псалмопевца: «Поклоняйтесь подножию Его». «Вознесем, вознесенного посреди Тебе, но и Тебе поклоняемся». Но особенно часто и много поется об этом на самом выносе, когда уже сердце подготовлено долгую службою и множеством песнопений. Тогда церковь действительно кланяется и поет тропарь поклонения, столь всем известный: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». И затем лобызают его. При этом поются стихиры поклонения.

сила креста. Чему же, собственно, мы поклоняемся? Прежде всего, распятому на нем. Значит, крест есть только символ, напоминание о нем. Да, это первое значение, но не только, а гораздо больше. И самому кресту дана сила. Какая же? От креста, лобызающие его сердцы, сердцами и устнами, священие почерпаем. Древо, возносимо днесь, освещает мира концы. И еще. Вернее в землю исцеление души же и тела, и всякие болезни. Им отгоняются демоны. Об этом часто возвещается. Крест воздвигается, и демоны бегают. Ты, Господи, и ныне даруй крест Твой честный нам, блюстителя и хранителя, и прогонителя демонов. Великая сила в нем самом. Она укрепляла и всех святых. Кресте честный, верных похвало, страдальцев утверждения, апостолов удобрения, украшения, праведных поборничи, всех преподобных Спасителю. И особенно крест слава мучеников, потому они и рисуются с крестом в руках. Но не им лишь одним, а и нам, грешным, крест — опора, надежда. Кресте Христов, христиан упование, заблудших наставничи, обуреваемых пристанище, недужных врачу, даже мертвых воскресение, и царям похвала и держава. Но этого мало, крест — всей вселенная утверждение. Крест — хранитель всея вселенная, всего видимого мира, и еще выше — крест ангелов слава. Его обстоят чини ангельстии веселящиеся и поклоняющиеся. Когда все это обнимешь умом, то приходишь к выводу, что в сущности все держится крестом, и невольно вспоминаешь: «О, каковый дар земным даровася!» Воистину, все креста ради, все крестом. Когда же захочешь вникнуть в глубину этой силы, то мысль наша в удивлении останавливается. Вся вселенная крестом держится. Все доброе им поддерживается, все злое им ослабляется и отгоняется. Крест как бы другое невидимое солнце. Солнцем живет весь мир, и крестом тоже. Там физически, здесь духовно, там видимо, здесь невидимо. Крестом даже бытие всего мира движется. Но я не дерзаю так глубоко богословствовать. Вижу лишь, что в песнопениях приписывается ему необычайнейшая сила. И церковь это утверждает как факт, а в богословствование не простирается. Не любит она философских умозрений, а знает факты и о них проповедует. Их исповедует, к ним влечет души наши. У креста великая сила. Вот что говорит нам церковь. И сие мы приемлем. Что это значит? Ясно, что и самому орудию спасения Господом Спасителем дана божественная благодать, дана Божия сила, и ей мы кланяемся, ею пользуемся. В ней сила креста, в благодати. Как это? Тайна. Все из того мира — тайна. Как чудотворным иконам дается благодать силы? Тайна. Как имени Божию дана сила чудес? Тайна для ума. Но тайна лишь отказывается понять и ответить на вопрос «как», а не дерзает отрицать самого факта. И что же этому дивиться, если самое первое, самое главное начальное действие — смотрение Божие, воплощение всего дивнее — Бог воплотился. Дух беспредельный ограничился чревом Девы. Невместимый вместился. Неописанный изобразился. Весь Бог во всецелом человеке. Если это было возможно, то все остальное, включая и силу креста, и присуществление святых тайн,
и власть имени Божия несравненно менее дивна. Духовное сверхъестественное благоволит проявляться через видимое, природное. Это факт бытия. И в кресте Божия благодать, или Бог. То есть не крест Бог, а в кресте Господь. Поэтому и мы не крестобожники, а крестопоклонники, крестославцы. Во кресте мы кланяемся сущему Богу, Спасителю. Всем сила креста. Но не будем много богословствовать, а возрадуемся величайшему дару и поклонимся кресту.

Все с крестом. Кто из христиан этого не знает? От нательного креста, надеваемого в самом начале вступления в Христову державу, в крещении, и до смерти над могильный крест. Всюду крест, везде с крестом. Это знают все. Но мне хочется остановить внимание на том, что мы не все видим. Я говорю о силе креста и употреблении его на литургии. Начинает священнослужащий литургию и, произнося первые слова о Царстве Троицы, «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа», крестит Евангелием на престоле над Антиминсом. Зачем? Царство Троицы теперь крестом началось, крестом и держится, то есть распятием Господа и силою креста. Совершает малый вход священник, знаменует крестом врата и говорит: «Благословен вход» и так далее. А затем то же самое делает и Евангелием, приглашая пением поклониться Христу: «Приидите, поклонимся». Зачем? Вход в Царство Небесное, в рай, отверст крестом, распятием. Прежде оно было закрыто. Крест точно ключ к дверям. Преосуществляются дары святые троекратным знамением креста. «И сотвори убо» — это значит «силою распятого за его жертву» — снова совершается бескромная жертва. Кончает священнослужащий литургию и снова крестит антиминс сначала губкою, а после крестит и самый антиминс Евангелием, как и в начале литургии, тайно говоря: «Благословен Бог», то есть проще: «Слава Богу, хвалим Бога, благословен Бог». Значит, и совершили литургию силою распятого, силою креста, и им закончили все. Можно уходить. Наконец-то все целуем крест. Без этого точно ты не отпущен еще, не кончил, печати Божией на себя не положил. Еще один крест об оглашенных, еще не крещенных. Во время возгласа о них «Да идти и славят с нами», при словах «Отца и Сына и Святаго Духа» делается губкою крест над антиминсом. Губка знаменует здесь крест, ибо ею напоен был распятый на кресте. Зачем это делается? Пусть и они с нами славят Тебя, Троица, но к Тебе прийти можно, лишь уверовав в распятого Сына Божия. В Царство Троицы можно пройти лишь через крест Христов и через наше крещение. Я не буду уже говорить, что во всех таинствах все совершается через крестное знамение, что благословение и мир преподается через Него же, что мы всегда употребляем крест, это известно. Я лишь хотел отметить то, что, может быть, не все знают, что делается в алтаре, и объяснить смысл этого. Все с крестом, и все через крест.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского прозвучал тропарь поклонения Святому Кресту, обиход первого гласа в гармонизации Павла Чеснокова.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Крест Христов и крестное знамение. Многие по неведению или по нерадению небрежно изображают на себе крестное знамение, махающее рукой по лицу своему или по чреву. Такое махание не только никакой не приносит пользы человеку, но даже подвергает его ответственности и вменяется в грех, как нерадение о деле Божьем. Знамение Святого Креста должно слагать, как учит Святая Церковь, трехперстное, и полагать его на себе правильно, на челе, потом на чреве, на правом и на левом плече. Тогда знамение это — стена необоримая и оружие непобедимое против врагов спасения нашего. Когда мы знаменуем себя Святым Крестом, то он, по изъяснению святого Амвросия Медиоланского, является нам печатью Христовой на челе, печатью на сердце, печатью на мышцах. На челе довсегда исповедуем Христа, на сердце довсегда Его любим, на мышцах же да благое делаем. Есть одна очень утешительная истина, внушаемая нам самим видом креста Господня. Когда мы знаменуем себя крестом и как бы видимым образом налагаем на себя крест Христов, тогда между нами и Отцем Небесным, так сказать, висит на кресте распятый Спаситель наш. Таким образом, знаменуя себя крестом, мы должны презреть духом перед собою Христа Спасителя, пригвожденного к кресту и умоляющего о нас правосудие Божие, и иметь при этом такую мысль. Господи, за Тебя, ради Твоего имени святого, мы готовы на крест, на всевозможные поношения, на жесточайшие страдания, на смерть самую позорную. Один из древнейших писателей первенствующей христианской церкви свидетельствует, что тогдашние христиане, следуя апостольскому преданию, при каждом действии и движении ограждали себя крестным знамением, при входе и выходе, одеваясь и обуваясь, при умывании, перед трапезой или после нее, зажигая огонь, ложась на постель, садясь на место, словом, при всяком занятии. При самом появлении нашим на свет знамение креста освещает нас, от колыбели и до гроба сопутствует нам, ограждая, вразумляя и спасая нас на стропотном пути земного странствия нашего. И когда бренные останки наши будут заключены в недра земли, то крест святый, водруженный над могилой нашей, красноречивее всякого мавзолея будет говорить, что тут покоится прах христианина. По толкованию святых отец, четвероконечный крест Христов изображает верхним своим концом или высотою вышних живущего Бога Отца, глубиною или нижним концом на землю и в ад нешедшего Сына Божия, шириною и долготою или двумя поперечными концами Духа Святого, вездесущего и вся исполняющего. Церковь, обретшая крест, явилась воистину раем, имеющим посреди себя древо жизни, древо креста. Крестом Христовым мы искуплены от клятвы закона. Крест Христов — оружие непобедимое, которым поражен враг наш. Ибо Христос, претерпев крестную смерть и не шед в ад, отнял им силу от начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Крест, бывший оружием позорной казни, соделался потом красотою церкви, державою владык земных, украшением диадем их, честью воинских знамен, наградою подвигов и заслуг. О, пречестный и животворящий кресте Господень! С поборствуй нам на врагов видимых и невидимых, охраняя нас во всех путях наших, и по разрешении от бренного тела душу нашу вознеси к престолу Вседержителя, туда, где потоки сладости проливаются, где непрестанный глаз радования веселящихся и хвалящих Господа. И же крестом ограждаеми врагу противляемся, не боящийся того коварства и ловительства, якобы гордый упразднися и попран бысть на древе силой распятого Христа. Крест твой, Господи, освятися, тем бы бывают исцеления немощствующим грехами. Сего ради к Тебе припадаем, помилуй нас. Господи, оружие на дьявола крест твой далыси нам, трепещет боя, трясется, не терпя взирати на силу его, яко мертвый выставляет и смертью празни. Сего ради поклоняемся погребению Твоему и восстанию. Стихиры эти поются на Святой Афонской горе по окончании повечерия, как святое напутствие на сон грядущим.
3: Статью из журнала «Вечное» о кресте Христове и крестном знамени читала Ольга Суровигина.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Возвращение в Петербург». Сегодня мы продолжаем вспоминать академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который стал символом тех топонимических принципов, о которых мы говорим в нашей программе. Сегодня прозвучат фрагменты выступлений Жоржа Нева, Веры Зеретенкевич и Евгения Водолазкина на конференции памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева.
1: Я академика Лихачева видел много раз здесь, в Париже и еще в Японии, потому что он побыл в Японии по моей инициативе. Но главное для меня событие – это был тот момент, когда он мне подарил свою книгу о Соловках, свои маленькие записки, тетрадь, которую он оставил своим родителям. Напомню вам несколько слов из этих записок. Научная работа, которую, как оказалось, можно вести даже на нарах общих работ в Соловецком лагере, поддерживала меня всю жизнь. А под нарами жили эти молодые люди, по которых он говорит, вшивки, которые не были приняты на счет как зэки, и кормились просто крошками, остатками, мусором. Перед ним первый вечер они вылезли из-под этих нар. И потом он станет искать и пытаться спасать вот этих молодых людей, которые были обречены на гибель. Дальше академик пишет. «Теперь, спустя 64 года, с меня снята судимость, и я был допущен к своему делу в рассекреченном архиве ленинградского КГБ на Литейном». И начинается очень краткий диалог между 20-летним молодым зэком Дмитрием и уже 85-летним академиком и старым человеком Дмитрием Сергеевичем. Этот диалог очень краток, но он для меня особенно интересен. Ведь все-таки одна из самых больших памятников в нашей памяти от 20 века – это русская литература о ГУЛАГе. Существует немецкая, французская литература о концлагере немецком. Это, скажем, Эли Визель, который недавно умер, и это Пауль Целан. Русская литература нам оставила тоже великие памятники об ГУЛАГе. И, побыв на Соловках два раза, прочитав довольно много о Соловках и познакомившись, например, с Олегом Волковым, я понял, что такое погружение во тьму по заглавию Олега Волкова. И я стал сравнивать, где погружение во тьму в этих записках, в этих кратких текстах почтенного академика Дмитрия Сергеевича. Можно ли сравнить? Вот у Волкова описания страшные. Волков, конечно, спасся и объясняет нам, как он спасся. Потому что любой выживший из ГУЛАГ человек чувствует стыд. Стыд за то, что он выжил. Это и у Визеля, и у Целана, и, как мы знаем, довольно много выживших из этих адских условий совершили самоубийство. Не обязательно сразу же после освобождения. Иногда это было через какой-то довольно долгий срок. Волков пишет, конечно, мы понимаем, что спасло Волкова – это некое чувство чести, внутренней чести. Он долго объясняет секиру, пытки, что такое быть вридлом, временно исполняющим долг лошади. И оказывается, что в этих кратких записках Дмитрий Сергеевич тоже нам говорит, что он был вридло. Но это кратко, это одно слово. Он просто объясняет в скобках, что это было. Тем не менее, это момент очень тяжелый, когда он думает, что он погибнет. Он не выдержит. Ему повезло, очевидно, потому что он был здоровым молодым человеком, обаятельным, ему помогали 2-3 раза, но это были моменты поворотные, вплоть до того дня, когда он нам описывает, что я понял, что самое главное – это понять, что каждый день – подарок Бога. Когда он описывает некоторые проявления невероятной жестокости, которые он там видел, невероятного падения человека, он говорит, а мне хочется смеяться. Так все неправдоподобно. И неправдоподобное в этом мире, который он увидел, это, конечно, уродливое. И я прихожу вот к маленьким моим замечаниям: красота, добро и уродливое. Письма молодому адресату, молодым людям о добре и о прекрасном. Что есть в этих письмах? Что он хочет давать своему молодому адресату? Он не дает воспоминаний об жестокости, об уродливом и об этом аде, который он знал. Он замолчал. Весь этот период, 10 лет после освобождения, живет, так сказать, незаметно. А потом нужно падение коммунизма, чтобы он получил рассекреченный свой досье и пишет новые записки, но очень краткие. Все-таки я хочу вам напомнить одну деталь из этих записок. Замерзает на смерть один инженер, который упал в парашу, вытащился оттуда, пытается возвращаться уже ночью в бараку, его не пускают, он смердит, и он погибает, замерзает у своего барака. Вот такие детали, которые есть, конечно, и у Эли Визель, например, в своей повести «Ночь». Это действительно ночь. Если вы помните, Аглая в романе «Идиот» говорит князю Мышкину: «Если это правда, князь, что вы сказали, что красота спасет мир, если правда, что вы сказали такую нелепость, я с вами больше не хочу видеться, не хочу говорить». Собственно говоря, Дмитрий Сергеевич говорит только, что красота и добро спасут мир. То есть Агла бы не хотела с ним иметь дело, поскольку это нелепые слова. Катакомбность церкви, но есть и катакомбность самого человека для самого себя. Мне кажется, что в этом сравнительном молчании Дмитрия Сергеевича об уродливом, который он пережил, есть некоторая апофатичность, есть вещи, которые нельзя высказать, которые они выражаются скорее молчанием. Один совет молодому человеку в этих письмах – это блюсти большое в малом. Это дискуссия, как можно себя спасти. В больших катастрофах и в малых катастрофах мы видим у Александра Солженицына есть даже один разговор в «Красном колесе», который именно об этом. И ответ этого ученого, который, с другой стороны, есть великий ученый, хранитель культуры, ответ довольно удивительным в этих письмах. «Будь интеллигентным». Вот нам было сказано, что нельзя говорить это русское слово, которое идет от итальянского, на другие языки. Это совершенно верно. По-французски мы не можем сказать, что такое интеллигент. Надо объяснить. Потому что здесь все-таки всегда есть интеллигент и народ. Это идет от Александра Блока и раньше. Это противопоставление все-таки подразумевается, как мне кажется, когда пользуются словом «интеллигентом». Что имел в виду академик Лихачев? Что весь народ должен стать интеллигентным. И тогда не будет ни темноты, ни ненависти, ни разложения человека, ни той жестокости, которую так трудно объяснить. У меня нет ответа на этот вопрос, но я думаю, что все-таки он имел в виду, что весь народ, и в данном случае русский народ, станет интеллигентом.
2: Я собираюсь поделиться с вами очень коротко некоторыми мыслями о Дмитрии Сергеевиче как о человеке и о том, какие идеи были ключевыми в его мировоззрении. Мне кажется, что у Дмитрия Сергеевича было то, что русский ученый Николай Анциферов назвал талантом личности. Кроме того, что редко бывает у ученых, у Дмитрия Сергеевича было сильное стремление играть роль в общественной жизни. Чисто научная деятельность была для него недостаточной. При таких устремлениях с ранних лет он столкнулся с большой проблемой, связанной с его сильнейшим неприятием большевистского режима. Я приведу только три примера. В 1928 году Дмитрий Сергеевич был арестован за участие в студенческом кружке. В этом кружке он сделал два доклада. Один был о жертвах красного террора, а другой – о реформе орфографии русского языка 1918 года. Доклад этот, написанный в игровом стиле, в стиле старообрядческих текстов XVII века, назывался «Медитации на тему о старой, традиционной, освященной исторической русской орфографии, попранной и искаженной врагом церкви Христовой и народа российского». Ну и ясно, кто враг церкви и народа. В течение своей жизни Дмитрий Сергеевич записывал свои мысли в такие толстые канцелярские тетради. Сейчас большая часть... Их находится в архиве Пушкинского дома, но четыре тетради я вот просто пока храню у себя. В одной из них я нашла такую запись 18 апреля 1968 года. Дмитрий Сергеевич написал в ней о книге немецкого антрополога, посвященной ритуалам каннибалов в Новой Гвинее в XIX веке. Поскольку они смешивали человеческое мясо с маисовой мукой, немецкий ученый сделал вывод, что эти ритуалы нельзя принимать за людоедство, когда человеческое мясо обычно используется без всяких добавок. Дмитрий Сергеевич в связи с этим пишет: «В наших людоедских проработках всегда начинали с похвал жертве. Это была наша маисовая мука. Можно ожидать, что и в готовящейся сейчас кампании будет добавлено много маисовой муки, но людоедство остается людоедством». В стихотворении, написанном в начале 80-х годов Дмитрием Сергеевичем, оно сейчас опубликовано, советский режим назван Челдоном, мелким преступником, который на гробе России отпраздновал бал. Когда я росла с Дмитрием Сергеевичем в 60-е и 70-е годы, он в домашних разговорах регулярно высказывал неприятие советской системы. Таким образом, возникает важный вопрос, как человек огромного таланта и с сильнейшим общественным чувством мог не только выжить, но и достичь больших успехов в советской системе. На мой взгляд, у Дмитрия Сергеевича было несколько важных качеств, которые ему в этом помогли. В архиве Дмитрия Сергеевича есть очень интересный документ, написанный в 27 году им. Я пересказываю его по памяти, я читала его в начале 90-х годов, то есть очень давно. Это относится ко времени вступления его вот в этот кружок, за членство в котором он был арестован. Все члены кружка, по делу которого Дмитрий Сергеевич потом проходил, в 18 году должны были написать свои автобиографии, шуточные автобиографии. То, что написал Дмитрий Сергеевич, было фактически шуточным самонекрологом. То есть он описывал не только свою жизнь, но и как бы размышлял о будущем своей жизни. В этом самонекрологе Дмитрий Сергеевич умирает стариком. Он известный ученый-академик с широким признанием в стране, но прежде всего он хранитель русской культуры и памяти о старой России. И это просто пророческий документ. Из него ясно, что с ранних лет у Дмитрия Сергеевича было чувство, что на него возложена очень важная миссия. Или, как он сам написал мне в одном письме в 1979 году, «В жизни нужно иметь большую цель». Так что вот большая цель – это одно его важное качество. Второе качество или часть мировоззрения – это его религиозность. Или, как он просто сам говорил, вера. Природу этой религиозности я стала понимать только после чтения его личных записей, уже после его смерти и благодаря работам на эту тему Олега Витальевича Панченко, которому приношу за это огромную благодарность. Религиозность или вера, и ощущение миссии или большой цели очень, на мой взгляд, друг с другом связаны. Вот что Дмитрий Сергеевич написал в 1966 году, это уже было опубликовано Олегом Витальевичем. «Меня поражает и всегда поражало, от какой малости зависит иногда все направление нашей жизни. Случайности и мелочи метут нашей жизнью. Метель метет нами, как снегом. Мы ничего не имеем прочного под собой. Земля нас не держит. Она обледенела. И все ж таки, оглядываясь сейчас назад, чувствуешь, что в жизни твоей не было случайностей. Все приходило вовремя. Земля нас не держит, но держит небо. Небо с большой буквы. Чья-то мудрая, заботливая, любящая рука направляет жизнь человека, всякого человека. Она направляет, согласно его человека, свободной воле. Как я только недавно узнала из публикации Олега Витальевича, в 1928 году, в момент ареста, Дмитрий Сергеевич принадлежал к так называемой катакомной Иосифлянской церкви, которая не приняла сделки митрополита, будущего патриарха Сергия, с большевистской властью. Это, конечно, история об очень важной проблеме, о степени компромисса с системой, на которой можно позволить себе пойти. Сказать, что Дмитрий Сергеевич шел на компромиссы, это сказать банальность. Что отличало его от миллионов других, это очень четкая и продуманная позиция о пределах этого компромисса. Следующая важнейшая черта Дмитрия Сергеевича – это необыкновенная важность для него вопросов памяти, как личной памяти, так и коллективной. Приведу один пример. По выходе из заключения в 1932 году, в возрасте 26 лет только, Дмитрий Сергеевич составляет список людей, которых он встретил на Соловках и память о которых он считал нужным сохранить. В этом списке 450 имен. Вся его научная деятельность и большая часть общественной – ничто иное, как сохранение памяти о прошлом. То же самое и его воспоминания. Взгляды Дмитрия Сергеевича, которые он пронес через всю жизнь, во многом, на мой взгляд, были сформированы определенной эпохой начала XX века. Вот это сочетание западничества и почвенничества казалось парадоксом в 70-е, 80-е годы, но это было распространенной позицией, на самом деле, среди интеллигенции начала XX века. Эти взгляды действительно объединяли политический либерализм с тем, что со второй половины XIX века стало называться чувством национального самосознания. В этом мировоззрении Россия представлялась европейским государством. Это было время евроцентристское, начало XX века. При этом, самое главное, Россия представлялась открытым обществом, которое смотрит вовне, а не внутрь себя. В этом мировоззрении культура не может сводиться к одному этническому корню, а процессы наиболее продуктивного культурного творчества всегда транснациональны. Идеи эти отличались не только от большевистских доктрин, но и от представлений диссидентов и так называемых шестидесятников после сталинского периода. Несмотря на возрастающее 60-х годов общественное признание, которое достигло апогея в конце 1980-х и начале 90-х годов, Дмитрий Сергеевич все же ощущал свое одиночество. И действительно, мне кажется, что важнейшие его идеи, несмотря на его необыкновенную личную популярность, оказались малопонятыми и, по большому счету, маловостребованными широкой общественностью. Сегодня мои знакомые в России говорят мне, что отсутствие Дмитрия Сергеевича очень сильно ощущается. Нет человека с его моральным авторитетом, который мог бы поднять голос против определенных явлений или в защиту чего-либо. Мой давний знакомый по университету написал мне, что Дмитрий Сергеевич – это символ России, какой она должна была бы быть. Хочется надеяться, что когда-нибудь Россия все-таки станет именно такой страной.
3: Если бы Дмитрий Сергеевич Лихачев остался в границах науки, он бы не был тем Лихачевым, которого мы знаем, тем масштабным и неповторимым явлением, которое оказало влияние на русскую общественную жизнь последних десятилетий прошлого века и продолжает оказывать сейчас. Наука была важной, но все-таки лишь частью этого явления. А потому никакой разговор о Лихачеве не может ограничиться только рассмотрением его научных взглядов. В глазах широкой общественности Дмитрий Сергеевич был прежде всего интеллигентом. Это странное русское слово хорошо истолковано принцем Чарльзом в воспоминаниях о Дмитрии Сергеевиче. Я цитирую. «В моей стране Дмитрий Сергеевич был бы известен как интеллектуал. В России к людям, подобным Лихачеву, применяется непереводимое на английский существительное «интеллигент». И хотя этот термин, несомненно, включает в себя понятие образованности, значение его выходит далеко за пределы интеллектуализма и подразумевает особый образ жизни порядочного, благородного человека. Более точно в английском переводе это могло бы быть определено как «духовный аристократизм». И Дмитрий Сергеевич был образцом такого аристократизма, пишет принц Чарльз. Как известно, Дмитрий Сергеевич большую часть своей жизни прожил в СССР. Но не только то, что говорил Дмитрий Сергеевич, или то, о чем он писал, сама его манера произносить, тембр голоса, жесты намекали на какую-то другую, очень несоветскую действительность. Полагаю, что самому Дмитрию Сергеевичу было бы приятно услышать обозначение этого стиля как европейского. По замечанию одного нашего западного коллеги, все в Дмитрии Сергеевиче было «gentleman-like». Наш коллега и не подозревал, насколько точно он попадал в цель своим определением. Существует эссе Дмитрия Сергеевича об английских манерах. По-моему, оно до сих пор не опубликовано, я его, по крайней мере, помню в рукописи в архиве Дмитрия Сергеевича. Лихачев был не просто образцом интеллигентности, он был еще и джентльменом в самом английском смысле этого слова. В этой связи не безинтересно, и об этом, может быть, немногие знают, что в студенческие годы Дмитрий Сергеевич специализировался так же, как англист. В чем следует искать истоки его европейскости? Не в последнюю очередь в кровной связи с великим европейским городом Петербургом. Он знал Петербург как мало кто другой и был живым свидетелем почти трети истории этого города. Несомненно, самой драматической его трети. Наличие великолепных музеев и библиотек обеспечивало городу определенный иммунитет по отношению к тому, что в советское время происходило в стране. Подчеркивая культурное своеобразие России, Лихачев вместе с тем не признавал теорий, описывающих это своеобразие как состояние промежуточности между разными типами культур. Он не любил евразийство и даже самого слова «Евразия» не любил, в котором слово «Европа», как ему казалось, пожирает слово «Азия». В его работах неоднократно подчеркивается тот факт, что даже знакомые древнерусской литературе восточные сюжеты шли не с Востока, они шли с Запада. Испания, Польша шли западным путем. Вообще говоря, ось Восток-Запад в отношении России ему казалась менее значительной, чем ось Север-Юг. Я цитирую. «Россия – это Сканда-Византия, а не Евразия», – писал Лихачев, «как по своему государственному происхождению, так и по своей культурной сути. Для Руси это европейское противостояние севера и юга реализовалось в двух столицах, стоящих на вертикали пути из варяг в греки – Новгороде и Киеве». Конец цитаты. В работе, выразительно названной «Россия никогда не была Востоком», термину «Евразия» он противопоставляет термин «Скандославия». Для многих из тех, кто был знаком с его проевропейскими взглядами, до некоторой степени неожиданностью оказалась его работа «Заметки о русском». Ее очевидное стремление подчеркнуть положительные черты русского характера вызвало неоднозначную реакцию, включавшую, среди прочего, удивление парадоксальным соединением в Лихачеве почвенничества с западничеством. Разумеется, термины эти применительно к советской эпохе более чем условны. На самом же деле никакого парадокса в этом соединении не было. Лихачев любил Россию как одну из разновидностей европейской цивилизации, русских как особый европейский тип. В этой связи интересна и другая оппозиция, о которой писал покойный Сергей Сергеевич Аверинцев. Цитирую. «Сейчас слышатся голоса, иронически обсуждающие, как это соединялось в Лихачеве национальное сознание с либеральным. Но ведь европейские национальные идеологии имели начало весьма либеральное. Самое французское словечко «насьон» припахивало явственными антиабсолютистскими коннотациями. Да ведь и пресловутую немецкую песенку «Deutschland, Deutschland über alles» сочинил, как известно, либерал. Россия не составляла в этом пункте исключения, и декабристы мыслили весьма национально, а первые славянофилы были либералами. Конец цитаты. Слово «европейский» имело для Лихачева прежде всего культурологический и ни в коем случае не географический смысл, что позволяло ему распространять это определение не только на восточную часть России, но и на США, Ближний Восток и, что может быть менее убедительно, на Японию. Более того, создается впечатление, что понятие «европейский» в значительной степени являлось у него этической категорией. Так, выделяя характерные черты европейской культуры, Лихачев называл три основных ее компонента, которые возводил к христианству как основе европейской культуры. Первый из них – личностный характер. Этот компонент выводился им из ярко выраженного персонализма христианства. Скажу о втором компоненте. Это восприимчивость к другим личностям и культурам. Он связывался с универсализмом как одним из важнейших принципов христианства. Так, комментируя упоминание Достоевским русской всечеловечности на пушкинских торжествах, Лихачев отмечал, что на самом деле это качество является определяющим для всей европейской культуры в целом. Наконец, третьим важнейшим компонентом европейской культуры Лихачев считал свободу самовыражения. Эти компоненты создают, по его мысли, неразделимую триаду, в которой существование любого из перечисленных компонентов невозможно без существования двух других. Он понимал, что политика – это то, что впоследствии превращается в историю. А история уж, конечно, была по его части. В его постоянной готовности озвучить свою гражданскую позицию мне также видится определенная европейская, может быть, даже западноевропейская традиция.
0: В нашей программе «Возвращение в Петербург» прозвучали фрагменты выступлений Жоржа Нева, Веры Зельтенкевич, Евгения Водолазкина на конференции памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева.

Агафья Михайловна вышла на цыпочках. Няня спустила стору, выгнала мух из-под кисейного полога кроватки и шершня, бившегося о стекла рамы, и села, махая березовую вянущую веткой, над матерью и ребенком. «Жара-то, жара! Хоть бы Бог дождичка дал!» — проговорила она. «Да-да, шш!» — только отвечала Кити, слегка покачиваясь и нежно прижимая, как будто перетянутую в кисти ниточкой, пухлую ручку, которую Митя все слабо махал, то закрывая, то открывая глазки. Эта ручка смущала Кити, ей хотелось поцеловать эту ручку, но она боялась сделать это, чтобы не разбудить ребенка. Ручка, наконец, перестала двигаться, и глаза закрылись. Только изредка, продолжая свое дело, ребенок, приподнимая свои длинные загнутые ресницы, взглядывал на мать в полусвете, казавшимися черными, влажными глазами. Няня перестала махать и задремала. Сверху послышался раскат голоса старого князя и хохот Катавасова. «Верно, разговорились без меня, — думала Кити, — а все-таки досадно, что Кости нет. Верно, опять зашел на пчельник. Хоть и грустно, что он часто бывает там, я все-таки рада. Это развлекает его. Теперь он стал все веселее и лучше, чем весною. А то он так был мрачен и так мучился, что мне становилось страшно за него. И какой он смешной!» — прошептала она, улыбаясь. Она знала, что мучило ее мужа. Это было его неверие. Несмотря на то, что если бы у нее спросили, полагает ли она, что в будущей жизни он, если не поверит, будет погублен, она должна была согласиться, что он будет погублен. Его неверие не делало ее несчастья. И она, признававшая то, что для неверующего не может быть спасения, и любя более всего на свете душу своего мужа, с улыбкой думала о его неверии и говорила сама себе, что он смешной. «Для чего он целый год все читает философии какие-то?» — думала она. «Если это все написано в этих книгах, то он может понять их. Если же неправда там, то зачем их читать? Он сам говорит, что желал бы верить. Так отчего же он не верит? Верно, от того, что много думает. А много думает от уединения, все один, один. С нами нельзя ему всего говорить». Я думаю, гости эти будут приятны ему, особенно Катавасов. Он любит рассуждать с ним, — подумала она и тотчас же перенеслась мыслью к тому, где удобнее положить спать Катавасова, отдельно или вместе с Сергеем Ивановичем. И тут ей вдруг пришла мысль, заставившая ее вздрогнуть от волнения и даже встревожить Митю, который за это строго взглянул на нее. «Прачка, кажется, не приносила еще белья, а для гостей постельное белье все в расходе. Если не распорядиться, то Агафья Михайловна подаст Сергею Ивановичу стеленное белье». И при одной мысли об этом кровь бросилась в лицо Кити. «Да, я распоряжусь», — решила она, и, возвращаясь к прежним мыслям, вспомнила, что что-то важное, душевное было недодумано еще, и она стала вспоминать что-то. «Да, Костя неверующий», — опять с улыбкой вспомнила она. «Ну, неверующий. Лучше пускай он будет всегда такой, чем как мадам Шталь, или какую я хотела быть тогда за границей. Нет, он уже не станет притворяться». И недавняя черта его доброты живо возникла перед ней.

Две недели тому назад было получено кающееся письмо Степана Аркадьевича к Долли. Он умолял спасти его честь, продать ее имение, чтобы заплатить его долги. Долли была в отчаянии, ненавидела мужа, презирала, жалела, решалась развестись, отказать, но кончила тем, что согласилась продать часть своего имения. После этого Кити с невольной улыбкой умиления вспомнила сконфуженность своего мужа, его неоднократные неловкие подходы к занимавшему его делу, и как он, наконец, придумав одно единственное средство, не оскорбив, помочь Долли, предложил Кити отдать ей свою часть имения, о чем она прежде не догадалась. Какой же он неверующий, с его сердцем, с этим страхом огорчить кого-нибудь, даже ребенка. Все для других, ничего для себя. Сергей Иванович так и думает, что это обязанность Кости быть его приказчиком. Тоже и сестра. Теперь Долли с детьми на его опеке. Все эти мужики, которые каждый день приходят к нему, как будто он обязан им служить. «Да, только будь таким, как твой отец, только таким», — проговорила она, передавая Митю няне и притрогиваясь губой к его щечке.

С той минуты, как при виде любимого умирающего брата Левин в первый раз взглянул на вопросы жизни и смерти сквозь те новые, как он называл их, убеждения, которые незаметно для него в период от 20 до 34 лет заменили его детские и юношеские верования, он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни, без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что она такое. Организм, разрушение его, неистребимость материи, закон сохранения силы, развитие — были те слова, которые заменили ему прежнюю веру. Слова эти и связанные с ними понятия были очень хороши для умственных целей, но для жизни они ничего не давали. И Левин вдруг почувствовал себя в положении человека, который променял бы теплую шубу на кисейную одежду, и который в первый раз на морозе, несомненно, не рассуждениями, а всем существом своим убедился бы, что он все равно что голый, и что он неминуемо должен мучительно погибнуть. С той минуты, хотя и не отдавая себе в том отчета и продолжая жить по-прежнему, Левин не переставал чувствовать этот страх за свое незнание. Кроме того, он смутно чувствовал, что то, что он называл своими убеждениями, было не только незнание, но что это был такой склад мысли, при котором невозможно было знание того, что ему нужно было. Первое время женитьбы, новые радости и обязанности, узнанные им, совершенно заглушили эти мысли. Но в последнее время, после родов жены, когда он жил в Москве без дела, Левину все чаще и чаще настоятельнее и настоятельнее стал представляться требовавший разрешения вопрос. Вопрос для него состоял в следующем. «Если я не признаю тех ответов, которые дает христианство на вопросы моей жизни, то какие я признаю ответы?» И он никак не мог найти во всем арсенале своих убеждений не только каких-нибудь ответов, но ничего похожего на ответ. Он был в положении человека, отыскивающего пищу в игрушечных и оружейных лавках. Невольно, бессознательно для себя он теперь во всякой книге, во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношение к этим вопросам и разрешение их. Более всего его при этом изумляло и расстраивало то, что большинство людей его круга и возраста, заменив, как и он, прежние верования такими же, как и он, новыми убеждениями, не видели в этом никакой беды и были совершенно довольны и спокойны. Так что, кроме главного вопроса, Левина мучили еще другие вопросы. Искренне ли эти люди? Не притворяются ли они? Или не иначе ли как-нибудь яснее, чем он, понимают они те ответы, которые дает наука, на занимающие его вопросы. И он старательно изучал и мнения этих людей, и книги, которые выражали эти ответы. Одно, что он нашел с тех пор, как вопросы эти стали занимать его, это было то, что он ошибался, предполагая по воспоминаниям своего юношеского университетского круга, что религия уже отжила свое время и что ее более не существует. Все хорошие по жизни близкие ему люди верили. И старый князь, и Львов, так полюбившийся ему, и Сергей Иванович, и все женщины верили, и жена его верила так, как он верил в первом детстве, и 99 сотых русского народа, весь тот народ, жизнь которого внушала ему наибольшее уважение, верили. Другое было то, что, прочтя много книг, он убедился, что люди, разделявшие с ним одинакие воззрения, ничего другого не подразумевали под ними, и что они, ничего не объясняя, только отрицали те вопросы, без ответа на которые он чувствовал, что не мог жить, а старались разрешить совершенно другие, не могущие интересовать его вопросы, как, например, о развитии организмов, о механическом объяснении души и тому подобное. Кроме того, во время родов жены с ним случилось необыкновенное для него событие. Он, неверующий, стал молиться. И в ту минуту, как молился, верил. Но прошла эта минута, и он не мог дать этому тогдашнему настроению никакого места в своей жизни. Он не мог признать, что он тогда знал правду, а теперь ошибается.
потому что, как только он начинал думать спокойно об этом, все распадалось вдребезги. Не мог и признать того, что он тогда ошибался, потому что дорожил тогдашним душевным настроением, а признавая его данью слабости, он бы осквернял те минуты. И он был в мучительном разладе с самим собою и напрягал все душевные силы, чтобы выйти из него. Мысли эти томили и мучили его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели. В последнее время в Москве и в деревне, убедившись, что в материалистах он не найдет ответа, он перечитал и вновь прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауэра, тех философов, которые нематериалистически объясняли жизнь. Мысли казались ему плодотворны, когда он или читал, или сам придумывал опровержение против других учений, в особенности против материалистического. Но как только он читал или сам придумывал разрешение вопросов, так всегда повторялось одно и то же. Следуя данному определению неясных слов, как «дух», «воля», «свобода», «субстанция», нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло, когда он думал, следуя данной нити. И вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом. И ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов, независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум. Одно время, читая Шопенгауэра, он подставил на место его воли любовь. И эта новая философия дня на два, пока он не отстранился от нее, утешала его. Но она точно так же завалилась, когда он потом из жизни взглянул на нее и оказалась кисейную, не греющую одежды. Брат Сергей Иванович посоветовал ему прочесть богословские сочинения Хомякова. Левин прочел второй том сочинений Хомякова, и, несмотря на оттолкнувший его сначала полемический, элегантный и остроумный тон, был поражен в них учением о церкви. Его поразила сначала мысль о том, что постижение божественных истин не дано человеку, но дано совокупности людей, соединенных любовью, церкви. Его обрадовала мысль о том, как легче было поверить в существующую, теперь живущую церковь, составляющую все верования людей, имеющую во главе Бога, и потому святую и непогрешимую, и от нее уже принять верование в Бога, в творение, в падение, в искупление, чем начинать с Бога, далекого, таинственного Бога, творения и так далее. Но, прочтя потом историю церкви католического писателя и историю церкви православного писателя, и увидав, что обе церкви непогрешимые по сущности своей отрицают одна другую, он разочаровался и в Хомяковском учении о церкви, и это здание рассыпалось таким же прахом, как и философские постройки. Всю эту весну он был не свой человек и пережил ужасные минуты. Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить, — говорил себе Левин. В бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек, организм, и пузырек этот поддержится и лопнет, и пузырек этот — я. Это была мучительная неправда, но это был единственный, последний результат вековых трудов мысли человеческой в этом направлении. Это было то последнее верование, на котором строились почти все, почти во всех отраслях изыскания человеческой мысли. Это было царствующее убеждение, и Левин из всех других объяснений, как все-таки более ясное, невольно, сам не зная когда и как, усвоил именно это. Но это была не только неправда, это была жестокая насмешка какой-то злой силы, злой, противной и такой, какой нельзя было подчиниться.
Надо было избавиться от этой силы. И избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство – смерть. И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин, был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Но Левин не застрелился и не повесился, и продолжал жить.

Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаяние. Но когда он переставал спрашивать себя об этом, он как будто знал, и что он такое, и для чего он живет, потому что твердо и определенно действовал и жил. Вернувшись в начале июня в деревню, он вернулся и к своим обычным занятиям. Хозяйство сельское, отношения с мужиками и соседями, домашнее хозяйство, дела сестры и брата, которые были у него на руках, отношения с женою, родными, заботы о ребенке, новая пчелиная охота, которой он увлекся с нынешней весны, занимали все его время. Дела эти занимали его не потому, чтобы он оправдывал их для себя какими-нибудь общими взглядами, как он это делал прежде. Напротив, теперь, с одной стороны, разочаровавшись неудачей прежних предприятий для общей пользы, с другой стороны, слишком занятый своими мыслями и самым количеством дел, которые со всех сторон наваливались на него, он совершенно оставил всякие соображения об общей пользе, и дела эти занимали его только потому, что ему казалось, что он должен был делать то, что он делал, что он не мог иначе. Прежде это началось почти с детства и все росло до полной возмужалости, когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для губернии, для всей деревни. Он замечал, что мысли об этом были приятны, но сама деятельность всегда бывала нескладная, не было полной уверенности в том, что дело необходимо нужно. И сама деятельность, казавшаяся сначала столь большою, все уменьшаясь и уменьшаясь, сходила на нет. Теперь же, когда он после женитьбы стал более и более ограничиваться жизнью для себя, он, хотя не испытывал более никакой радости при мысли о своей деятельности, чувствовал уверенность, что дело его необходимо, видел, что оно спорится гораздо лучше, чем прежде, и что оно становится больше и больше. Теперь он точно против воли все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отворотив борозды. Жить в семье так, как привыкли жить отцы и деды, то есть в тех же условиях образования, и в тех же воспитывать детей, было, несомненно, нужно. Это было так же нужно, как обедать, когда есть хочется. И для этого так же нужно, как приготовить обед, нужно было вести хозяйственную машину в Покровском так, чтобы были доходы. Так же, несомненно, как нужно отдать долг, нужно было держать родовую землю в таком положении, чтобы сын, получив ее в наследство, сказал так же спасибо отцу, как Левин говорил спасибо деду за все то, что он настроил и насадил. И для этого нужно было не отдавать землю в наймы, а самому хозяйничать. Держать скотину, навозить поля, сажать леса. Нельзя было не делать дел Сергея Ивановича, сестры, всех мужиков, ходивших за советами и привыкших к этому, как нельзя бросить ребенка, которого держишь уже на руках. Нужно было позаботиться об удобствах приглашенной свояченицы с детьми и жены с ребенком, и нельзя было не быть с ними хоть малую часть дня. И все это вместе с охотой за дичью и новой пчелиной охотой наполняло всю ту жизнь Левина, которая не имела для него никакого смысла, когда он думал. Но кроме того, что Левин твердо знал, что ему надо делать, он точно так же знал, как ему надо все это делать и какое дело важнее другого. Он знал, что нанимать рабочих надо было как можно дешевле. Но брать в кабалу их, давая вперед деньги, дешевле, чем они стоят, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать в бескормицу мужикам солому можно было, хотя и жалко было их. Но постоялый двор и питейный, хотя они и доставляли доход, надо было уничтожить. За порубку лесов надо было взыскивать, сколь возможно, строже. Но за загнанную скотину нельзя было брать штрафов. И хотя это и огорчало караульщиков, и уничтожало страх, нельзя было не отпускать загнанную скотину. Петру, платившему ростовщику 10% в месяц, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его. Но нельзя было спустить и отсрочить оброк мужикам-неплательщикам. Нельзя было пропустить приказчику то, что лужок не был скошен, и трава пропала за даром. Но нельзя было и косить 80 десятин, на которых был посажен молодой лес. Нельзя было простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой, потому что у него отец умер, как ни жалко его было,
и надо было расчесть его дешевле за прогульные дорогие месяцы. Но нельзя было и не выдавать месячины старым, ни на что не нужным дворовым. Левин знал также, что, возвращаясь домой, надо было прежде всего идти к жене, которая была нездорова. А мужикам, дожидавшимся его уже 3 часа, можно было еще подождать. И знал, что, несмотря на все удовольствие, испытываемое им при сажании роя, надо было лишиться этого удовольствия и, предоставив старику без себя сажать рой, пойти толковать с мужиками, нашедшими его на пчельнике. Хорошо ли, дурно ли он поступал, он не знал, и не только не стал бы теперь доказывать, но и избегал разговоров и мыслей об этом. Рассуждения приводили его в сомнение и мешали ему видеть, что должно и что не должно. Когда же он не думал, а жил, он, не переставая, чувствовал в душе своей присутствие непогрешимого судьи, решавшего, который из 2 возможных поступков лучше и который хуже. И как только он поступал не так, как надо, он тотчас же чувствовал это. Так он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете. И, мучаясь этим незнанием до такой степени, что боялся самоубийства, и вместе с тем твердо прокладывая свою особенную, определенную дорогу в жизни.

прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. У микрофона Нина Жерве. С именем Скобелева связано три поколения военных – дед, сын и внук – Иван Никитич, Дмитрий Иванович и Михаил Дмитриевич. Три генерала – заслуженных георгиевских кавалера. Про Дмитрия Ивановича Скобелева говорили, что он только сын знаменитого отца и отец знаменитого сына. Про Ивана Никитича нужно сказать, что в его лице воплотились все черты эпохи, хорошие и дурные, и самый облик его, как военного писателя и человека, представляется сегодня очень интересным. В лице деда для Михаила Скобелева был пример усердного и добросовестного служаки. Участник Отечественной войны, бравший Монмартрские высоты под Парижем, сумевший пройти через самые сложные испытания, Иван Никитич Скобелев на войне обнаружил изумительную храбрость и огромное самообладание. Он признавался, что, помня хорошее и плохое в своей жизни, он не помнит ничего лучше русского солдата и потому любил его какой-то особой сладкой любовью. За долгую службу Иван Никитич Скобелев хорошо узнал русского солдата, его быт. Возвратясь из Франции, уже в чине генерала, Иван Никитич был назначен генерал-полицмейстером 1-й армии. Во время бунта в Семеновском полку он имел мужество заступиться за солдат и высказал главнокомандующему 1-й армии, что, по его мнению, полиция, собственно, в армии не надобна, и что она была бы явным оскорблением честолюбию ревнующих к пользу службы воинов. Скобелев полагал, что армия, в особенности гвардия, не повинна в симпатии к вредным шалунам, получившим богомерзкое французско-кучерское воспитание. Подобное мнение привело к тому, что Иван Никитич лишился своего места, и последующая его судьба была предопределена. В своих приказах Иван Никитич Скобелев постоянно рекомендовал начальникам родить только о пользе солдат, вникая в их нужды, стараясь пролагать путь к сердцу солдата словом, а у заблудившихся согреть сердце религии. Потому что рожденный быть начальником простого воина должен уметь развернуть понятие солдата, украсить ум и сердце его военными добродетелями, приучить в мирное время к труду, в военное к мужеству и славной смерти. Всякое нерадение о солдате – позор для начальника, а гнусная и блудная поживишка солдатской собственностью – вина, равная уголовному преступлению. Вполне возможно, что эта крепкая любовь к солдату перешла и к знаменитому внуку Михаилу Скобелеву. В личной жизни Иван Никитич Скобелев был очень расчетливым, скопидомым хозяином, умевшим строить свои дела так, как это необходимо. В семейной жизни он был довольно тяжел. В своих 10 заповедях сыну он с гордостью подчеркивает, что тот вступает в жизнь, в сущности, не употребляя собственного труда, опираясь на белый полусостав грешного тела отца своего, пролившего всю кровь за честь и славу белого царя и положившего фунтов 5 костей на престол милого отечества. Обладая несомненным литературным талантом, Иван Никитич Скобелев был человеком малограмотным, до конца жизни не научившимся писать сколько-нибудь сносно. Его письма полны ужасающих ошибок в орфографии, а сочинение обычно поправлял греч. Званием литератора он очень дорожил. В его квартире регулярно собирались представители литературного мира. Таким образом, в семье Скобелевых, в смысле духовных интересов, все было очень многопланово. К чести Ивана Никитича Скобелева нужно сказать, что он никогда не забывал своего происхождения демократического, даже гордился им. Хотя, дослужившись до больших чинов и заняв в петербургском обществе видное положение, вышел в знать. Дмитрий Иванович Скобелев, отец Михаила Скобелева, по традиции был тоже военным. Он сделал карьеру, частью в военных походах в Венгрии, на Кавказе, а частью исполняя разные административные поручения. Являясь наследником большого состояния, он сначала вел жизнь не без разгула, не считаясь особенно с отцовскими записями, с заповедями. Через свою жену он породнился с рядом аристократических фамилий. Впоследствии, будучи командиром конвоя, был очень близок ко двору. Мать Михаила Дмитриевича, Ольга Николаевна, урожденная Полтавцева,
была очень интересной женщиной, с характером властным и настойчивым. Она очень любила своего единственного сына, Мишеньку, посещала его даже в походной обстановке и своей широкой благотворительной деятельностью поддерживала его политику в славянском вопросе. После смерти мужа она решила посвятить себя делу помощи больным и раненым и отправилась на Балканский полуостров, где стала во главе болгарского отдела Красного Креста. Ею был открыт в Филиппополе приют на 250 детей, приюты и школы в других городах Болгарии и Восточной Румелии. В 1880 году она была убита под Филиппополем разбойниками. По печальной случайности в числе убийц оказался капитан румелийской полиции, русский поручик Узатис, служивший под началом генерала Михаила Скобелева, то есть ее сына, в Турецкую войну. Таким образом, уже начальный момент, связанный с родителями, представляет для нас бесспорный интерес, и Михаила Дмитриевича Скобелева, знаменитого российского полководца, о котором сегодня и пойдет речь, мы можем представить себе как потомственного военного. Он родился 17 сентября по старому стилю или 29 сентября по новому стилю 1843 года. Уже в детстве проявлялся в нем будущий воин. Он был очень смел, самолюбив, настойчив, но при этом впечатлителен и вспыльчив. Влияние родителей на воспитание сына было прямо противоположно. Отец настаивал на крайней строгости. Мать, несмотря на свой властный характер, при этом очень баловала любимого единственного сына. Первоначально восторжествовало стремление отца. К сожалению, Дмитрий Иванович представил к сыну неудачно выбранного гувернера немца. И гувернер этот издевался над мальчиком, сёк его за малейшую ошибку при заучивании немецких грамматических формул, а также за всякую детскую шалость. Отношения между гувернером и воспитанником обострились до того, что в очередной момент, когда гувернер ударил Мишу Скобелева по лицу, тот плюнул в ответ немцу в лицо и ответил ему такой же пощечиной. Но отец вынужден был рассчитать гувернера и отдал мальчика на воспитание французу Дезидерию Жерарде, имевшему пансион в Париже. В лице Жерарде Скобелев встретил воспитателя образованного, честного, доброго, который, к тому же, искренне полюбил своего питомца. Возможно, что французское влияние, попав на славянскую почву, подготовило позднейшие национальные симпатии и антипатии Скобелева. Со своей стороны, юноша полюбил своего воспитателя, который старался развить в нем сознание долга и обязанностей. Жерарде последовал за Скобелевым в Россию. Случалось, что он не разлучался с ним даже во время военных действий. Скобелев же во всех важных случаях своей жизни советовался со своим бывшим воспитателем. Окончив учение у Жерарде, Скобелев по желанию родителей возвратился в Россию для дальнейшего продолжения образования. В это время он представлял собой такого еще не установившегося в своих желаниях юношу, но в то же время он выказывал необыкновенные способности и замечательную трезвость и живость ума и чувств, как писали современники. Он быстро схватывал, усваивал любые знания. И в 1858-60 годах Миша Скобелев готовится к поступлению в Санкт-Петербургский университет. Занятия велись под общим наблюдением академика Никитенко и были настолько успешными, что Михаил Дмитриевич сдал даже домашний предварительный экзамен в присутствии попечителя некоторых профессоров университета. В 1861 году Скобелев должен был поступить в университет. Но, по-видимому, его менее всего привлекали предметы университетского преподавания, изучением которых ему предстояло долго и нудно заниматься. Уже в то время он читал книги разного содержания, главным образом исторические, чувствовал в себе призвание и любовь к военному делу, с завистью смотрел на сверстников, надевших офицерские эполеты. К тому же начались студенческие беспорядки, а они привели к временному закрытию университета. И отец Михаила, Дмитрий Иванович Скобелев, стал сам хлопотать о принятии сына в военную службу. Так, 22 ноября 1861 года состоялось зачисление его в кавалергардский полк. После сдачи установленного экзамена Скобелев был переименован в портупей юнкера. Это произошло уже 8 сентября 1862 года. А спустя еще полгода был произведен в корнеты в свой же полк. Быстро осознав все стороны блестящего гвардейского офицера,
принятого в высшем столичном обществе, Скобелев вполне соответствовал тем представлениям, которые сложились и в литературе нашей, и в исторических описаниях о жизни русского гвардейского офицерства. О жизни молодого Скобелева в этот период его офицерства мы знаем сравнительно мало. Это был очень живой офицер с беспокойным характером, активно участвовал в веселых гусарских пирушках, но часто проказы, которые там предпринимались, были ему явно не по сердцу. В феврале 1864 года он сопровождал в качестве ординарца генерал-адъютанта графа Баранова, командированного в Варшаву, для обнародования манифеста об освобождении крестьян и о наделении землей. В это время Скобелева очень привлекала боевая обстановка, в которой находился лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, принимавший участие в военных действиях против польских мятежников, и Михаил Скобелев просил о переводе в этот полк. Перевод состоялся в марте 1864 года. Но еще раньше этого Скобелев случайно встретил на своем пути один из гвардейских полков, преследовавший банду Шпака, присоединился тотчас же к этому полку и чуть ли не весь отпуск провел в погоне за мятежниками из любви к делу в качестве добровольца. В свой полк Скобелев явился 31 марта 1864 года. Участвовал во всех экспедициях, при нем происходивших. Вне службы Скобелев предавался своему любимому занятию военной истории. Он тщательно изучал разные кампании с циркулем и карандашом в руках, сидя за столом или даже лежа на полу над планами, занимавшими нередко половину комнаты. Случалось, что он запирался на ключ, чтобы товарищи не мешали этим занятиям. В 1864 году Михаил Скобелев отправляется в отпуск за границу. И хотя он не поспел к военным действиям датчан против немцев, но все-таки осмотрел театр военных действий. 30 августа 1864 года Скобелев был произведен в поручики. Узкие рамки строевой службы мирного времени его явно не удовлетворяли. Он начал готовиться к поступлению в Николаевскую академию генерального штаба. Он считал необходимым получить высшее военное образование и добиться возможности действовать на широком военном поприще, в соответствии тому призванию, которое он в себе ощущал. Осенью 1866 года, выдержав вступительный экзамен, вполне удовлетворительно он был принят в академию. В академии Скобелев, подобно многим замечательным людям, с трудом подходил под общую для всех мерку. Нередко он не обращал должного внимания на то, что требовалось по школьной программе, и в то же время с удовольствием занимался тем, что его привлекало, главным образом, все той же военной историей. Он собирал товарищей, читал им свои записки или делал сообщения военно-исторического содержания. Сообщения эти вызывали оживленные споры и рассуждения. В то же время Скобелеву не приходилось отказываться от общения с тем кругом, к которому он принадлежал по рождению и в силу семейных отношений. Невзирая на свои личные способности, Скобелев не мог отвечать всегда одинаково хорошо на академических экзаменах, а начальство считало его, хотя очень способным, но ленивым. При окончании курса академии Скобелев был поставлен 13-м из 26 офицеров, удостоенных причисления к генеральному штабу. При этом он был выпущен во втором разряде. Академическое начальство, выпуская его в генеральный штаб, могло быть уверенным, что оно открывает широкую дорогу настоящему военному человеку, недочеты которого настолько бледны в сравнении с его сильными сторонами, что приходится и должно о них забыть. После произведения в штаб ротмистры в ноябре 1868 года Скобелев был назначен на службу в Туркестанский округ и прибыл к новому месту служения в начале 1869 года. По прибытии в Ташкент он состоял сначала в штабе округа. Здесь он, не теряя времени, изучал способы действия азиатских народов в бою и вообще на войне, производил разведки, принимал участие в мелких делах на бухарской границе, причем проявляя при этом бесспорную личную храбрость. В конце 1870 года Скобелев был командирован в распоряжение его императорского величества, главнокомандующего Кавказской армией, а в марте 1871 года отправился в Красноводский отряд, в котором командовал кавалерией. Достаточно вспомнить, что в это время Россия вела серьезные военные действия в Средней Азии, стремясь присоединить к своим территориям и эти земли,
И в гуще среднеазиатских военных событий Михаил Дмитриевич Скобелев и оказался в начале 70-х годов. Летом 1871 года Скобелев был отправлен в 11-месячный отпуск, но в апреле 1872 года был снова причислен к генеральному штабу. Его прикомандировали к главному штабу для письменных занятий, вернее, для испытаний. Скобелев участвовал в подготовительных работах к полевой поездке офицеров главного штаба и Петербургского военного округа, а затем в самой поездке в Ковенской и Курлянской губерниях. Рассказывают, что при этом Скобелеву было поручено однажды произвести разведку участка реки с целью отыскать наиболее удобный пункт для переправы значительного кавалерийского отряда. Когда явились лица, производившие проверку и оценку этих занятий, то Скобелев вместо обычного ответа вскочил на коня, ободрил его плетью и благополучно переплыл реку в оба конца. Лицо, от которого главным образом зависела оценка этих занятий, был в восторге от такого решения данной задачи и настоял на том, чтобы Скобелев был удостоен перевода в генеральный штаб. 5 июля 1872 года Михаил Скобелев был переведен в генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъюнктом штаба 22-й пехотной дивизии в Новгород, а в августе 1872 года был произведен в подполковники с назначением штаб-офицером для поручений при штабе Московского военного округа. В Москве он оставался недолго, так как вскоре был командирован к 74-му пехотному Ставропольскому полку для командования батальоном. Требования службы здесь исполнял исправно и требовал того же от подчиненных. Но вне службы относился к ним по-товарищески, и его очень любили. Занятие военной историей и чтение продолжалось по-прежнему, так же, как по-прежнему Скобелев не чуждался и тех увеселений, которыми принято было коротать время в военной офицерской кампании. Весной 1873 года Скобелев принимает деятельное участие в Хивинском походе в качестве офицера генерального штаба при Мангишлакском отряде полковника Ломакина. В эшелон, при котором находился Скобелев, пришлось навьючить всех строевых лошадей, так как верблюды не могли поднять все, что предполагалось на них везти, и падали. Передвижение, которое осуществлялось отрядом, в котором находился Скобелев, требовало неимоверных усилий. Скобелев принимал самое деятельное участие в обсуждении всех распоряжений, в решении самых сложных проблем, которые возникали то и дело при этой операции. 28 мая главные силы генерала Веревкина произвели разведку городской стены Хивы, овладели неприятельским завалом. Скобелев находился сначала в тылу, но затем продвинулся вперед и принял на себя войска, отходившие после разведки. Вечером явилась из Хивы депутация с изъявлением покорности для переговоров. Хива покорилась. Цель похода была достигнута, несмотря на то, что один из русских отрядов, Красноводский, до Хивы так и не дошел. За разведку, осуществленную Скобелевым во время похода, он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Зиму 1873-74 годов он провел в основном в Южной Франции, куда отправился с целью отдыха и развлечений. Здесь его очень привлекла Испанская война. Он пробрался в расположение карлистов в Испанию и был очевидцем нескольких боев. По возвращении в Россию он был произведен в полковники, а 17 апреля 1874 года назначен флигель-адъютантом с отчислением в свиту его императорского величества. Осенью 1874 года Скобелева командировали в Пермскую губернию для участия во введении в действие устава о воинской повинности. Между тем, о Михаиле Скобелеве уже говорили не только в России, но и в Англии, которая зорко следила за успехами России в Средней Азии. Естественным являлось продолжение начатой им там боевой деятельности. И в апреле 1875 года Скобелев был командирован в распоряжение туркестанского генерал-губернатора. По прибытии в Ташкент был назначен начальником военной части нашего посольства, отправляемого в Кашгар. Посольство это отправлялось в Кашгар через Кокан, правитель которого находился под русским влиянием. В Кокане обстановка была очень напряженной. Скобелев был послан с 200 для очищения от неприятельских шаек окрестностей Ташкента по сосредоточении к 18 августу Харженту главных сил генерала Кауфмана был назначен начальником конницы.
Таким образом, он оказался опять в гуще военных событий под Коканом. Действия Скобелева в Коканском походе могут выдержать самую строгую критику. Все образцово, начиная с изучения обстановки и постановки целей и кончая деталями подготовки и исполнения намеченных планов. За осуществление этих операций 32-летний Скобелев получил чин генерал-майора. Кроме того, он был награжден орденом Святого Владимира третьей степени с мечами и Святого Георгия третьей степени, получил золотую саблю, золотую шпагу, бриллиантами украшенную, с надписью «За храбрость». 19 февраля Коканское ханство было присоединено к России и образовало Ферганскую область, а 2 марта Михаил Скобелев был назначен военным губернатором этой области и командующим в ней войсками. В качестве начальника области Скобелев с особенной энергией боролся против злоупотреблений тех, кто так или иначе был причастен к расходованию казенных денег. В Петербург на него направили донос, обвинявший Скобелева в преступлениях административного характера. Узнав об этом, он попросил отпуск, отправился в Петербург и представил отчет с оправдательными документами для того, чтобы доказать несправедливость обвинения. Но донос сделал свое дело. 17 марта 1877 года он был отстранен от должности военного губернатора и командующего войсками области с составлением свити его императорского величества в генеральном штабе. В течение 8 лет Скобелеву пришлось участвовать в походах и под конец направлять самостоятельные военные действия в Средней Азии. Это была прекрасная боевая школа, которая подготовила его к Ахал-Текинской экспедиции 1880-81 годов. Между тем, уготовано было Скобелеву и участие в еще одном событии, которое являлось одним из важнейших в русской военной истории 70-х годов. На Балканском полуострове в 1875 году начался новый подъем борьбы славян против турок. В эту борьбу была вовлечена и Россия. Скобелев еще до начала русско-турецкой войны интересовался славянским вопросом. Но в 1875-76 годах он мог ограничиться лишь определенным платоническим сочувствием к борцам за независимость славян. Теперь же, когда он освободился от непосредственного руководства среднеазиатскими делами, он поспешил в действующую армию на Балканы в 1877 году для того, чтобы принять участие в борьбе и вместе с тем исправить и восстановить свою репутацию, свое поколебленное положение новыми заслугами во имя Отечества. В действующей армии для Скобелева на первых порах не нашлось соответствующего места. Впрочем, ему было разрешено стоять при главной квартире. Он сам старался куда-нибудь пристроиться и участвовал в качестве добровольца в разных делах до переправы через Дунай. В это время было призвано возможным назначить его исполняющим должности начальника штаба сводной казачьей дивизии, которой командовал его отец. Так началась его непосредственная балканская эпопея. 22 июля Скобелеву с 5 батальонами, 19 эскадронами и сотнями при 12 орудиях было приказано прикрыть Сельви к стороне Ловчи, связать отряды, стоявшие в Сельвии против Плевны, и выяснить силы турок в Ловчи. Скобелев произвел разведку весьма искусно и собрал все необходимые сведения. В конце июля и начале августа Скобелев находился снова при главной квартире, а затем ему был выделен отряд из 4 батальонов, 12 сотен и 14 орудий, который должен был прикрыть правый фланг и противодействовать осману. Отряд сосредоточился на позиции у Кокрина. Скобелев произвел разведки горных проходов, которые убедили его в неисполнимости для турок наступления к Габрову. К 18 августа выяснилось, что на ошибки опасаться нечего. Решено было взять Ловчу, а затем и Плевну. Скобелев прежде всего укрепил позицию, улучшил бивачное расположение. И для взятия Ловчи был назначен отряд генерала-князя Имеретинского. В состав этого отряда вошли и части, находившиеся под начальством Скобелева. Князь Имеретинский предложил к Скобелеву составить предположение для атаки. И Скобелев представил известную записку, в которой, выяснив сущности задачи и обстановку, установил принципы, которыми следовало руководствоваться в данном случае, в данной военной операции. Пользуясь своим талантливым подчиненным,
как для составления плана сражения, так и для ведения главной атаки, князь Имелетинский добился большого успеха. Действия самого Скобелева образцовые представляют замечательное сочетание решительности с осторожностью. После плевенских неудач одержана была блестящая победа под Ловчей. Причем Скобелев проявил свой выдающийся талант в бою против неприятеля, хорошо вооруженного. Новые заслуги Скобелева стали пробивать лед, казавшийся неприступным, непроницаемым. За отличие в делах против турок, главным образом за сражение при Ловче, Скобелев был произведен в генерал-лейтенанты. Вскоре после взятия Ловчи отряд князя Имелетинского был притянут к Боготу и вместе с ним перешел в окрестности Плевны и Скобелев. Так развертывались дальнейшие действия этой кампании. Мы не будем сейчас останавливаться на всех подробных военных операциях, которые бесспорно представляют интерес главным образом для тех, кто серьезно и глубоко изучает военную историю. Скобелев во время Балканской войны был очень молодым генералом, хотя и имел уже большие заслуги. Для него не сразу нашлось достойное место, но на всех тех заданиях, которые ему давали выполнять, он проявил себя наилучшим образом. Последующая военная служба Скобелева связана снова со Средней Азией. По возвращении с русско-турецкой войны он продолжал читать множество книг, брошюр, периодических изданий, уже касающихся славянофилов, следил за ходом Берлинского процесса, которым завершилась русско-турецкая война. Но в 1880 году ему суждено было снова отправиться и участвовать в среднеазиатских делах, которые развернулись в 1880-81 годах. После окончания Ахал-Тикинской экспедиции и возвращения в Европейскую Россию Скобелев снова принимается за изучение славянского вопроса и старается проявить свои знания и возможности на том поприще, которое было для него всегда желаемым и очень важным. Как государственный человек в военное время в качестве представителя стратегии обязаны принимать интересы внешней политики, он оказался бы на высоте самых трудных положений и комбинаций как в Азии, так и в Европе. В мирное же время он не проявлял в некоторых случаях необходимого для государственного человека равновесия. Это объясняется сложностью европейской обстановки и пламенным темпераментом Скобелева. По всей вероятности, с течением времени он обрел бы те необходимые черты, которые позволили бы ему в действительности достичь высот. Михаил Дмитриевич Скобелев скоропостижно скончался в Москве от разрыва сердца 25 июня 1882 года. Смерть его была воспринята в России как великое горе. Даже враги должны были признать его заслуги. «Страшно поражен и огорчен смертью вашего брата», было написано одним из тех, кто высказывал соболезнования сестре Скобелева. «Потеря для русской армии труднозаменимая и, конечно, всеми истинно военными сильно оплакиваемая. Грустно, очень грустно терять столь полезных и преданных своему делу деятелей». Скобелев похоронен в своем родовом имении в селе Спасском Заборовском Раненбургского уезда Рязанской губернии в левом пределе местной церкви Святого Михаила, рядом с родителями, где он сам себе приготовил место еще при жизни. Имя генерала Скобелева остается одним из самых блестящих и знаменитых имен в истории русских военных действий и в Средней Азии, и на Балканах, и вообще в истории русской армии. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Силуэты Петербурга. Храмы на берегах каналов. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.

0: Кобыльне. Просто те, кто строил канал, прекрасно понимали, что колокольня – важнейшая доминанта этой части города. И недаром так просторен угол пересечения Крюкова и Екатерининского, ныне Грибоедова, каналов. Это же небольшая городская площадь, которая зрительно сливается с Никольской площадью вокруг собора. И вот появление этой колокольни как бы стало важнейшей отправной точкой для строительства все новых и новых храмов на берегах малых рек. Это и упомянутая мною Мироньевская церковь на новопостроенном обводном канале. Это и построенная по проекту Боссе с высокой многоярусной башней, шестигранной, увенчанной шпилем, такая прибалтийская протестантская церковь на Мойке, ныне перестроенная, в 30-е годы 20 века перестроенная под ДК «Связи». И многие другие храмы тогда строились именно вблизи рек. Ну, также в панораме Фонтанки выделяется Тоновская церковь святой великомученицы Екатерины на Екатеринговском тогда, ну, Старопетерговском проспекте. И вот Петербург, который в 18-м, начале 19 века был буквально покрыт сетью каналов, которые по ширине, все-таки вот возьмем каналы наши с набережными, они же все-таки гораздо шире обычных улиц, они давали возможность лучшего освещения города, потому что кроме, собственно, небесного света, который лился в город, город отвечал ему отраженным светом. Вот именно поэтому, может быть, загадка Петербурга, петербургской души, появление петербургских мечтателей в нашем городе – это обилие воды в центре города, которая давала дышать в те годы, когда город был душен. Ведь вы представьте, каждую комнату, каждую квартиру топили печами. Все заводы отапливались кочегарками. Вот этот смог, который мог бы пасть на Петербург, как на Лондон, он отсутствовал в нашем городе. Именно потому, что было много каналов, которые, конечно, делали город очень неудобным для пешеходов, потому что пронизывающий ветер на этих набережных, вспомните несчастных пешеходов Гоголя и Достоевского. Но и прежде всего они украшали наш город вот этими зыбкими отблесками солнца, которого оказывается так много, но такое короткое весенне-летнее время в нашем городе. Светлый город. И вот уже в начале 20 века один из петербургских исследователей писал: «Мнимые требования общественной гигиены заставили упразднить целую сеть живописных каналов, которые, конечно, было легче уничтожить, чем создать. Было легче засыпать, чем расчистить». Он говорил: «Обречен на гибель Екатерининский канал, и едва ли его сможет заменить Екатерининский проспект». Вот, к счастью, Екатерининский канал, который и породил петербургского мечтателя белых ночей, так и не был засыпан, несмотря на многочисленные проекты инженеров, начиная от 18-го и заканчивая началом 20 века. А ведь Екатерининский канал дает такое количество различных великолепных перспектив, заставляет превращаться в доминанты многие, казалось бы, временные, такие вот неудачные даже с точки зрения современников здания нашего города, как строительство, например, храма Воскресения Христова на месте гибели императора Александра II, которое было сложным, трудным, продолжалось 27 лет. В результате было сочтено уже старомодным и некрасивым. Но посмотрите, как часто современные художники изображают перспективу Екатерининского канала вместе с этим храмом. Храм, который вдруг оказался родным нашему городу.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире продолжение лекций, посвященных русской религиозной философии 19-20 века, которые вот имею честь на этом радио читать я, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Махлак Константин Андреевич. Вот прошлые две наших встречи были посвящены преимущественно философии, даже более чем философии или менее чем философии, мировоззрению Петра Яковлевича Чаадаева, вопросам, связанным с возникновением русской религиозно-философской мысли в XIX веке, вопросам, которые будут разрешены или будет осуществлена попытка их разрешить уже мыслителями, продолжателями во многом дела Чаадаева, как в пределах XIX века, так уже и в веке XX. Речь пойдет в этой передаче о мыслителях славянофильского направления, прежде всего об основателе, одном из ярчайших представителей этого движения, Алексее Степановиче Хомякове. В начале некоторые биографические сведения, которые, однако, будут таким своеобразным прологом к всей философской, богословской, такой историко-культурной деятельности этого замечательного русского мыслителя и очень неординарного русского человека. Алексей Степанович Хомяков родился 1 мая 1804 года в Москве. Как и Чаадаев, Хомяков – москвич. Вот в этом уже одна из интересных черт, характеризующих вот эту русскую мысль начала XIX века. Все русские мыслители – москвичи. Почему так? По одной простой причине. Потому что Москва – это прежняя столица Московской Руси, Московского царства. Уже в петербургский период такая вот своеобразная провинция. Однако же провинция столичная. Это и столица, древняя столица России. И вместе с тем это столица, которая уже находится в тени Петербурга, в тени петербургской жизни, такой быстрой, такой как бы насыщенной событиями общеевропейского масштаба. В общем-то, Петербург, начало XIX века, середина XIX века, как бы естественно не подходит для философствования. Почему? Темп жизни другой. Петербург – это город бюрократии столичной, Петербург – это город преимущественно военных, это город, который живет интересами государства как такового прежде всего. Москва в этом отношении представляет из себя нечто совершенно другое, размеренная, такая вот старозаветная жизнь очень богатых преимущественно старинных еще московских родов аристократов, которые живут в городе, в своих подчас больших поместьях, дворцах, той жизнью, которой жили их далекие предки, там, при царе Алексее Михайловиче или каком-нибудь из вот московских царей. Здесь, в Москве, более ощутимо чувствуется русская старина, более ощутимо чувствуется то как бы историческое лицо России, которое в меньшей степени ощущается в Петербурге, городе новом, городе по сравнению с европейскими столицами, очень молодым, Петербург – молодой город. Все это как раз ощущается в Москве. Недаром как раз Москва и есть фон, на котором развивается деятельность и Чаадаева в этой самой московской древней Руси усомнившейся, и Хомякова, будущего апологета московской древности, будущего апологета вот московского православия вместе с тем, традиционной органичной русской жизни. Вот, противоположность Петербургу, слишком механистичному, слишком формальному. Вот, родившись в Москве, Хомяков получает домашнее образование. Здесь нужно опять сделать небольшой комментарий. Хомяковы и сам Алексей Степанович оказался наследником очень большого состояния. Хомяков очень богатый помещик, у него есть поместье, прежде всего, в Подмосковье, это Тула, Рязань, дом в Санкт-Петербурге. Вся эта собственность, вся это, в общем-то, огромное состояние к Хомяковым пришло тоже очень примечательным образом. В этом, кстати, еще одна черта, такая биографическая, которая является прологом к философским исканиям и богословским исканиям Алексея Степановича. Что произошло? Вот существует такой, можно сказать, исторический анекдот о том, что жил еще в XVIII веке при Екатерине Великой, в царствовании Екатерины Великой, Хомяков, который являлся дальним родственником Алексея Степановича, Кирилл Иванович Хомяков. Это был очень состоятельный человек, но бездетный. И, следовательно, ему некому было оставить свое состояние. И он решил сделать следующее. Он собрал мирскую сходку, вот крестьян в своем, видимо, самом крупном селе, где объявил следующее. А именно, вы должны, обратился он к крестьянам, избрать себе нового хозяина, потому что я уже стар, нового барина. Наследников у меня нет, а значит, вы должны выделить из своей среды людей, которым вы доверяете, людей, которые обладают соответствующим жизненным опытом, ходоков, с тем, чтобы они обошли всех других Хомяковых, дальних, непрямых родственников вот этого Кирилла Ивановича, с тем, чтобы посмотреть, кто как живет и кто в большей степени соответствует образу вот такого идеального барина. И действительно, вот эти ходоки крестьянские, представители мира крестьянского, крестьянской общины, направились по всем Хомяковым, как-либо связанным с этой фамилией, и в конце концов их решение было в пользу Федора Степановича Хомякова, бедного родственника вот этого Кирилла Ивановича, самого по себе очень бедного, малосостоятельного человека, хотя и сержанта гвардии, которому в результате и перешло вот это большое достояние, большое наследство, обладателем которого и будет являться Алексей Степанович Хомяков. Вот этот Федор Степанович, дед Алексея Степановича, который своим образом вот снискал уважение и любовь как крестьян, так и вот своего состоятельного родственника. Дальнейшее как бы существование семьи Хомяковых, правда, надо отметить, что отец, вот в противоположность деду Хомякова, был человеком достаточно беспутным, и в частности ему удалось значительную часть расстояния растратить, попросту проиграть в карты в английском клубе, самом, пожалуй, известном клубе тогдашней Москвы. Причем растратил он действительно большую сумму, что-то около миллиона. Однако же, вот такая, казалось бы, совершенно уже непоправимая трата, в общем-то, не так разрушительно, как, казалось бы, повлияла на состояние Хомяковых. Все-таки матери Хомякова удалось поправить дело, и все равно Алексей Степанович оказался наследником большого состояния. Вы, кстати, это тоже очень важная черта. Мы-то ведь привыкли воспринимать русских философов, русских мыслителей, как вот таких юношей бледных с обзором горящим, наподобие Владимира Сергеевича Соловьева, человека безбытного, человека даже своей квартиры не имеющего ни семьи, ни дома, вот такого очарованного странника, можно сказать. Здесь же образ русской мысли совершенно другой. Это очень состоятельный помещик, который, крепкий хозяйственник, как бы мы сказали, который, однако же, вот на своем этом хозяйствовании, на своем вот этом внешнем благополучии не зацикливается, а ищет еще чего-то другого, а именно обращается вот к проблематики и философской, и богословской, и исторической. Что благо, что вот такую возможность предоставляет ему его высокое общественное и социальное положение. Вот о детских годах Хомякова тоже существует несколько показательных историй. В частности, Хомяков, получивший домашнее образование в качестве одного из своих учителей, имел католического аббата Буавье, который учил его латинскому языку. Вот молодой Алексей Степанович под пристальным взором аббата изучал латынь. И в качестве, видимо, одного из пособий была привлечена папская булла, которую Алексей Степанович переводил на русский язык. И в частности, он обнаружил следующее, к своей, видимо, радости. А именно, что в булле есть ошибка или опечатка. И он обратился к своему учителю, говоря о том, что как же вот опечатка в папской булле, ведь папа непогрешим, как же он может ошибаться. Вот такое детское, наивное, во многом сомнение в правоте папы, в частности, видимо, какой-то оставило след в юношеском уме Алексея Степановича, что и выразилось в его более зрелой, достаточно резкой антикатолической позиции. Из детских лет Хомякова показательным эпизодом является вот переезд Хомяковых в Петербург. Вот Хомяков со своим братом едет в Москву, из Москвы в Петербург. Вот такое хомяковское путешествие из Москвы в Петербург на этот раз, в отличие от Радищевского. И завидев уже приближающуюся столицу Российской империи, Хомяков и его малолетний брат, он тоже сам еще ребенок, видит в окно своей кареты такие вот характерные особенности петербургской архитектуры. Колонны, портики, на античный манер возведенные постройки, характерные для вот петербургского стиля архитектурного. И с братом они решают, что их, вот таких московских православных детей, везут никуда иначе, как в языческий Рим. А следовательно, от них там потребуют отречения от веры, на которые они, конечно, никогда не согласятся, и, значит, будут брошены в цирк ко львам, где вот им предстоит такая мученическая кончина. Вот такая характерная фантазия, характерное опасение, во многом тоже, видимо, предваряющее более зрелые размышления Хомякова, в частности, его критическую оценку вообще всего петербургского периода, не только петербургской архитектуры, а вообще всего дела Петра, да, которое он не приемлет как разрушение вот того традиционного московского образа России, который ему близок и дорог. Прежде всего, как России православной, России христианской, в противоположность вот такому более холодному, более секулярному Петербургу. Петербург Хомяков так, в общем-то, никогда и не принял. Хотя сам его образ во многом ведь говорит о другом. Ведь Хомяков, получивший европейское образование, получивший, в общем-то, европейский образ мысли, остается не только вот таким приверженцем русской старины, но и прежде всего вот тем типом русского европейца, о котором мы говорили уже в связи с Чаадаевым. Правда, Хомяков как бы русский европеец, так скажем, другого направления. Если Чаадаев видит некоторую несостоятельность российской истории на фоне западноевропейской, то есть такой своеобразный комплекс неполноценности испытывает по отношению к европейской культуре, вместе с тем по отношению к католической церкви, так социально активной, так культурно активной, как неактивно православие, то Алексей Степанович испытывает некоторый комплекс сверхполноценности Московской Руси, вообще России, как прежде всего православной страны, то есть страны, которая обладает не просто некоторой формой христианства исторической, а обладает самой истиной, которую он видит в православной церкви. Вот здесь его, конечно, своеобразное европейство, о котором мы еще, кстати, скажем в связи с другими темами, входящими вот в корпус мыслей этого замечательного русского мыслителя. Вот Петербург, произведший на молодого Хомякова такое сильное впечатление, однако же сделал возможным для Хомякова в частности, уже юноши, уже взрослого, начало военной карьеры. Сначала он начинает ее в кирасирском полку, затем переходит в лейб-гвардии конный полк. Надо вообще-то отметить, что вот и кирасирский полк, и лейб-гвардии конный полк, это вот такие, особенно второй, пожалуй, самые элитные воинские части Российской империи. Собственно, в конной гвардии служили либо очень состоятельные люди, либо люди самые родовитые. То есть это такая была вот элита Российской империи. В общем-то, Хомяков вполне на законных основаниях тоже входил в число вот этой элиты, военной элиты и политической, и национальной элиты России. Притом уже вот в период своей военной службы проявились такие как бы личные особенности Хомякова, связанные прежде всего с его религиозностью. В общем-то, конная гвардия и такой светский и достаточно разгульный образ жизни, вообще свойственный для любых таких элитных подразделений, не только в России, он, видимо, был глубоко чужд Хомякову. Уже служа в кирасирском полку, он, например, вот проявлял такой некоторый воинский христианский аскетизм, который заключался в том, что он даже во время учений и маневров носил всегда не более облегченную, а наоборот, тяжелую, то есть боевую металлическую кирасу. В кирасирском, когда он служил уже в лейб-гвардии, его товарищи отмечали, что вот он, будучи одним вот из представителей этой золотой молодежи, чураясь во многом тех развлечений великосветских, которые предлагал вот молодому гвардейцу столичный Петербург, продолжал жизнь вот такого православного христианина, читал правила, молился, постился, тем самым вот бросая во многом вызов тому великосветскому офицерскому окружению, которое, в общем-то, и являлось его вот фоном такой жизни, и даже более чем фоном, да, ведь мы знаем, что как бы узы воинского братства, воинского товарищества часто очень сильны. И здесь, вот, проявляя проявление такой вот духовной свободы, духовной независимости, даже по отношению к своим товарищам по оружию, очень дорогого стоит. И в этом как бы весь Хомяков. Хомяков – человек действительно крайне свободолюбивый, крайне независимый. Хомяков участвует и в военных действиях в качестве, перейдя уже в гусарский полк в 1928 году, он участвует в русско-турецкой войне, которая была направлена на освобождение балканских единоверных, единокровных русским славян. Войне справедливой, войне достаточно тяжелой для России, кровопролитной, в которой вот Алексей Степанович участвовал, и его отмечали как очень храброго и хладнокровного офицера. Однако же вне военной обстановки, не на войне, в армии Хомяков служить не мог. В этом тоже его характерная такая вот особенность. Как во многом и Чаадаева тоже, тяготы военной жизни в военное время, вот для этого поколения русских людей, русских офицеров, были вполне выносимы. А вот такая мирная гарнизонная жизнь полностью противоречила их как бы вот характеру, их человеческому облику. После войны Хомяков выходит в отставку и ведет жизнь вот такого помещика. Причем здесь Хомяков проявился еще в большей степени, чем на военной службе. Прежде всего тем, что Хомяков человек каких-то бесконечно обширных интересов. Вот легче гораздо сказать, чем Хомяков не занимался, чем сказать, чем Хомяков занимался. Интересы его были обширны. В частности, как и положено помещику, он был заядлым охотником. Причем не просто охотником, а охотником-теоретиком. Он занимался селекцией собак, разведением собак, охотничьих, борзых. Также он занимался усовершенствованием охотничьего оружия, в частности, он изобрел какое-то особое скорострельное ружье. Причем занимался здесь научно, у него есть специальные монографии, посвященные охотничьему делу. Также, как помещик, он занимался совершенствованием своего помещичьего хозяйства. Он даже изобрел веялку собственной конструкции, которую он запатентовал в Англии. Хомяков был таким вот врачом-любителем. В частности, он очень большое значение придавал гомеопатии. Также он был изобретателем во многом средства, таким вот тоже изобретательным любителем средства от холеры. То есть своих крестьян он тоже пытался лечить гомеопатическими средствами. Хотя их он применял, конечно же, и к себе. В частности, один раз, когда он тяжело заболел, вот ему удалось вылечиться своими средствами. А вот последняя болезнь, Хомяков умер от холеры, оказалась сильнее его медицинских навыков, медицинских способностей. Гомеопатия во втором случае уже не помогла. Хомяков был замечательным филологом. Домашнее образование дало ему знания нескольких европейских и древних языков. И в частности, Хомяков интересовался происхождением языка, занимался тем, что впоследствии было названо сравнительным языкознанием. Причем эти занятия носили, конечно, в чем-то и серьезный, глубокий в характер, в чем-то характер такого вот некоторого дилетантизма, даже анекдота. В частности, в одной из своих статей Хомяков, будучи страстным англоманом, англофилом, очень он любил англичан и Великобританию, он производил название Англии от угличан, жителей Углича. Вот как бы такое сопоставление он производил. Англичане, видимо, по Хомякову вот где-то в районе Углича зародились в давние времена. Отсюда и схожесть имен. Вот не только, конечно, такой занимательной филологией занимался Хомяков. В чем-то его, конечно, работы носят и более серьезный характер. В частности, например, здесь нужно отметить переводы из Священного Писания из апостола Павла, которые сделал Владимир Хомяков уже в более поздний период своего творчества. Хомяков – историк. Хомяков – историк, его интересы касаются не только русской истории, русской древности, русской старины, но и истории западноевропейских народов, истории древней, вплоть до самых древнейших первобытных времен. На протяжении всей своей жизни Хомяков пишет такое большое историческое сочинение, которое называется «Исследование истины исторических идей». Вот во время того, как он писал это сочинение, его застал один из его гостей, известный писатель Гоголь, который, просматривая вот то, что написал Хомяков, увидел часто встречающееся слово «Семирамида». «Семирамида», «Семирамида». И, в общем-то, это название так и закрепилось за этим трудом Хомякова. Что, чем Хомяков занят? Опять свою «Семирамиду» пишет. Но надо отметить, что это сочинение так и не было завершено. Частью оно представляет какой-то написанный готовый текст, частью оно сохранилось в каких-то заметках, записях, каких-то отрывочных, недоведенных до конца фрагментах. Помимо вот своих исторических изысканий, Хомяков – поэт. Поэт, он автор многих достаточно хороших стихов, поэмы «Ермак», которая, в общем-то, была достаточно известна. Даже Белинский, правда, негативно высказался об этой поэме, говоря о том, что «Ермак», в «Ермаке» как так вот пародируется, симулируется достаточно хорошо народная речь. То есть вот такое обращение Хомякова в этой поэме, опять же, к истории московского периода, русской истории, видится Белинским как некоторая подделка, стилизация. Хотя это, в общем-то, не совсем так. Хомяков – публицист. Хомяков – значительное место в его деятельности занимает публицистика. Публицистика политическая, публицистика, связанная вместе с тем и с литературной критикой. В общем-то, надо отметить, что публицистическая стихия, пожалуй, самая органичная для Хомякова. И вообще для русских мыслителей XIX века. В общем-то, если мы обратимся ко всем, без исключения, трудам Хомякова, то мы увидим, что все они носят на себе отпечаток публицистичности. Во-первых, они как бы посвящены некоторым актуальным темам, да, они лишены вот того как бы теоретизма, которым обладает, скажем, научный или философский труд, или богословский. Вот, они как бы открыты, так сказать, открыты или направлены широкому кругу читателей, широкому кругу, в общем-то, неподготовленной публики. А это как раз и есть то, что называется хлеб публициста. В этом отношении его мысль такая вот публицистически популяризаторская. Это популяризаторство, публицизм, в общем-то, хорошего стиля, хорошего тона. Хомяков, безусловно, всегда остается и образованным, и очень начитанным человеком. В общем-то, Хомяков на протяжении всей своей жизни, это отражается и в его сочинениях, оставался человеком ищущим, человеком, стремящимся осмыслить все новые и новые темы или те проблемы, которые он считал важными. Тоже немалозначимое направление деятельности Хомякова – это его как бы такая вот художественная практика. Хомяков брал уроки живописи, будучи в Париже. Даже, говорят, он написал такую вот не икону, скорее религиозную картину, изображающую Деву Марию. Вот, правда, история этого полотна мне неизвестна, сохранилось ли оно или нет. Но, тем не менее, вот на каком-то достаточно высоком уровне Хомяков был в состоянии рисовать. Наконец, Хомяков – философ, хотя его философия не выразилась, в общем-то, как философия многих русских философов, в каких-то философских трактатах, философских системах. Это как бы философия, которая представляет из себя скорее некоторый проект или план философии, которая может состояться при определенных условиях. То есть это некоторая философия как замысел о той философии, которая должна соответствовать вот такому православному, славянофильскому мировоззрению, мироощущению. Притом часто она осуществляется как критика существующих или существовавших в разные эпохи философских концепций. В частности, надо отметить, что время вот такого пика творческих сил и возможностей Чаадаева приходит на расцвет немецкой классической философии, в частности, философии Шеллинга и Гегеля. Вот немецкая классическая философия, Гегель тот же, является одним из таких частых гостей в философской прозе Хомякова. Причем гость этот такой нежеланный во многом. В сторону Гегеля Хомяков бросает упреки в рационализме, бросает упреки вот в этом недостатке того, как раз что восполняется христианством, а именно и восполнено и открыто христианством в обществе, а именно теме человека, теме личности. Все это как бы Хомяков, все эти вот огрехи существенные, правда, Хомяков видит в творчестве Гегеля. Шеллинг в этом смысле более приемлем для Хомякова. По каким причинам мы еще скажем потом. Надо отметить, что шеллингианство, в общем-то, для русского славянофильства сыграло очень важную роль. В общем-то, Шеллингом был знаком и слушал Шеллинга в Мюнхене, такой сотоварищ по славянофильскому цеху Хомякова, Иван Киреевский. Вот он и был знаком с Шеллингом, и одно время был очень увлечен Шеллингом. Это связано вот с таким кружком Любомудров начала 20-х годов, вот, который возглавлял, можно так сказать, князь Адоевский. Да, входили в этот период и Хомяков, и Киреевский, и в частности поэт Веневитинов. Вот там, помимо всего прочего, занимались вот эти молодые русские аристократы, интеллектуалы, занимались в том числе и изучением философии и Гегеля, и Шеллинга. То есть Хомяков не только эту философию критиковал, но еще и хорошо знал, что немаловажно, учитывая наш такой вот негативный советский опыт на манер. Я Пастернака не читал, но я скажу. Вот Гегель, Хомяков читал Гегеля. Другой вопрос, понял ли он Гегеля? Наконец, помимо вот таких философских интересов Хомякова, огромное, может быть, даже самое важное место в его творчестве и жизненном облике занимает богословская проблематика. Хомяков, прежде всего, один из таких удивительнейших русских богословов. Причем вот этот образ Хомякова как богослова, он действительно и парадоксален, и странен. В чем его парадоксальность? Парадоксальность его заключается в том, что русский богатый помещик Алексей Степанович Хомяков, мирянин, вдруг, как бы ни с того ни с сего, берет на себя полномочия во многом или задачу оправдания православного мироощущения в целом, и в частности оправдания и утверждения православной экклезиологии, той областью, которой занимался Хомяков преимущественно в своем творчестве богословском. Как это возможно? Ведь существуют, скажем, духовные школы, существует ведомство православного исповедания, и вдруг дворянин, помещик вот вторгается в ту сферу, которая, казалось бы, где он совершенно чужой, которая, казалось бы, уже раз и навсегда вот отдана тем, можно сказать, профессионалам, которые и должны в Российской империи этой областью заниматься по долгу, и который им прежде всего усвоен их саном, их положением в церковной иерархии. И вдруг вот откуда ни возьмись появляется Алексей Степанович со своим осмыслением очень важных, можно сказать, ключевых положений православного вероучения. Причем это осмысление, конечно же, носит на себя некоторый отпечаток страстности Хомякова, во многом его незнание многих, можно даже сказать, основоположных фактов православного предания, концепций православного предания. Но, тем не менее, вот этот странный человек вдруг оказывается таким вот богословом-мирянином, богословом, для которого это его богословие не является просто повторением некоторых вероучительных формул, как бы давно уже освященных, давно возведенных на недосягаемый пьедестал, по поводу которых вот можно только высказывать некоторое благоговение и ничего более. Для Хомякова, тем не менее, вот это его богословие, это действительно некоторая его жизнь, некоторое продолжение его христианской веры, его христианского упования. В этом необычность Хомякова, да. Необычность не в том, что он, в общем-то, в достаточно секулярном русском обществе начала XIX века или середины XIX века вот позиционировал себя как православного христианина, но еще и в том, что его христианство как бы носит вот такой творческий и в хорошем, и в плохом смысле слова характер. Да, он для него это прежде всего вот некоторые животрепещущие вопросы бытия, на которые необходимо еще найти ответ. Вот в этом тоже необычность именно богословия Алексея Хомякова. Богословия Алексея Хомякова. Надо отметить, что из всех славянофилов его как бы богословская мысль, она наиболее значима. В общем-то, Иван Киреевский в большей степени уделял свое внимание философским вопросам, а вот из всех славянофилов, всех старших славянофилов, а нужно подчеркнуть, что здесь обычные исследователи отмечают четыре фигуры, помимо Хомякова и Киреевского, это еще Юрий Самарин и Константин Аксаков. Вот четыре славянофила, или как их называют, старшие славянофилы, из которых Хомяков, безусловно, является таким вот идейным центром, в особенности вот как богослов. Как богослов. Надо отметить, что богословское наследие Хомякова долгое время было подвергнуто забвению. И мало того, уже в конце 20 века, в начале, в середине 20 века, его богословие действительно нашло и исследователей, и тех, кто вот оказался заинтересован его богословской мыслью. В частности, здесь нужно отметить не только наших исследователей, отечественных, как представителей вот, русского возрождения, религиозно-философского рубежа 19-20 века, но прежде всего, как ни странно, его богословие, его экклезиология нашла отклик у многих западных исследователей, которые и посвящали, и посвящают Хомякову, хомяковскому богословию многие-многие диссертации, книги и так далее, вот осмысляя его творчество. Вот это очень важно, что его богословское наследие по-прежнему живо, его богословское наследие по-прежнему порождает споры, мысли, сомнения разного рода. А это значит, что оно действительно есть нечто живое. Ну вот, с интересами Хомякова мы как бы так их вкратце описали. Теперь такие общие уже тенденции хомяковской мысли, его какие-то общую систему координат, в которой мы Хомякова, через призму которой, с помощью которой мы можем осмыслить хомяковское наследие и весь его образ. Ну, в частности, одна из таких важных тем мировоззрения, мироощущения Хомякова и его отношения с Западной Европой. Вот это традиционная тема, которая, опять же, возникает в связи с самим упоминанием имени славянофилов. Да, есть славянофилы, а ведь есть и западники, одни как бы вот такие, выражаясь современным языком, как бы консерваторы, государственники, другие вот либералы, западники, сторонники вот такого западного пути развития для России. В чем-то в этой оценке есть доля правды, в чем-то нет. Здесь нужно отметить следующее. Вот как и Чаадаев, так и Хомяков были вот таким особым типом русского образованного, по-европейски образованного человека. И вот эта прививка западного образования, даже западного, можно сказать, мироощущения, она ведь очень многое дала и русской культуре, и вообще русской жизни 19-20 века. Она как в каком-то смысле действительности оплодотворила Россию, сделала ее из вот такого очень локального, очень провинциального московского царства не только мировым, общим, таким одним из самых могучих европейских государств, что, в общем-то, легко достижимо, учитывая, например, скажем, еще более обширную мощь, например, Советского Союза там, где-то в 50-х, 60-х годах. Здесь речь о другом вот в отношении России того времени, России Хомяковской и Чаадаевской. Россия как раз не только вот по своему могуществу военному, политическому в то время соревновалась с Западом, но очень скоро она стала, в общем-то, вровень с ведущими западными странами по тому, что называется культурой. Да? Не догоним и перегоним Америку, да, по молоку и мясу, как говорил Хрущев, да, стремился вот так, в этом направлении действовать. Да? А вот отогнали и догнали, во всяком случае, и ставили вровень именно вот по той ценности культурного творчества, которая в России обнаружилась в середине и в конце XIX века. Действительно, Россия российская культура принесла плоды как бы общезначимые. Да. Здесь, конечно же, центральную во многом роль имеет русская классическая литература. Да, вот даже этот сам термин «классическая» к ней применен вполне заслуженно. Так вот, возвращаясь к образу Хомякова в этой всей связи, мы видим, что хомяковская мысль, хомяковская философия в этом отношении не могла не затрагивать вот этой темы, обозначенной Чаадаевым: Россия и Западная Европа, русский мир и западный мир. В чем как бы их и конфликт, и в чем их единство, в чем их размежевание, в чем их несхожесть, в чем причины разного исторического пути этих частей Европы. Или, может быть, Россия — это не Европа, а нечто близкое к Востоку, уж непонятно какому, то ли к Востоку византийскому, христианскому, то ли к Востоку нехристианскому. Да это все потом станет тоже предметом исследований и споров следующего поколения русских мыслителей и философов. Так вот, в чем здесь как бы ориентации такие ключевые Хомякова? Прежде всего в том, что Хомяков был здесь неоднозначен в оценке Запада. Для него был Запад и Запад. Для него были, например, романские народы, католические народы, которых он недолюбливал, и как бы лицом вот этой группы европейских народов он видел Францию. Вот Франция с ее разрушительной революцией, Франция с ее вот этим атеистическим во многом прорывающим с традицией всплеском, который поразил всех европейцев, поразил своей вот кровавостью, это французская революция, великая разве что в своей разрушительной силе. С одной стороны, да, и с другой стороны, другая Европа, Европа, которая для Хомякова олицетворена прежде всего Англией, Великобританией. Вот Великобритания такой как бы остров блаженных для Алексея Хомякова. Сам Хомяков страстный англоман. В общем-то, он сам в чем-то похож в своем облике на такого эксцентричного англичанина, сошедшего со страниц какого-то произведения Диккенса, может быть, даже вот какого-то пиквицкого клуба. Вот здесь Хомяков со своей такой гривой волос, со своей бородой, со своей странной манерой одеваться, славянофильской, вот в зипуне, в мурмолке, в этой вот традиционной русской одежде, например, путешествовал по Франции, путешествовал по той же самой Англии. Сам как бы образ, с одной стороны, традиционный вот этой Англии, подчиненной традиции, подчиненной вековому укладу, с другой стороны, Англии мощного такого технического прогресса, Англии фабрик, Англии заводов, Англии самого производительного на тот период времени труда в Европе и вообще во всем мире. Вот это соединение традиционности и такой научно-технической новизны, он привлекал Хомякова в Англии. Вообще весь образ такой вялотекущий, но вместе с тем четкой, последовательной английской жизни, английской такой устойчивости, английской добротности тоже привлекал, конечно же, Хомякова. Мало того, англичане импонировали своей вот такой парламентской демократией. В чем-то ведь Хомяков вольно или невольно вот свой проект устроения российской жизни, образцом которого он видел Московскую Русь, в чем-то он его вот переиначивал на английский манер, да? Вот Земские соборы как вот такой представительный орган, встречающийся вот в истории Московского царства, напоминает парламент, да, с которым вот государь должен вот каким-то образом найти общий язык, находиться в состоянии согласия. Все это, вся эта вот как такая политическая жизнь тоже Великобритании импонировала. Не надо считать, что Хомяков, поскольку он был таким православным, поскольку он вот так держался московской старины, был уж таким вот реакционером и монархистом. Монархизм Хомякова во многом нес в себе черты, которые делали Хомякова тем, кто в глазах, скажем, официальной России того времени всегда остался под подозрением. Несмотря на то, что, казалось бы, Хомяков вот своей православностью, со своим консерватизмом, со своим вот этим таким своеобразным мистическим народничеством, о котором речь еще пойдет впереди, должен являться, и славянофильская идеология должна послужить опорой вот такому русскому государству периода царствования Николая I с его вот такой, можно сказать, идеологией, сформулированный графом Уваровым, да, православие, самодержавие, народность. Однако же нет. Славянофилы, в частности Хомяков, был, в общем-то, человеком, который не был принят существующей вот администрацией, ее представителями российской вот правящей элиты. Его идеи считались часто вредными. Мало того, например, большинство его богословских сочинений было издано за границей, потому что по цензурным соображениям они не могли выйти в России. Ну вот, на сегодня мы завершаем нашу передачу. Речь об Алексее Степановиче Хомякове и о его ближайших преемниках, соратниках по славянофильскому вот этому товариществу, можно сказать, будет продолжено в следующих наших передачах. А на сегодня, вот, на сегодня мы завершаем нашу беседу. Спасибо за внимание.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: прозвучала вторая часть симфонии номер 1 «Соль минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня я предлагаю вам прослушать беседу с актрисой Аполлинарией Крупышевой. Здравствуйте! Спасибо, что согласились поговорить сегодня в моей программе «Призвание».
1: Добрый день! Конечно, слово «призвание» — это сразу такая ответственность.
0: Чем для вас является это понятие? Призвание, предназначение.
1: Так вышло, что я недавно стала задумываться об этом, потому что получился какой-то такой переход в жизни, а до этого с 3 лет я знала, что буду актрисой, и я ей стала, и как бы проблем с призванием, ну, с вопросом таким не было вообще, потому что как-то мне было сразу понятно.
0: Такого возраста раннего, значит, ваши родители, ваша семья были как-то увлечены театром. Скажите, пожалуйста, в какой семье вы выросли и почему ваш выбор был театр?
1: Ну, вы совершенно правы, да, это мама, моя мамочка Светлана Иосифовна, она была директор библиотеки, 40 лет вот проработала, и она обожала. Она вот театралка до мозга костей, не знаю, больше ее не бывает. И папа простой инженер, но он очень уважал маму, и всегда все билеты на премьеры были, все Светочки и доченьки. И поэтому, ну вот благодаря такой любви мамы к театру, Волковский театр, мы жили в Ярославле, родина первого русского театра. И эта мама рассказывала, что да, в 3 года она привела меня на спектакль. Спектакль закончился, я вцепилась в сиденье и сказала, что я никуда не пойду, я должна быть там, на сцене. Так вот оно и началось.
0: Вот вы затронули очень интересную тему, что театр не существует, естественно, без актеров, без режиссера, без всех людей, которые ставят спектакль. Но театр не существует и без зрителя. Талантливый зритель, он ведь во многом и делает театр.
1: Да, безусловно, безусловно. И даже вот, я также говорю, до мелочей мы приходили, у нас всегда сменка, красивые туфельки, это выход. Это был такой ритуал, почему, да, вот у меня отношение осталось очень трепетное к театру. То есть для меня это, ну, действительно призвание, которому я благодарна Богу за то, что вот такой талант, ну, просто вообще дал мне реализацию в том, о чем я мечтала.
0: Ярославль и Санкт-Петербург. В общем, далеко отстоящие друг от друга города. Как же вы оказались в Петербурге и продолжили здесь заниматься театром?
1: У меня бабушка и дедушка блокадники. Дедушка служил Иван на дороге жизни, был ранен тяжело много раз. Бабушка защищала город, работала, естественно, и очень много болела. Ну, понятно, победили, выстояли, но здоровье очень подкосилось. И тогда были поезда, отправляли в Ярославль, там лучше был климат, просто вот обычно лучше климат. На время поехали, папа мой здесь родился, а уже я родилась в Ярославле, как-то, ну, осели, ассимилировались, я вообще ни о чем не жалею, прекрасный город, прекрасный институт, который я закончила, великолепные педагоги мои, очень всех люблю, помню, часто езжу и росла действительно за кулисами Волковского театра и ТЮЗа, и кукольному театру скоро 100 лет, по-моему, в этом году.
0: Я видела вас в работе в замечательном театре «Комик Трест». Знаменитый театр, который создали Фессоны, светлой памяти Вадима Фессона, который был организатором и идейным руководителем этого замечательного театра. И вы там выступали в детском спектакле. Вы совершенно свободно, органично себя чувствуете в детском спектакле, о котором мы еще поговорим. Это спектакль, который поставила Наталья Фессон, «Вязаные сказки для детей», который отвлекает детей вообще от компьютера, заставляет их рукотворно создавать свой театральный фантастический мир.
1: От меня уже как-то это не зависело. Да, безусловно, в начале карьеры, когда я служила в Брянском драматическом театре, у меня было 10 главных ролей, и 2 из них детские премьеры на меня поставили. Да, в институте на 4-м курсе мне уже намекали педагоги, что я комическая артистка. Ну вот я не сразу к этому пришла. На самом деле пришла благодаря Санкт-Петербургу, потому что после Брянска так получилось, повезло. Я вернулась к корням, вернулась в Санкт-Петербург. Первый театр, в который я попала, это театр Унарских ворот. И, соответственно, это детский театр и во все детские постановки. Но опять же, такие серьезные роли были. Мышильды, там, щелкунчики, белая мышка, мама, все мыши любят сыр. Как-то так серьезно я работала. И вдруг у нас заболела одна артистка. Комическая артистка, она играла. И мне говорят: Аполлинария, надо заменить. Я говорю, ну, как я такая, я серьезная, она, я вообще, к сожалению, хочу сказать, что спектакль этот был почти сорван, потому что смеялись все, все, увидев меня в этой роли, почему-то я совершенно серьезно играла, все хохотали, и тогда уже вот художественный руководитель поняла, что во мне есть вот это зерно комическое. А я считаю, что это, наверное, все-таки вот то, что мы все родом из детства.
0: Вот вы клоните как раз к тому, о чем бы я хотела поговорить, не как театровед, разбирая профессиональные достоинства вашего существования на сцене, а той нравственной наполненности души человеческой, которая через все годы профессионального творчества остается родом из детства. У вас удивительное исполнение вашей роли, в которой звучит вот этот вот колокольчик детский, который отзывается и в душах абсолютно и взрослых, и детей. Это такая трагикомическая клоунада, которая очень близка и театру «Комик Трест», где таким совершенно буфонадным, экстравагантным внешней формой говорили о очень важных, серьезных вещах. Вот эта грань, на ней может устоять человек, который нравственно готов сеять добрые. Вот эта вот доброта, которая излучается от вас, как вы ее сохранили? Как вам удалось сохранить? Потому что я не случайно задаю этот вопрос. У вас была очень серьезная авария. Вот этот вот слом, который мог бы опустить человека на дно. Как вы оттуда выбрались?
1: К сожалению, это было совершенно чудо, что я осталась жива, и была пауза, большая пауза. Я думала, что я больше не вернусь, потому что, ну, возраст, года идут, а потом я поняла, что я до сих пор вот тот искренний ребенок, открытый. На самом деле, мне самой интересно. Я не кого-то играю. Чем отличается... Вот однажды я услышала, это не моя фраза. Чем отличается клоун от актера? Актер играет профессионально, а клоун живет. Если я не проживу...
0: Но можно я уточню, что профессиональный клоун, который живет, он должен обладать великолепно профессионально оснащенным такой вот технологией, потому что без техники, без актерского драматического воспитания актер, ну, просто становится такое комикование пошлое. Полунин об этом говорил: чувствовать себя дураком, то есть открывать себя полностью, то, что в жизни практически человеку не удается. Клоун - это актер без маски. Я бы так сказала, да, потому что все равно вот любую роль вы одеваете маску какого-то персонажа, а клоун абсолютно открыт, душевный состав, он на виду, и если он действительно наполнен добром, любовью, это вот и составляет настоящую вот эту вот составляющую клоуна, а это у вас есть.
1: Клоун должен уметь все. Все уже из этого, но при этом держать искренность. Это сложно, я уверена, что, ну, и знаю, да, что всем клоунам это сложно, потому что в этот момент ты открыт. И если приходит зло, с которым как бы, ну, хочется, чтобы его не было, да, то получается очень больно, эти удары, они болезненно проходят. Многие болеют, потому что, ну, нельзя закрыться, иначе пропадет. Нам же очень нравится смотреть на детей, на животных. Вот эта искренность, она связана с профессионализмом, но все равно, да, это какая-то глобальная незащищенность. Когда, мне кажется, это мое личное мнение, зрители вот видят эту незащищенность, то вот у них душа тоже и начинает открываться и становиться добрее. Для этого же все, чтобы этот мир стал прекраснее. Это же дар не наш, это дается Богом, и мы должны его дарить зрителям.
0: Вы затронули тему веры Бога. На душе человеческой восседают добро и зло. Достоевский не зря говорил, что добро и зло всегда борются, а место действия и место борьбы – это душа и сердце человеческое. И мне кажется, что это тоже выбор актера, который занимается клоунадой, он на стороне добра. Потому что в каждом человеке есть эти смутные глубины, с которыми тоже надо бороться. Нельзя сказать, что любой человек, он чист, как ангел, да, у всех немножко запачканные крылья. И поэтому, мне кажется, вот этот вот выбор, это нравственный выбор. Если говорить о профессии актера, это же очень трудная профессия, и это тоже выбор. Как вам удалось все-таки вернуться? Как вы сделали этот выбор несколько лет после страшной аварии, автомобильной, когда казалось, что уже все? вам удалось выкарабкаться и сохранить вот эту вот светлую, добрую улыбку и энергию, которая вот струится из вашего персонажа на сцене.
1: Еще раз благодарю, конечно, очень приятно. Меня правда спас театр. То есть это парадоксально, потому что я попыталась, вот я говорила, я задумалась о призвании, ну, я поняла, что я разбилась, мне физически плохо, память там потеряна, все, что я не могу, мне казалось, что я вообще не могу вернуться на сцену, и я стала пробовать другие профессии. И я стала так уставать и как-то терять смысл. Я, честно говоря, очень загрустила. И с одной стороны, я расстроилась, а с другой стороны, в какой-то момент я поняла, что я не должна предавать то, что я умею. Как бы мне ни было тяжело, мне надо постараться вернуться.
0: Скажите, пожалуйста, а кто вас поддержал после вот этой вашей травмы? Не было ни сил, ни каких-то физических возможностей? Вот вы, может быть, кому-то обратились или кто-то вам дал доброе напутствие?
1: Да, ну вот момент, когда было совсем тяжело, и я, слава богу, как православный человек, я пошла в церковь, у меня отец Павел, мы с ним дружны давно, в принципе, моя мама еще помогала восстанавливать церковь. Это в Ярославле, Никола на Меленках. Вот, чудесно, чудесно восстановленный храм. Ну, и чудесный отец Павел, с ним можно, вот, ну, мы сели чайку попить, поговорить, это всегда прекрасно, когда вот такие отношения. И я говорю, ну вот как, что мне делать-то? Я не могу работать, я не могу пойти на 8 часов, там, рабочий день, там, ну, и мало того, не было сил, ну, мне больно, и я с памятью, вот, и устаю, вот просто устаю, все, я в конце рабочего дня, ну, я не смогу дальше работать, на больничный уходить нет смысла. Говорю, а при этом я очень хочу вот в театр, вот я праздники провожу. Он говорит, а там не устаешь? Я говорю, вы знаете, там устаю, но это другое. Это то, что дает вот мне какую-то гармонизацию себя. То есть вроде как и устала, но, ну, не знаю, как это объяснить, но мне хорошо. И тогда отец Павел сказал, значит, ты на своем пути, все правильно. То есть вот тут вот можно и потерпеть. Ну, это то, что нужно потерпеть. То есть это приносит удовольствие, ты на своем месте. И благословил меня выйти на сцену, и вот я вышла. Я сначала вернулась как второй режиссер в театр вот «Мимигранты», делать уличные представления, вот клоунаду молодым ребятам рассказывать. Они пришли прекрасно драматически и не все знали. Вот. А потом, как говорят, случайности не случайны. Я попала на фестиваль на Елагином острове, на котором уже вот даже и недавно поучаствовала уже с этим театром. И встретила театр «Комик-трест». Мне очень понравилось представление, и как-то разговор зашел, общие знакомые, и они говорят, приходи, мы на тебя посмотрим. Вот наш вот вдохновитель, Наташа Фессо, наша умница, лучшая клоунесса, обожаемся, восхищаемся ей. Наташа сказала, что она вот хочет создать детский спектакль, но очень необычный.
0: Перед тем, как мы поговорим о спектакле, хочется, конечно, уточнить, что Наталья Владимировна заслуженная артистка республики, только роли и в кино, и в театре. Она сейчас, пройдя такой большой путь актрисы и режиссер начинающая, она пошла учиться. И сейчас она учится на режиссуру. Та самая волна творческая, которая человека заставляет быть все время на плаву, искать что-то новое. В соответствующем возрасте искать уже другие возможности. А у вас в соответствующем состоянии, вот после операции и после вот этой аварии ужасной, в благотворительных организациях работали. Вот как вас воспринимали болящие люди? Как вам удавалось с ними найти контакт, пройдя вот процесс вот этого испытания, страдания, да, вот на уровне физиологии? Ты лучше понимаешь своих подопечных.
1: Да, это безусловно. Так вот получилось, что, будучи вот как в душе ребенка, меня дети видят по-другому, как-то вот просвечивают сразу, они мне все рассказывают, общаются. И, соответственно, люди с особенностями или пострадавшие, инвалиды, они ранимы. Наверное, можно это сравнить, да, вот с какой-то открытостью такой детской. Они тоже остаются в более детской позиции, наверное. И вот у нас находился общий язык, и я даже вам больше скажу. То есть я вот к онкологическим деткам делаю представление. То есть бывали моменты, я помню, в меня не верил мальчик, вы не настоящие. И я понимаю, что мне надо доказать ему, что я настоящая. Я не знаю, я делала какие-то вещи, представления, там моргала глазами, там я сделала все, и в конце он сказал, да, я верю, вы настоящий. И тут я поняла, что, ну, не знаю, как, конечно, может, много на себя беру, что я вот именно то, что хотела, принесла. Хорошее настроение, веру в чудо. Он поверил в чудо, а значит, чудо с ним должно произойти, он должен выздороветь. Вот это вот, не знаю, какая-то вот такая энергия, частичка своей души. И то, что вот вы говорили, мне самой тяжело и больно, но я, когда помогаю другим, я исцеляюсь сама.
0: Главное, что это, в принципе, бессеребренничество. Вы не получали никакие барыши за свою работу, да? То есть это была какая-то потребность души отдавать, получая удивительное подтверждение, что да, это ваше призвание – дарить добро людям, да, спешите делать добро. И это были не театральные какие-то представления, а вы как аниматор, как клоун, да, как ведущая, каким-то образом какие-то делали номера, или вот в какой форме вы общались с этими детками и взрослыми?
1: Форма у нас была больше все равно актерская, то есть это такие интерактивные спектакли, в общем-то, как вот опять у нас и получились связанные, что мне доверили участие, что... Это и участие детей, и куклы, и работа с фактурой. Ну, в принципе, я просто то, чему меня научили, у меня были совершенно потрясающие педагоги, и вот все, что они в меня вложили, включая, кстати, что зарабатывать деньги немножко стыдно. Надо искусство создавать, делать, а деньги придут. То есть не ради, не первая цель деньги, да, вот это убирается. А иногда даже без денег, а создавались, мы вот с друзьями собрались, и не, я не, не режиссёр, не актриса, и они актеры, и мы вместе создали такой спектакль, где вот для всех детишек мы решили сделать. То есть там это Щелкунчик, поэтому там прекрасная музыка, песочная анимация Марины Сосниной, это совершенно потрясающий художник, талантливший. Куда приглашали? То есть это я предложила благотворительному фонду, а они организовывали, ну, потому что это тоже отдельный процесс большой, а мы приезжали и играли. Там была клоунада, пантомима. То есть зрительно и слухово, и стихи. Вот чтобы всем было. И когда мы видели... Эти детские улыбки, вот солнечные детишки, они же выходят обнимать, и вот детей их же даже вообще не обманешь. Они чувствуют, либо ты к ним, либо вот анимация для меня – это как раз вот конкурсы с холодным носом, то, что у нас сейчас стало. А клоунада – это сердце, это дарить. Они чувствуют, и всем становится хорошо.
0: Вы опять затронули такую важную тему, которую сейчас назвали этот процесс инклюзия, но это скорее когда... Не интеграция болеющих людей происходит, а наш социум открывается для таких людей, которые раньше были не востребованы, социально никак могли входить в наше пространство социума. Да? И этот процесс сейчас очень широкий. То, что касается благотворительных фондов, очень много. Да? Есть замечательный фонд «Перспективы», который как раз работает и делает спектакли. Но я бы не сказала, что это арт-терапия. Это действительно гуманизация нашего общества в целом, потому что совсем другое отношение уже к этим людям. И надо сказать, что Вадим Фессон, один из первых, уже будучи инвалидами, сидя в кресле, да, коляске, руководил театром 20 лет, он сделал замечательную такую акцию «Театр без барьеров». И сейчас очень многие театры уже могут посещать и колясочники, и люди с особенностями. Хочется вот перебросить такой вот мостик к популярности. К сожалению, бессеребренников очень много, но сейчас такое время, что без вложения каких-то средств, без популярности театр же просто не существует. Да. Есть такой замечательный театр, который называется «Наш театр», под руководством заслуженного артиста России Льва Яковлевича Стукалова. О нем никто не знает, хотя он существует 25 лет, и вот в октябре начнется снова его сезон, и вот замечательных спектаклей. Я рекомендую всем идти, когда идут эти спектакли. Но в одном из интервью он со мной сказал, что без популярности театр практически не существует, его как бы нету. И сейчас в такой же ситуации оказывается театр «Комик Трест». Понятно, что сейчас театр не может существовать без дотаций, без грантов. Вот в данной ситуации театр остался без помощи, без дотации. Но он все равно существует, он ставит замечательные спектакли. Я очень рекомендую нашим радиослушателям посетить спектакль новый, который вот вы участвуете. Это спектакль, который называется «Вязаные сказки». Вот расскажите, как же он возник?
1: Сейчас от пиара очень много зависит.
0: Для этого нужны деньги, прежде всего, да. Потому что современные коммуникации, любой постер, любой флаер, да, это программка, они все стоят, да.
1: Комик-трест, театр особенный. У нас ведь вот это прекрасное стремление к клоунаде, оно же не массовое. Театров драматических и детских, и кукольных, ну, очень, больше 1000, по-моему, да, даже со всеми частными. А здесь вот, ну, все-таки это же эксклюзивно, и мне все кажется, что это должно жить, это людям надо. У меня вот, вы спрашиваете, а был у меня вопрос еще, вот когда вот болела сильно, мне спрашивали, а что бы вы вот мечтали, как людям помогать? А я говорю, я вообще мечтала бы сделать такой автобус радости клоунский. У нас не все хорошо относятся к клоунам. Ну, вот американский какой-то вот этими ужастиками испорчено. То есть они немножечко как-то боятся. Да, это совершенно обидно и нечестно. И вот такой автобус, который бы ездил, и вот у человека плохое настроение. Может, автобус останавливается, заходит, и его все радует.
0: И переходя к спектаклю «Вязаные сказки», он как раз об общении. О том, что человек своей доброй воли, своей фантазией, коммуникацией вдруг открывает для себя волшебный мир любви, радости и дружбы. Собственно говоря, там три сестры, три таких комических персонажа, но это не чистая клоунада. Это можно назвать, это стиль комик-трест-театра. Там куклы, которые рукотворные, они возникают из каких-то шарфиков, ниточек, клубочков, а в основном из потребности человека в игре и в общении. Там идет тема помощи и вовлечения зрителя в этот процесс. Да. Вот это самое важное. Я знаю, что вы были одним из инициаторов очень многих находок, да? Так появилась, допустим, там фигура дедушки. Вот расскажите, как это вообще складывалось? Потому что это все из импровизации, из игры, вот из потребности создать дивный мир детской фантазии.
1: Очень я люблю этот спектакль, потому что вот он действительно создан. У нас не было какого-то чуткого там плана и сценария, мы это придумывали. Девочки у нас прекрасные, актрисы и Юна, и Аня. Они молодые совсем девочки, а я многодетная мама. И я очень много наблюдаю. Ну и вообще за детьми я с ними работаю, как ведущая детских праздников. Я наблюдаю и записываю. Я обожаю, мне очень нравится. Допустим, свой образ. Я встретила здесь, на Васильевском острове, такую девочку. Родители были чем-то сильно заняты. Она абсолютно веселая хулиганка, 5-летняя. Вот они, самый такой возраст. И мы с ней очень долго общались. Мы с ней общались, дружили, пока уже... А я совершенно не была другого возраста, мы были на одном. Также сын у меня, вот ему 9 лет, он обожает этот спектакль. Он фанат, он цитирует дома, ходит, что-то повторяет. Он мне тоже подсказывал. Сын у меня мастерит вот кукол, создает образы, играет кукольный. На самом деле вот этот дедушка из двух вот моментов вышел.
0: Ну, надо тут заметить, что это не образ, созданный актером, а это возникающий образ из каких-то вещей, которые вы находите. Это пуловер, сапоги, там шапка.
1: Да, и там оживает вот этот халат, превращается в дедушку, с которым мы вспоминаем детство. Я свою, как я гуляла, как мы ели мороженое, болтали.
0: И здесь возникает ведь не только тема памяти, но и тема вот той пустоты, которую ощущают многие современные дети, когда этого чтения сказок, которые дедушка, бабушка на ночь читали, вообще тема книги, тема сказки, которая остается вот в воспоминании ребенка на всю жизнь и потом дарит ему возможность выживания в таком жестком мире. Этот спектакль невероятно трепетный, глубокий, и он воспринимается на ура. И интересно, что вы потом втягиваете зрителей в спасение зайца, который там на Луну устремился лететь, да, и как чуть-чуть вот не погиб. И зритель участвует в этом благодаря вот такому трюку, который вы делаете в начале спектакля. Вяжете вот такую сеть добра, да? Вот как это возникло?
1: По чуть-чуть. Но первое, что вот действительно хотелось, то, что еще существует и не хочется терять, это вот эта возможность творчества, когда и ребенок, и взрослый может из всего чего угодно создать, ну, как вот из варежки раньше, да, а мы взяли клубочки, и мы стали сами просто придумывать, ничего другого не было. Мы стали детьми, мы играли, импровизировали, у нас было очень много концертов, из которых вот это соединялось, то есть мы приглашали детей, они с нами играли, мы сами играли, и это... Процесс, когда зрители действительно участвуют и тоже с нами, как придумывают и делают сказку, ну вот я считаю, это правильно, это туда, вот мы не отделены от зрителя, мы вместе с ними, и столько историй нам приходили зрители за кулисы и рассказывали, ой, а я вот тоже, у меня там был носок, я тоже в детстве делал, а я вот из клубочков, и мы разбередили вот что-то такое вот искреннее, детское. Ну и, конечно, на добро у нас вся сказка, это по мотивам Козлова, там спасение, вот это вот добро, зло, у нас все четко,
0: это все есть. Это тот самый Козлов, который написал и про ежика, который потом был использован замечательным нашим мультипликатором в фильме «Ежик в тумане».
1: Сказку выбрала Наташа и говорит, вот там персонажи: заяц, ежик, медведь и белка. Приходим, я такая беру, значит, я белка. А почему ты белку-то взяла? Почему ты белка? Я говорю, а кто? Своей натурой я взяла персонаж, на который, в принципе, вот...
0: Энергетически вам очень близок. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что театр «Комик Трест» находится на Васильевском острове, на 8-й линии. И, пожалуйста, не проходите мимо, приходите сами, приводите своих детей, потому что это волшебные спектакли этого театра, они действительно делают душу добрее, помогают выжить, потому что они дарят столько тепла и надежды, что оттуда вот после выходишь совершенно обновленным, радостным. Очень трудно этому театру выжить. И нельзя не упомянуть, что благодаря Вадиму Фессону, основателю этого театра, были сыграны замечательные спектакли. Они объездили весь мир. Этот театр, к сожалению, были перестроечные такие времена, и его знают больше за рубежом, на Эдинбургский фестиваль, где они только не были, да, они объехали практически всю Европу. Сколько премий получили, в том числе замечательный спектакль «Белая история», которая будет празднование 35 лет этой истории. «Комику Тресту» тоже дата такая очень юбилейная. И все это будет происходить, вот это вот юбилейное празднование, в театре на Литейном 26 октября. Это же вручение премии еще «Белый ангел». Это премия за благотворительность не тем, кто участвует, а тем, кто организует это.
1: Да,
0: как
1: да,
0: раз
1: да,
0: вот тех людей, которых мы не видим на сцене, которые несут такую роль очень тяжелую. Именно они организовывают это все и продвигают эти проекты. Такие люди действительно бессеребренники, и надо сказать, что там будет такой праздник творческих, неравнодушных людей.
1: Вы знаете, когда я увидела, каким людям, что люди делают для добра, для благотворительности, это просто, ну, слезы льются, это восторг, это такая радость. Люди просто так вот действительно от души спасают столько жизней, вот тратят свое время, силы. Это такая энергетика, это такое счастье, что это есть в мире. Билеты, кстати, будут совсем символическую стоимость. Я советую всем прийти и увидеть своими глазами, что добро есть, этот мир будет спасен.
0: Я полностью присоединяюсь к вашим словам и советую всем, конечно, посетить вручение премии «Белый ангел», который состоится 26 октября в театре на Литейном. И, конечно, мы приглашаем вас на спектакль «Вязаные сказки», который идет в театре «Комик Трест». Спасибо вам огромное и всего вам самого светлого, благодатного здоровья, творческих успехов, вот этой вот улыбки, которая все интервью на вашем лице была. Всего вам самого доброго.
1: Благодарю, спасибо, очень приятно. До новых встреч.
0: Это была беседа с актрисой Аполлинарией Крупышевой. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Ян Экхольм. Тутта Карлсон. Первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Передача шестая. Глава девятая. После ужина из дому вышла мама Петера и Малот. В руках она несла миску с едой. Мама говорила медленно и ясно, так что Людвиг XIV понимал ее довольно сносно, хотя все слова ее звучали для него так же, как одно длинное-длинное слово. «Пожалуйста, ужин нашему новому гостю. Дети очень просили, чтобы ты получил самые лучшие кусочки, те, что обычно достаются Максимилиану». Мама детей опять ушла в дом, а Людвиг XIV почувствовал, что он зверски голоден. Но только он собрался запустить свои острые зубки в кусок вкусно пахнущего мяса, как услышал знакомый писк.
1: «Пит-пит, питаешься?»
0: Людвиг XIV узнал голос Тутты Карлсон. Тутта осторожно выглянула из-за куста.
1: «Не ешь эту пищу!»
2: «А разве она отравлена? Мне показалось, что пахнет довольно вкусно!»
0: Тутта Карлсон выпорхнула из своего тайничка.
1: «Максимилиан, зол на тебя! Ди-ти-ти-ти-ти надевали на ти-ти-тебя ошейник! Ходили с тобою гулять! А что самое худшее, ты получил его самые лучшие кусочки!»
2: «Ничем не могу ему помочь! Пусть злится на детей!»
1: «А мне кажется, что ти-ти-тебе все же следует отдать Максимилиану эти ти-ти-ти куски. Он такой тип-тип-тип-тип!»
0: Последние слова она пропищала лисенку прямо в ухо, и тогда он все понял.
3: «Ты почти такая же хитрая, как мой папа Ларсон!» — похвалил ее Людвиг XIV. «Даже почти как я!»
1: «Даже хитрее! Я же не думаю, что пугало — это человек, а всякий человек обязательно пугало!»
0: И она опять спряталась в кустах.
4: Долго ждать не пришлось. Как только начали спускаться сумерки, Максимилиан появился у клетки.
5: «Привет! Ну, как тебе? Весело? Сегодня ночью я могу спать спокойно. Ты хорошо заперт».
0: «А разве ты не голоден?» — мягким голоском спросил Людвиг XIV.
4: Пес уставился на лисенка.
5: «Еще спрашиваешь», —
4: сказал он и оскалил свои острые зубки.
0: «Знаю, знаю. Вот поэтому я и спрятал для тебя эти куски. Посмотри, вот здесь миски. О, я не хочу, чтобы кто-то голодал из-за меня».
4: Максимилиан подошел к клетке поближе. «Смотри-ка, лисенок сказал правду. В миске лежали лучшие куски мяса». Максимилиан облизнулся.
0: «Добро пожаловать! Входи, будь как дома. В прошлый раз приглашал на ужин ты, сегодня угощаю я».
4: Максимилиан не знал, верит ли своим ушам.
5: «А ты не обманываешь?»
0: «Ну что ты! Разве может такой маленький лисенок, как я, обмануть такого мудреца, как ты?»
4: Максимилиан рассмеялся.
5: «Какой же он, право, чудак! Конечно же, лисенок хитер, но надуть старого Максимилиана еще раз? Нет, это невозможно!»
4: Максимилиан сорвал замок с дверцы и медленно вполз в клетку.
5: «Милости просим к столу!»
4: Голос Людвига XIV звучал спокойно, но сердце его дрожало, как заячий хвост. Не пропустить бы нужный миг!
5: «Благодарю за приглашение, благодарю за приглашение. Сочная косточка к ужину, превосходно!»
4: Но только он успел подойти к миске, как вдруг Людвиг XIV прямо вылетел из клетки и захлопнул ее за собой. Тутта Карлсон выпорхнула из-за куста, им вместе удалось запереть замок.
5: «Эй, вы! Кошачьи дети!
6: Вы что натворили? Я не хочу торчать запертым в цыплячьей клетке. Откройте меня сейчас же! Так ты мне угау, угау, угау!
7: Приятного аппетита! — ответил Людвиг XIV. Прошу прощения за то, что не могу составить компанию. Очень спешу. Разреши передать привет папе Ларсену от хитрого Максимилиана.
6: Бродяга! — ревел пес. Погоди только! Встретимся еще раз!
8: Как я зол!
4: Людвиг XIV и Тутта Карлсон вместе добежали до курятника.
2: «Тысячу, миллион, спасибо тебе за помощь!»
4: — раскланялся лисенок перед Туттой Карлсон.
1: «Цып-цып-цып-цып! Есть за что благодарить! Ведь это из-за меня ты попадаешь во всякие неприятности! Ти-ти-ти-ти-ти!»
2: «Сегодня нам не придется уже поиграть, но можно мне в другой раз твоего разрешения пригласить тебя, уважаемая Тутта Карлсон?»
1: «Ты очень пин-пин-пин-интеллигентный лисенок. Только подальше от курятника. Мне кажется, Максимилиану очень захочется дать тебе хороший пин-пин-пинок».
2: «Знаешь, давай будем играть за изгородью. Ну, там, где мы встретились первый раз».
4: Это предложение понравилось Тутте Карлсон. И прежде чем исчезнуть в курятнике, где ее ждали сестры, братья и другие родственники, она договорилась с Людвигом, что встретится на следующий день за изгородью. Людвиг XIV поспешил домой. Была уже почти темная ночь, и он отлично понимал, что папа Ларсен очень сердится, а мама Ларсен очень волнуется. Так оно и было. Когда Людвиг XIV вошел в гостиную, папа Ларсен сидел в кресле, сделанном из детской коляски. Он вытащил часы из нагрудного кармашка и нахмурил брови.
9: «Опять бегал по лесу. Оно, конечно, мы, лисы, на ходу ходим ночью. Но ты ведь еще совсем ребенок. Тебе ночью надо спать».
2: «А сегодня я опять всех перехитрил».
9: «Вот как?» — улыбнулся папа Ларсен. «Ты что, надо полагать, опять встретился с моим старым другом Максимилианом?»
2: «Да, и не только с ним», — с живостью подхватил Людвиг XIV. «Сначала меня поймал человек. Потом я был игрушкой у человеческих детей. Потом меня заперли в цыплячью клетку и кормили собачьей едой. Потом я и Тутта Карлсон обманули Максимилиана и...»
9: «Милый Людвиг», — прервал его папа Ларсен, «ты что-то, я бы сказал, слишком переутомляешься в последнее время».
4: Людвиг XIV сник, хвост его опустился.
2: «Ну, это правда, папа!»
9: «Ну, конечно, правда. Ты заснул в лесу, видел сказочный сон. Иди к себе, досматривай его. Спокойной ночи!»

0: Людвиг XIV и Тутта Карлсон часто встречались на поляне у забора. Конечно, это была довольно странная пара – лисенок и цыпленок. Но вместе им было очень хорошо. Ведь у них находилось так много новых интересных игр. Больше всего они любили играть в школу. Один из них садился на пенек и притворялся, будто он учитель. А другой садился под пеньком и притворялся, что внимательно слушает урок. Людвиг XIV учил Тутту Карлсон всему, чему научился у Лабана. Что растет в лесу, какие ягоды надо есть, чтобы не болел живот. Предостерегал ее от грибов, красные головки которых покрыты белыми пятнышками, потому что это мухоморы, и они ядовитые. Людвиг показывал Тутте, как распознавать следы на тропинках и узнавать по ним зверей. А Тутта Карлсон рассказывала Людвигу XIV обо всех домашних животных, о растениях, которые растут в саду и в огородах, и которые очень полезны, о людях и о том, как надо быть осторожными, чтобы тебя не поймали.
1: «Обещай мне, что никогда не придешь в курятник, чтобы съесть нас!»
0: Дрожа от страха, попросила Тутта.
1: «Я ведь хорошо знаю, как вы любите набить курятиной живот!»
2: «Никто из нашей семьи не будет воровать вас. А ты обещай мне, что предупредишь меня, если люди задумают устроить на нас облаву!»
0: Тутта Карлсон обещала. Когда Людвиг XIV договаривался с Туттой о встрече, он обычно исчезал из норы рано-рано утром и возвращался только поздно вечером.
3: «Где ты, однако, бродишь целыми днями?» — спросил его папа Ларсен однажды вечером.
2: «Я играю со своей новой подружкой и научился у нее многим хитростям».
3: «Да, это, надо полагать, хорошо. А как зовут твою подружку?»
2: «Тутта Карлсон»,
0: — ответил Людвиг XIV в надежде, что на том расспросы и закончатся. Ведь он понимал, что папе Ларсену совсем не понравится, если он узнает, что его сын играет с цыпленком.
3: «Тутта Карлсон. Я ее не знаю. Приведи ее как-нибудь в нашу нору. Я был бы не против познакомиться с нею».
2: «Не думаю, чтобы ей захотелось прийти сюда», — возразил Людвиг XIV и попытался улизнуть.
0: Но папа Ларсен был стар и хитер. Он еще долго сидел в кресле и думал. «Тутта Карлсон». Этого имени он никогда не слышал, а ведь он знал всех лесных зверей. На следующее утро он отозвал Лабана в сторону. На лбу у папы Ларсена появились глубокие морщины.
3: «Ты знаешь, кто такая Тутта Карлсон?»
0: Лабан отрицательно покачал головой. Папа Ларсен почесал за спиной. Обычно это означало, что он очень углублен в свои мысли, больше, чем когда чешет за ухом. И тут он вспомнил, что ему рассказывал Людвиг XIV несколько вечеров подряд. О такси Максимилиане, о курятнике, о людях. Либо все это сыну мерещилось, либо...
3: «Вот что! Узнай, пожалуйста, кто такая эта Тутта Карлсон?
4: Подсмотри за Людвигом, когда он утром опять исчезнет из дому».
0: На следующее утро Людвиг XIV, как всегда, спешил на свидание с Туттой Карлсон. Он даже и не заметил, как что-то рыжее промелькнуло сзади в кустах. Но это рыжее следовало за ним, как тень. Тутта Карлсон начала громко считать.
1: 25, 26, 27, 28, 29, 20, 10, 20, 11, 20, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
0: она увидела что-то очень похожее на хвост лисенка.
1: Пи-пи-пи, ти-ти-ти!
0: — обрадовалась Тутта Карлсон и замахала крылышками.
1: «А я нашла тебя!»
2: «Ты хитришь!»
0: — ответил ей Людвиг с другого конца.
2: «Ты меня видела? Да что за ерунда?»
1: «Пи-пи-пимена!» — растерянно согласилась Тутта Карлсон. «Ну как же это ты и тут, и там?»
2: «Ты ошиблась! Наверное, это были желтые листья!»
0: Но тут-то Карлсон видела совершенно точно. За кустом был лисий хвост, и этот хвост принадлежал Лабану. И он видел, как Людвиг XIV играл с цыпленком в прятки. Его огромные темно-коричневые глаза, похожие на пятаки, еще больше расширились.
4: «Нет, мне надо заказать очки!» — сказал Лабан сам себе и заморгал. «Бедный папа! Бедный наш прадедушка!»
0: И он помчался обратно и пулей влетел в гостиную.
4: «Это что-то ужасное!» — задыхаясь, закричал Лабан. «Тута, 14-я, Лабан, это лис!» «Нет, что я говорю! Людвиг цыпленок 14-й! 27-20-12! Цать-цать-цать!»
0: Папа Ларсен поспешно вставил ему в пасть морковку.
4: «Так, успокойся. Съешь ее и расскажи по порядку все, что ты видел и что тебя так напугало».
0: Лабан съел морковку и рассказал обо всем, что он увидел на поляне возле изгороди. Ему очень хотелось, чтобы папа Ларсен рассердился на Людвига XIV. Но все получилось наоборот. Папа сидел в кресле и смеялся.
2: «Ты не рассердился?»
0: — удивился Лабан.
2: «Тебе должно быть стыдно за весь наш род, да? Что скажет наш прадедушка?»
4: «Мне кажется, он тоже будет смеяться». «Ай да Людвиг! А я-то думал, что он все это видел во сне. А теперь мне кажется, что он рассказывал нам чистую правду».
2: «Мне кажется, что я слышу твои слова во сне», — продолжал возмущаться Лабан.
0: Но папа Ларсен больше не обращал на него внимания.
4: «Ай да Людвиг! Ай да Людвиг! Вот это значит, что наш Людвиг XIV проложил для нас прямую дорогу в курятник! Играть с цыпленком, а? Ха-ха-ха! Таким хитрым даже я никогда не был!
2: Но Людвиг же сказал, что он не собирается воровать еду у людей! Нет, он просто позорит всю нашу семью!»
0: «Тихо! Вот он идет!» — прошептал папа Ларсен. Лабан с нетерпением ждал, что будет дальше. Но папа дружелюбно посмотрел на Людвига и вкрадчиво спросил его.
4: «Ты, я полагаю, и сегодня играл со своей подружкой, этой Туттой Карлсон?»
0: «Да, и нам было очень весело».
4: «Однако я ведь тебе уже говорил, что неплохо бы ей как-нибудь заглянуть к нам в гости», —
0: продолжил папа, облизываясь.
4: «А если у нее есть сестрички и другие родственники, то и их пригласи. Мы их так гостеприимно встретим, не правда ли, Лабан, да?»
2: «А, конечно»,
0: — отозвался тот, уставившись в пол, еще ничего не понимая. Людвиг XIV внимательно посмотрел на папу и брата. «Неужели они знают, что тут и Карлсон — цыпленок?»
4: «Ну, какого ты об этом мнения? Пригласи всю ее родню. Были бы гости, а уж мы устроим пир».
2: «Не знаю. Тут-то Карлсон такая огромная. Не знаю, влезет ли она вообще в нашу нору».
4: «Ничего, как-нибудь. Скажи ей, что мы ждем ее к обеду».
0: Людвиг XIV вздрогнул. Ему стало не по себе.
4: «Да, мне уже сейчас весело», — причмокнул Лабан.
0: Услышав об обеде, он наконец все понял.
4: «Она право же, очень хороша!»
0: Людвиг XIV навострил уши.
2: «А ты что, видел мою Тутту Карлсон?»
0: Лабан не знал, что ответить.
4: А видел ее я? Да нет, совсем и не нет. Я хотел сказать только, что она должна быть хорошей и веселой, раз она играет с моим лучшим младшим братом.
2: «Пойду я в детскую, чем-нибудь займусь», —
0: сказал Людвиг XIV. Он лег в свою кроватку и задумался. Лабан и папа, конечно, узнали, что тут-то Карлсон цыпленок. Ну, конечно же. Людвиг XIV укусил себе за кончик хвоста. «Что же теперь будет?»

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Альфреда Бренделя и шотландского камерного оркестра прозвучала вторая часть концерта для клавира с оркестром номер 20 ре минор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер – сэр Чарльз Маккерас.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня мы продолжаем беседу с Павлом Владимировичем Ильиным об итогах 200-летия восстания декабристов. Конечно, все знают, юбилей прошел, и мой гость рассказывает о новых архивных находках и новых публикациях исторических документов, которые стали знаковыми к 200-летию изучения восстания декабристов. И мы перейдем уже к истории документа, который хранится в архиве Санкт-Петербургского института истории. Этот документ написан рукой декабриста, но обо всем этом расскажет мой гость во второй части программы.
2: Я бы еще хотел заострить внимание на Сергея Павловича Шипове, опубликовано несколько лет назад. Его сочинения политически-экономические, его мемуары, воспоминания о главных событиях в моей жизни. Сергей Павлович Шипов как раз член Союза спасения, Союз благоденствия, друг и родственник дальний Павла Пестеля. Павел Пестель его ввел в Союз спасения. Он не привлекался к следствию, стал крупным чиновником, генералом, сенатором. И вот к вопросу об архивных материалах, вот здесь впервые по архивному оригиналу печатаются его воспоминания, которые хранятся в отделе письменных источников Государственного исторического музея в Москве. И, собственно говоря, вот такой вот тоже яркий образец тех воспоминаний, которые написаны декабристами, оказавшимися не в Сибири, а продолжавшими свой жизненный путь, так сказать, декабристы после декабря.
3: А он пишет в своих воспоминаниях о своем участии?
2: Он пишет о том, как он знал о существовании Союза спасения, Союза благоденствия, как он пытался из этих обществ своего брата младшего, Ивана Павловича Шипова, тоже декабриста, вытащить, и как он спорил с ним, и как спорил с Павлом Пестелем по поводу того, что не нужно стремиться к политическим переменам, что нужно просто влиять на государство.
3: Это он пишет в воспоминаниях. А откуда историки узнали, что он тоже был членом общества?
2: Показания других участников движения и мемуары. Тоже участников движения. И вот впервые под одной обложкой мы собрали, это издание вышло в 2022 году, наследие забытого политического мыслителя. У него было целый ряд, целая серия записок, сочинений, которые относятся к 1860 годам и к началу 70-х.
3: А вот в политическом смысле его вот эти все труды, где он пишет, как устроено и как, наверное, должно быть устроено государство, они его характеризуют как человека, скажем, сторонника каких настроений?
2: Реформаторских настроений, сторонник умеренно прогрессивного развития государственных институтов, социальных институтов.
3: То есть вот пример как бы декабриста, как он мыслит Россию уже в 60-е годы.
2: Да, это тот декабрист, который сохранил ядро своих убеждений. Ну, конечно, он прошел через Николаевскую эпоху. Это ядро немножко, скажем так,
3: как
2: стало более умеренным, стало более...
3: Пришибло его.
2: Да, более консервативным. То есть, ну, какие-то вещи он предлагает. И это было в эпоху великих реформ. В том числе он там предлагал представительные органы власти, сословное представительство под контролем
3: императора. А он не боялся того, чего у нас традиционно боятся? Вот, соберутся все, начнут говорить, переругаются, порядку не будет. Ну, это я представляю Николая II, который придет и разгонит Думу, придет и разгонит, придет и разгонит, придет. И она так бесконечно собиралась
2: делать. Тогда был поднят градус политического противостояния, уже каких-то политических несогласий.
3: А Шипов считал, что люди соберутся, русские, и нормально будут законы принимать?
2: Ну, так считали многие, вообще говоря.
3: А почему он так считал?
2: Тогда еще не было таких конфликтов гражданских.
3: А он считал, что всесословное будет представительство?
2: От образованного слоя крестьян почему бы нет?
3: Ну, так, умеющих писать и читать.
2: Да, верхняя часть крестьянского сословия, она была.
3: И он считал, что эти слои общества могут договориться и принимать устраивающие всех законы?
2: Согласовать между собой. И огромная роль императорской власти, конечно, которая сохраняет свои многие права и привилегии.
3: И он считал, что монарх согласится делить власть с парламентом?
2: Скажем так, власть монарха все-таки неприкосновенна в умеренно консервативном варианте вот таких взглядов, но при нем существует, как вот, может быть, даже в истории примеры были, да, вот Боярская дума, при нем существует орган некий совещательный и законодательный.
3: А как вы считаете, вот тоже, наверное, уже так резюмируя эту нашу тему, вот эти люди, которые так мыслили, они знали Россию и русский народ, либо они знали только мысли просвещенных людей, но не знали народ. Они вообще, что называется, в народ-то не ходили. Что они про него знали?
2: Речь идет о декабристах или
3: да,
2: о более
3: вот,
2: широком
3: вот,
2: круге?
3: Вот о декабристах, которые все это предлагали. Это ведь элита.
2: Да, но...
3: Тот же самый Шипов и другие декабристы, которые были репрессированы, и Шипов, который сделал карьеру в государственной власти.
2: Какие-то вещи, может быть, действительно они более идеалистично представляли, чем это было в тех условиях, которые создавались, но многие дворяне рождались в деревнях, с юных лет воспитывались, видя эти порядки.
3: Да.
2: Другие...
3: Они все из деревни, в общем,
2: ну,
3: в общем-то.
2: Вот в поместьях рождались. Вот. Шипов родился в Костромской губернии, родовое поместье Белькова. До сих пор существует усадебный
3: это да.
2: дом. Это первое. А во-вторых, они владели не в молодые годы, а позднее. Те, кто не стал государственным преступником, они все были молодые дворяне и не владели еще большими, скажем так, поместьями и крестьянскими душами. Также в основном, по большей части, это в основном были старшее поколение, кто владел, родители и старшие родственники. Но в течение времени они вот действительно входили в хозяйственные дела и, естественно, все это воспринимали.
3: Тоже придется им этим заниматься.
2: Николай Иванович Тургенев, известный поборник крестьянского освобождения, преобразования крепостного состояния, главная такая идея фикс его была «Эмигрант», один из видных декабристов. Он предметно этот вопрос изучал, ездил в деревни свои на рубеже 20-х годов, по-волжски.
3: Надо знать, чем владеешь и чем управляешь.
2: Да, именно. И он там знакомился с проектами, даже какие-то свои первые предложения формулировал как раз, ну вот, окунувшись в жизнь своего родового поместья.
3: Несколько слов про документы, введенные в оборот к 200-летию восстания декабристов. И мы перейдем к вашему рассказу о документе из архива Санкт-Петербургского института истории.
2: В связи с юбилеем вышла подборка публикаций источников в журнале, который выпускает Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, вспомогательные исторические дисциплины. И в рамках этой подборки вот некоторые новейшие публикаторские наши проекты нашли свою реализацию. В частности, мы вот говорим об эпистолярном наследии декабристов, письма, в том числе вот Сергея Муравьева-Апостола, подготовлены в рамках этой публикации из фондов Государственного архива Российской Федерации. Это письма периода войны 12-го года, из заграничных походов. Из этих писем мы можем понять настроение молодого офицера, семейные отношения, его отношение к службе, его связи дружеские, служебные, и его, скажем так, то, как он мыслил свой дальнейший жизненный путь. В частности, вот как неудивительно, он тяготился военной службой, из этих писем явствует. Да, и, конечно, имущественное положение, финансовое положение. Все в этих письмах можно почерпнуть. Дальше проект об учреждении учебного кавалерийского эскадрона, принадлежащий сподвижнику Павла Пестеля, его ближайшему помощнику, другу, такому энергичному и содействователю, и адепту в Южном обществе, князю Александру Петровичу Борятинскому. Тоже такой любопытный документ, он демонстрирует другую сторону жизни. Вот мы знаем Борятинского и как участника Южного общества, а это его служебная сторона, это его служба. То, что он многие годы тяготился тем, что ему никаких поручений не давали. Он был адъютантом командующего 2-й армии графа Петра Христиановича Витгенштейна. И вот его предложение, чтобы было единообразие в подготовке кавалерии. Вот такой документ впервые, он обнаружен в фондах военно-исторического архива в Москве, впервые выносится, вот, вводится в научный оборот, выносится на суд читателя. И третье – это письмо Павла Бестужева. Это младший брат всех братьев Бестужевых, которые были задействованы в заговоре 14 декабря. Павел Бестужев – воспитанник артиллерийского училища. И это документ, письмо к сестрам, в котором он описывает события, связанные с известным происшествием за 3 месяца до событий 14 декабря, случившимся дуэлью между членом Северного общества Константином Пахомовичем Черновым и флигель-адъютантом Владимиром Дмитриевичем Новосильцевым из-за сестры Чернова, случившаяся дуэль. Такой документ, который проявляет, наверное, вот эти вот бытовые стороны жизни, семейные отношения, и Павел Бестужев описывает, как эта дуэль случилась своим сестрам, и, ну вот, проявляет сочувствие к жертве этой дуэли Константину Чернову. Секундантом был Рылеев. Также несколько лет назад, тоже в этом же здании, вышел в свет впервые реестр первоначальных допросов декабристов в Зимнем дворце. Вот мы знаем по фильмам, в том числе по кинолентам, и «Звезда пленительного счастья», и «Союз спасения», как Николай Павлович выходит ужасно, из комнаты и допрашивает арестованных.
3: Не люблю эти фильмы, на вообще смотреть не могу.
2: На самом деле, все дело происходило немножко иначе. Был официальный допрос, предварительный допрос, первичный допрос, который проводился в Зимнем дворце генерал-адъютантом Василием Васильевичем Левашовым. И Николай Павлович только иногда, если он считал необходимым, если ему казалось это важно, вот именно с конкретным арестованным поговорить, он выходил из своего кабинета и общался таким импровизированным допрашивающим лицом, представлялся. Вот. А формальный допрос проводил генерал-адъютант Левашов. И вот этот реестр, он очень важен. Это такой сводный документ, где отражены несколько рубрик. Вот я сейчас продемонстрирую, как выглядит публикация. Вот, вот такая таблица. И каждый подследственный проходил через этот допрос. И в этом документе отражены сведения о последовательности допросов, что вносит значительную ясность в проблему организации следствия, какой декабрист за другим, какие показания давал. Затем первоначальная оценка важности арестованного. Важен или не важен, значим, незначим, принадлежал к обществу, не принадлежал к обществу, арестован по подозрению или нет, или по уверенному показанию. И, наконец, места заключения в этом же документе отражены, где кто содержался. Должен отметить, что через этот допрос прошли не все, но подавляющая часть арестованных — больше 250 человек. И, соответственно...
3: Они были репрессированы?
2: Нет. Среди них были те, кто был впоследствии предан Верховному уголовному суду и осужден, а также те, кто подвергся административному наказанию, те, кто был прощен, те, кто был признан невиновным, и те, кто был освобожден, потому что Николай Павлович счел вину недостаточно серьезной. В итоге этот документ впервые показывает последовательность организации следственных дел каждого декабриста, последовательность допросов первых и первоначальную оценку следствия. Документ сохранился в бумагах Василия Васильевича Левашова и извлечен из его фонда в Государственном архиве Российской Федерации.
3: А теперь к следующему документу. Это записки декабриста князя Трубецкого из коллекции Шляпкина в архиве Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
2: В фондах Санкт-Петербургского института истории хранится множество источников, документов. Это как фонды, принадлежащие историческим деятелям, так и коллекции. Коллекция собирателей, историков, филологов, собирателей исторических документов, коллекционеров. И вот в коллекции одного из таких собирателей, профессора Петербургского университета Ильи Александровича Шляпкина, в той части коллекции, которая была передана в археографическую комиссию, сохранилась рукопись, которая имеет обложку, и на этой обложке указано, что это записка о декабристах, и дальше фамилия Спиранский. Вот в таком виде, собственно говоря, этот документ был отражен в описи коллекции Шляпкина, и долгое время к нему никто не обращался, поскольку мало ли записок о декабристах, причем никаких признаков авторства Спиранского документ не содержит. Исследователи смотрели, раскрывали и закрывали эту записку. Собственно, на этом их интерес и завершался. Обратившись к этой записке в начале 2000-х годов, еще 20 лет назад это было впервые, я обнаружил в тексте записки те сведения, которые историки знают только из записок Трубецкого. Декабриста Сергея Петровича Трубецкого, одного из лидеров Северного общества и заговора 14 декабря. И, конечно, зародилась мысль, что это либо какой-то, может быть, копийный документ, может быть, или пересказ, или какой-то компиляция. Вот. Но затем количество таких сообщений возрастало, и некоторые фразы совпадали полностью с записками Сергея Петровича, и в итоге возникло предположение, что это, может быть, одна из рукописей, передающей текст записок Трубецкого. Бросилось в глаза частое упоминание фамилии Трубецкого в тексте, и я стал вчитываться внимательнее, поняв, что имею дело с рукописью первой половины, середины XIX века, и вспомнив, что Трубецкой писал в своих записках о себе в третьем лице, выступая своего рода хроникером событий, я пришел к мысли о том, что перед нами, скорее всего, вот рукопись, передающая текст его записок. И к этому выводу действительно подвигали такие наблюдения, как присутствие в тексте информации, известной только из записок Трубецкого, и фразы отдельные. И также в рукописи оказались отражены сведения, которые мы знаем из других текстов, принадлежащих Трубецкому, из его там замечаний на книгу Корфа, замечаний на воспоминания декабриста Штейнгеля. Эти уникальные данные, которые содержат известные вот тексты Сергея Петровича Трубецкого, позволяли сделать предположение о том, что мы имеем дело вот с рукописью его записок. И в результате была проведена историко-почерковеческая экспертиза в лаборатории кодекологических исследований научно-технической экспертизы документа в Российской национальной библиотеке. И сопоставление рукописных документов, различных автографов Сергея Петровича Трубецкого, его писем, текста его известных записок из фондов Пушкинского дома, из фондов Государственного архива Российской Федерации, привело к заключению об идентичности написания в одном случае автором рукописи, в другом случае с Трубецким, целых слов, букв. И результаты экспертизы не оставили сомнений в идентичности почерка автора рукописи и почерка, которым написаны оригинальные автографы Трубецкого. Таким образом, выяснилось, что данная рукопись, впервые ставшая предметом специального источниковеческого и почерковеческого изучения, является автографом декабриста, одного из руководителей движения «Тайных обществ» Сергея Петровича Трубецкого. Рукопись состоит из нескольких тетрадей, сшитых красной ниткой. Используется выражение в конце рукописи: «Написавшему это краткое, верное изложение, в заключение отметим», что говорит о том, что авторский замысел был завершен, и признаков неполноты документ не содержит. Рукопись написана одним почерком, одними чернилами, в несколько приемов. Характер текста говорит в пользу того, что перед нами беловой автограф, не черновой, а именно окончательный текст. Особое значение имел вопрос о датировке и соотношении с другими текстами Трубецкого, с текстами его записок. Бумага рукописи водяных знаков не имеет филиграней, но имеется штамп, штемпель фабрики-производителя, фабрика Аристархова из Калужской губернии. Она производила бумагу в конце 40-х, в начале 50-х годов, именно с тем штемпелем, который на этих листочках располагается. Поэтому мы можем сказать, что рукопись была создана не ранее конца 40-х годов. И хронологические указания, которые содержат текст записок, они все относятся вот также к концу 40-х, началу 50-х годов. Это целый ряд указаний, и самое из них конкретное, что упоминаемое в тексте Михаил Дмитриевич Горчаков, известный военачальник, начальник штаба у князя Варшавского в действующей армии. Речь идет о действующей армии, это и князь Варшавский, это, безусловно, Иван Федорович Паскевич, князь Варшавский, и действующая армия — поход в Австрию 1849 года. Император Николай Павлович фигурирует как действующий император, то есть это относится к периоду до 1955 года. И вот все эти хронологические указания в своей совокупности дают такой результат, что, скорее всего, эта рукопись была создана в Сибири между 1849 и 1853 годами. Таким образом, она относится к числу ранних текстов Трубецкого, потому что основной корпус его записок создавался уже после амнистии в 1956 году, 1957 году. И перед нами ранняя редакция записок Трубецкого, созданная в Сибири, на поселении в Иркутской губернии, в самом Иркутске, еще в царствовании Николая Павловича. Каким же представляется ее место в общем ряду записок Сергея Петровича? Конечно, это одна из ранних его редакции записок, но мы имеем указание от самого Сергея Петровича, что начал работу над воспоминаниями в 1841-45 годах. Из чего следует, что данная редакция записок не является первым по времени создания текста воспоминаний. Существовал какой-то черновой вариант, до нас не дошедший, положенный в основу этой редакции. Вероятно, какие-то первичные вариации текста. Но они потом легли в основу более позднего варианта, который нам известен раньше был. Ну и эта рукопись, она имеет свою специфику. Дело в том, что она имеет законченный характер, а вот основной текст записок, который позднее создался, он не был закончен, он постоянно перерабатывался, и там нету окончательной редакции. Об этом и его дочери писали, что он так и не закончил свою работу над записками, скончался в 1860 году. А это отдельный такой очерк, самостоятельный и полностью завершенный характер. И, соответственно, она доносит, конечно же, первоначальный текст записок, но имеет такой специально адресованный характер, поскольку, например, та часть, которая относится к следствию и суду, она тоже хроникальна, а в записках Трубецкого, которые нам известны, там, в отличие от других частей записок, там идет изложение от первого лица и его противостояние со следствием, с Николаем Павловичем. В нем изложено от первого лица. А здесь, в этой редакции от третьего лица, хроникальное изложение. И какие же предположения могут быть, почему эта редакция записок отделилась от архива Трубецкого и оказалась, имела самостоятельную судьбу, оказалась в итоге в коллекции Шляпкина? Собственно говоря, среди рукописи Трубецкого есть отрывочек, который озаглавлен «Письмо к неизвестному», так его не озаглавили, так его с таким заголовком публиковали, этот отрывочек. И звучит он так: «Ты же, друг мой, который знавал и любил меня в так называемые счастливые лета моей жизни, которые сохранили поныне истинную ко мне дружбу, хотя она со времени нашей разлуки ничем не могла изъявиться, ты имеешь полное право на всю мою доверенность. Тебе в этих записках откроются без малейшего укрывательства все чувства, владевшие мной в этих обстоятельствах, которые истинная моя дружба заставляла меня оставлять для тебя тайную. Ты был для меня слишком дорог, чтобы я хотел подвергать тебя той опасности в политической жизни, которой сам подвергался». Исходя из этого, мы видим, что какая-то рукопись записок была предназначена Трубецким его старому товарищу, другу, не вовлеченному в движение декабристов, не пострадавшему в 25-26 годах, который сохранил дружеские отношения с мемуаристом. Кто же был этот друг, исследователи не могли идентифицировать, о чем писала и публикатор «Наследия Трубецкого» Валентина Прокофьевна Павлова, известный петербургский архивист. Нами обоснована гипотеза, согласно которой этим товарищем молодых лет Трубецкого был Иван Николаевич Толстой. Годы жизни 1792-1854, давний товарищ, сослуживец Трубецкого по Семеновскому полку, а впоследствии сенатор. И в 1843-45 годах он посетил Трубецкого в Сибири, находясь в Восточной Сибири с сенаторской ревизией. И встречался с сосланными декабристами, и по свидетельствам очевидцев, Толстой, старый друг Трубецкого, посетил его, держал себя с ним так, как будто они вчера расстались, не принимая во внимание статус поселенца. И вполне естественно полагать, что, встретив давнего и близкого товарища, переписка между ними сохранилась частично и издана в этой же книге, в которой изданы новые, вновь найденные записки, Трубецкой через некоторое время подготовил для него особую рукопись своих воспоминаний, в которой раскрыл историю политического движения, причины его возникновения, основные цели и так далее. А почему рукопись оказалась в коллекции Шляпкина? Вот действительно загадочный вопрос. И почему оказались утерянными сведения об авторстве Трубецкого? Для ответа на эти вопросы необходимо, конечно, обратиться к фигуре Ильи Александровича Шляпкина, годы жизни 1858-1918. Это профессор Петербургского университета, филолог, литературовед. Но главное, такое вот его отличительное свойство, он был очень энергичным и таким вот ярким собирателем исторических древностей, рукописей, артефактов различных. Его квартира была наполнена книгами редкими, рукописями. И вот известный исследователь, историк Сергей Федорович Платонов, когда посетил Шляпкина, он был поражен. Вот я могу зачитать тоже его воспоминания. «В первый раз я посетил Шляпкина, он жил на Литейном своей квартиркой во втором дворе. Пришел я за книгой и застрял надолго, исполненный изумления перед тем, что увидел. В комнатах не было почти вовсе мебели, царило убожество, а стены были все уставлены книгами на грубых, некрашенных даже полках. И хозяин, можно сказать, ими жил, живой, темпераментный человек, он всю душу, всю энергию устремлял в прошлое и, казалось, беззаветно его любил. Такую отрешенность прошлого я видел впервые и не мог ее согласить с той практичностью и даже юркостью, какой отличался он на людях, в особенности в погоне за древностями, рукописями и книгами». Илья Александрович, он собирал рукописи и редкие раритеты разными путями, приобретал части архивов других исследователей, других собирателей, покупал на антикварном рынке, в букинистических магазинах, обследовал различные архивы, даже монастырские архивы. И по итогам его огромной собирательской работы он издавал много, печатал документальные собрания значительные, письма, например, митрополита Киевского Евгения Болховитинова, митрополита Московского Филарета Дроздова и так далее. Огромное количество публикаций, но значительная часть его коллекции так вот оставалась в архивах. И после смерти она поступила в Академию наук, а затем была передана в Пушкинский дом. И в 1924 году часть коллекции Шляпкина была передана в археографическую комиссию. Теперь эти материалы находятся в архиве Санкт-Петербургского института истории.
3: А вот записки Трубецкого и те, что в коллекции Шляпкина, и те, которые в виде воспоминаний от первого лица. Ученые сравнивали их с следствием официальным, и насколько это совпадает друг с другом?
2: Но публикатор записок Валентина Прокофьевна Павлова, она подготовила двухтомное издание записок и писем Сергея Петровича Трубецкого в серии «Полярная звезда». Она отмечала очень такую точность и четкость припоминаний декабриста, что это действительно совпадает с действиями следствия, его указания, как последовательность допросов, последовательность дачи показаний, то, что он говорил, то, что он передает в своих воспоминаниях, что он утверждал в своих показаниях, то на самом деле в основном совпадает.
3: Пытался написать, как было.
2: У него есть уникальные свидетельства о посещении разных лиц его в заключении. Там, например, его спрашивали о Спиранском, о связях со Спиранским. Посещал член Следственного комитета Александр Христофорович Бенкендорф. Это не находит отражения в следственных показаниях, но это не значит, что в материалах следствия, но это не значит, что этого не было.
3: Позиция Трубецкого, вот вы говорили тоже, у них была разная позиция, но и многие считали, что мы не враги, в общем, с этой властью, которая меня судит, и можно рассказать, как было. А вот Трубецкой, он свою задачу, скажем так, видел себя правильно поступающим на следствии, когда делал что? Когда пытался скрыть что-то и кого-то, либо когда пытался доказать что-то. То есть какая была его вообще стратегия во время следствия?
2: Несколько стратегий у декабристов было. Я пытаюсь их вычленить и систематизировать. Некоторые брали на себя вину, а вину других преуменьшали и отрицали. Другие, напротив, свою вину стремились ослабить, чтобы не попасть под тяжелое наказание. А вину тех, кто вовлек их в деятельность тайного общества, наоборот, тем самым передавали им и усиливали эту вину. А у Трубецкого, в частности, сложная позиция. Конечно, он пытался избежать самого тяжелого обвинения в организации, в создании радикального варианта плана на 14 декабря, планов цареубийства, предложения о цареубийстве, например. И все это как-то вот смягчить и умолчать о многом, что говорилось накануне 14 декабря, он пытался. То есть, на самом деле, конечно, здесь сложная позиция у него была и у других лидеров заговора, которые были, конечно, полностью ходом событий, скажем так, обвинялись самими фактами, полностью.
3: Где стоял, что делал.
2: Да, то есть нельзя было...
3: Это есть вот в этих таблицах этого следствия, которые вы показывали вот в этих книжках.
2: Каждый из них что-то подтверждал и что-то опровергал, поэтому картина очень пестрая, и несостыковок очень много, и полной такой последовательной ясной картины не существует. Вот. Именно в силу того, если опираться на материалы следствия, в силу того, что каждый проводил свою линию защиты. И Трубецкой, и Рылеев, и Иван Пущин, и Оболенский. Вот. Но какие-то вещи они признавали, видимо, считали невозможным скрывать, поэтому...
3: На площадь выходил, солдат выводил. Что тут можно скрыть?
2: Поручение давал, условно говоря, предлагал совершить покушение Каховскому, Рылеев предлагал, потому что Каховский об этом свидетельствовал. Конечно, была сложная картина, и тут еще и личные какие-то могли быть счеты, какие-то конфликты. Проводились очные ставки между ними.
3: На следствии как себя вести? Понятно, что хочешь смягчить свой приговор, это абсолютно понятно и, наверное, всегда правильно. Всегда за каким-то исключением. Его стратегия представить это все для потомков. Он пишет об этом, значит, он хочет что-то сказать. А что он хочет сказать? Мы были кто?
2: У него записки адресованы, вот эта редакция адресована его старому товарищу и другу, как я полагаю, Ивану Николаевичу Толстому. Другая редакция детям адресована, тоже об этом есть, дочерям и сыну. Стало быть, главная цель — это все-таки показать, как это движение зарождалось, почему и что они хотели, цели, задачи, и для чего это все осуществлялось. Это было главное. А потом уже личная реабилитация, в связи с тем, что распространилось много рассказов о его полном раскаянии, о том, что Трубецкой бросился на колени перед императором, просил помилования и смягчения участи. Вот личная реабилитация, она составляет предмет вот этой третьей части в известных записках. Она опубликована давно, еще в начале 20 века, в издании его дочерей. Вот третья часть от первого лица, где он описывает свое изложение, дает событиям, связанным с первыми допросами и со следствием в целом. Там он предстает как действительно такой вот осторожный человек, который пытается соблюсти все-таки какие-то кодексы поведения благородного дворянина и в то же время как-то ослабить свою участь тоже, не признавая какие-то действительно, может быть, даже, как он характеризует, не очень корректные показания других арестованных. Почему потерялось авторство вот этих записок, которые опубликованы только сейчас? И почему там Спиранский фигурирует? Ну, насчет Спиранского очень сложно сказать. Очевидно, какая-то информация была от тех, у кого эту рукопись приобрел Шляпкин. Но в тексте об этом основании, говорить об этом основании не приходится. А вот почему авторство потерялось? Очевидно, рукопись прошла через третьи руки, через людей, которые не знали о принадлежности ее Трубецкому. Это могли быть и родственники Ивана Николаевича Толстого. А может быть, эта рукопись попала на букинистический антикварный рынок. То есть таким образом, а потом уже оказался у Шляпкина, таким образом вот это вот прерывание традиции корректно авторского принадлежности этой рукописи состоялось, и поэтому она была как анонимная. В описи коллекции Шляпкина она фигурировала как записка неизвестного о декабристах. И вот нам удалось действительно показать, что это Трубецкой, что это неизвестное раньше его мемуарное произведение, и в 2007, а затем в 2011 году состоялась научная публикация записок Трубецкого, а также писем его к Ивану Николаевичу Толстому. Таким образом состоялось введение в научный оборот, можно сказать, потерявшейся, забытой рукописи декабриста Сергея Петровича Трубецкого.
3: Несколько слов о личном отношении к Трубецкому на фоне других декабристов. Как вы к нему относитесь?
2: Ну, первое, что можно сказать о нем, что это практически единственный человек, можно только назвать еще двоих, Матвея и Сергея Муравьева-Капустова, который прошел путь от основания первого общества до кульминации вот событий 25-го года. Эти только трое, потому что все другие, они присоединились позже к движению, либо те, кто вначале был, они отстали от движения и уже не были активными, как, например, Никита Муравьев, он в своем имении в 25-м году находился далеко от событий. А Сергей Петрович, он прошел весь этот путь, он среди первых основателей, среди тех, кто вообще эту мысль выразил, и о создании негласной организации в пользу реформ либерального характера, в пользу реформ прогрессивного характера в России. И он шел вместе с развитием этого движения и был неизменно человеком, который формулировал идеи, который писал уставы, программы, которые, ну, на которого опиралось вот это развитие идейное декабризма. И в конце он вот не отклонился и был, можно сказать, одним из главных, кто организовал это происшествие 14 декабря, противостояние. Что можно сказать как о человеке? Да, это такой скорее кабинетный мыслитель, но в то же время он довольно прагматичный человек был. Поскольку вот эта переписка с Иваном Николаевичем Толстым, она демонстрирует его погруженность в хозяйственные дела. Он продает какие-то продукты, доставляемые из имени Ивана Толстого, кожу, еще что-то. На Петербургской бирже общается с какими-то порученцами, торговыми агентами. То есть на самом деле у него вот эта жилка тоже была экономического хозяина, практического человека. Она наряду с идейной стороной жизни вот тоже его характеризует. Преданность дружбе, постоянное в этих письмах изъявление его дружеских чувств, очень такое задушевное отношение к супруге Екатерине Ивановне Лаваль, да, вот дочери тоже французского эмигранта Ивана Сергеевича Лаваль. И, конечно, осторожность и умеренность все-таки в значительной степени его характеризовали, поскольку, несмотря на то, что он стал одним из таких вот руководящих деятелей заговора, он все-таки был настроен на то, чтобы события развивались по контролируемому сценарию, и чтобы была уверенность в том, что войска, которые подвержены влиянию заговорщиков, они действовали организованно, планомерно, согласованно. Полки шли от одного к другому, набирали бы силу, чтобы была собрана достаточная сила. Известна его фраза, сказанная другим организатором восстания, Рылееву и Пущину, что если соберется мало войска, он не придет. Ну, собственно говоря, так и произошло в итоге. Он предупреждал, что если будет мало войск собрано на Сенатской площади, а там собралось действительно из того количества войск, на которое рассчитывали декабристы, там собралось, ну, меньше половины примерно, ну, около половины. И он сказал, что если будет мало войск, то он не придет. Ну, известна вот эта его нерешительность, как вот принято считать, или так, недостаточное мужество, проявленное в день 14 декабря, но многие исследователи по-другому интерпретируют вот его поведение на площади, то, что он, если бы он возглавил, то тут же бы потребовалось конкретные действия решительные, атаки, перемещения, столкновения с правительственными войсками, которые к тому времени окружали уже мятежные части и составляли численное преимущество определенно. И, соответственно, вот он решал, действовать ли так или по-другому, и в то же время обдумывал, возможно, другой сценарий развития событий. И, конечно, здесь речь шла о том, чтобы, может быть, собрать войска в другом месте, переместиться, да, и ожидал он прихода других частей.
3: Вот сейчас я не могу отделаться от мысли, что революция 1917 года — это событие на основе опыта восстания декабристов.
2: Вот, если взгляд историков и публицистов, социал-демократов, марксистов, большевиков, Плеханов, Ленин, они, конечно, изучали исторические примеры. Плеханов считал, это его известная точка зрения, что это была демонстрация с предъявлением неких требований, и активных действий изначально не предполагалось.
3: Это к вопросу о том, что уроки истории надо изучать, а для чего? А потому что жить вы и действовать будете успешно, если вы их изучали. И, между прочим, да, такая циничная вещь. Плохие вы делаете вещи или хорошие вы делаете вещи. Успех вас ждет, если вы уроки истории изучали внимательно, с карандашиком в руках. Я надеюсь, что наша программа способствует этому интересу. У нас традиционно в России к своей истории относятся, ну, чуть ли не как к религии. Ну, есть такое вот в нашей культуре. Но учиться трезвости в этом, так уж сложилось, суперважном вопросе, мы можем только знакомиться с тем, как все отражено в документах. Здесь, конечно, нам помогает опыт, методики работы с документами, как с документами работать правильно на основе научных принципов.
2: В традиции декабристоведения особый интерес к источникам, к документам, к первоисточникам, к материалам, которые действительно освещают разные стороны, разные эпизоды, разные персонали. И очень многое введено в научный оборот. На протяжении более 150 лет вводились в оборот и письма декабристов, сочинения, мемуары, документы тайных обществ, материалы следствия, суда.
3: Есть что почитать.
2: Есть что почитать. Очень большая библиотека. Вот кто, может быть, интересовался этой темой и кто собирал книги, наверное, несколько полок уж точно документы образуют. И были всплески публикаций по декабристской истории. Это во время столетнего юбилея, 1920-е годы и 1970-80-е на исходе советского времени, серия «Полярная звезда» иркутская. После советского времени принесло тоже многие интересные сюжеты и публикации. Тому примером вот сегодняшнее издание, которое сегодня я предложил для ознакомления. Конечно, очень многое изучено и очень многое сделано исследователями, но это не означает, что изучено все, исследовано все и опубликовано все.
3: А главное, осмыслено все. Да, это не означает, это что все, совершенно... что изучено и опубликовано, что это осмысленно. Да, вот даже... Тем более, что даже если это кем-то осмысленно, это не означает, что это осмысленно нами.
2: И вот такой момент, что вот даже опубликованный материал, если их собрать вместе, вот как вот свод воспоминаний очевидцев о 14 декабря, они приобретают новое качество. Их можно сравнивать, сопоставлять, и они образуют mm-hmm. некий такой общий свод,
3: да.
2: который...
3: Полноту много... картины.
2: Да, полноту картины образуют. И на одни и те же события читатель смотрит с разных точек зрения, они mm-hmm. становятся более объемными
3: и
2: более...
3: так получает свою точку.
2: Более объемными и более качественно видимыми вот с исторической дистанции. Поэтому, когда вот даже опубликованные материалы собираются вместе, это уже большой результат. Но еще многое не издано, еще многое не опубликовано. Как ни странно, сохраняются декабристские архивы, не полностью освещенные, некоторые неразобранные архивы. Например, только недавно вышел в свет том, в котором представлена переписка семьи Раевских, из которой вышли и Мария Николаевна Волконская, и Екатерина Николаевна Орлова, супруга Михаила Федоровича Орлова. И другие архивы, которые связаны с декабристскими именами, они далеко не полностью введены в оборот. Поэтому, в принципе, можно сказать так, что исследования продолжаются, и многое еще не изучено, и некоторые материалы еще заслуживают пристального внимания, а некоторые даже еще неизвестны, как многие годы была неизвестна рукопись Сергея Петровича Трубецкого, которая хранилась в архиве нашего Санкт-Петербургского института истории, как записка неизвестного. В коллекции Ильи Александровича Шляпкина. Поэтому впереди нас еще, я надеюсь и полагаю, уверенно полагаю, что ждут еще новые открытия, новые публикации архивных материалов.
3: Ну и хорошо, что много неизвестного. Значит, новым молодым историкам есть что делать. Мы говорили в программе «Архивная история» о том, как прошел 200-летний юбилей восстания декабристов с точки зрения новых архивных находок и новых публикаций исторических документов. И говорили о записке декабриста князя Трубецкого, которая совсем недавно получила свое авторство. Мой собеседник Павел Владимирович Ильин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Передача была Марина Лобанова. Всего доброго.

Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

0: исполнении Анны Межеровой прозвучала «Сицилиана» Дмитрия Салтыкова.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Грешный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в ничане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские,
тогда благоволишь жертву правды.

возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей,
и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконий нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернени скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего,
яще, что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 230-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуюсь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова.
0: Послушайте 95-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея. В этой главе Господь обличает книжников и фарисеев. И начинается эта глава такими словами: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, в делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И дальше Господь начинает их обличать, говоря: «Горе вам, горе вам, горе вам». И вот сегодня мы слышали: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». О чем здесь речь? Ну, во-первых, речь о так называемой десятине. Это тема, которую бы хотелось бы поднять, потому что она очень важна. Материальным отношениям в Священном Писании уделяется на самом деле весьма немалое место. Мы часто думаем, что вот христианство, Бог, вера — это только что-то такое духовное, связанное с молитвой, с культурой, с красивой музыкой, с иконами. А материальные отношения — это что-то такое грубое, приземленное и к Богу никакое отношение не имеющее. Очень часто такой образ мышления приводит к тому, что мы с вами, считая себя людьми духовными и регулярно читая положенные молитвенные правила, при этом в земной жизни, в материальных отношениях, в бизнесе, в работе, ведем себя как язычники, а порой даже и хуже. На самом деле материальные отношения очень важны, и вот одна из таких заповедей, материальных, весьма вполне конкретных, это заповедь о десятине. Десятую часть того, что я, Бог, дал тебе на этой земле, ты должен жертвовать на храм, на священников, на то, что посвящено Богу. Такова была заповедь. И это не случайно. Сейчас, в современном мире, люди очень много обращают внимание на такие понятия, как частная собственность, мое, вот я это имею, я это заработал, у меня это есть. Но на самом деле христианское отношение к материальным ценностям следующее. На этой земле нет ничего такого, что мы могли бы по-настоящему считать нашим. Ибо не мы создали эту землю, которую делим на клочки и называем их своей частной собственностью. Не мы создали эти минералы, золото, серебро, которые мы выкапываем из земли и считаем чем-то драгоценным. Не мы создали драгоценные камни, не мы создали нефть, газ и все то, чем мы так гордимся, что считаем своим, что пополняет бюджет нашей страны или других стран. Не мы создали деревья, которые растут в лесу, которые срубаются, из которых делаются строительные материалы и так далее. И все то, что люди считают богатством. Не наше это создание, Бог это создал и дал нам. Мы этим лишь пользуемся. И когда мы пользуемся чем-то, что не является нашим, как правило, мы платим либо арендную плату, либо налог. И то же самое и здесь. Все, что мы считаем своим и чем мы пользуемся, на самом деле не наше, но Божье. И поэтому Господь и дал такую заповедь. Ты имей то, что ты имеешь, то, что я, Бог, тебе дал в этой жизни. Но не забывай. Не забывай тех, кто вокруг тебя. Не забывай тех, благодаря кому ты общаешься со мной. И поэтому была дана заповедь об этой десятине. И первосвященники соблюдали ее тщательно, вплоть до того, что, срывая на своем огороде стебельки мяты или аниса, или тмина, укропа, какой-то зелени, петрушки и так далее, каждый десятый стебелек они откладывали на то, чтобы пожертвовать священникам храма. Кстати, пожертвовать на храм и пожертвовать лично священнику считалось одним и тем же, потому что ты жертвуешь на Бога, жертвуешь либо на храм, либо на его служителей. Главное, что ты пожертвовал это для Бога, для тех, кто служит Богу, для тех, благодаря кому ты общаешься с Богом. И вот жертвовали на храм, жертвовали на священнослужителей вот такие стручки, стебельки, но при этом забывали более важные вещи — суд, милость, веру. Господь дальше говорит, это надлежало делать и того не оставлять. То есть это имеется в виду суд, милость и веру, а того имеется в виду десятину. Конечно, намного более важными вещами являются суд, милость, вера. Все то, что Бог поручил своим священнослужителям, поручил тем, кого поставил возвещать истину Божию людям, учить народ истинным, божественным и самим же быть примером исполнения заповедей Господних. Но, тем не менее, вожди слепые, говорит Господь, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам. Вот эта фраза о комаре и о верблюде. Действительно, тщательное соблюдение мелочных заповедей настолько, что каждый десятый стебелек укропа жертвовать на храм, считать буквально все, что ты срываешь на огороде, каждый десятый откладывать, чтобы пожертвовать. Но при этом проявление себя как людей неверующих в вопросах, которые значительно более серьезны. Как часто это бывает свойственно и нам, христианам. Потому что эти слова были обращены не только к книжникам и фарисеям, жившим в первом веке, они обращены и к нам с вами. Как часто мы с вами бываем тщательны в вопросах соблюдения постных предписаний, что можно, что нельзя есть в том или ином посту. Как часто мы с вами не едим рыбу, когда ее не положено есть, или осуждаем тех, кто позволяет себе какие-то послабления или даже прямые нарушения поста. Хотя мы забываем о том, что пост не является целью христианской жизни. Пост — лишь средство. Средство обуздать свою плоть. Средство научиться делать то, что надо, а не то, что хочется. А цель? Цель — прийти к Богу. Цель — стяжать Духа Святого. Цель — научиться любить. Цель — спасти душу свою. Вот что может являться целью. И вот мы с вами, осуждая тех, кто, может быть, не соблюдает каких-то мелочей ритуально-религиозных, согрешаем значительно больше самим фактом осуждения. Вот один из таких явных и ярких примеров того, как мы порой это делаем. Дальше Господь рассуждает о том, что книжники-фарисеи очищают внешность чаши, а внутри полны хищения и неправды. И это о том же, как часто мы с вами бываем внешне благочестивы, как часто нас, называющих себя верующими, отличает от людей неверующих какая-то особая форма одежды. Обязательное ношение юбки, обязательное ношение платка, четки, еще какие-то элементы. Мы с вами бываем похожи на представителей восточных цивилизаций, скажем так, по своей одежде, всячески пытаясь внешним видом своим подчеркнуть, что мы не такие, как эти остальные неверующие. Но при этом мы горды. А те, кого мы презираем, считаем недостаточно воцерковленными, как часто именно они являются пример подлинного покаяния. Об этом я могу засвидетельствовать как священник, ибо знаю и видел это. И пример притчи о мытаре и фарисее каждый день я могу видеть в храме, когда приходится служить. И вот здесь то же самое. Мы следим за внешним, забывая о внутреннем. Будем же, братья и сестры, внимательны к себе, к тому, что происходит в наших сердцах, в наших умах. И давайте помнить вот о чем. «Потому узнают все, что вы мои ученики», — сказал Господь. Почему узнают все, что вы мои ученики? Нет, не потому, что вы будете поститься. И не потому, что вы будете читать в положенное время положенные молитвенные правила. И не потому, что будете одеваться на манер столетней давности. И не потому, что вы будете класть поклоны и регулярно ходить в церковь и знать, когда положено креститься, а когда не положено, когда положено кланяться, когда не положено. А потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот это и есть то самое внутреннее делание и исправление. Давайте же на это прежде всего обращать внимание. Все у нас да будет с любовью. Остальное все приложится. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 29 сентября, 16 сентября по старому стилю мы вспоминаем мучениц Севастьяну, пострадавшую в первом веке в городе Гераклее, и Мелитину, пострадавшую во втором веке в городе Маркианополе. Сегодня также празднуется память великомученицы Ефимии Всехвальной, пострадавшей в 304 году в Халкидоне. В том же году приняли мученические венцы святые Виктор и Сосфен, уверовавшие во Христа во время мученических страданий святой Ефимии. В этот день празднуется память преподобного Дорофея Египетского, в IV веке подвязавшегося в Скитской пустыне. Также сегодня вспоминаются святые мученики братья Иосиф и Исаак. Они родились в конце VIII века в городе Феодосиополе, нынешнем Эрзеруме, в семье знатного мусульманина. Их мать была христианкой, втайне от супруга она воспитала троих своих сыновей в христианской вере. Достигнув зрелого возраста, братья решили переселиться в столицу христианской империи, Константинополь, чтобы беспрепятственно исповедовать свою веру. Старший брат уехал первым, а Иосиф и Исаак были задержаны по приказу эмира. Их допросили о причине их намерения уехать в другую страну, тогда оба брата исповедали себя христианами и сказали, что они бегут от нечестивых и желают служить христианскому правителю. Никакие уговоры и угрозы не поколебали мужественных исповедников. Созвав совет вельмож, эмир вынес братьям смертный приговор. Святые Исаак и Иосиф были казнены в 808 году. В этот день вспоминается мученица Людмила, княгиня чешская, жившая в конце IX – начале X века. Вместе со своим мужем она приняла крещение от святителя Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. Достойно прожив свою жизнь, святая княгиня удостоилась мученического венца. В 927 году в городе Течине она была убита во время молитвы. Сегодня празднуется память святителя Киприана Московского, всея России чудотворца. По происхождению святитель Киприан был сербом, подвязался он на Афоне. В 1375 году он был поставлен в митрополиты Киева и Литвы. Через 15 лет стал первосвятителем московским и был мудрым и ревностным архипастырем Русской Православной Церкви. Особенно он заботился об упорядочении богослужения и исправлении богослужебных книг, много трудился над переводами богослужебной литературы, написал множество пастырских посланий для утверждения веры и сохранения чистоты православного вероучения. Сохранились автографы некоторых славянских переводов святителя. Скончался святитель Киприан Московский в 1406 году. Мощи его, обретенные почти через 70 лет после кончины, почивают в Московском Успенском соборе. Сегодняшний день ознаменован празднованием в честь святого праведного Алексея Московского, так как в этот день, в 2001 году, состоялось перенесение его честных мощей в храм святителя Николая в Клениках, где он служил. Отец Алексей Мечев был рукоположен во священника к церкви Николая Чудотворца в Клениках Сретенского Сорока в 1893 году. Эта церковь на Моросейке была маленькой, одноштатной, но в ней явился великий пастырь, истинный преемник святого праведного Иоанна Кронштадтского, в 1902 году благословившего отца Алексея на самоотверженное служение людям, на утешение их скорбей. 8 лет отец Алексий служил литургию каждый день при пустом храме. А затем его приход стал одним из самых многочисленных в Москве. У отца Алексея был дар утешения, вразумления приходящих к нему людей и тем самым изменения их жизни на христианских основах. Он спасал от духовного падения и отдельных людей, и целые семьи. Господь дал своему пастырю дар прозорливости. Основой жизни прихода отец Алексей называл молитву. Большое значение он придавал молитве за панихидами, призывая своих духовных чад чаще молиться за умерших. «Когда предстанешь перед Богом, — говорил старец, — все они воздвигнут за тебя руки, и ты спасешься». Отец Алексей Мечев оказал огромное влияние на духовенство и мирян, многие из которых после 1917 года стали новомучениками и исповедниками, в том числе и сын отца Алексея. Скончался святой праведный Алексей Мечев 22 июня 1923 года. Чин отпевания по просьбе старца возглавлял настоятель Данилова монастыря архиепископ Феодор Поздеевский, которого за два дня до этого освободили из тюрьмы. Проводить отца Алексея в последний путь прибыл на Лазаревское кладбище святейший патриарх Тихон, также только что освобожденный из заключения. Через 10 лет в связи с закрытием Лазаревского кладбища останки отца Алексея и его жены были перенесены на кладбище в Веденские горы, именуемое в народе немецким. На юбилейном архиерейском соборе 2000 года протоиерей Алексей Мечев был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. В настоящее время мощи святого праведного Алексея Мечева находятся в Москве в храме святителя Николая в Клениках. В этот день установлено празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение». На этой иконе Богородица изображается в царском венце. Одной рукой она держит скипетр, другой придерживает стоящего у нее на коленях Христа. Богомладенец держит в левой руке державу, а правой касается лица Богоматери. Икона Божией Матери, именуемая «Призри на смирение», явилась в 1420 году в Псковской земле на озере Каменном. В том же году она была перенесена в Псков и поставлена в соборном храме. В память этого события и было установлено сегодняшнее празднование. По преданию, из глаз Богоматери на старинной иконе текли слезы. Это был знак надвигающейся беды, моровой язвы. Когда верующие прошли со святыней крестным ходом, страшная болезнь отступила. До революции 1917 года эта икона хранилась в Троицком соборе Пскова. Затем, по одним данным, исчезла, по другим — сгорела. Сохранились два списка с этой иконы. Один из них прославился в XIX веке чудесным явлением — нерукотворным отпечатком на стекле. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников протоиерея Григория Раевского, расстрелянного в Твери в 1937 году, и священника Сергия Лосева, погибшего в лагере в 1942 году. Также сегодня вспоминается преподобный исповедник Кукша Одесский. Преподобный Кукша 16 лет подвязался на Афоне в русском Пантелеймоновском монастыре. Затем стал насельником Киево-Печерской лавры, продолжая в России духовный опыт святой горы Афон. После закрытия Киево-Печерской лавры старец Кукша 5 лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылке. В 1947 году вернулся в Киево-Печерскую лавру, но власти не оставили отца Кукшу в покое. До конца дней, неся подвиг старчества, он вынужден был переходить из обители в обитель, везде испытывая тяготы надзора и негласного давления. В 1951 году его перевели в Почаевскую лавру, в 1957 году в Крещатицкий монастырь и, наконец, в 1960 году в Свято-Успенский монастырь в Одессе, где он отошел ко Господу в 1964 году. Священномученик Сергий Лосев служил в храме села Капотня Московской области. В 1937 году его арестовали и обвинили в сборе денежных средств и в том, что он устраивал богослужение во время уборочной кампании, чтобы якобы сорвать работу в колхозе. Отец Сергий признал, что богослужение в церкви в уборочную кампанию устраивал, но в этом не было никакого умысла по срыву работы колхоза. Священника приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и отправили в Азербайджан. Отец Сергий не дожил там и до середины срока. феврале 1938 года жена отца Сергия Лосева, Варвара Ивановна, была арестована по обвинению в том, что после ареста мужа вела среди населения контрреволюционную деятельность и вскоре была расстреляна. В продолжение церковного календаря послушайте житие мученицы Ефимии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святая великомученица Ефимия была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Она пострадала за Христа в городе Халкидоне около 304 года. Халкидонский правитель Приск разослал приказание всем жителям Халкидона и его окрестностей явиться на языческий праздник, поклониться и принести жертву идолу Арея, угрожая великими муками тому, кто не исполнит приказания. Во время этого нечестивого празднества 49 христиан скрывались в одном доме, где тайно совершали божественную службу истинному Богу. Среди молящихся находилась юная девица Ефимия. Вскоре о месте пребывания христиан стало известно, и они были приведены к Приску для ответа. В течение 19 дней мучеников подвергали различным пыткам и истязаниям, но никто из них не поколебался в вере и не согласился принести жертву идолу. Разгневанный правитель, не зная, каким еще способом принудить христиан к отречению, послал их на суд к императору Диоклетиану, но отделил от них самую юную девицу Ефимию, надеясь, что она, оставшись одна, не выдержит испытаний. Святая Ефимия, разлученная со своими братьями по вере, усердно молилась Господу Иисусу Христу, чтобы Он сам укрепил ее в предстоящем подвиге. Сначала Приск уговаривал святую отречься, обещая земные блага, потом дал приказание мучить ее. Но сошедший с неба ангел Господень исцелил святую Ефимию от ран. Не вразумившись этим чудом, мучитель повелел воинам Виктору и Сосфену бросить святую в раскаленную печь. Но те, увидев в пламени двух грозных ангелов, отказались исполнить приказание правителя и сами уверовали в Бога, которому поклонялась святая Ефимия. Дерзновенно возгласив, что и они христиане, Виктор и Сосфен смело пошли на страдания. Они были отданы на съедение зверям. Во время казни они взывали к милосердию Божию, чтобы Господь принял их в Царство Небесное. Святые мирно отошли в жизнь вечную, а звери даже не дотронулись до их тел. Святая Ефимия, брошенная другими воинами в печь, осталась цела. Приписывая это волшебству, правитель велел выкопать ров и наполнил его ножами, а сверху прикрыл землей и травой, чтобы мученица не знала о приготовленной ей казни. Но и тут святая Ефимия осталась невредимой и легко прошла над рвом. Наконец ее осудили на съедение зверям в цирке. Перед казнью святая стала просить, чтобы Господь сподобил ее умереть. Ни один зверь, выпущенный на арену, не бросился на святую. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану на ноге, из которой стекла кровь, и святая великомученица тотчас скончалась. В это время произошло землетрясение. Стражники и зрители от страха бежали, так что родители святой могли взять ее тело и с честью похоронить недалеко от Халкидона. Впоследствии на могиле великомученицы Ефимии был возведен величественный храм. В этом храме происходили заседания 4-го Вселенского собора в 451 году, во время которых святая великомученица чудесным образом подтвердила православное исповедание, положив предел ереси монофизитов. По взятии Халкидона персами в 617 году мощи святой великомученицы Ефимии были перенесены в Константинополь. В период иконоборческой ереси рака с мощами святой Ефимии оказалась брошенной в море. Благочестивые корабельщики вытащили мощи из воды. Впоследствии они попали на остров Лемнос, а в 796 году были возвращены в Константинополь.

0: завершит наш церковный календарь чтение жития мученицы Людмилы, княгини Чешской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая мученица Людмила, княгиня Чешская, была выдана замуж за чешского князя Боревоя. Супруги приняли святое крещение от святителя Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. Став христианами, они проявили заботу о просвещении светом истинной веры своих подданных, строили церкви и приглашали священников для совершения в них богослужений. Князь Боревой умер рано, 36 лет. Святая Людмила, оставшись вдовой, вела строгую благочестивую жизнь и продолжала заботиться о церкви в правлении ее сына Вратислава, которая продолжалась 33 года. Вратислав был женат на Драгомире и от нее имел сына Вячеслава, который по смерти отца вступил на престол в 18-летнем возрасте. Пользуясь неопытностью и молодостью своего сына, Драгомира начала насаждать в стране языческие обычаи и нравы. Святая Людмила воспротивилась этому. Драгомира возненавидела свою свекровь и пыталась погубить ее. Когда святая Людмила удалилась в город Тичин, то Драгомира подослала к ней двух бояр для убийства. В то время, когда святая Людмила молилась, убийцы вошли в дом и исполнили повеление Драгомиры. Мощи святой Людмилы были погребены в Тичине у городской стены. От ее гроба стали совершаться многочисленные исцеления. Князь Вячеслав перенес тело святой Людмилы в Прагу и положил его в церкви святого Георгия.

В исполнении праздничного хора Минского свято-елисаветинского монастыря прозвучала сугубо иктиния из чина воздвижения чеснока креста Господня композитора русского зарубежья Максима Ковалевского.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дом Бажанова расположен по адресу улица Марата, 72. Несмотря на нелегкие годы, через которые пришлось проходить Санкт-Петербургу, здесь бережно сохранились детали интерьеров, удивительные камины и даже стекла, через которые давно ушедшие из нашего мира обитатели когда-то смотрели на бывшую Николаевскую улицу. Заведующая библиотекой, расположенной в части этого дома, Мира Львовна Васюкова, с радостью делится рассказом как о самом доме, так и о личностях, имена которых связаны с домом Бажанова. Сегодня прозвучит заключительная часть экскурсии по дому Бажанова.
2: У этой комнаты два названия – гербовый зал и бывшая малая столовая. Малая столовая всего-то навсего вдоль комнаты стоял большой стол, была небольшая буфетная стойка, еще одна люстра, которая не воссоздана пока еще, бра уже воссоздана по историческим фотографиям. Самое интересное здесь, конечно, гербы. Здесь герб Петербурга, по диагонали герб Москвы, герб Ярославской губернии с медведем, секирой, потому что оттуда родом Филадельф Геннадьевич Бажанов. Он уроженец города Любима, Ярославской губернии. Это именно губернский герб. Медведь стоит особым образом.
3: Филадельф?
2: Да, Филадельф.
1: Имя какое, да, удивительное?
2: Есть в Святцах. Да, в Святцах есть.
3: Православная семья.
2: Это герб Аланецкой губернии. Это Карелия, граница с Ленинградской областью. Виден хорошо двор, кирпич и маюликовая плитка. Я говорила, что это будет очень нарядно и красиво. И даже водосточные трубы имеют крепежи в виде цветочка. А водосточные трубы на фасаде, обратите на это потом внимание, прямоугольного сечения, медные, окрашенные. Но они там тоже есть. Еще одна выставка встречает нас с вами по пути. Это большая редкость. Это работы Ирины Ефремовны Зубер-Яникум. Она профессор математики, доктор технических наук, кандидат физико-математических наук и великий мастер силуэта. Она вырезает свои работы без предварительных набросков, маленькими ножницами. И очень многие вещи вот буквально в присутствии любых зрителей, нас в том числе, она наш читатель. И периодически мы ее выставки делаем. Есть книги ею проиллюстрированные, достаточно много. И некоторые серии она делала специально для нас. Например, она делала Пушкина, она делала Крылова, ну, еще многих авторов. И я приглашаю вас в следующий зал. Мы с вами попали в большую столовую. Высокие дубовые панели. Вообще дуб немножко по оттенкам различается в разных залах. Большой средистенный камин. Майолика. Думаю, вы созвучие камину маленькому угловому в бывшем кабинете увидели, почувствовали. Да, вот эти былинные намеки продолжаются. Ирисы в инкрустациях. Такие были на всей мебели большой столовой. И совершенно особенный плафон. В этом светильнике около 60 светоточек. Похож, кто говорит, на перстень, кто говорит, на щит. Тут уже у каждого свой взгляд. Огромная люстра, если ее мысленно спустить сверху, она практически как этот овальный стол. Выше панелей до потолка. Все пространство занимал богатырский фриз Николая Константиновича Рериха. Он писал его сюда на заказ. Имеется переписка его с архитектором дома по самым разным аспектам, вопросам. Он достаточно хорошо описан во всей литературе, посвященной творчеству Рериха. Но с середины 60-х годов находится в Русском музее. Четыре полотна выставлены в корпусе Бенуа на лестнице. Остальные показывают только во время больших выставок. Мы нашим читателям показываем, нашим посетителям, копии цветные. Витязь и Баян. Две картины, которые располагались слева и справа на той стене. В середине были открытые хоры, пространство, откуда могла звучать музыка. Масштаб можно представить по размеру нашей стены. хоры представили себе. Что это, о чем это говорит? Что дальше идут помещения с низкими потолками. Mm-hmm. То есть там идут комнаты служебного назначения, которые не имеют художественного убранства, mm-hmm. и которые обслуживали эти помещения. И я еще всегда интригую, не только про бараньи головы спрашиваю, а всегда задаю вопрос, сколько этажей в нашем доме? И с первого раза мне никто не может правильно ответить. С фасада, когда вы зашли, там 3 этажа. Четко 3 этажа, правильно? Когда вы зайдете сюда, с той стороны, там 3 этажа. Мы стоим на 2-м, вот 3-й, внизу 1-й. А вот на нашей стороне, где стоим сейчас мы с вами, уже появился 4-й этаж. Потому что на наших хорах есть окошки. Следующая пара располагалась слева и справа от окошка. Это Илья Муромец и Соловей Разбойник. А над самим окном была еще одна картина. Вот если Илья Муромец и Соловей Разбойник в корпусе Бенуа висят, их можно увидеть, то соединяющая их картина «Городище», к сожалению, всегда висит в запасниках. Ее не видно, она очень хороша. На выставках мы ее видели. И вот небом она это пространство все соединяет. Еще были и малые полотна, потому что оконные все проемы, столбики, откосы были заполнены этими малыми работами. Это темпера по холсту. Так это выглядело. Горизонтальная над камином, вертикальная как раз из оконного пространства. Следующая пара, которая тоже висит в корпусе Бенуа, это Вольга и Микула Селенинович. Вот в пространстве нашего дома можно увидеть этот сюжет в исполнении Врубеля и в исполнении Рериха. Вроде бы они разнесены камином, да, но эскизно они сходятся в одно полотно. Они в очень хорошем состоянии в Русском музее. Когда там будете, не пройдите мимо. Там, конечно, есть ссылка, что они из дома Бажанова, но только ссылка. И самая большая картина из этого цикла – «Садко, богатый гость». Она располагалась вот на той стене, занимая ее полностью. Масштаб фриза сразу же становится очевидным. Фриз уехал на реставрацию и последующее музейное хранение.
1: А нет ли плана копии
2: воссоздания? Да, конечно, есть такой план, причем он есть с самых первых дней пребывания в этом доме. Только менялись ситуации, менялась власть, меняются технологии. Поэтому мы просто понимаем, что сделать это можно только при очередной реставрации. Это слишком серьезная работа, к ней нельзя относиться как-то поверхностно. Поэтому, когда будет следующая реставрация, в планах, конечно же, будет воссоздание фриза. А какую ГИОП выберет технологию вместе с нами, это уже покажет время. Но это обязательно будет. Этого очень здесь не хватает.
1: Да.
2: Он же делался сюда специально, и он не показывается целиком. Практически никогда его не показывают целиком. Вот та стена, 3 центральных панели – это двери, которые открываются и раздвигаются. И пространство большой столовой соединялось, и сейчас может соединиться, с залом. Этот зал, сейчас я вам покажу фотографию. Вот этот зал. Про него в описании историческом написано «Зал света слоновой кости с легкой позолотой». Чисто белой краски там нет вообще. Там многочисленные оттенки слоновой кости, такой кремовый, светлое, изящное и приятное для глаза. Деревянные панели, окрашенные, позолота реальная, она там есть. Венецианские зеркала, 2 больших, уже, увы, со следами времени. Причем в дальнем из них, если открыть полностью анфиладу, отразится врубелевский камин. И ось дверей даже Алешиным специально чуть-чуть сдвигалась, чтобы этот эффект случился. Зал освещался небольшими шишечками-светильниками. Вот они были все утрачены к тому моменту, когда мы здесь оказались, и они воссоздавались по фотографиям историческим. Поэтому сами шишечки есть, освещается, конечно, зал не только с помощью этих шишечек, но еще и спрятанным светом. В зале оригинальные корзинки для цветов, оригинальная карнизная система. Шторное все убранство воссоздано по исторической фотографии. В зале очень хорошая акустика, поэтому там бывают и концерты. Проходят и художественные выставки. Сейчас там выставка петербургского замечательного книжного графика Александра Яковлева. Вход к нам всегда свободный в часы работы библиотеки. А работаем мы теперь все дни недели с 10 до 20 часов без выходных перерывов. Я вам здесь представлю сейчас обитателей нашего дома. Филадельф Геннадьевич, Екатерина Владимировна, урожденная Чувалдина. А это его супруга. Сейчас я вам покажу фотографию с кусочком их семьи. Традиционная фотография начала 20 века, когда детки построены по ранжиру, одеты в одинаковые одежки. Мальчики в свое, девочки в свое. Вот так они выглядели. Ну, естественно, 11 детей, большая разница в возрасте. С нашим домом связаны много каких-то любопытных сюжетов, мифы, легенды. Дом Бажанова можно было бы проводить отдельную экскурсию. Ну вот самое, скажем, из них знаменитое и неправдоподобное. В последнее время мы даже стараемся ее не упоминать. Гласит эта легенда о том, что в световом фонаре был встроен аквариум, и там плавал сом. Откуда взялся?

0: в доме была найдена эта сейфовая комната, часть сейфов открытых, часть закрытых. 30-е годы, и наказаны были те, кто вовремя не доложили, что имеется такая сейфовая комната. Но поскольку Бажановы выехали из этого дома до революции, дом сменил владельца. Поэтому я думаю, что все свои богатства они увезли с собой, и можно больше по этому поводу не волноваться. И мне думается просто, что эта комната выглядит... Скорее всего, это у кого-то кладовка, кто не подозревает, что это именно та сейфовая комната. Хотя в разных источниках по-разному. Вот разница информации, и интересно, то нам говорят, ее давно нашли, потом пишут в источниках, нет, ее никто не нашел. Но я думаю, что это вот действительно где-то комната. И люди не подозревают, что это бывшая сейфовая комната, потому что по описаниям непроницаемая комната, она оделась таким образом, чтобы невозможно было ее снаружи определить. Это нужно было знать. Какие у нас еще тут мифы, легенды? Наверное, можно было бы пособирать, но я советую всем читать книгу. У нас «Счастливый дом», у него есть книга собственная о нем. Называется она «Дом Бажанова», ее автор Анастасия Долгова, умница и красавица. Молодой исследователь, историк архитектуры, кандидат искусствоведения. И ей также не было 28 лет, когда она уже презентовала эту книгу в стенах нашего дома. А в 2020 году вышло второе издание, потому что эта книжка разлетается по поклонникам нашего дома, конечно, в момент. Это очень серьезное исследование, она небольшая по объему, эта книга. Она полностью основана на архивах, исторических материалах и исследованиях. Она очень скрупулезно относится ко всем этим вопросам, я имею в виду Анастасию. В книге были использованы все эти материалы, которые библиотека долгие годы собирала до того, как Анастасия еще росла и становилась историком и исследователем архитектуры. Но главное, почему второе издание появилось, что каждый день приносит какую-то новую информацию. Или приезжают какие-то люди, связанные с этим домом. Или появляются какие-то документы. Или открываются какие-то новые архивы. Поэтому это совершенно живой и открытый памятник. И еще и его история тоже развивается буквально вот каждый день. Есть что искать, что атрибутировать и что воссоздавать. Делали специальную съемку в современной библиотеке, и также в книге использованы в достаточно большом количестве архивные материалы.
1: Мира Львовна, вот история дома после революции, что здесь?
0: После революции это достаточно такая отдельная история, тоже длинная, потому что в пространстве, вот в котором мы сейчас с вами находимся, с черного хода я это называю, да, в пространстве со двора, вот в бывшей большой столовой в Белом зале находились пара учреждений. Одно из них – бюро, другое занималось детьми и мамами, родителями, но урона дому они не принесли. С конца войны это пространство заняла библиотека Чехова, наши предшественники, очень любимая и уважаемая в городе библиотека. И находились они здесь примерно где-то до 82-го года, 83-го, может быть. То есть выехали до нас за определенный тоже период, когда была перестройка районов. Фрунзенский район, они уехали в Купчино, все учреждения. Но это была очень большая библиотека, они, в общем-то, здесь, конечно, уже не помещались, центральная библиотека своего района. И все было заставлено стеллажами. И, насколько я могу судить, в качестве памятника архитектуры они себя не позиционировали. И, в общем-то, этим мы занимались почти от нуля. Все это исследовали и смотрели. А с ними соседствовали с конца 20-х годов, с парадной части, семья Волынкиных. Очень серьезные ученые. Один химик, один инженер. У одного была семья, второй жил без семьи. Вместе они жили здесь, занимая их парадный вход, приемная, кабинет, холл и часть помещений, еще продолжающиеся по двору в квартире Бажанова. И жили они там, соседствуя уже с библиотекой, до середины 60-х годов 20 века. И, конечно, благодаря им мы всегда с благодарностью вспоминаем их имена. Сохранилось это пространство, потому что они жили и работали во время блокады. Здесь была маленькая химическая лаборатория на первом этаже. С большим уважением их вспоминают люди, которые жили тут одновременно с ними. Я имею в виду обитатели нашего дома. Они много помогали и много доброго и хорошего сделали для этих людей. Их отъезд отсюда, конечно, для них безрадостным был. Хотя для них специально... тоже отремонтировали квартиры, они поехали в дома после капитального ремонта в центре Петербурга. Но уже лабораторию восстановить свою, конечно, не могли. Мы общались с потомками, очень много интересного.

0: интересной информации об этих людях, и каждый из них достоин отдельных книг и отдельных описаний. Просто вот рекомендую даже как-нибудь, может быть, сделать сюжет, специально посвященный этим людям. А поскольку семейство Бажановых выехало из этого дома до революции, у них была другая недвижимость, им было где жить. Но сама революция наложила весьма печальный отпечаток, потому что в их судьбах отразилось все то, что было в судьбах всей страны. Были репрессированы, расстреляны старшие сыновья, офицеры, были сосланы. Уехавших за границу в семействе именно Бажановых, по линии Бажановых, мы не знаем. Только сам Бажанов вскоре после революции уехал в Финляндию, которая ближняя к нам, которая наша Финляндия, Комарова, и там он и был похоронен. Потом он жил в доме своей сестры. А Екатерина Владимировна во время революции, очевидно, оказалась в Крыму с младшими детьми, не сразу вернулась, и семья потом не воссоединилась. И в книге Анастасии достаточно подробно описано и по домовым книгам, по всем этим нашим документам, кто во время блокады погиб, что с ними, как случилось. Наши контакты были только с единственным потомком, с внучкой Бажанова, которая вернулась в постсоветские времена, в перестроечные, в Средней Азии, вернулась сюда. Где-то в Ленинградской области она сейчас живет. В последнее время у нас контактов не было. А так, да, много разговоров, встреч, фотографий, это все у нас есть. Кое-какие еще есть контакты с людьми, которые тоже жили в этом доме. Семейство Кирилловых. Несколько поколений живет в Петербурге. Первые Кирилловы приезжали к нам из Соединенных Штатов Америки. Оттуда первые воспоминания, фотографии и масса интересных документов. Примерно так. Читайте книгу. Интернет-публикации, к сожалению, очень неточные, мягко говоря. Откуда берутся данные, как выдумывается. Вот даже одна тут из последних книг, какой-то очень такой псевдосправочник, я бы сказала, по знаменитым домам Петербурга, не хочу даже антирекламой заниматься, где про наш дом написано, ну, вот абзац, в котором нет ни одного правильного слова. Как это может быть? Ну, случается. Квартира продолжалась дальше. У нас еще есть пара залов, не имеющих убранства, в которых хранятся книги, потому что все тут, как вы понимаете, в парадных залах нужно очень аккуратно. По описаниям этой квартиры, вот мы их назвали, и, собственно, этим исчерпывается. И были личные комнаты. Где они располагались, мы можем предполагать только, по всей видимости, вот по периметру двора, по той стороне они продолжаются. Подсобные помещения еще были выше и ниже. Ну, если всего было 40 комнат примерно, то можно себе представить, что было еще. Но для жилой квартиры исчерпывающие: приемная, кабинет, гостиная, малая, большая столовая и зал. В книге Анастасии есть поэтажные планы. Очень много было технических служб, которые обеспечивали кондиционирование, как мы его сейчас называем, хотя это неправильное, конечно, название. Еще много всяких. Ну и делалось все очень качественно. Задействованы были ведущие мастерские того времени, мастерские Мельцера, бюро «Вега», да? Ну, Ваулин – это работа куплена из мастерской Ваулина. Но и вся майолика из ваулинской мастерской. Мастерская Ваулина, конечно. Ваулин-Гильдвейн, так оно называлось. Керамическое производство. Тоже интересная ведь линия, потому что Петр Ваулин – предок, дед композитора Андрея Петрова. То есть это еще вот какие-то тоже завязываются такие интересные ниточки. Любопытные. То есть дом нам дарит много впечатлений. И нам и нашим посетителям, что можно рассказывать о цветах в доме Бажанова, можно рассказывать о былинных сюжетах в доме Бажанова, можно рассказывать о реставрации в доме Бажанова. Это отдельная история и песня. Мы тут все-таки 10 лет пережили этой реставрации. 91 до 2001 года. И 10 лет не потому, что тут надо было 10 лет реставрировать, а потому что 10 лет потихоньку давали деньги. Период, когда сменилась власть в стране, сменилась денежная система в стране. Но поскольку мы государственное учреждение, мы подчиняемся Комитету по культуре, то финансирование было один раз открыто, а дальше уже некуда было от нас деться. Поэтому эти работы продолжались. Я убеждена глубоко, что если такие серьезные памятники находятся в руках учреждений культуры, то они сохранятся. Это, безусловно, музеи, библиотеки. И тем более такое музейное пространство все-таки жилой квартиры должно жить, должны ходить люди. Люди могли ходить, видеть, смотреть. У нас география последних дней. Я удивляюсь, мы же ведем вот этот вот учет, мы просим записываться. Кого-то я увидела в Приднестровье, по-моему, последняя запись в Белом зале. Я прошу сейчас, чтобы люди просто писали, откуда они приехали. Потому что это для нас очень важно. Москва – это традиция уже. Большая группа из Минска у нас была. Просто уже слухом полнится, один другому рассказывает, и люди приезжают. С первого дня, когда мы здесь находимся, и после реставрации сразу же вся экскурсионная деятельность для того, чтобы люди могли это увидеть, потому что это очень ценно для нас, для души, для глаз.
1: Радиоэкскурсия по дому Бажанова, расположенном на улице Марата, 72, закончена. Экскурсию провела заведующая библиотекой Мира Львовна Васюкова. А передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. И я искренне желаю вам обязательно увидеть все это своими глазами.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 6 «Си минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра «Кливленд Оркестра». Дирижер Лорен Маазель.

Дорогие слушатели, сегодня мы начинаем серию передач, которые познакомят вас с одним из замечательных православных педагогов нашего времени, Софьей Сергеевной Кулумзиной и ее книгой «Наша церковь и наши дети».

0: Сегодня, когда открылись, наконец, границы России, многие из русских эмигрантов спешат посетить свою родину. Кто-то навещает могилы предков, кто-то приезжает, чтобы впервые увидеть страну отцов и дедов. А есть среди них такие, которые прежде всего стремятся помочь в восстановлении попранного и забытого. Это относится к Софье Сергеевне Кулумзиной, посвятившей всю свою жизнь делу религиозного воспитания детей. Ею созданы десятки книг, в том числе и «Закон Божий для детей», который уже издан в России. Мы познакомим вас с лучшей книгой Софьи Сергеевны Кулумзиной «Наша церковь и наши дети», в которой она обобщила опыт многих десятилетий занятий с детьми и будущими священниками. Но сначала несколько слов об авторе.
1: Автор этой книги – педагог, писатель, мать четверых детей. Прожила трудную, полную скорбей и лишений, но все же счастливую жизнь. Ей привелось работать вместе с матерью Марией, Кузьминой Караваевой, Николаем Бердяевым, Иваном Ильиным, отцом Сергием Булгаковым. Во многом ей помог митрополит Евлогий, Георгиевский, назначенный патриархом Тихоном, управляющим западноевропейскими православными русскими приходами. Софья Сергеевна Кулумзина родилась в 1903 году в Петербурге. Ее отец Сергей Шедловский был видным деятелем Государственной Думы. В 1920 году Софья Кулумзина была вынуждена вместе с родителями покинуть родину. Сначала семья поселилась в Эстонии, а после смерти отца перебралась в Германию, а затем во Францию. Еще в Эстонии Софья Сергеевна организовала воскресную школу для детей русских беженцев. В Германии она в течение 2 лет училась на философском факультете Берлинского университета, посещая в то же время курсы религиозно-философской академии, основанные Бердяевым, Франком, Ильиным и другими профессорами, высланными в 1922 году из России. Перебравшись с матерью во Францию и зарабатывая на жизнь трудом секретарши, Софья Сергеевна принимала в то же время деятельное участие в русском студенческом христианском движении. В 1926 году митрополит Евлогий одобрил ее кандидатуру на установленную американским фондом Рокфеллера стипендию и способствовал ее поездке в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы она могла продолжить образование. Софья Сергеевна получила степень магистра по педагогике при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Вернувшись во Францию, она полностью отдалась работе с детьми, ведущейся при РСХД, руководила летними лагерями, заведовала воскресными и четверговыми школами, а также заочными детскими курсами. Общественная работа прекратилась на время, когда она вышла замуж и стала матерью. После войны Софья Сергеевна Кулумзина была привлечена к составлению новых книг по закону Божьему, изданных в Париже «Имкопресс» в 5 томах. В 1948 году Кулумзины переезжают в Соединенные Штаты. После нескольких трудных лет семья стала на ноги, и Софья Сергеевна смогла полностью отдаться церковно-педагогической работе. По ее инициативе и при ее деятельном участии было составлено и издано большое число детских книг по изучению Священного Писания на английском языке. Религиозная педагогика была введена в число обязательных курсов в Свято-Владимирской духовной семинарии, и Софья Сергеевна преподавала этот предмет более 10 лет. Ее трудами была создана Общеправославная комиссия по религиозному воспитанию. Будучи ответственным секретарем этой комиссии, Софья Сергеевна постоянно разъезжала по всей территории Соединенных Штатов, проводя семинары для учителей и организуя приходские школы. Свято-Владимирская духовная семинария присудила ей за труды почетную степень доктора богословия. Кроме многочисленных книг для детей, Софьи Сергеевной на английском языке написана книга воспоминаний, в русском варианте называющаяся «Миры за мирами. Воспоминания русской эмигрантки». Оставив педагогическую деятельность в связи с преклонным возрастом, она продолжает помогать священникам и мирянам не только в Соединенных Штатах Америки. Она возглавляет организацию «Религиозные книги для России», а с 1983 года Софья Сергеевна в течение нескольких лет вела религиозные передачи на радиостанции «Свобода».
0: Итак, слушайте первую передачу по страницам книги Софьи Сергеевны Куламзиной «Наша церковь и наши дети».

Я осознаю, что моя книга не является академическим трудом и скорее отражает мой личный педагогический опыт, опыт матери, учительницы, бабушки. Я бы не решилась ее издавать, если бы не стояла так остро проблема христианского воспитания детей в наше время, в секуляризованном мире, в наших семьях. Пусть моя книга послужит слабым и неполным призывом для появления новых православных педагогических трудов, пишет Софья Сергеевна Куломзина в предисловии к книге «Наша церковь и наши дети».

0: Нет никаких оснований для самодовольства, когда мы говорим о современной церковной жизни и о достижениях в области воспитания детей и молодежи. В некоторых отношениях наша эпоха имеет нечто общее с эпохой раннего христианства. Христианская вера, то есть вера в то, что Иисус Христос – Богочеловек, что Бог троичен и что Церковь – это живое тело Христово, эта вера исповедуется меньшинством, да и это меньшинство разделено и расколото. Христианские символы, праздники и традиции в значительной степени утратили свою жизненность. Они либо уходят из нашей жизни, либо становятся объектом торговли, либо отождествляются с кулинарными или национальными обычаями и слишком часто сводятся к чему-то приятному, но не очень понятному. Во многих странах человек должен обладать немалым мужеством, чтобы исповедовать, что он христианин. И даже там, где не существует враждебного отношения к религии, культура от религии отделена. Трудно найти какое-то христианское содержание и христианское понимание жизненных ценностей среди всех тех впечатлений, которые вбирает в себя современный ребенок дома, в школе, через средства массовой информации, книги, журналы, рекламу. Это свойственно даже тем семьям, которые посещают церковь. В этом смысле ребенок вырастает сегодня в обстановке, близкой к той, которая царила во времена Римской империи.
1: Огромное же отличие от той эпохи в том, что сегодня размыта четкая граница, всегда пролегавшая между мировоззрениями христианским и нехристианским. В Римской империи школьное образование было совершенно светским. Господствующее представление о браке, о сути семейных отношений, о человеческой личности резко отличались от христианских. Ребенок-христианин рос дома, ясно сознавая, что быть христианином значит отличаться от окружающего общества, отрицая его ценности. Компромисс с окружением или приспособление были немыслимы. Сегодня эти границы размыты. Что означает быть христианином? Кто сегодня называет себя христианином? Многие люди, называющие себя христианами, заявляют, что они воспринимают христианство прежде всего как нагорную проповедь, смысл которой заключается в любви и уважении к людям, в жизни, в мире и благожелательности, а также признание весьма смутного ощущения некой божественной силы, присутствующей в мире. Этого им вполне достаточно. Конечно, не стоит оспаривать искренности или ценности подобных утверждений. Но все же мы не вправе утверждать, что этические и моральные ценности – отличительная и исключительная привилегия христианства. Этические кодексы существуют не только у религии. Даже коммунизм и нацизм имеют весьма строгий моральный кодекс, основанный на дисциплине, самопожертвовании, товариществе, послушании власти. Учебник этики для педагогических институтов, изданный в Советском Союзе, повествует о правилах хорошего тона, послушании, честности, взаимопомощи и тому подобных вещах в духе XIX века. Поэтому, если мы утверждаем, что христианская мораль – это сущность христианства, мы должны разобраться, что же это такое христианская мораль и чем она отличается от нравственности в общепринятом ее понимании. Здесь мы встречаемся с парадоксом. Христианство немыслимо без своего нравственного закона, и в то же время такой закон может существовать совершенно отдельно от христианского понятия о жизни и, может быть, даже противен христианской вере.
0: Таким образом, сегодня, воспитывая наших детей, мы сталкиваемся с ситуацией, с которой пришлось столкнуться ранней Церкви Христовой. Существует все же большая разница. Мы не можем просто усвоить благочестие древнерусского человека. Некоторые его духовные ценности и теоретические положения всегда составляли и сейчас составляют часть нашей духовной жизни. Вера в свободу человека, дарованную ему Богом, вера в творческую деятельность человека в мире, уважение к человеческой индивидуальности, терпимость всегда были внутренней частью христианской мысли, особенно ярко выраженной в жизни великих святых и богословов. Но они не были отражены в жизни общества, в структуре домашнего уклада или педагогических теориях. Инквизиция, религиозные гонения и войны, жесточайшая дисциплина в школе и дома, нетерпимость в свое время не считались злом. Все это было просто частью общепризнанного способа спасения души. В течение веков философия воспитания, светская и христианская в равной мере, считала аксиомой, что душа любого ребенка – это чистая доска. Защитите ребенка от дурных влияний, наказывайте за проступки, поощряйте за хорошее, и в конце концов вы получите хорошего человека. Хотя один из основных пунктов христианского духовного наставничества, как это видно, например, из добротолюбия, заключается в том, что каждая душа абсолютно уникальна, и задачей духовного отца является точное определение всего необходимого для духовного роста каждого отдельного человека, такой подход не нашел своего отражения в практике религиозного воспитания детей.
1: Принцип свободы человека перед Богом был осознан человечеством лишь в последнее время. Именно эта концепция отличает наше христианское мировоззрение от современных антихристианских философий. Христианская вера – это свободный акт. Она есть уверенность в невидимом. Без свободы не может быть веры. Вы можете подлинно уверовать лишь в том случае, если за вами остается свобода сомневаться. Сознание свободы человека оказывает глубокое влияние на весь подход к христианскому воспитанию. Мы можем явить человеку, во что мы верим, явить реальность веры в нашей жизни, но мы никого не можем заставить верить, и, следовательно, никого не можем заставить верить правильно. Весомая часть нашей веры основана, конечно же, на доверии к авторитету святых, церкви, священного писания. Но это доверие – результат свободного выбора и никому не может быть навязано. Мы не можем внушить нашим детям: «Вы должны верить так-то и так-то, потому что так говорю я, или потому что так сказано в катехизисе, или потому что так написано в Библии». Мы можем и призваны говорить: «Я верю, Церковь учит, в Евангелии написано». Воспитание должно основываться на точном знании, что любой подросток или юноша могут уверовать лишь благодаря собственному свободному выбору.

Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. Первое, основное, весьма насущное и нелегкое задание, стоящее перед христианским воспитателем, пробудить в ребенке ощущение реальности Бога. Другими словами, важно помочь ребенку узнать Бога, а не только узнать о Боге. Именно это ощущение реальности Бога почти совершенно отсутствует в современном обществе. Я помню, как один молодой студент так это выразил. «Я не то, что не верю в Бога, — сказал он, — но Он кажется таким нереальным. Многие люди, не будучи принципиальными атеистами, лично просто не ощущают Бога, Его власти, Его присутствие в их жизни как подлинной личности, с которой их связывают определенные отношения. Для многих христиан церковные обряды, нравственные ценности, этнические и национальные традиции более реальны, чем простой факт, что Бог существует, что Его присутствие в нашей жизни ощутимо, что каждый из нас связан с Богом. Конечно, никакие учебники, никакие уроки и поучения сами по себе не могут привить этого чувства. И все же я убеждена, что учитель должен всегда памятовать об этой цели, что она должна стать подлинным критерием всех наших преподавательских методов и уроков. Помочь ребенку ощутить реальность Бога — это цель всей нашей жизни.

0: Менее чем за первые 3 года жизни ребенок вырастает из крохотного, беспомощного существа, копошащегося в пеленках, в маленького человека, который ходит, бегает и говорит, высказывает свои желания и вкусы, признает и любит одних людей, не любит или боится других, может быть веселым, любопытным, счастливым, грустным, сердитым, расстроенным, сопоставляет определенные вещи и личности с приятными или пугающими ощущениями. Он умеет любить, жалеть, ревновать. К 3 годам ребенок познает мир своего дома и вокруг него накапливает огромное количество впечатлений. У него появляется живая фантазия, хотя еще недостаточно развит логический интеллект. Его разум проявляется в действиях. В 3 года он подготовлен к восприятию мыслей, основанных на чувственном опыте. Ему доступны понятия размера, цвета, очертания. Наша православная церковь придает большое значение религиозной жизни младенца, большее, чем другие христианские вероисповедания. В самые первые недели своей жизни младенцу доступны 3 основных таинства – крещение, миропомазание и причастие. А кроме того, существуют такие обряды, как наречение имени или воцерковление. Церковь как бы делает младенца носителем полноты своей благодати – и охраняет его от зла задолго до того, как в нем начинает функционировать разум и понимание окружающего. Церковь как бы признает подсознательную область нашей душевной жизни, существование того «я», которое лежит глубже нашего сознательного мышления и нашей сознательной воли. Духовное и аскетическое церковное сознание признает, что то «я», та личность, которую мы знаем, признаем и даже создаем, только видимая верхушка айсберга. Большая часть человеческой личности остается как бы под водой, и нам неизвестно, хотя она очень сильно влияет на нашу жизнь. В известном смысле вся жизнь взрослого человека является ответом на развитие, полученное в младенчестве.
1: В каком-то смысле можно говорить о священническом служении родителей христиан. Они как бы совершают таинство, потому что вводят Бога в жизнь своих детей, а жизнь детей посвящают Богу. Такая задача требует священной цельности. То, как мать меняет пеленки, как кормит малыша или обнимает его, имеет такое же значение для религиозного роста младенца, как и то, как она молится над ним или несет его в храм. Все, что делает мать для ребенка, обретает религиозный смысл, если она дышит любовью и заботой, одаряет спокойствием и счастьем. Качество материнской любви зависит от того, насколько тесно она связана с Богом. Материнская любовь может обернуться гнетущей, ревнивой, боязливой. Она может исполниться страхом и смятением. В некоторых случаях мать может быть настолько несчастной, настолько эгоистичной или настолько подавленной, что может не любить своего ребенка. С религиозной точки зрения в таком случае младенец поистине обездолен. Но радостное, ответственное, неизменно настоящее, на грани самопожертвования любовь, которой многие матери одаряют своих детей, религиозно по своей природе.

0: В одном из наиболее поразительных отрывков Евангелия Иисус Христос говорит о действенности доинтеллектуального опыта христианской веры. Его ученики, стремясь сохранить его учение на уровне взрослых, пытались не допустить к нему матерей с детьми. Он вознегодовал. Он сказал, что «детям принадлежит Царствие Божие, и тот, кто не принимает Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Евангелие от Марка, глава 10. Он тут же явил отношение Бога к детям, обнял детей, возложил руки на них и благословил. Он передал свою любовь не через учение, даже не с помощью рассказа или притчи, а через прикосновение к ним, телесный контакт. Он дал им возможность ощутить себя через их физические чувства. И, обращаясь к взрослым, подчеркнул, что детское восприятие божественной любви, его благословение, переданное детям телесным прикосновением, вполне закономерно и исполнено религиозного смысла. Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него, как сказано в Евангелии.
1: Наша церковная жизнь представляет много возможностей для подобного восприятия религиозных ценностей посредством органов чувств. Пусть ребенок повертит в руках свой крещальный крестик, пусть он рассматривает, трогает и целует иконку, висящую над кроваткой, пусть он почувствует запах ладана, пусть полюбуется яркой раскраской храма, пусть вкусит святое причастие, ощутит его вкус, пусть он почувствует капли святой воды на лице, послушает пение, перекрестится. Хотя это может быть для него всего лишь какой-то игрой пальцами. В нашей церкви все эти действия, эти ощущения не являются просто религиозным сюсюканьем, о котором можно потом забыть. Они остаются в силе, остаются действиями, исполненными значения и смысла на протяжении всей жизни православного человека. Младенец приобщается к ним, начинает принимать в них участие через свой собственный реальный младенческий опыт».

0: Дорогие слушатели, сегодня мы начали знакомство со страницами книги замечательного православного педагога Софьи Сергеевны Куломзиной «Наша церковь и наши дети». Продолжение в наших следующих передачах.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39. Голос православия.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

ловкость во всех телесных упражнениях и приятное искусство. Как вспоминал Чичерин, в нашем воспитании не была забыта и физическая сторона. Отец настаивал на том, чтобы мы приобрели ловкость во всех телесных упражнениях. Нас рано посадили на лошадь, и мы в деревне ежедневно делали по 10 и по 15 верст верхом. Гувернер выучил меня порядочно плавать, что для меня всегда было большим удовольствием. Фехтованию мы стали учиться уже в Москве. Танц-классы начались с 12-летнего возраста, и это был единственный урок, который, особенно на первых порах, был для меня истинным мучением. Отец знал, что всякие пригодные в общежитии ловкости и умения, приобретенные человеком, составляют для него преимущество. Предметам, которые помогали ребенку стать светским человеком, истинным представителем своего сословия, уделялось особое внимание. Самым подходящим возрастом для начала обучения танцам считалось 5-6 лет. Занятия проводились от 2 до 4 раз в неделю, по несколько часов, как индивидуально, так и в группе. Детей учили почти так же серьезно, как и профессиональных балетных танцовщиков. Они осваивали балетные позиции, па, заучивали довольно сложные фигуры балетных и характерных танцев. Особенно трудны в танцах первая позиция, при которой пятки ног соединены, а носки так сильно развернуты в стороны, что ступни образуют совершенно прямую линию. И также пятая позиция, когда ноги скрещены и ступни приставлены одна к другой, так что носок одной ноги соприкасается с пяткой другой. Освоить эти мудреные позиции, не теряя при этом равновесия, стоило немалого труда, и танцмейстеры ставили учеников в деревянные станки, состоявшие, как вспоминала Вера Фигнер, из доски с выдолбленными на ней подошвами для ног и 2 вертикальных стержней, за которые надо было держаться руками. Не держась за эти палки, невозможно было устоять на ногах. В некоторых случаях на учеников надевали специальные конструкции для колена спины, сделанные из деревянных досок на винтах. Некоторые чрезмерно усердные танцмейстеры так закручивали винты для выпрямления ног или поясницы, что ребенка зажимало как в тисках. Для многих детей, особенно мальчиков, танцевальная повинность была тяжелой обузой. Чичерин вспоминал, каким наказанием для него, уже подростка, были эти уроки. Он мучительно стеснялся своего танцевального костюма, девчачьих башмаков с бантиками, необходимости принимать на людях танцевальные позы и прыгать. «Я хотел быть серьезным молодым человеком, по целым дням углубляясь в книги, а меня наряжали в курточку и башмачки и заставляли плясать. Этого я никак не мог переварить. Одевание к танцам становилось трагическим событием, каждый шаг которого требовал насилия над собой». Выучился Чичерин так себе, хотя позже счел, что постоянное перемалывание себя на танцевальных уроках пошло на пользу его характеру. Со временем, вращаясь в большом московском свете, я увидел, что мои родители были совершенно правы, настаивая на том, чтобы мы учились этому весьма естественному в собраниях молодежи упражнению, и даже сожалел о том, что под влиянием ребяческих предубеждений никогда не хотел выучиться ему порядком. Не ладилось с танцами и у Сергея Дмитриевича Шереметьева. «Наказанием для меня были всегда уроки танцевания», — писал он. «Мой учитель танцев был месье Агюст Пуаро. Эти уроки потому были особенно скучные, что я был один. Меня заставляли делать всякие па, учили гавоту и минуэту, и не выучили порядочно ни вальсу, ни мазурки. Учитель был постоянно мною недоволен и ставил дурные отметки». На уроках танцев осваивали весь классический и модный танцевальный репертуар. Плясать учили и венгерку, и болеро, и качучу, и по-тирольски, и по-цыгански, и а-ля грек,
и разными другими манерами, поскольку помимо модных парных танцев в программу балов, особенно по случаю домашних праздников, обязательно входили сольные выступления и небольшие балеты, исполнявшиеся малыми и большими детьми. Это называлось «танцевальный сюрприз». В их числе были и знаменитый танец «Шалью», в котором, как помните, блистала на выпускном Катерина Ивановна у Достоевского. И танец с венком, и всевозможные тарантеллы, персидские пляски и прочее. Очень популярны были и русские пляски. Уже во второй половине XVIII века ставили слегка облагороженные балетные танцы в русском стиле, обязательно, чуть не каждый вечер, исполнявшиеся императорскими артистами в театральных дивертисментах, маленьких сборных концертах, которыми в те времена по традиции завершался всякий спектакль. По-русски зачастую плясали здесь и модные французские танцовщики. Подобным русским пляскам, сохранявшим все традиционные движения, но немного драматизированным танцмейстером, учили и дворянских детей. И многие родители, в том числе весьма знатные, охотно демонстрировали таланты своих чад. Так в Москве на рубеже XVIII-XIX века очень славилась своим умением плясать по-русски юная графиня Анна Алексеевна Орлова. Многие современники вспоминали, как во время балов ее отец, граф Алексей Орлов, приказывал музыкантам играть русскую песню «Я под цветиком ходила», а графиня Анна принимала заслуженное восхищение своим танцевальным искусством. Здесь же обычно находился и ее танцевальный учитель Балашов, постановщик танца, и тоже получал комплименты. В провинции же, особенно в кругу низового дворянства, главное место на всяком балу занимали русские пляски, которым нередко обучались прямо у крестьян. Стогов вспоминал о свадьбе своих родственников в подмосковной Рузе в начале XIX века. Сначала пропели поздравительную песню, поминали имена дяди и тетки, потом плясовую. Дедушка с бабушкой не танцевали, а пошли парами молодые русскую. Дядя отлично танцевал, все хвалили. Тетка, разодетая, стройная, с веселыми глазами, тоже удостоилась общей похвалы. Дядя танцевал и трепака, и казака, а как пошел в присядку, только мелькал. Некоторые из гостей даже вскрикивали от восторга. Молодые открыли бал, помню, все танцы кончились поцелуями. Долго сменялись пары, кажется, все переплясали. Подобным же образом и наблюдением за крестьянками и уроками у танцмейстера могла выучить русскую пляску и толстовская Наташа Ростова. Во времена, когда писался роман Толстого, по-русски из дворян, конечно, уже мало кто плясал, а вот во времена действия книги это было вещью совершенно обыкновенной. Танцам учили в основном актеры балета. В 1800-х годах среди них были такие тогдашние знаменитости, как Дидло, упоминаемый Пушкиным, Колосова, Новицкая. В 1830-40-х годах Мунаретти, Гюленсор и так далее. О конце века княгиня Васильчикова вспоминала: «С детства мои современники и поколение старше моего брали уроки у старика Троицкого. Мы выстраивались в ряд в одном конце зала, а он сидел на другом против нас и, закинув ногу на ногу, поглаживая бакенбарды и хлопая в ладоши, если мы ошибались, командовал нами, как солдатами. Горе неуклюжим! Тогда Троицкий передразнивал нас и унижал нас публично». В задачи танцмейстера входило научить не только танцевать, но и свободно держаться в обществе, легко и непринужденно двигаться. Поэтому много внимания уделялось поклонам и реверансам, выработке красивой осанки, положению рук и ног, даже особого, приличного в обществе выражения лица. Вот как описывалось оно в учебнике танцев начала XIX века. «Глаза, служащие зеркалом души нашей, должны быть скромно открыты, означая приятную веселость. Рот не должен быть открыт, что показывает характер сатирический или дурной нрав, а губы расположены с приятной улыбкой, не выказывая зубов».
На занятиях у танцмейстера учились садиться, ходить, пересекать зал, надевать и снимать шляпы и перчатки, входить в карету, обмахиваться веером, почтительно брать и подавать разные предметы и тому подобному. Во всем этом имелись тонкости. Например, хороший тон не позволял ни при ходьбе, ни при разговоре размахивать руками, а главным признаком изящной походки считалось, если у идущего не видно подошв. Танцмейстеры же довольно часто устраивали и так называемые детские балы. Их затевали специально для подростков 13-16 лет, которые уже умели сносно танцевать, но в свет по малолетству пока не выезжали. Детские балы или детские праздники, как их еще называли, организовывали либо в знатных семьях по случаю именин кого-то из детей,

маслом прямо оттуда поехать в театр, а затем на большой бал. В числе московских танцмейстеров самым вероятно известным, почти легендой, был Петр Андреевич Йогель, который приехал из Франции и стал учить московских детей танцам в 1800 году, а перестал, когда ему было уже хорошо за 80, в начале 1850-х годов. Это был признанный мастер своего дела, через руки которого прошло полгорода. Кроме приватных уроков, он учил танцам воспитанников университетского благородного пансиона, в числе которых были Жуковский, Грибоедов, Лермонтов. К концу жизни Йогеля на его детских балах правнучки встречались со своими прабабушками, так как и те, и другие были ученицами мэтра. Естественно, что когда Лев Толстой писал «Войну и мир», он не мог обойти фигуру Йогеля своим вниманием и дал ему в ученицы свою Наташу Ростову. Холостяки, подумывающие жениться, были частыми гостями на детских балах. Здесь, в комфортной обстановке, можно было увидеть будущих светских звезд, бальных дебютанток ближайших лет, и кого-нибудь заранее присмотреть. Так поступил, как известно, и Пушкин, который заметил Наташу Гончарову, как и он сам, учившуюся у Йогеля, еще до появления ее в большом московском свете. В свою очередь, юные дамы использовали детские балы для репетиции взрослых отношений. Мемуаристка Нарышкина, выросшая в деревне и потому не слишком светская, вспоминала: «Изредка нас водили на детские балы. Девочки, которых мы встречали, представляли для меня особый, новый тип. Они были элегантные и нарядные, как настоящие маленькие дамы, и умели говорить светским жаргоном о светских вещах. В этом отношении я сознавала их безусловное превосходство надо мной. Их апломб, миленькие манеры, легкий флирт с пажами, рассказы и смешки были для меня недосягаемые. И вместе с тем я чувствовала, что никогда не заговорила бы при них о том, что наполняло мою голову и мое сердце. Так что моя роль с ними была довольно пассивная». Если танцам дворянских детей начали учить еще во времена Петра I, то мода на уроки музыки пришла позднее. Во всяком случае, Тучков замечал: «Мне никогда не случалось слышать от стариков, чтоб кто-либо из благородных людей в царствовании Петра I, Екатерины I и даже Анны занимался музыкой. Кажется, что сделалось сие обыкновение со времен Петра III, потому что он сам любил играть на скрипке и знал музыку. И то, может быть, из подражания Фридриху II, которого он до безрассудочности почитал». Во второй половине XVIII века музыка стала одним из тех приятных искусств, которые разнообразят досуг светского человека, и ее включили в число обязательных для изучения предметов. Девочек учили играть на фортепиано или арфе, мальчиков – тоже на фортепиано, скрипке или флейте. Число и продолжительность музыкальных уроков могло варьироваться от двух уроков в неделю у мальчиков, которым музыка считалась менее нужной, до ежедневных занятий у девочек, для которых игра на музыкальном инструменте была не только способом последующего ублажения супруга, но и средством привлечения к себе светского внимания. Поэтому, как часто вспоминали, уроки музыки лет 7 становились сперва крестом несомым из покорности, затем пыткой, которой подчинялись во имя дисциплины. Большинство девочек музыкой занимались ежедневно по 3-4 часа. Часовой урок до обеда, послеобеденное разучивание заданного и после чая час на игру соло или в 4 руки с сестрой. В игре более всего ценились техника, быстрота,

европейская знаменитость Гензельт, Фильд и другие, у которых училось немало талантливых отпрысков столичной знати. Глинку, как позднее Чайковского, поначалу учили музыке их гувернантки, Глинка вспоминал. Хотя музыке, то есть игре на фортепиано и чтению нот, нас учили механически, однако же я быстро в ней успевал. Варвара Федоровна, гувернантка, была хитра на выдумке. Как только мы с сестрой начали кое-как разбирать ноты и попадать на клавиши, то сейчас она приказала приладить доску к фортепиано над клавишами, так что играть было можно, но нельзя было видеть рук и клавишей. И я с самого начала привык играть, несмотря на пальцы. Сушкову музыке учила тетка, и здесь результаты меньше впечатляли. Сначала она выучила меня, как называются клавиши, потом кое-как растолковала ноты, не говоря, что есть четверти, восьмые, не объясняя, что такое пауза, дисконт, бас, тон, и все показывала с рук, и кое-как толковала, что «ре» на средней октаве пишется так, на нижней так, кончалась всегда любимой фразой «все это само собой придет, разбирай только побольше, так и привыкнешь читать ноты, как книгу». Не имея ни малейшего понятия о теории музыки, никогда я не видала и не трудилась над гаммами, а прямо засадили меня за пьесы Штейнбельта и Фильда. На беду мою я пристрастилась к музыке, по 4 часа в день занималась ею, но должна признаться, что никогда и никто не узнавал, что я барабаню. Слышалось что-то знакомое, но из рук вон безобразное. Рисованию из всех приятных искусств уделяли наименьшее внимание. Разве уж ребенок настолько увлекался, что выпрашивал дополнительные уроки? Обычно хватало 1-2 лет по одному занятию в неделю, чтобы ребенок выучился владеть карандашом и акварельной кистью и освоил навыки копирования с оригиналов, то есть образцовых литографий или рисунков, выполненных профессиональными художниками, а также основы композиции. Если требовалось более серьезное обучение, как это было с Глинкой, страстно хотевшим в детстве научиться рисовать, то ребенка усаживали за рисование с глаз, носов, ушей и прочее, требуя безотчетного механического подражания. В некоторых дворянских семьях уже во второй половине XVIII века стали обучать детей ремеслам. У истоков этой традиции стоял император Петр, который, как известно, освоил за свою жизнь чуть не 30 ремесел, включая умение удалять зубы. Особенно любил Петр работу на токарном станке, занимавшую руки и разгружавшую голову, и много способствовал повышению престижа этого занятия. Кое-кто из подвижников Петра подражали ему, и собственные токарни, можно сказать, вошли в моду. Тем более, что подобными чистыми ремеслами увлекались и некоторые другие европейские государи, например, несчастный, кончивший свои дни на гильотине Людовик XVI, который любил возиться со всякой механикой, собирал и чинил замки, часы и так далее. Екатерина Великая умела резать камни и на досуге с успехом копировала античные камеи. Императрица Мария Федоровна, супруга императора Павла I, подобно Петру, любила точить на токарном станке вещицы из дерева и кости и часто дарила супругу собственные изделия. Он и умер, цепляясь за точеные балясины, украшавшие подаренные ею письменный стол. Потому и русские дворяне учили своих детей царскому токарному искусству. Как мы помним, за токарным станком любил отдыхать и старый князь Волконский в «Войне и мире», а также учили часовому и переплетному мастерству. В конце XVIII века эта мода получила дополнительную подпитку. Насмотревшись на мытарство изгнанных революцией своей страны французских аристократов, наиболее дальновидные русские родители озаботились научить детей делать своими руками хоть что-то полезное, чтобы в случае чего не помереть с голоду. Помимо этих занятий, детей могли приучать и к садоводству, считавшемуся вполне благородным занятием. Еще римские императоры самолично выращивали капусту. Поэтому среди прочих летних забав юного дворянина частенько ждал собственный садик, в котором

0: Он, конечно, с помощью садовника сам копал грядки, рыхлил землю, выпалывал сорняки, выращивал цветы и овощи и так далее. Так делали и в императорской семье. Наконец, во второй половине XIX века, специально, чтобы привить детям уважение к крестьянскому труду, их учили несложным деревенским работам – косить, жать хлеб, ухаживать за скотом. Так поступали в семье великого князя Константина Николаевича, известного поэта К.Р., у Льва Толстого до его известного «Прощения» и во многих других семьях. В целом можно сказать, что дворянское образование заметно совершенствовалось. Число преподаваемых предметов сокращалось, отсекалось случайное, прибавлялось нужное. Языки перестали быть средством покрасоваться и становились орудием познания. Гуманитарные предметы наполнялись жизненной конкретикой, нахватанность перерастала в эрудицию. Все это служило формированию действительно рафинированной личности, аристократии не только по крови, но и по духу.
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» для вас прозвучат фрагменты книги Юрия Лощица «Гончаров». Передачу ведет Мария Петько.
1: В начале июня 1857 года Гончаров получает 4-месячный заграничный отпуск и отправляется на курс водного лечения в Мариенбад. Имея сперва намерение быстро проследовать с курорта в Париж, он изменил своим планам и надолго задержался в Мариенбаде. Причину такой задержки Гончаров излагает в письме своему другу Ивану Ольховскому, которого, конечно, не могла не поразить новая авантюра влюбчивого 45-летнего холостяка. «Едва выпью свои 3 кружки и избегаю весь Мариенбад с 6 до 9 часов, — пишет он в каком-то опьяненном захлебе, — едва мимоходом напьюсь чаю и к ней, сижу в ее комнате, иду в парк, забираюсь в уединенные аллеи, не надышусь, не нагляжусь». А еще через несколько строк мариенбадский мистификатор разом остужает разыгравшееся воображение Ольховского. «Женщина эта — мое ж создание, писанное, конечно, но теперь угадали недогадливые, что я сижу за пером». Подробности своей мариенбадской тайны Гончаров открывает приятельнице Юненьке, Юнии Дмитриевне Ефремовой. «Помните, как вы на весь мир трещали, что я поеду, напишу роман, врачусь здоровый, веселый? Как мне было тогда досадно на вас! Какими пустяками казалось ваше пророчество? Какая бестолковая, — думал я, — разве это возможно? Разве не прошло это все, и здоровье, и романы? И что же? Вы чуть не правы. Да как вы смеете быть правы, как вы позволили себе предсказывать то, в чем я не только сомневался, но и отчаивался? Помню еще, как на прощание вы робко и торопливо перекрестили меня. Но, видно, от чистого сердца и, конечно, очень искренно, от всей полноты дружбы пожелали мне покоя, веселья и опять-таки писания. Представьте же, мой друг, что все это вполовину, нет больше, нежели вполовину, уже исполнилось. Я ставлю себе в долг прежде всего сказать об этом вам. Да что вы молитесь, что ли, за меня? Продолжаете желать так же искренно, как и при отъезде? Видно так. Так слушайте же, я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля у меня уже закончена первая часть Обломова, написана вся вторая часть и довольно много третьей. Так что лес уже редеет, и я вижу вдали конец. Поэма любви Обломова кончена, сообщает Гончаров в том же письме своей приятельнице. А 5 днями позже в письме Ольховскому уточняет. Действие уже происходит на выборгской стороне. Надо изобразить эту выборгскую Обломовку, последнюю любовь героя и тщетные усилия друга разбудить его. История написания Обломова предстает перед нами как выдающийся феномен творческой продуктивности, один из самых выдающихся за всю историю новоевропейской литературы. «Мариенбадское чудо» — так обычно именуют этот феномен литературоведы, биографы Гончарова, подчеркивая тем самым, что события лета 1857 года в жизни писателя пограничны с чем-то сверхреальным, умонепостижимым. Много лет Гончаров нес ношу романа в гору, изнемогая под своей тяжелой ношей. Теперь же происходит нечто из ряда вон выходящее. Гончаров работает в Мариенбаде за письменным столом всего по 5 часов в сутки, с 10 утра до 3 пополудни. То есть он пишет по минимальному подсчету от 14 до 16 машинописных стандартных страниц ежедневно. 3 страницы в час. Это как бы почти под диктовку. Скорость начинающей стенографистки или скорость конспектирующего студента. При этом не просто сочиняется большой по объему роман, не только пишется один из лучших русских романов XIX века, создается классическое произведение мировой литературы, лепится характер, который со временем будет поставлен в один ряд с образами Гамлета, Фауста, Дон Кихота. Гончаров сам признается в письме Ольховскому из Мариенбада. Я писал как будто по диктовке. И право, многое явилось бессознательно. Подле меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать. Он еще оглушен всем происходящим, еще не верит, что случившееся реальность. Полтора месяца назад в письме Ольховскому из Варшавы он проронил как бы нечаянно: «У зла есть дно, добро бездонно». Он не ждал уже победы, лишь каким-то неугнетенным краешком души продолжал верить, как дети верят в небывалое. Зло ограничено, добро беспредельно. И вот неделя невероятной творческой возбужденности, все силы счастья, здоровья, созидания, радости, воли, ума, что были в нем накануне угнетены, скованы и оскорблены, все это враз всколыхнулось, разрослось, сдвинулось с места, и дно, то самое плоское серое дно, которое так часто застило ему небеса, вдруг раскололось, рассыпалось на куски, и ликующий бездонный хлынул, сметая со своего пути осколки, победительный творческий свет. Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край? Всякий раз, перечитывая эти строки гончаровского шедевра, вспоминаю тщедушный свет зимнего утра, жарко натопленную классную комнату и нашу учительницу литературы, читающую нам, семиклассникам, начало сна Обломова. Вижу ее скуластое, молодое, обычно бледное, но сейчас во время чтения слегка разрумянившееся лицо. Читая вслух, она по всегдашней привычке снимает очки, отчего обычная холодность ее взгляда сменяется беззащитным, добрым прищуром. Тяжелую книгу держит она в одной руке, и рука эта по-мужски крепкая, с красноватой кожей, должно быть от стирок, от прочей домашней работы. Вспоминая теперь ее облик, эти ее крупные руки, постоянно носимый ею серый костюм с послевоенными прямыми плечиками, я думаю, но что ей с ее ежедневными школьными и внешкольными заботами, стоянием в очередях за мукой, добыванием дров или угля для печи, что ей, с ее наверняка крестьянским или рабочим происхождением, было до крепостника, барина и бездельника Обломова. Конечно же, это был ее классовый враг, и ей впору было бы клеймить его самыми суровыми словами, и мы бы доверчиво слушали, навсегда впивая душой ее праведный гнев. Потому что гончаровский ленивец, разумеется, был и нашим классовым врагом. Однако нам почему-то слышались в самой интонации, с какой она читала Гончарова, некая вовсе не саркастическая мягкость, даже теплота. Необманным отроческим чутьем мы догадывались, что пресловутый Обломов ей, странное дело, чем-то нравится. Но чем же? Ведь не тем, наверное, что, будучи еще мальчиком, он отлынивал от школьных занятий. И не тем, что, став взрослым, обленился уже окончательно и впал в бесповоротную глухую обломовщину. Конечно, ей все это не могло понравиться, как не должно было понравиться и нам, как не понравилось и автору знаменитой статьи, которую она нам пересказывала и зачитала в отрывках на следующем уроке. Все самые яркие, выразительные слова употребила она, чтобы воздать должное выдающейся статье Добролюбова. Но под конец вдруг, сделав паузу и будто засмущавшись, сказала тихо, что, по ее мнению, критик в одном единственном положении был все же неправ. Он отказал гончаровскому герою в золотом его сердце. Вспомните, в одной из заключительных глав романа сказано: «Сердце у Ильи Ильича – природное золото». Как вы сами думаете, почему так сказал писатель? Никто из нас не поднял руку. Мы не очень-то догадывались, почему так сказал писатель. «Ну-ну, подумайте», — негромко просила она, ступая вдоль рядов парт. Вспомните, к примеру, как Обломову слезы на глаза наворачиваются, когда ему приснилась мать. Или вспомните, каким мы видим его добрым, чистым, нежным, славным, когда он влюбляется в Ольгу Ильинскую. Или подумайте, почему так легко удается жуликам Мухаярову и Тарантьеву обманывать доверчивого Илью Ильича. Или вспомните, как он казнится из-за своего безволия, из-за неумения жить деятельной, полезной для сограждан жизнью. А еще вспомните, как по-отцовски относится он к детям Пшеницыной, помогает им уроки готовить. Или задумайтесь над тем, почему говорит он, что ему совестно жить на свете. Мы озадаченно соображали, и ведь точно – Все эти действия, слова и состояния, которые она сейчас перечислила, есть в романе. Только мы их как-то призабыли, а сейчас они словно засветились перед нами. И вот Обломов более не смешон, озадачивает нас, тревожит. И тогда в это наше молчание, как в чисто вымытый и насухо вытертый сосуд, пролились слова, которые она читала с каким-то особым выражением, как читала лишь иногда некоторые стихи. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи, не обольстит его никакая нарядная ложь и ничто не совлечет на фальшивый путь. Пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот. Никогда Обломов не поклонится идолу лжи. В душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная прозрачная душа. Таких людей мало. Они редки. Это перлы в толпе. Лишь по прошествии множества лет удалось мне додумать тогдашнее задание нашей учительницы. Она принадлежала к поколению, которое уже в сознательном возрасте пережило великую и страшную войну. Она знала, что и мы, внимавшие ей нарожденцы предвоенных лет, в той или иной степени помним, знаем войну или хотя бы ее последствия. Она понимала всем своим женским существом, что детство наше пришлось на пору, когда в мире так не хватало человеческого тепла, сердечности, когда замутились многие родники и зачерствела не одна душа. И вот она искала для нас в отечественной классике все, что способно было обогреть, подкормить пробивающиеся в нас ростки человечности, поддержать робкие всходы отзывчивости, сострадания, благородства. И, конечно же, она в великом изобилии находила там искомое и всякий раз, находя, радовалась за великое живородное слово русской литературы. А не будь всего этого, что ей спрашивается Обломов? Что она ему. Но она учила всем своеобразием отношения к нему, что перед нами не карикатура, не предмет для подхихикивания, но великий художественный образ, сложная человеческая судьба, заключающая в себе живую взаимосвязь светотеней, противоборств, что разобраться в этой сложности – дело вовсе непростое, но требующее неспешности приговоров и суждений, а еще и сердечного такта, потому что последние слова она проговорила с укором и вызовом, потому что лежачего не бьют. Роман во многом напоминает миф, сказку. Летом 1857 года, работая в Мариенбаде над Обломовым, Гончаров пишет Ольховскому: «Вся эта большая сказка должна, кажется, сделать впечатление, но какое и насколько, не умею еще решить». Итак, Обломов – большая сказка. Нетрудно догадаться, что в таком случае ее ядром по праву следует считать сон Обломова. Сон – образный и смысловой ключ к пониманию всего произведения. Идейно-художественное средоточие романа. Действительность, изображенная Гончаровым, простирается далеко за пределы Обломовки. Но подлинная столица сонного царства, безусловно, фамильная вотчина Ильи Ильича. Обломовка находится в волшебном царстве сна, которому противопоказан любой вид движения, действования, делания. Соответственно этому закону Обломовка – мир принципиального, возведенного в абсолют безделия. Сонное царство Обломовки графически можно изобразить в виде замкнутого круга. Кстати, круг имеет прямое отношение к фамилии Ильи Ильича и, следовательно, к названию деревни, где прошло его детство. Как известно, одно из архаических значений слова «обла» – круг, окружность. Отсюда «облако» – область. Такой смысл как будто вполне соответствует мягкотелому человеку Обломову и его округлой, мирно блаженствующей вотчине. Но еще явственнее в фамилии Ильи Ильича проступает другое значение. Это значение «обломка». В самом деле, что такое обломовское существование, как не обломок некогда полноценной и всеохватной жизни? И что такое обломовка, как не всеми забытый, чудом уцелевший блаженный уголок? Обломова невозможно до конца понять, если не видеть в нем этой вот сказочно-мифологической закваски. В ярком сказочном подсвете перед нами не просто лентяй и дурак. Он тот самый лежачий камень, под который, вопреки естественному пословичному наблюдению, вода, в конце концов, все-таки течет. Как и положено сказочному дураку, Обломов не умеет, да и не хочет предпринять ничего действенно наступательного для того, чтобы стяжать земное счастье. Как истый дурак, он стремится никуда не стремиться. Знает, что ничего нового не надо ему узнавать. Пребывает в обидной для других уверенности, что покой ему не только снится, но и вполне доступен наяву. Хотя другие беспрерывно что-то замышляют и промышляют, строят планы, а то и козни, толкутся, ломятся напролом и потирают руки, устремляются в обход, лезут из кожи вон, обгоняют собственную тень, громоздят воздушные мосты и вавилонские башни, суются во все щели и торчат изо всех углов, начальствуют и лакействуют одновременно, всуе метутся, даже с самым лукавым вступают в сделку, но все же они ни в чем в итоге не успевают и никуда не поспевают. А этот лежачий, мхом обросший камень, все торчит и торчит себе недвижно. Но река между тем все ближе и ближе, и вот уже совсем подластилась, обдала его по губам молочной кисельной волной. И чем проймешь подобного дурака? Вся эта суета для него лишняя. Не трудятся же птицы небесные, не сеют, не жнут, а поют, без усилий добывают пищу, лепят простенькие гнезда, сотворяет себе подобных, с радостью их кормит и учит жить такой же простой жизнью. И всякий год прилетает под одну и ту же простенькую крышу, не завидуя иным лучшим краям и богатым хоромам. Пусть другие рассыпаются по лицу земли. Ничего не выдумать лучше того блага, которое рядом. Зачем Емеле карабкаться на заморские золотые горы, когда рядом лишь руку протяни, и колос золотится, и ягода пестреет, и тыква полнится мякотью. Это и есть его по щучьему веленью, то, что рядом, под рукой. Рай только глаза протри рядом, а не за горами и морями. Так, за внешним дурачеством сказочного простака, за житейской беспомощностью и неприспособленностью обнаруживается человек, который всем своим существом укоряет суетный, узкопрактический, фальшиво деятельный мир. Укоряет прежде всего тем, что наотрез отказывается от участия в делах такого мира. В 1921 году, через 4 года после революции, размышляя о загадках отечественной истории, Михаил Пришвин писал в дневнике: «Никакая положительная деятельность в России не может выдержать критики Обломова. Его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя». Обломов умирает, но проблема Обломова удивительно живуча. Обломовская мечта о полном, целом человеке ранит, тревожит, требует ответа. Конечно, в первую очередь он и сам очень далек от целого человека. Не потому ли он иногда плачет холодными слезами безнадежности по светлым, навсегда угаснувшим идеале жизни? Не потому ли отмечает про себя, что ему удалось выразить лишь возможность идеально покойной стороны человеческого бытия? Обломов умирает, так и не узнав, был он прав или нет, отказавшись на всю жизнь от делания, от участия в работе множества, от великих страстей и подвигов, обольщений и радости мира сего. И в этом его томительном незнании заключены великая горечь и печаль, которые до смерти утомили его мягкое сердце. Так ничего и не останется от него на белом свете, ни звонкого имени, ни деяния во славу человечества, ни мудрости, высеченной на каменных скрижалях. Он уходит весь, до последнего сонного всхлипа своей застенчивой души. Уходит, не успев попросить прощения за то плохое, что случилось по его бездействию, и еще может случиться. И за то хорошее, чего не сделал, а мог бы. Обрывается его затянувшийся жизненный сон, и он стоит на пороге какого-то душераздирающего пробуждения или иного сна, из которого когда-то был вынесен в мятежную людскую юдоль.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» для вас прозвучали страницы книги Юрия Лощица «Гончаров». Эту программу для вас подготовила и провела Мария Петько.
1: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: прозвучала третья часть симфонии номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача «На волнах радио Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Международный день музыки отмечается ежегодно 1 октября. И в преддверии этого праздника мы пригласили в студию, конечно же, музыканта. Наш гость – композитор, педагог, художественный руководитель культурного проекта «Петербургская традиция» Владислава Малаховская. Здравствуйте, Владислава!
1: Здравствуйте, Людмила! Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Владислава, вы наш гость. Как и почему вы стали композитором? Вот, кажется, композитор – мужская профессия. Вот расскажите ваш путь.
1: Ну, что, кстати, что касается мужской профессии, это всегда так было, но сейчас уже изменилось немножко. Сейчас много женщин пишут музыку, причем очень талантливых. Но хотя все равно, да, великие – в основном это мужчины. Хотя есть, конечно, Александра Пахмутова и Софья Губайдуллина.
0: Да.
1: Но я просто так получилось, что... Мой дедушка Николай Александрович Малаховский был композитором. Он учился вместе с Дмитрием Шостаковичем. У них был кружок, четверть-тоновую музыку. Они там изучали, занимались этим вместе с внуком Римского-Корсакова. Но он умер в 1942 году в блокадном Ленинграде. Я, конечно же, его не знала, но была жива моя бабушка. Она мне рассказывала про дедушку. Она не была музыкантом, но она немного играла на фортепиано. И она меня просила, мне купили пианино. Она говорит, а ты покажи, как вот дождик стучит, там капельки его, как вот, там, не знаю, там зайчик-медведь, ну что-то, какие-то образы. Она мне дарила детские книжки очень хорошие. И я начинала как-то фантазировать. Потом я посвятила даже песню памяти дедушки, когда мне было еще лет 8, сама сочинила текст. И как-то так пошло. И вот так и осталось со мной.
0: Дома начинали играть, без учителя? Или вас отдали
1: сначала дома.
0: Самостоятельно.
1: Потом так еще получилось, что меня поздновато отдали в музыкальную школу. Папа был военным, поэтому мы сначала были вот в Подмосковье, в городе Сергиеве Посаде, который тогда назывался Загорск. А потом переехали в Ленинград. И, в общем, меня взяли только на аккордеон. В результате сказали, что уже поздно на фортепиано. Вот потом уже я поступила в училище Римского-Корсакова на теоретико-композиторское отделение. Там был прекрасный композитор Владлен Чистяков, Владлен Павлович Чистяков. И вот у него я занималась, потом уже в консерватории у Сергея Слонимского. И оказалось, что это уже такая моя жизнь, можно сказать.
0: Вы почувствовали в себе то, что надо писать, что рвется, да?
1: То есть я всегда говорю своим ученикам, что не нужно ждать ни славы, ни денег. Это уже в этой профессии академическая музыка. Если тебе это нужно, если ты не можешь без этого, ты будешь этим заниматься, и все.
0: То есть призвание вот
1: да,
0: так вот,
1: да,
0: может
1: да.
0: быть, с генами передалось от вашего дедушки?
1: Может быть.
0: А от вашего дедушки остались сочинения его?
1: Да, был фильм «Снайпер», его показывали по телеканалу «Культура». Там довольно интересная музыка, посвященная Первой мировой войне. Также у него была очень интересная была соната для трубы, две сонаты для фортепиано, много интересной вокальной музыки. Он очень много работал на Ленинградском радио, делал постановки, радиопостановки. Все это осталось, ноты остались в архивах, я их пока... Надо будет взять их, найти. Также он работал в музыкальном театре, в театре Демини марионеток и в Кирове в музыкальном театре детском. И у него много вот таких вот театральных пьес. Многое было утеряно в годы блокады его рукописи, к сожалению.
0: Вы сказали, что он работал в Доме радио,
1: да.
0: А когда началась блокада, началась война, он погиб.
1: Зимой 42-го, то
0: зимой
1: есть всё равно в самом начале.
0: Да. Прямо
1: зимой...
0: Он продолжал работать на радио? Остались какие-то вот об этом воспоминания?
1: Вот это надо будет узнать. Я знаю, что он продолжал, хотя было ему очень тяжело, он болел уже, но он продолжал работать, писать музыку. Это я знаю, да.
0: То есть первое ваше композиторское сочинение было посвящено вашему дедушке?
1: Ну, одно из первых,
0: одно
1: да.
0: Из первых,
1: одно
0: да.
1: из первых, да.
0: А как вообще рождаются ваши сочинения? Что для вас первично? Тема вас затрагивает? Или вот сначала музыка звучит, а потом вы думаете, какую тему это отдать?
1: Вообще вот есть композиторы, которые просто пишут и потом даже придумывают какие-то названия. А есть такие, которым действительно нужен какой-то образ, тема. Я, наверное, ко второму варианту больше отношусь, поэтому у меня много вокальной музыки, хоровой. Я хотела бы работать в театре, но у меня пока мало музыки для театра. Вот есть моноопера по психодраме Брюсова «Путник». Она была поставлена несколько раз. Вот. Мне как-то ближе, да, когда есть какая-то история, тема, я в нее погружаюсь уже. То, что мне близко, иногда бывает, что что-то предлагают. Тоже бывают интересные сюжеты какие-то.
0: Ну вот известно, что вы два ваших сочинения, крупных сочинения, посвящены святым Русской Православной Церкви, это и Ксении Петербургской, и Сергию Радонежскому. Вот как у вас связь устанавливалась с этими святыми? Это вам предложили такие темы или вас задело житие?
1: Что касается Ксении Петербургской, предложил, был тогда директором капеллы, прекрасный человек Евгений Колчин. И вот он мне предложил эту тему, да. И я даже скажу, я знала, что Ксения, конечно, это наша главная святая, но я стала интересоваться тогда ее житием и всем, вот, что с ней связано. Я поняла, как мне близок этот образ. Меня потрясло вот именно нестяжательство, то, что она от всего отказалась и посвятила себя как бы любви. И вот именно вот... Как бы у тебя ничего нет. Ты как пришел в этот мир, так и ушел. И как бы она послужила примером, мне кажется, для многих людей, вот этого нестяжательства. И вот именно это я хотела поставить как бы как главную тему вот этого произведения. Но мне бы даже хотелось когда-нибудь вернуться к этому образу и что-то еще сделать.
0: После того, как вы написали это произведение, вы почувствовали какую-то, вот, может быть, близость, может быть, какую-то ее помощь в некоторых моментах?
1: Безусловно. Не знаю, даже вот об этом как-то, ну, правильно ли говорить, но раз вы спросили, у меня не получалось родить ребенка, и я Ксении молилась и ходила к ее часовне, и потом все получилось, да.
0: То есть вы реально
1: поздний ребенок.
0: Ощутили?
1: У меня да. Есть взрослый сын, есть девочка вот с 20-летней разницей, и все получилось. Да, мне кажется, что я ощутила, я почувствовала это, да.
0: То есть такая связь установилась,
1: да,
0: духовная.
1: Да, да.
0: А скажите, пожалуйста, какие темы вас притягивают к себе? Вот какие темы готовы выразиться в музыкальное сочинение?
1: Ну...
0: Что вам ближе всего?
1: Русская классика. Вот я еще не обращалась к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, хотя на него очень много написали. Все русские композиторы обращались к нему. Уже думаешь, что такое найти, вот, да. На что еще не написали. Но вот не писал их, хочется обратиться к Пушкину. Ну, и не только, но все-таки русская классика очень близка. И Достоевский. Я писала стихи Гумилева, Ахматовой, Есенина, Маяковского. Ну, вот Пушкин, может быть, что-то Достоевский. Есть еще там какие-то мысли, именно связанные с русской классикой.
0: Это впереди у вас.
1: Да.
0: Кто из композиторов, может быть, является каким-то ориентиром в вашем творческом пути? Вот вы сказали, что у Слонимского, Сергея Михайловича Слонимского.
1: Да, Слонимский прекрасный композитор. И вот что, ну, много что можно, надо сказать, от него взять. Да. Он был удивительно умный, эрудированный человек, честный в своей профессии. Очень много создал всего, мастер. Да. Но вот как раз он был в чем-то бескомпромиссным. Он как раз не был конъюнктурщиком. Он вот нас, наверное, этому учил, да, что нужно быть честным в творчестве.
0: Вот он для вас все-таки педагог остается и по сей день, в чем-то на него ориентируется.
1: Да, да.
0: Ну, а кто еще, может быть, из композиторов классиков или из современных также оказывает влияние на ваше творчество?
1: Что касается классиков, вот я очень многих композиторов люблю. То есть у меня нет вот такого, что вот... Да вообще, что какой-то композитор из классиков мне не нравится. Такие бывают тоже случаи, когда вот всех люблю, кроме Вивальди. Так говорил Сергей Михайлович Слонимский, кстати, почему-то. Один композитор известный говорил про Баха. Толстый бюргер. Да, я вот очень люблю Баха, конечно. Я прямо когда... Ну, это, кстати, очень неоригинально. Если плохое самочувствие, плохое настроение, если поиграть Баха, то оно как-то сразу же все гармонизация какая-то, гармония. Приходит. И Бетховена я очень люблю. Очень люблю Чайковского, и Мусоргского, и Римского-Корсакова. Прокофьева очень люблю. Ну, Свиридова, конечно, из 20-го уже века. Гаврилина. Нет, ну, много есть и других прекрасных композиторов, конечно.
0: которые тоже каким-то образом наполняют, наверное,
1: да, конечно, да, вот этот... да, да. И надо больше слушать. Бывают незнакомые действительно имена и какие-то молодые композиторы, вот интересные, да.
0: Вы также являетесь педагогом, вы преподаете...
1: Да, много лет преподаю в музыкальной школе имени Римского-Корсакова, которая находится на Думской улице. И эта школа, с одной стороны, в ней учатся дети, а с другой стороны, учатся студенты. И вообще, она без ограничения возраста. На бюджете до 30 лет можно учиться, а дальше платно. Но люди любого возраста, даже в 70 лет, могут поступить в эту школу и учиться там. Там есть и арфа, и орган, и саксофон, ну и все вот такие менее экзотические, если так можно сказать, инструменты. Много хоровых коллективов. Очень интересная школа. С большим удовольствием я хожу каждый раз на работу.
0: Что вы преподаете?
1: Сочинение, то есть композицию, а также сольфеджио и музыкальную литературу.
0: Что для вас самое главное? Что вы хотите передать ученикам? На что обратить их внимание?
1: Вот, кстати, это такой тоже интересный, даже сложный момент, что, с одной стороны, нужно дать какую-то базу, чему-то научить, а с другой стороны, не сломать индивидуальность. Сейчас появился искусственный интеллект, например, который может писать и вальсы, и марши, и арии, и это все очень, кстати, прилично звучит. Чем же отличается творчество человека? То есть, с одной стороны, вот есть какие-то признаки жанра, то, чему можно научить, какие-то там гармонические последовательности, ритмы, музыкальная форма, свойственная тому или иному жанру. Если песня там, ты пишешь, можно объяснить, что вот здесь нужно там проигрыш, а здесь поменять немножко аккомпанемент, сделать контраст. Но все-таки творчество — это что-то такое большее, это какая-то магия, это интуитивное что-то или связь какая-то с какими-то силами высшими.

0: понимают до конца, что им нужно, им просто хочется, но они, и они начинают иногда даже думать, что педагог их не может научить, а научить этому нельзя, да, должно быть призвание до какой-то степени. Хотя просто даже научиться каким-то основам, как ремесленник что-то делать, это тоже полезно на самом деле. Ну, это, наверное, также и в живописи. Человек, даже если у него нет способностей, если он научится что-то рисовать, это же неплохо.
1: Конечно.
0: Или писать стихи, просто рифмовать, там, это тоже неплохо все. Но это вот уже первая какая-то ступень, а следующая ступень — это все-таки творчество.
1: Попадались ли вам такие ученики, которые дальше готовы были идти и одарённые вот этим?
0: Да, были. Даже поступали в консерваторию. Были такие интересные, талантливые ребята, личности. Да, это очень важно, когда ты видишь результат своего труда.
1: Да, это поддерживает, правда.
0: Это поддерживает, да.
1: Влада, вы являетесь руководителем культурного проекта «Петербургские традиции». О чем этот проект и какие традиции Петербурга вы вот хотели бы поддерживать и развивать?
0: Ну, надо сказать, что в Петербурге открылась первая консерватория. В Петербурге первые театры открылись российские. Что кружок знаменитый Эмилия Балакирева, который также, ну, его называли «Новая русская школа» и «Могучая кучка», Стасов так назвал, тоже был в Петербурге. То есть традиции-то очень сильные, мощные. И любовь к городу, конечно, и любовь к родине, и интерес к русской культуре, к русской истории, к русскому фольклору. Все это было именно заложено в Петербурге, с моей точки зрения.
1: И вы стараетесь как-то развивать вот эти традиции, да?
0: Да.
1: Но в чем конкретно заключается ваша деятельность в настоящее время?
0: Организация концертов. Возможно, дальше будут какие-то конкурсы композиторские. Надо больше привлекать молодых. Но, в принципе, вот ищем какие-то новые имена. Не всегда это легко, потому что академическая музыка требует финансирования. Так как у нас своих денег, естественно, не так много, то надо искать, найти какое-то финансирование для организации концертов, конкурсов в идеале, конечно, и развивать именно петербургскую традицию.
1: Какие концерты сейчас вошли в поле вашего зрения, в поле вашего внимания, чем вы сейчас занимаетесь?
0: Ну вот сейчас при поддержке президентского фонда культурных инициатив мы реализуем проект «Вступайте ж к нам, вас Русь зовет». Это цитата из Александра Сергеевича Пушкина. Вот как мы уже говорили, Пушкин — это, ну, это наш великий, конечно, даже трудно сказать, и писатель, и поэт, и посвятила русское. И все композиторы русские великие, все обращались к его творчеству. Также он занимался историей очень серьезно русской. И вот этот проект, он посвящен как раз истории, ратному делу. И в концертах проекта звучат как произведения классиков, Чайковский, и Римский-Корсаков, и Прокофьев. И я думаю, что у нас будут еще концерты, будут и другие произведения, редко исполняемые, в том числе из русской классики, а также произведения современных композиторов,
1: которые именно вот ратному делу посвящены, ратным подвигам.
0: Да. Ну вот сейчас, например, уникальное событие произошло, вдруг обрели мощи Дмитрия Донского. И вот эта история тоже о том, как Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву Куликовскую и отправил своих иноков Пересвета и Ослябью. Да, то есть вот русская история, она, к сожалению или нет, но мы знаем, что она связана с ратной историей очень тесно.
1: А вот ваше произведение «Сергий Радонежский»?
0: Радонежская оратория, да. Это хор, оркестр и солисты.
1: Там есть в этот момент?
0: Сергий благословляет Дмитрия и отправляет Пересвета и Ослябью. Есть.
1: Включены фрагменты этой оратории в те концерты, которые вошли в проект «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет».
0: Пока что в наших концертах не звучали фрагменты из Радонежской оратории, но очень возможно, что они будут звучать.
1: Расскажите, пожалуйста, о концертах, которые уже прошли, которые предстоят вот в этом цикле.
0: Первый концерт состоялся 9 мая в Великом Новгороде. Как раз Новгородский областной оркестр губернаторский под руководством прекрасного нашего музыканта Льва Дунаева участвовал в этом концерте. И там же участвовала наша прекрасная меца Олеся Петрова, прекрасный молодой вокалист Виталий Новиков, Николай Мажара, наш петербургский композитор и пианист. И там звучала и русская классика, и современные сочинения, посвященные истории. Также там звучали военные песни, конечно же, потому что это было 9 мая. И День Победы открыл этот концерт.
1: Как в Великом Новгороде встретила аудитория, слушатели этот концерт?
0: Очень тепло. Мы немножко волновались, потому что у них всегда 9 мая проходит в Новгородской филармонии. Это прямо в Кремле Новгород.

0: Луцком концерт, но там обычно звучат наши прекрасные военные песни, наша классика. То, что для нас уже символ просто вот нашей победы. А тут, ну, и классика, и Прокофьев звучал, и Римский-Корсаков. Но немножко боялись, как отнесутся к современной музыке, но приняли очень тепло, и это было очень радостно.
1: Я предлагаю включить нашу с вами беседу, музыкальный фрагмент. Давайте с композиторов-классиков начнем. Та музыка, которая звучит и звучала в концертах цикла «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет».
0: «Сеча при Керженце» из оперы Римского-Корского «Сказание о невидимом граде Китеже» исполняет оркестр Донецкой филармонии под управлением Сергея Инькова.

0: Это был первый концерт в Великом Новгороде, концерт этого проекта.
1: Следующий концерт был в Донецке, в Центре славянской культуры. Это был оркестр Донецкой филармонии, великолепный оркестр, под управлением московского дирижера Сергея Инькова. И звучали тоже произведения из классики. Была прекрасная солистка Дарья Терещенко, солистка Мариинского театра. Она сама из Донецка, и она вот исполнила там Прокофьева песню московского молодого композитора Никиты Чикина «Молитвы русских матерей».
0: Но мы знаем, что Донецк — это место непростое сейчас. Кто были слушателями этого вашего концерта и тоже какое впечатление произвел концерт?
1: Я очень волновалась, особенно вот мое произведение, которое называется «Сказание о земле Донецкой», как это будет воспринято там. Хотя я общалась с людьми из Донецка, мы многое обсуждали с ними, но приехала я первый раз, 22 мая. Я была очень счастлива, что люди приняли очень хорошо, и оркестр принял хорошо. Действительно, на подъеме нам очень аплодировали, и это было очень радостно.
0: Это была премьера вашего сочинения?
1: Премьера, да. Я хочу предложить последнюю часть. Две первые части такие, можно сказать, даже трагические. А последняя называется «Вперед к звездам». Она полна надежды, такая светлая по своему характеру. И там солирует Николай Мажара.

0: У нас в студии сегодня гость, композитор Владислава Малаховская, и мы говорим о проекте «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет», которая посвящена ратной музыке России. Вы вторую симфонию писали именно к этому проекту, или она у вас само собой
1: нет,
0: уже?
1: Нет, наоборот. Как раз я очень переживала из-за вот этих событий, которые происходили в Донецке, много думала об этом, и я сама захотела написать об этом симфонию, а уже потом, при поддержке в том числе ПФКИ, вот удалось реализовать, в том числе исполнение этой симфонии.
0: После того, как она прозвучала в Донецке, как вам показалось, насколько правдиво и гармонично ваше сочинение с теми событиями, которые происходили и происходят? Может быть, вам хотелось что-то добавить потом или исправить, или вы сказали, что да, вот это в точку?
1: Я была приятно удивлена. Мне кажется, действительно, что-то все-таки получилось, потому что понятно, что я женщина. Я многое могу не понимать в событиях этих, как вообще многое мы не понимаем еще сейчас. История, вот она такая вещь. Но это были мои глубокие эмоции и переживания, и они оказались созвучны, это точно.
0: Два концерта у вас прошли.
1: Три даже. Еще в Москве был. Причем это Московский международный дом музыки, Светлановский зал. Это серьезный зал, очень красивый, чудесное совершенно место. Да, счастлива была, конечно, что концерт нашего проекта прошел в этом прекрасном зале.
0: Как москвичи и столичная публика отнеслась к этому концерту?
1: Тоже волновались, тоже тепло очень. Прекрасный артист молодой провел этот концерт, Стебунов. Было приятно, да. И слушатели принимали очень тепло.
0: Мы с вами проговорили про некоторые города, в которых уже звучали концерты этого проекта. Что же касается нашего города, Санкт-Петербург, тем более мы говорим о том, что вы поддерживаете петербургские традиции.
1: Концерт этого проекта как раз состоится уже очень скоро, 5 октября, в нашей прекрасной академической капелле. И здесь, помимо оркестра, будет еще и хор консерватории под управлением композитора и дирижера Сергея Якимова. Прозвучит также и хоровая музыка, это Прокофьев, произведение самого Сергея Якимова. А также хор будет звучать в произведении московского композитора Петра Корягина и руководителя Петербургского союза композиторов Антона Танонова. В его произведении «Бессмертный полк» тоже прозвучит хор.
0: Таким образом, на концерте, который состоится 5 октября, в зале Академической капеллы будут звучать произведения как композиторов-классиков, так и современных композиторов.
1: Да, да.
0: Но их объединяет одна тема, да?
1: Любовь к родине и история, русская история.
0: Русская история, то, что можно назвать ратной музыкой, да?
1: Да.
0: Концерт, который состоится 5 октября, что вы считаете, может быть, наиболее интересным моментом в этом концерте, который стоило бы отметить для наших радиослушателей?
1: Во-первых, я хочу сказать, что мы старались, чтобы музыка была доступной. Вот тут очень интересно, сложно даже найти грань, потому что я против какого-то примитива, просто лишь бы только вот угодить публике, как бывает, там исполняют рок-хиты и саундтреки. Ну, может быть, это неплохо само по себе, но мы идем по другому пути. Мы хотим писать музыку достаточно непростой в чем-то, но она должна все-таки быть мелодичная и доступная слушателю. Мы к этому стремились в подборе произведений. Чтобы не стыдно было, чтобы можно было поставить. Понятно, что Римский-Корсаков, Чайковский, Прокофьев, трудно с ними и невозможно конкурировать. Но все-таки, чтобы можно было поставить как-то современную музыку рядом с вот этими великими композиторами. Тут уже слушатели сами, конечно, решат, права я или нет, но мне кажется, что вот можно, по крайней мере, приблизиться как-то вот себя, ну, как бы не меня лично, а вообще, что вот мы можем все-таки попробовать какую-то преемственность вот показать. И вот интересно мнение публики.
0: Как вы считаете, кто придет к вам на концерт, кто может заинтересоваться? И название такое, пушкинская строка, опять же, «Ступайте ж к нам, вас Русь зовет». Для кого вы хотели бы этот концерт исполнить?
1: Конечно, хотелось бы, чтобы пришли молодые, чтобы пришли студенты. Понятно, что я с большим уважением отношусь к людям любого возраста. Я и сама уже не молодой человек. И вообще приятно, когда в зале разные совершенно вот представители разных и возрастов, и социальных групп, и все. Но очень хочется, конечно, обращаться к молодым, чтобы они как-то вот заинтересовались и современной музыкой, и классику послушать. Слушали. Ну, те, кто интересуется вообще академической музыкой, очень хотелось бы, конечно, увидеть полный зал, так пообщаться с нашей петербургской публикой, очень благодарной.
0: На тему, прекрасной, которая сейчас довольно-таки, да, в общем-то, да, актуальна для всех,
1: да,
0: для нас.
1: На эти актуальные темы, да.
0: Да. Я предлагаю послушать еще один музыкальный фрагмент, и, может быть, обратимся к Чайковскому на сей раз.
1: Тем более, что в концерте участвует блестящая певица, просто настоящая звезда, звезда мировой оперы, меццо-сопрано Олеся Петрова. Она участвует в концерте 5 октября, и она будет исполнять как раз «Орёзы воина» из кантаты Чайковского «Москва». Вот давайте тогда и послушаем это произведение.

0: Ну, насколько известно, кантата «Москва» тоже была посвящена военным событиям, да?
1: Да.
0: То есть это все очень, опять же, правильно вписалось в программу
1: Да-да-да,
0: ваших концертов.
1: конечно, да.
0: Влада, как вы собирали участников этого концерта? Здесь собрались тоже единомышленники, которые понимают важность этого концерта, или кого-то пришлось уговаривать?
1: Нет, в данном случае уговаривать не пришлось. Это были единомышленники, да. То есть это, конечно, прекрасные музыканты прежде всего, но они, безусловно, наши единомышленники, мы на одной волне с ними. Каждый из них, каждый из этих музыкантов откликнулся с удовольствием, согласился участвовать. Я им очень благодарна за это.
0: Концерт, который буквально скоро прозвучит в зале капеллы, это уже четвертый концерт из вашего проекта. На этом заканчивается ваш проект, или вы имеете планы его дальше развивать?
1: Эта часть проекта заканчивается, но если у нас получится получить финансирование, то мы обязательно будем развивать его дальше.
0: Эту же тему будете
1: Да.
0: привлекать других композиторов, других
1: Да,
0: исполнителей, композиторов. Современные композиторы, которые приняли участие в этом концерте, кого вы, может быть, хотели бы особо отметить? Или так выделять уж не стоит кого-то?
1: они все очень хорошие, может быть, стоит их перечислить
0: Да,
1: тогда.
0: конечно.
1: Антон Тононов, Петр Корягин, Сергей Якимов, Елизавета Панченко,
0: Да.
1: Наталья Смотрицкая. Надеюсь, что я никого не забыла, потому что я немножко волнуюсь, как всегда, когда ты
0: Да.
1: участвуешь в
0: С
1: эфире.
0: какими сочинениями они пришли? И сочинения, которые прозвучат, написаны специально для этого проекта, или тоже они уже включили то, что уже было у них?
1: Некоторые специально, некоторые уже были. Вот прекрасная песня «Бессмертный полк» Антона Тононова, она написана недавно, но она уже получила популярность, можно сказать, в Москве исполнялась. И она достойна того, чтобы быть очень популярной. Она сравнима с лучшими, с моей точки зрения, советскими песнями.
0: Кто исполняет эту песню на
1: У нас
0: концерте?
1: будет исполнять Виталий Новиков, баритон, а так еще ее исполнял тоже прекрасный баритон Михаил Гаврилов. Также у Натальи Смотрицкой будет литературно-музыкальная композиция «Серега водопроводчик» по стихотворению Анны Долгоревой. Это известная поэтесса, современная военный корреспондент. Также будет произведение Сергея Якимова «Они стреляли по Донецким» на стихи Марии Ватутиной.
0: Это хор консерватории будет исполнять, да?
1: Да. Еще я не упомянула, кстати, Никита Чикин, молодой композитор, на собственный текст песня «Молитва русских матерей».
0: Слова и музыка его, да?
1: Да.
0: Почему-то он решил это
1: Он
0: написать.
1: ездил много раз волонтером на Донбасс, и он все это
0: После
1: общался
0: вот этих
1: много, все
0: вот
1: это знает.
0: поездок, да?
1: Да.

0: молитвы русских матерей.
1: Я, по-моему, не сказала, московский композитор Петр Корягин, хор «Провожает Донбасс сыновей». И Елизавета Панченко «Когда мы с войны вернемся».
2: Довольно молодой музыкант, композитор, военную тему она берет.
1: Очень искренний человек, она живет этим, да, потрясающе совершенно, вот ее такой энтузиазм, ее вера, победу, да, невозможно было ее произведение включить в такой концерт.
2: Ну что ж, наше время заканчивается. Нужно пожелать вам творческих успехов, и чтобы этот концерт, который является заключительным концертом в проекте «Ступайте ж к нам, нас Русь зовет», чтобы он прошел с не меньшим успехом, чем он проходил в других городах. И напомним нашим радиослушателям, что этот замечательный концерт состоится 5 октября в капелле.
1: Я немножко волнуюсь. Ну, мы действительно верим в победу. Мы любим нашу страну и любим наших людей и вас, дорогие слушатели, и ждем вас на нашем концерте.
2: Сегодня у нас в гостях была композитор, педагог, художественный руководитель культурного проекта «Петербургская традиция» Владислава Малаховская. Спасибо вам большое за эту встречу.
1: Спасибо большое.
2: До свидания.
1: Всего доброго.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: Маленький концерт.
1: Музыковед Иван Иванович Салертинский в своей замечательной книге «Исторические этюды» так писал о творчестве Иоганнеса Брамса. Брамс – романтик чистейшей воды, целиком впитавший в себя романтическое мироощущение, романтическую философию искусства, романтическую этику и стиль жизни. Верно, однако, и то, что Брамс сполна владеет трудным искусством большой формы. Романтические интонации, романтический музыкальный материал у него строго организованы, заключены в чеканную оправу. Конец цитаты. Удивительное по своей органичности сочетание классических и романтических традиций проявляется во всем творчестве Брамса, но, пожалуй, особенно ярко в его четырех симфониях. При этом, как отмечает еще один исследователь, главной тональностью музыки Брамса является общая глубокая лиричность тона, присущая всем его симфониям. И все же третья симфония, созданная в 1883 году уже 50-летним композитором, совершенно особенная в этом ряду. В начале 80-х Брамс находится на вершине славы. Он первый симфонист Австрии и Германии. У него много верных поклонников среди профессиональных музыкантов и просвещенных любителей. Его первые две симфонии заслужили полное признание. Но вот на свет появляется новая третья симфония, совершенно не похожая на своих предшественниц. Третья симфония также сочетает в себе классические и романтические традиции, но ее драматургия уникальна. От патетической мажорной первой части к драматически насыщенному минорному финалу. Такой музыкальный путь от мажора к минору в симфоническом жанре чрезвычайно редок. И, очевидно, именно этот особый путь определил и музыкальное решение средних частей симфонии. Они образуют типичное для Брамса интермеццо, но по сравнению с первыми симфониями словно меняются местами в отношении эмоциональной насыщенности и глубины. Вторая часть «Анданте» наивно-простодушна, а третья часть «Аллегретто» — полный скрытой скорби романс. Именно эта третья часть словно переключает тональность. Впервые в этой мажорной симфонии утверждается минор, который будет уже безраздельно царствовать и в следующей финальной части. Удивительна музыка третьей части третьей симфонии Брамса. Ее особое настроение, красота ее выразительнейшей мелодии, которую считают лучшей у Брамса, не могут не затронуть сердце. Эту музыку очень любят режиссеры. Она звучит во многих фильмах и спектаклях, порой являясь их главным украшением. И благодаря этому мелодию третьей части третьей симфонии Брамса знает, наверное, весь мир. Правда, чаще всего не зная ее автора. А в основе своей мелодии эта проста, рождена из интонации чувствительного романса. Но этот бытовой жанр тонко, поэтично, одухотворенно преображен Брамсом, который, как замечает исследователь, обладает свойством снимать характер повседневности с обыденных явлений и заглядывать в глубины души человеческой. Чередование хореических и имбических размеров, постоянный сбой ударений создают впечатление живого взволнованного дыхания, а неустойчивые гармонии придают этой музыке скрытую напряженность и при этом утонченность и прихотливость. Песенность, как у Шуберта, подчеркнута вокальным типом изложения. Виолончели, скрипки, валторны повторяют три строфы темы. И с каждым новым куплетом, с каждым новым проведением темы мелодический поток становится все более полноводным. В этом аллегретто ярко проявляется особое обаяние брамсовой музыки, как писал Салертинский. Страсть никогда здесь не вырывается с необузданностью наружу, но остается молчаливой, во всяком случае до конца невысказанной.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала третья часть симфонии номер 3 Иоганнеса Брамса в исполнении Венского филармонического оркестра. Дирижер Клаудио Аббаде. В передаче были использованы материалы статей Ивана Слертинского, Михаила Друскина и Екатерины Царевой. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.

прозвучала стихира праздника воздвижения Честного Креста Господня композитора Ивана Гарднера в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц. Запись архивная.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 230-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуюсь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова.
0: Послушайте 95-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея. В этой главе Господь обличает книжников и фарисеев. И начинается эта глава такими словами: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, к делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И дальше Господь начинает их обличать, говоря: «Горе вам, горе вам, горе вам». И вот сегодня мы слышали: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру». О чем здесь речь? Ну, во-первых, речь о так называемой десятине. Это тема, которую бы хотелось бы поднять, потому что она очень важна. Материальным отношениям в Священном Писании уделяется на самом деле весьма немалое место. Мы часто думаем, что вот христианство, Бог, вера — это только что-то такое духовное, связанное с молитвой, с культурой, с красивой музыкой, с иконами. А материальные отношения — это что-то такое грубое, приземленное и к Богу никакое отношение не имеющее. Очень часто такой образ мышления приводит к тому, что мы с вами, считая себя людьми духовными и регулярно читая положенные молитвенные правила, при этом в земной жизни, в материальных отношениях, в бизнесе, в работе, ведем себя как язычники, а порой даже и хуже. На самом деле материальные отношения очень важны, и вот одна из таких заповедей, материальных, весьма вполне конкретных, это заповедь о десятине. Десятую часть того, что я, Бог, дал тебе на этой земле, ты должен жертвовать на храм, на священников, на то, что посвящено Богу. Такова была заповедь. И это не случайно. Сейчас, в современном мире, люди очень много обращают внимание на такие понятия, как частная собственность, мое, вот я это имею, я это заработал, у меня это есть. Но на самом деле христианское отношение к материальным ценностям следующее. На этой земле нет ничего такого, что мы могли бы по-настоящему считать нашим. Ибо не мы создали эту землю, которую делим на клочки и называем их своей частной собственностью. Не мы создали эти минералы, золото, серебро, которые мы выкапываем из земли и считаем чем-то драгоценным. Не мы создали драгоценные камни, не мы создали нефть, газ и все то, чем мы так гордимся, что считаем своим, что пополняет бюджет нашей страны или других стран. Не мы создали деревья, которые растут в лесу, которые срубаются, из которых делаются строительные материалы и так далее. И все то, что люди считают богатством. Не наше это создание, Бог это создал и дал нам. Мы этим лишь пользуемся. И когда мы пользуемся чем-то, что не является нашим, как правило, мы платим либо арендную плату, либо налог. И то же самое и здесь. Все, что мы считаем своим и чем мы пользуемся, на самом деле не наше, но Божье. И поэтому Господь и дал такую заповедь. Ты имей то, что ты имеешь, то, что я, Бог, тебе дал в этой жизни. Но не забывай. Не забывай тех, кто вокруг тебя. Не забывай тех, благодаря кому ты общаешься со мной. И поэтому была дана заповедь об этой десятине. И первосвященники соблюдали ее тщательно, вплоть до того, что, срывая на своем огороде стебельки мяты или аниса, или тмина, укропа, какой-то зелени, петрушки и так далее, каждый десятый стебелек они откладывали на то, чтобы пожертвовать священникам храма. Кстати, пожертвовать на храм и пожертвовать лично священнику считалось одним и тем же, потому что ты жертвуешь на Бога, жертвуешь либо на храм, либо на его служителей. Главное, что ты пожертвовал это для Бога, для тех, кто служит Богу, для тех, благодаря кому ты общаешься с Богом. И вот жертвовали на храм, жертвовали на священнослужителей вот такие стручки, стебельки, но при этом забывали более важные вещи — суд, милость, веру. Господь дальше говорит, это надлежало делать и того не оставлять. То есть это имеется в виду суд, милость и веру, а того имеется в виду десятину. Конечно, намного более важными вещами являются суд, милость, вера. Все то, что Бог поручил своим священнослужителям, поручил тем, кого поставил возвещать истину Божию людям, учить народ истинным божественным и самим же быть примером исполнения заповедей Господних. Но, тем не менее, вожди слепые, говорит Господь, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам! Вот эта фраза о комаре и о верблюде. Действительно, тщательное соблюдение мелочных заповедей настолько, что каждый десятый стебелек укропа жертвовать на храм, считать буквально все, что ты срываешь на огороде, каждый десятый откладывать, чтобы пожертвовать. Но при этом проявление себя как людей неверующих в вопросах

0: средство обуздать свою плоть, средство научиться делать то, что надо, а не то, что хочется. А цель? Цель — прийти к Богу, цель — стяжать Духа Святого, цель — научиться любить, цель — спасти душу свою. Вот что может являться целью. И вот мы с вами, осуждая тех, кто, может быть, не соблюдает каких-то мелочей ритуально-религиозных, согрешаем значительно больше самим фактом осуждения. Вот один из таких явных и ярких примеров того, как мы порой это делаем. Дальше Господь рассуждает о том, что книжники и фарисеи очищают внешность чаши, а внутри полны хищения и неправды. И это о том же, как часто мы с вами бываем внешне благочестивы, как часто нас, называющих себя верующими, отличает от людей неверующих какая-то особая форма одежды. Обязательное ношение юбки, обязательное ношение платка, четки, еще какие-то элементы. Мы с вами бываем похожи на представителей восточных цивилизаций, скажем так, по своей одежде, всячески пытаясь внешним видом своим подчеркнуть, что мы не такие, как эти остальные неверующие. Но при этом мы горды. А те, кого мы презираем, считаем недостаточно воцерковленными, как часто именно они являются пример подлинного покаяния. Об этом я могу засвидетельствовать как священник, ибо знаю и видел это. И пример притчи о мытаре и фарисее. Каждый день я могу видеть в храме, когда приходится служить. И вот здесь то же самое. Мы следим за внешним, забывая о внутреннем. Будем же, братья и сестры, внимательны к себе, к тому, что происходит в наших сердцах, в наших умах. И давайте помнить вот о чем. «Потому узнают все, что вы мои ученики», — сказал Господь. Почему узнают все, что вы мои ученики? Нет, не потому, что вы будете поститься. И не потому, что вы будете читать в положенное время положенные молитвенные правила. И не потому, что будете одеваться на манер столетней давности. И не потому, что вы будете класть поклоны и регулярно ходить в церковь и знать, когда положено креститься, а когда не положено, когда положено кланяться, когда не положено. А потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот это и есть то самое внутреннее делание и исправление. Давайте же на это прежде всего обращать внимание. Все у нас да будет с любовью. Остальное все приложится. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 29 сентября, 16 сентября по старому стилю, мы вспоминаем мучениц Севастьяну, пострадавшую в первом веке в городе Гераклее, и Мелитину, пострадавшую во втором веке в городе Маркианополе. Сегодня также празднуется память великомученицы Ефимии Всехвальной, пострадавшей в 304 году в Халкидоне. В том же году приняли мученические венцы святые Виктор и Сосфен, уверовавшие во Христа во время мученических страданий святой Ефимии. В этот день празднуется память преподобного Дорофея Египетского, в IV веке подвязавшегося в Скитской пустыне. Также сегодня вспоминаются святые мученики братья Иосиф и Исаак. Они родились в конце VIII века в городе Феодосиополе, нынешнем Эрзеруме, в семье знатного мусульманина. Их мать была христианкой, втайне от супруга она воспитала троих своих сыновей в христианской вере. Достигнув зрелого возраста, братья решили переселиться в столицу христианской империи, Константинополь, чтобы беспрепятственно исповедовать свою веру. Старший брат уехал первым, а Иосиф и Исаак были задержаны по приказу эмира. Их допросили о причине их намерения уехать в другую страну, тогда оба брата исповедали себя христианами и сказали, что они бегут от нечестивых и желают служить христианскому правителю. Никакие уговоры и угрозы не поколебали мужественных исповедников. Созвав совет вельмож, эмир вынес братьям смертный приговор. Святые Исаак и Иосиф были казнены в 808 году. В этот день вспоминается мученица Людмила, княгиня чешская, жившая в конце IX – начале X века. Вместе со своим мужем она приняла крещение от святителя Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. Достойно прожив свою жизнь, святая княгиня удостоилась мученического венца. В 927 году в городе Течине она была убита во время молитвы. Сегодня празднуется память святителя Киприана.

0: московского «Всея России чудотворца». По происхождению святитель Киприан был сербом, подвязался он на Афоне. В 1375 году он был поставлен в митрополиты Киева и Литвы. Через 15 лет стал первосвятителем московским и был мудрым и ревностным архипастырем Русской Православной Церкви. Особенно он заботился об упорядочении богослужения и исправлении богослужебных книг, много трудился над переводами богослужебной литературы, написал множество пастырских посланий для утверждения веры и сохранения чистоты православного вероучения. Сохранились автографы некоторых славянских переводов святителя. Скончался святитель Киприан Московский в 1406 году. Мощи его, обретенные почти через 70 лет после кончины, почивают в Московском Успенском соборе. Сегодняшний день ознаменован празднованием в честь святого праведного Алексея Московского, так как в этот день, в 2001 году, состоялось перенесение его честных мощей в храм святителя Николая в Клениках, где он служил. Отец Алексей Мечев был рукоположен во священника к церкви Николая Чудотворца в Клениках Сретенского Сорока в 1893 году. Эта церковь на Моросейке была маленькой, одноштатной, но в ней явился великий пастырь, истинный преемник святого праведного Иоанна Кронштадтского, в 1902 году благословившего отца Алексея на самоотверженное служение людям, на утешение их скорбей. 8 лет отец Алексей служил литургию каждый день при пустом храме. А затем его приход стал одним из самых многочисленных в Москве. У отца Алексея был дар утешения, вразумления приходящих к нему людей и тем самым изменения их жизни на христианских основах. Он спасал от духовного падения и отдельных людей, и целые семьи. Господь дал своему пастырю дар прозорливости. Основой жизни прихода отец Алексей называл молитву. Большое значение он придавал молитве за панихидами, призывая своих духовных чад чаще молиться за умерших. «Когда предстанешь перед Богом, — говорил старец, — все они воздвигнут за тебя руки, и ты спасешься». Отец Алексей Мечев оказал огромное влияние на духовенство и мирян, многие из которых после 1917 года стали новомучениками и исповедниками, в том числе и сын отца Алексея. Скончался святой праведный Алексей Мечев 22 июня 1923 года. Чин отпевания по просьбе старца возглавлял настоятель Данилова монастыря архиепископ Феодор Поздеевский, которого за 2 дня до этого освободили из тюрьмы. Проводить отца Алексея в последний путь прибыл на Лазаревское кладбище святейший патриарх Тихон, также только что освобожденный из заключения. Через 10 лет в связи с закрытием Лазаревского кладбища останки отца Алексея и его жены были перенесены на кладбище в Веденские горы, именуемое в народе немецким. На юбилейном архиерейском соборе 2000 года протоиерей Алексей Мечев был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. В настоящее время мощи святого праведного Алексея Мечева находятся в Москве в храме святителя Николая в Клениках. В этот день установлено празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение». На этой иконе Богородица изображается в царском венце. Одной рукой она держит скипетр, другой придерживает стоящего у нее на коленях Христа. Богомладенец держит в левой руке державу, а правой касается лица Богоматери. Икона Божией Матери, именуемая «Призри на смирение», явилась в 1420 году в Псковской земле на озере Каменном. В том же году она была перенесена в Псков и поставлена в соборном храме. В память этого события и было установлено сегодняшнее празднование. По преданию, из глаз Богоматери на старинной иконе текли слезы. Это был знак надвигающейся беды, моровой язвы. Когда верующие прошли со святыней крестным ходом, страшная болезнь отступила. До революции 1917 года эта икона хранилась в Троицком соборе Пскова. Затем, по одним данным, исчезла, по другим — сгорела. Сохранились 2 списка с этой иконы. Один из них прославился в XIX веке чудесным явлением — нерукотворным отпечатком на стекле. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников протоиерея Григория Раевского, расстрелянного в Твери в 1937 году, и священника Сергия Лосева, погибшего в лагере в 1942 году. Также сегодня вспоминается преподобный исповедник Кукша Одесский. преподобный Кукша 16 лет подвязался на Афоне в русском Пантелеймоновском монастыре. Затем стал насельником Киево-Печерской лавры, продолжая в России духовный опыт святой горы Афон. После закрытия Киево-Печерской лавры старец Кукша 5 лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылке. В 1947 году вернулся в Киево-Печерскую лавру, но власти не оставили отца Кукшу в покое. До конца дней, неся подвиг старчества, он вынужден был переходить из обители в обитель, везде испытывая тяг до надзора и негласного давления. В 1951 году его перевели в Почаевскую лавру, в 1957 году в Крещатицкий монастырь и, наконец, в 1960 году в Свято-Успенский монастырь в Одессе, где он отошел ко Господу в 1964 году. Священномученик Сергий Лосев служил в храме села Капотня Московской области. В 1937 году его арестовали и обвинили в сборе денежных средств и в том, что он устраивал богослужение во время уборочной кампании, чтобы якобы сорвать работу в колхозе. Отец Сергий признал, что богослужение в церкви в уборочную кампанию устраивал, но в этом не было никакого умысла по срыву работы колхоза. Священника приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей и отправили в Азербайджан. Отец Сергий не дожил там и до середины срока. В феврале 1938 года жена отца Сергия Лосева, Варвара Ивановна, была арестована по обвинению в том, что после ареста мужа вела среди населения контрреволюционную деятельность и вскоре была расстреляна. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученицы Ефимии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая великомученица Ефимия была дочерью христиан, сенатора Филофрона и Феодосии. Она пострадала за Христа в городе Халкидоне около 304 года. Халкидонский правитель Приск разослал приказание всем жителям Халкидона и его окрестностей явиться на языческий праздник, поклониться и принести жертву идолу Арея, угрожая великими муками тому, кто не исполнит приказания. Во время этого нечестивого празднества 49 христиан скрывались в одном доме, где тайно совершали божественную службу истинному Богу. Среди молящихся находилась и юная девица Ефимия. Вскоре о месте пребывания христиан стало известно, и они были приведены к Приску для ответа. В течение 19 дней мучеников подвергали различным пыткам и истязаниям, но никто из них не поколебался в вере и не согласился принести жертву идолу. Разгневанный правитель, не зная, каким еще способом принудить христиан к отречению, послал их на суд к императору Диоклетиану, но отделил от них самую юную девицу Ефимию, надеясь, что она, оставшись одна, не выдержит испытаний. Святая Ефимия, разлученная со своими братьями по вере, усердно молилась Господу Иисусу Христу, чтобы Он сам укрепил ее в предстоящем подвиге. Сначала Приск уговаривал святую отречься, обещая земные блага, потом дал приказание мучить ее. Но сошедший с неба ангел Господень исцелил святую Ефимию от ран. Не вразумившись этим чудом, мучитель повелел воинам Виктору и Сосфену бросить святую в раскаленную печь. Но те, увидев в пламени двух грозных ангелов, отказались исполнить приказание правителя и сами уверовали в Бога, которому поклонялась святая Ефимия. Дерзновенно возгласив, что и они христиане, Виктор и Сосфен смело пошли на страдания. Они были отданы на съедение зверям. Во время казни они взывали к милосердию Божию, чтобы Господь принял их в Царство Небесное. Святые мирно отошли в жизнь вечную, а звери даже не дотронулись до их тел. Святая Ефимия, брошенная другими воинами в печь, осталась цела. Приписывая это волшебству, правитель велел выкопать ров и наполнил его ножами, а сверху прикрыл землей и травой, чтобы мученица не знала о приготовленной ей казни. Но и тут святая Ефимия осталась невредимой и легко прошла над рвом. Наконец, ее осудили на съедение зверям в цирке. Перед казнью святая стала просить, чтобы Господь сподобил ее умереть. Ни один зверь, выпущенный на арену, не бросился на святую. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану на ноге, из которой стекла кровь, и святая великомученица тотчас скончалась. В это время произошло землетрясение. Стражники и зрители от страха бежали, так что родители святой могли взять ее тело и с честью похоронить недалеко от Халхедона. Впоследствии на могиле великомученицы Ефимии был возведен величественный храм. В этом храме происходили заседания IV Вселенского собора в 451 году, во время которых святая великомученица чудесным образом подтвердила православное исповедание, положив предел ереси монофизитов. По взятии Халкидона персами в 617 году мощи святой великомученицы Ефимии были перенесены в Константинополь. В период иконоборческой ереси рака с мощами святой Ефимии оказалась брошенной в море. Благочестивые корабельщики вытащили мощи из воды. Впоследствии они попали на остров Лемнос, а в 796 году были возвращены в Константинополь.

0: завершит наш церковный календарь чтение жития мученицы Людмилы, княгини Чешской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая мученица Людмила, княгиня Чешская, была выдана замуж за чешского князя Боревоя. Супруги приняли святое крещение от святителя Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. Став христианами, они проявили заботу о просвещении светом истинной веры своих подданных, строили церкви и приглашали священников для совершения в них богослужений. Князь Боревой умер рано, 36 лет. Святая Людмила, оставшись вдовой, вела строгую благочестивую жизнь и продолжала заботиться о церкви в правлении ее сына Вратислава, которое продолжалось 33 года. Вратислав был женат на Драгомире и от нее имел сына Вячеслава, который по смерти отца вступил на престол в 18-летнем возрасте. Пользуясь неопытностью и молодостью своего сына, Драгомира начала насаждать в стране языческие обычаи и нравы. Святая Людмила воспротивилась этому. Драгомира возненавидела свою свекровь и пыталась погубить ее. Когда святая Людмила удалилась в город Тичин, то Драгомира подослала к ней двух бояр для убийства. В то время, когда святая Людмила молилась, убийцы вошли в дом и исполнили повеление Драгомиры. Мощи святой Людмилы были погребены в Тичине у городской стены. От ее гроба стали совершаться многочисленные исцеления. Князь Вячеслав перенес тело святой Людмилы в Прагу и положил его в церкви святого Георгия.

прозвучал тропарь «Кресту Господню» композитора Петра Гончарова в исполнении хора Веденского православного прихода в Париже.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Третьего октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Семнадцатого октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Двадцать пятого октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Седьмого ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Со 2 по 9 ноября приглашаем на Святую Землю на праздник Казанской иконы Богородицы в Горнем монастыре. Вы подниметесь на гору Фавор, посетите ночную службу и поклонитесь гробу Господня в храме Воскресения в Иерусалиме. Увидите цветущую Галилею, основное место трехлетней проповеди Спасителя, величественные пейзажи Иудейской пустыни с древними монастырями, места зарождения монашества, Вифавару на реке Иордан, место крещения Спасителя. Вы побываете у святыни Иерусалима, Вифлеема, Назарета, познакомитесь с традициями и современной жизнью Израиля. Ближайшая поездка пройдет со 2 по 9 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Алиманда» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача четвертая. Чин поклонения. Уставные указания. Как же не поклоняться животворящему кресту? И вот церковь ныне установила чин крестовоздвижения, то есть поднимание на высоту, а люди кланялись и молились. Этот чин тоже не все знают, поэтому выпишу. После малой вечерни экклесиарх, то есть заведующий церковью, большей частью он заменяется в монастырях ризничим, вместе с очередным священником и диаконом идут в жертвенник или ризницу, где хранятся и сосуды, и кресты. Идут все со свечами торжественно, со славою. И там иерей облачается в филонь, а диакон — в стихарь. Берут затем крест и кладут на блюдо, совершают кождение, благословляют начало, благословен Бог, Тресвятое по Отче наш, тропарь и слава и ныне кандак. Затем иерей берет блюдо с крестом на голову, диакон идет впереди с кадилом, а впереди него двое с лампадами. И так несут крест в алтарь через царские врата. Евангелие обычно убирается раньше, ставит его вперед на престоле. А на его место полагается крест. Затем на всю ночь возжигают перед ним лампаду. Если не служатся всеночные бдения, то утром после девятой песни священник облачается в полное облачение, что делается в особо торжественных случаях на утренних. Во время словословия кадит крест, и при пении последнего Тресвятого торжественно выносит, как плащаницу, через северные врата к царским. Сказав «премудрость прости», то есть «внимайте», мы несем крест на середину и полагаем для поклонения. В это время поют «Спаси, Господи» трижды. Затем священник поет трижды «Кресту Твоему» и кланяется. Тоже повторяют певчие. И затем все подходят, кланяются и лобызают крест. И если была лития, то и помазуются при пении особых стихир. А где архиерей, епархиальный или викарный, там совершается воздвижение вверх и опускание вниз креста на все четыре стороны при многократном пении «Господи помилуй». Диакон говорит обычные иктинии на литии. Крест лежит все девять дней до отдания включительно. Потом уносится после кождения опять на голове через царские врата в алтарь. И по положению на престол снова окадится еще раз. И певцы поют «Спаси, Господи». Примечательно еще, если воздвижение случится в воскресенье, служба воскресению оставляется, а поется только кресту. Такое важное значение придается ему, как искупителю. А как же встречает его наша душа и церковь?

Смысл выноса креста. Прежде всего, нужно задуматься над самым обрядом. Уже не раз говорилось, что обряд имеет глубокое внутреннее содержание и догматическое, и нравственное. В обряде выражается наглядно смысл празднуемого события. Здесь почитание или поклонение кресту Христову. Что мы видим? С самого начала видим благоговейное отношение к Нему. Идут за Ним, идут в облачениях, с каждением, и также выносят, да еще облачившись в полное облачение. Далее. Крест при перенесении и выносе возлагается на главу, то есть на самое высокое и почетное место в человеке. Человек подклоняется кресту, возвышает его над собою. Это уже приводит нас к мысли о необычайно высоком значении креста. Далее. Несут особенно торжественно, медленно, процессуально, как великую драгоценность, несущего поддерживают под руки. И, наконец, положив на аналой, поклоняются, лобызая. Поклоняются. По-видимому, это столь простое и известное нам движение, а если задуматься, то смысл здесь большой. Кому мы вообще поклоняемся? Богу. И людям воздаем подобную честь. Значит, кресту мы воздаем подобно божественное поклонение. Почему же? Крест не Бог. Но то, чему мы поклоняемся, божественно. Та сила благодатная Божия, которую, собственно, и силен крест. Ей мы поклоняемся. Или что тоже? Самому Богу. Затем поклонение выражает высший вид почитания. Мы склоняемся до земли, в прах, то есть мы ничто пред Тобою, Господи, а Ты — все. Далее поклонение есть выражение благодарения нижних — высшему, а благодетельствованных — благодетелю, искупленных — искупителю. Наконец, поклонение есть сознание своей виновности пред тем, кому мы поклоняемся. И потому далее следуют мольбы о милости, прощении. Посему и поется тут многожды «Господи, помилуй». Но из всего этого самое главное — воздавание богоподобного почитания. Вот какая высота смысла этого обряда. И если бы мы не привыкли к этому с малолетства, то этот чин должен бы вызывать в нас необычайное удивление. Вообразим, что в православный храм зашел бы язычник, ничего не знающий о Христе и кресте. И что же он видит? Несут необычайно торжественно металлический знак креста или даже деревянный. Потом все падают перед ним на землю, потом благоговейно целуют. Это все поразило бы язычника. Или он в религиозной простоте подумал бы, судя по себе, вероятно, это Бог у христиан, и он бы был близок к истине, крест не Бог, но кланяемся сущему в нем Богу, силе Божией. А самое лобзание есть знак, помимо благодарения и почитания, еще и любви к лобзаемому. Но это еще не все. Лобзая, прикасаясь устами, мы веруем и желаем получить именно и через это самое прикосновение силу Божию или благодать, заключающуюся в кресте. Так много знаменателей на обряд выноса креста. Если все это собрать вместе, то можно сказать, что поклонением кресту мы выражаем богоприличное, достойное Бога, благодарение за искупление нас Искупителю. Это и должно быть главным чувствованием при выносе и поклонении.

как живой. И еще мы переживаем и другое чувство. Крест ощущается нами как нечто живое. Так и я ощущал это. Металл или дерево, а мы обращаемся с просьбами «спаси», «помоги» или «благодарим», и действительно ощущаем это. И когда я подходил лобызать крест, это ощущение было особенно ясно, так что даже слезы навертывались на сердце, закипало сердце. И это чувствование начинается тогда еще, когда его несут. Уже тогда на сердце сладостно затепливается живой огонь. Подобное переживаем мы и при встрече, а после и при прикладывании к чудотворным иконам, к мощам. Что это значит? И от чего бывает? Это не от нашего лишь воображения и представления, что крест или икона есть здесь символ распятого на нем. Но главным образом от самого креста идет эта живая сила, или от иконы чудотворной, или благодать. Или, иначе говоря, сам распятый, или Божия Матерь в иконе, действительно присутствует своей силою, благодатью, действительно живет в нем, и как живая сила, так и воспринимается, так и действует на нас. Вспоминается и другое, много раз пережитое чувство. Сладко бывает целовать Евангелие на всенощной. Или смотришь на икону Божией Матери, как на живую силу, и так именно и просишь. Все это одного рода явление. Есть к кому прибежать. Когда же я кланялся трижды при пении «Кресту Твоему поклоняемся, Христе», то испытал и другое переживание. Какая милость Божия к нам и ко мне, ко всякому! Вот ведь есть Тот, к кому мы можем прибежать. Мы такие несчастные, немощные, бедные, то есть жалости достойные, мы грешные, мы страждущие. И вот со своими горями, бедами, немощами, грехами можем припасть к тому, кто ради нас приходил, кто ради и меня пострадал, кто за нас ходатаем стал, кто нас искупил и искупает, кто нас спас и продолжает спасать, кто исцеляет, прощает, врачует, утешает. Значит, мы не одни с своими немощами. Есть у нас всесильный заступник, и не человек, а сам Бог. И опять слезы утешения закипали в сердце. А в это время на клиросе поют еще «Тропарь поклонения», а после и «Стихиры».

Стихиры «Поклонение кресту». Мне хочется написать о них особо, ибо и момент на утренний особенный. Стихир много, 8. И времени для прикладывания ко кресту всей церкви тоже нужно много, и чувств немало. Разберу стихиры по порядку. Прежде всего, церковь приглашает верных делать то, что они и делают уже. Поклониться животворящему древу, на коем Христос, Царь славы, волею руцы распростер. Зачем сие он сделал? С какой целью? Какие плоды сего оказались? Своим распятием он, подобно своему воздвижению, поднятию на крест, вознесе нас на первое блаженство, возвратил нам райское достояние, которое обокрал, украд, прежде враг сластью, и изгнанный от Бога сотвори, сотворил. За сласть крест теперь, за возвращение смерть. Вот первый плод распятия, возвращение изгнанников к Богу, или, как мы уже привыкли говорить, примирение с Богом. А если мы сочетались с Богом, то вор, дьявол, насильственно завладевший царским достоянием, теперь поражен тем же древом, и мы им сподобихомся невидимых враг сокрушить главы. Вот второй плод — поражение дьявола. Отныне он уже не может господствовать над людьми насильно. Стоит лишь обратиться к распятому на древе и даже положить на себя крестное знамение сей победы, он, враг, поражается. Посему нужно крест Господень песнями почтить, и почитаем: «Радуйся, кресте падшего Адама, всечеловеческого, совершенное избавление». И цари поклоняются. И мы все люди со страхом целуем, на нем пригвоздившегося Бога славим, глаголюще «Господи, помилуй нас». Следовательно, в первой же стихире прямо указывается два основных действия искупительной силы креста — примирение с Богом и поражение царства дьявола. Почему же со страхом целуем, когда нужно было бы лишь радоваться? Ответ дан. Пригвоздившийся Бог. Если человек примет это в чувство, то затрепещет страхом. Бог допустил себя до распятия. Это можно чувствовать, но лучше бы о сем меньше говорить. Впрочем, еще вернемся к этому чувству. А теперь перейдем ко второй стихире. В ней выясняются другие последствия. Сила смерти Христа Спасителя. «Придите, люди, поклонимся креста силе, преславное чудо». Какое же? «Древо в раи смерть прозябе произросло, сие же жизнь процвете». Как? Через пригвождение безгрешного Господа. Его смерть стала для нас источником жизни, прежде всего духовной, ибо, примирившись Богу, мы соединились с самой жизнью, а после и телесной. А за примирением последует уничтожение наказания, смерти. И люди вземлют теперь уже не смертоносный плод, а получают нетление, воскресение. Поэтому эти два события, смерть и воскресение Господа самого, так и сплетены, и так восхваляются. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое славим. Если бы Спаситель прежде не пострадал за нас, а, следовательно, если бы сначала не примирил собою человека с Богом, то и воскреснуть бы он не мог, ибо воскресение уже — плод распятия, нетление — плод искупления. Теперь остается славить виновного. «Крестом смерть упразднивый и нас свободивый
от смерти, слава Тебе. Вот третий плод, нетление, воскресение. Третья стихира вспоминает пророчество Исаии и Давида, предсказывающих о том, что все языцы, все народы, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи.

сила. Православных людей совозносится, враги поражаются. Весь мир освещается, вся вселенная. Значит, и земля, и солнце, и звезды. Все это с падением человека тоже потерпело крушение. Ныне с восстановлением его снова освещается, а со временем и вполне обновится. Об этом особенно писалось на Преображении. Но исходатайствовано это на Голгофе, тем же крестом. Вот четвертое последствие креста – освящение, восстановление, обновление, очищение всего мира. Сравнение такое. В доме жил прокаженный, все заражено. Теперь проказа исцелена, но и самый дом нужно очистить, осветить. Или в христианском храме служили магометане или еретики, дьявол господствовал над вселенную. Теперь они изгнаны вон, но храм нужно осветить. Сие делает благодать креста Христова. Святой крест освещает вселенную, то есть и самую материю, и она из тленной преображается в нетленную, из мертвой в живую. Сие совершается прежде всего на первенце Иисусе Христе. Он восстает из гроба, воскресает и телом. Как здесь не воскликнуть? «Велий еси, Господи, и дивен в делях своих, слава Тебе!» Таков смысл этой стихиры. Нельзя не остановиться вниманием на четырехконечности, четырехчастности мира, подобно четырехгранному кресту. Мир сам, по смыслу этого слова, создан и существует в виде крестообразного четырехконечного креста. Это выше моего разумения. Церковь хочет установить связь с самого начала создания мира по образу креста. Ибо Господь Творец знал уже о будущем падении и последующем восстановлении человека и мира крестом, и потому в самом мире изобразил это, создав вселенную в виде креста. Эта стихира повторяется и после –

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Воздвижение креста Господня». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Стихиры на поклонение честному кресту, составленные наподобие валаамских напевов композитором Борисом Литковским, прозвучали в исполнении хора Храма Воскресения Христова в Москве.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем рассказ о жизни святителя, отца и учителя церкви Иоанна Златоуста. Рассказывать продолжит преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, постоянный автор программ радио «Град Петров» Константин Андреевич Махлак. Ну вот такой инспирированный суд, ну то есть понятно, что цель у него была одна.
1: Да, суд состоялся, скорый и неправедный, церковный суд. Быстро прибыл из Александрии Феофил. В общем-то, он был призван императорским указом.
0: Но в прошлый раз он тоже был призван указом, оно не приехал.
1: Да, но в прошлый раз была другая ситуация. Сам Феофил вроде бы был в числе не судей, а тех, кто вот входит в число, можно сказать, подозреваемых. Или, во всяком случае, проходит как свидетель.
0: А теперь он знал, чем все должно кончиться.
1: Да, теперь ситуация для него была более очевидной. Приехал он, конечно, не один, а в сонме епископов его же Александрийской церкви. Порядка 30 епископов, еще некоторые тоже примкнули к нему. Притом, конечно, в этом сонмище, да, были и обиженные в разное время Иоанном Златоустом.
0: Все приехали.
1: Да, и те, кого он просто выгнал из клира Константинопольской церкви, по разным причинам они тоже, конечно, с радостью воспользовались этой ситуацией. Но надо сказать, что епископы и клирики Константинопольской церкви, они проявили солидарность со своим архипастырем, и когда Феофил прибыл, никто не вышел его встречать. То есть вроде бы это не еретик, не какой-то гонитель, но никакого приема Феофила не увидел. Конечно, он еще сильнее разозлился. Мало того, не только клирики и епископы никак не приветствовали Феофила, но и паство Константинопольское тоже холодно его приняло, точнее, вообще никак не приняло. И только его земляки, александрийцы, бывшие в столице, ну, прежде всего, это были разные матросы, да, которые прибыли на александрийских кораблях в Константинополь, они устроили Феофилу овацию. Ну, чем немножко подсластили вот этот очень холодный прием. И начался суд. Все это происходило даже не в самом Константинополе, а под Константинополем, можно сказать, в его таком, можно сказать, фешенебельном пригороде, где находились виллы разных влиятельных особ. И вот на одной из этих вилл происходило это собрание. Это был собор, который именовался Дуб.
0: Под Дубом.
1: Да, принадлежащий некому Флавию Руфину. Или Руфиниана еще он иначе назывался. Не знаю, вот удалось ли археологам обнаружить место этого суда.
0: Ну, то есть это какая-то вилла?
1: Да, вилла или даже такое поместье, где был небольшой дворец. А может, и большой дворец, кто его знает. Где проходил вот этот собор.
0: То есть
1: собор
0: это
1: при
0: уже...
1: Дубе или под Дубом.
0: 404 год.
1: Да. Но это не Дуб вековой, да, по которому ходит кот ученый, а вот именно название этого имения. Здесь, конечно, произошел вот такой... То есть как это вообще с точки зрения церковной-то осмыслить? То есть по-настоящему, конечно, Иоанн Златоуст не находился в юрисдикции Феофила Александрийского и судить его не мог. То есть ситуация, конечно, с канонической точки зрения дикая. То есть как себя вести Иоанну Златоусту? То есть Иоанн Златоуст тоже в таком оказался странном положении, хотя, конечно, он был человеком волевым, но вот тоже он собрал своих приверженцев уже у себя в епископском дворце. Что же, значит, делать?
0: Папе Римскому можно обратиться.
1: Да, да, да. Ну, вот и произошло обмен, можно сказать, ну, трудно это назвать мнениями, такими актами, да, между этими соборами. Собор Иоанна и собор Феофила.
0: То есть Иоанн не явился на собор под Дубом?
1: Потом, как ситуация сложилась, его, конечно, туда хотели доставить.
0: Силой?
1: Да. Значит, был прислан чиновник, нотарий, с тем, чтобы отвезти его на собор Феофиловский. Причем это был не просто чиновник, а он вот привел с собой стражу, которая должна припроводить святителя Иоанна к месту суда над ним. Но, в общем-то, они эту миссию не исполнили.
0: Он просто с ними не пошел.
1: Да, он с ними не пошел. Арестовывать, конечно, его никто не мог. Здесь еще важный момент, что вообще всегда... Вот римская власть, это было и в Византии впоследствии, она очень внимательно относилась к улице. То есть голос улицы.
0: А что народ там стоит на улице? Они вдруг нам тут
1: да.
0: выскажут что-то не то.
1: Да, как ни странно, вот...
0: А народ там стоял.
1: Никак не совладать вот с толпой, то, что называется. Но это не совсем толпа в нашем смысле слова. Это, да, это, конечно, и городской плебс, но это и вот совокупность граждан города.
0: При этом они собирались по какому-то поводу, имея уже какое-то мнение.
1: Конечно. И это мнение было скорее за Златоуста, чем против него. Кто на нашего Иоанна здесь покушается с какими-то... Да. Да. Все его, конечно, любили и очень ценили. И вообще он был местной достопримечательностью. Несмотря на все его... А может быть, даже и благодаря всем его действиям, жестким конечно. Высказываниям и так далее. Таких людей очень любят.
0: И же его при жизни же назвали Златоуст.
1: Да, и власть здесь ничего не могла поделать. Должна была к этому прислушаться.
0: Поэтому и собор они собрали в Константинополе, а где-то там на загородной вилле.
1: Думаю, что да. Они боялись, конечно, то, что народ просто погромит Феофиловское сборище. И, конечно, никакая стража не могла бы принудить Иоанна Златоуста туда пойти. Но так или иначе, вот сначала этот нотарий пришел, потом еще пришли ренегаты из клира самого Иоанна Златоуста, переметнувшиеся к Феофилу просить его, чтобы тот пришел, ну или требовать. Иоанн Златоуст решил твердо, видимо, не ходить, потому что, во-первых, считал это незаконным.
0: Да.
1: Во-вторых, он, очевидно, ясно совершенно полагал, что это несправедливое судилище, это просто его враги,
0: да,
1: которые ищут повод, и, конечно, они его найдут для того, чтобы его осудить. Там несколько раз они его звали в разной форме, и Иоанн Златоуст отказывался приходить на этот собор. Что, конечно, соборяне, возглавляемые Феофилом, приняли как еще одно доказательство того, что действительно такому человеку, как Иоанн Златоуст, вообще не место в церкви.
0: Ну, они вынесли решение.
1: Да, они, конечно же, вынесли решение. Причем важно было не только церковно как-то Иоанна Златоуста. Конечно, речь шла о просто его низложении с кафедры.
0: Для того, чтобы государственная власть могла уже его тоже как-то покарать.
1: Не совсем так. Все подчиняются закону. И хоть ты правящий, хоть не правящий, это не имеет никакого отношения к делу. Поэтому Феофил, он как бы соединил две этих вот линии. То есть, с одной стороны, это разного рода церковные, канонические и даже догматические прегрешения со стороны Иоанна. Это все уже было, конечно, составлено. А с другой стороны, его уже по компетенции светского суда прегрешения, ну, в частности, оскорбление императорской фамилии, при том, что они и это пытались преступления и на церковном суде разбирать. На что им, конечно, сказали, что, извините, это не ваши компетенции. Собор этот достаточно долго заседал, порядка там 13 заседаний. И его деяния – это, конечно, летопись собор Феофила самых разнообразных прегрешений Иоанна Златоуста.
0: А что, не сохранились?
1: Ну, известно, что там было написано. То есть там порядка 30 обвинений. Притом среди обвиняемых там не только Иоанн Златоуст, но еще вот там такой монах Исаакий. 30 обвинений.
0: Не будем их перечислять.
1: Да, ну в общих можно перечислить. То есть канонические там будут преступления в основном. Избиение, оскорбление клириков, продажа священных предметов.
0: Ну, в общем, клейма негде ставить.
1: Вне алтаря рукополагал. Кстати, это было действительно так. Совершал рукоположение пресвитеров и диаконов не только вне алтаря, но единолично, вопреки мнению клира, и так далее, тому подобное. И в конце концов, конечно, они его низложили. Такая ситуация, что делать? Вроде бы он низложен, а...
0: Но он-то так не считает.
1: Да, он так не считает, но все-таки он покидает город.
0: То есть вот начинается эти его первая ссылка. Эпизоды жития, они фантастичны, про то, что Евдоксия говорит, что ему нужно отрубить голову, у нее умирает сын, случается землетрясение, она говорит, нет, не надо, пусть будет ссылка. Вот это все, это имеет...
1: Нет, некоторые есть, да, действительно, события произошли, только вот вопрос, когда. То есть вообще древние люди, они очень вот к таким знамениям относились внимательно.
0: То есть то, что умер единственный сын у Евдоксии, это не так, чтобы прям в ту же ночь, когда и она судили.
1: Да, конечно. В конце концов, она сама умерла. То есть Иоанн Златоуст ее пережил. По-настоящему это была первая ссылка его. Вот он отправился в ссылку, потом эти ссылки продолжились, и вновь собирается собор. То есть вот последний период жизни Иоанна Златоуста, уже когда он отправлялся в ссылку, потом снова возвращался.
0: А как это так можно? Отправляться в ссылку, возвращаться? По каким таким критериям? Не было же срока ссылки там настолько-то.
1: Нет, он определялся каждый раз специальным документом.
0: Но если он низложен, то он возвращался как кто?
1: Как низложенный епископ. Дело в том, что тогда существовало какое правило, и оно распространяется, конечно, на Златоуста. Есть какие-то церковные или политические документы, там указы или решения соборов, но в силу они вступают только формально, после того, как вот они подписаны. Но необходимо еще их восприятие, то есть то, что называется рецепция. По-настоящему надо было не только эти решения принять, но еще добиться того, чтобы все с ними согласились.
0: А тут согласия не было.
1: А тут не было согласия, не включая только больших начальников, которые да все подписали, все готово, но включая еще народ церковный, который тоже должен принять, что Иоанн больше не архиепископ.
0: А они не приняли.
1: А потому что народ еще не признал удаление самого Иоанна. Его отрешили от кафедры, ему, скажем, запретили возвращаться к служению без решения собора. Но это не значит, что слово этого собора именно последнее. Все. Здесь вопрос еще компетенции, то есть насколько эти соборы правомочны принимать такие решения. То есть по отношению к собору под дубом или при дубе были большие вопросы. И все это прекрасно видели, что здесь некоторые вещи шиты белыми нитками. То есть надо собрать еще какой-то более представительный собор. То есть вот это все как раз и приводило к ситуации, когда то сослали, то он снова возвращается почему-то.
0: А первая ссылка куда была? В Армению?
1: Нет, первая ссылка была относительно недалеко. Это район Иллинополя, Никомедия там тоже недалеко. То есть, в общем-то, это тот же самый регион.
0: Ну, после этого собора под дубом 404 года Иоанну оставалось всего несколько лет, потому что в сентябре 407 года святитель Иоанн Златоуст скончается, сказав знаменитую фразу «Слава Богу за все». Вот насколько это легендарная фраза, или она закреплена уже ближайшими к годам жизни Иоанна Златоуста описателями его биографии?
1: Скорее всего, это действительно аутентичные слова Иоанна Златоуста. То есть вот он был сослан, то есть его ссылали все дальше и дальше.
0: Угу.
1: То есть в конце концов...
0: Чтобы
1: он...
0: не возвращался уже, да. Все так. Он все возвращался и возвращался.
1: В конце концов он оказался в месте, которое византийцы считали краем света.
0: То есть он был в Армении, оказался в Абхазии. Вообще таких реалий, конечно, для Римской империи уже почти не существовало.
1: Нет, наверное. Они существовали, но как такая очень удаленная...
0: Место ссылки.
1: От цивилизации. Угу. Удаленная цивилизация и территория. То есть это вот был город Питиунт, теперешняя Пицунда. То есть вот этот для всех советских граждан такой курорт, а тогда это было ужасное место.
0: Иоанн Златоуст туда прибывает очень больным уже, изможденным человеком. Сколько ему лет? Получается, что он скончается, в общем-то, в примерном возрасте 60 лет.
1: Да.
0: Потому что он родился примерно где-то в 347 году, скончался в 407-м. Вот 60-летний, в общем-то, старец. Он был очень уже истощен всеми этими событиями. Но вот от этих вот изгнаний, возвращений, изгнаний, ну, в общем-то, из ссылки в Армении, где он долго находился, осталось также его наследие, это его письма. Очень да. много писем, которые, как я понимаю, сохранились. Ну, в достаточном количестве, наверное, не все,
1: да.
0: но многие из них сохранились. Вот в чем, скажем так, основной сюжет этих писем Иоанна Златоуста из ссылки?
1: Они совершенно разного содержания. Надо сказать, что Иоанн Златоуст не упускал случая даже в этих, в общем-то, тяжелых условиях, в которых он находился, вести, например, миссионерскую деятельность. То есть вот эти места, в которых он находился, вот волей своих гонителей, они не случайно считались дикими, потому что там и население было, еще даже, можно сказать, не в достаточной степени, не только и цивилизовано, и христианизировано. Вот. И Иоанн Златоуст об этом думал. Ну вот, в частности, там ведь это близость близко к Ирану, да, уже к иранской границе, к иранскому миру, который всегда противостоял Византии. И христианизация Ирана, конечно, это было такое, ну, можно сказать, наверное, венец вообще всей миссионерской деятельности был бы. Да, это так и не произошло. Миссионерской деятельности восточно-римских епископов, миссионеров, богословов. И это тоже задача, она здесь Иоанном Златоустом предполагается, что не просто там он оказался, видимо, и в этом есть какой-то промысел, может быть, действительно, вот он это дело начнет. Тем более, что там жили и некоторые варвары, расселившиеся после вот великого переселения народа, в частности, готы. они по вот этому, по побережью северному Понта Иксинского, ну, Черного моря, в Тавриде, как ни странно, они находились тоже, то есть далеко германцы ушли от своей Германии, и они тоже, вот там он и с готскими монахами, которые тоже дело миссии начали, общался. Есть тоже интересные письма вот его многолетней, не сказать подруге, другу, такой диаконисе Олимпиаде. Очень умной женщине, с которой вот он на протяжении многих лет поддерживал отношения, потом состоял в переписке. Вот тоже очень такой интересный документ, связанный с временем изгнания. Он воспринимал свое изгнание как возможность еще и свидетельства о Христе. Вот мы видим его уже, это все, конечно, пишет Палладий, который присутствовал при вот последних неделях, днях жизни Иоанна Златоуста, и как свидетель нам об этом сообщает, в этом отношении это совершенно уникальный документ. Конечно, по объяснению Палладия, сложно понять, где все-таки Иоанн Златоуст умер, конкретно место. То есть там это место обозначается как мартирия мученика Василиска, которая находилась около Каман. Археологи, конечно, эту всю тематику изучают. В общем-то, это еще процесс незавершенный. И попытка вот привязать и обнаружить это место, там и некоторые другие, не только эта мартирия упоминается. То есть такая церковь небольшая, в частности, Каманский мост и так далее. То есть там все-таки какая-то цивилизация была. И там как раз вот остановился. То есть он там, в общем-то, не собирался долго находиться, а проследовать дальше должен был вот как раз к этому Петиунту, насколько я это представляю. И там он просто заночевал, остановился. По преданию он видел как раз этого во сне мученика Василиска, который его ободрил и сказал, что завтра мы будем вместе. Конечно, Иоанн Златоуст это истолковал как свидетельство о том, что все, дни его земной жизни сочтены. И действительно, как раз на следующий день вроде бы они должны выйти, потому что все-таки Иоанн Златоуст находится под стражей, и вот конвой его ведет, хотя он, надо сказать, мог свободно общаться с разными людьми, писать письма, к нему могли приезжать люди. То есть это был такой табор, который двигался вот к месту окончательного уже изгнания Иоанна Златоуста.
0: Из близких к нему людей его только Палладий сопровождал?
1: Нет, там было много. Между прочим, и местные епископы тоже относились к Иоанну Златоусту очень хорошо, многие во всяком случае, и снабжали чем только можно. Вот, ну, Иоанн Златоуст уже был болен к тому времени, плохо себя чувствовал, вероятно, он, конечно, сам не передвигался, его как-то везли или несли. И он тоже описывает это Палладию, потребовал, чтобы его облачили в новые одежды, причастился, совершил молитву, подготовился к смерти. И когда уже вот смерть приближалась, он произнес эту сакраментальную фразу «Слава Богу за все». Надо сказать, что не только в этот момент он поблагодарил Бога за все, по-настоящему это была его любимая присказка «Слава Богу за все». И умер, вот окруженный своими соратниками и представителями как раз вот этих территорий, где он находился. То есть это были и монахи, и миряне, и из Понта, Армении, Сирии, Киликии. И надо сказать, что первоначально он как раз был погребен рядом вот с этой мартирией Василиска. То есть в том же месте, где и скончался. Вот на этом заканчивалась земная жизнь Златоуста, но, конечно, не закончилась история и его наследия, и его творчества, как она отразилась на всех и церковных, и политических событиях.
0: Через 30 лет после смерти и погребения в Каманах, в Абхазии, Иоанн Златоуст, его мощи были возвращены на его кафедру в Константинополь. И, конечно, это была торжественная встреча с каким-то все-таки покаянием за все, что происходило. Чем-то это напоминает историю митрополита Филиппа.
1: Да, да, очень близко. Это был триумф, конечно, да. И здесь были все те, кто, может быть, 30 годами раньше
0: многие
1: точно бы встали на сторону его противников.
0: То есть еще многие были живы. И вот, конечно, собирается толпа, и весь Константинополь, и патриарх Прокл, конечно же, тоже впоследствии святой прославленный Константинопольский, патриарх Константинопольский Прокл, переносит мощи. И здесь, конечно, тоже и император, и народ, прими престол свой отче. Ну и, конечно, всякие легенды, что из гроба тоже был голос, мир всем, что якобы Златоуст простил всех.
1: Да, Златоуст вернулся, и Златоуст простил, но уже это не был тот Златоуст, которого слушали с замиранием сердца власть имущие или с ненавистью. обличали его, его же собратья по служению.
0: Но как мы все-таки видим, такая все-таки длинная, богатая и совершенно уникальная жизнь, как у святителя Иоанна Златоуста, и сегодня может нас очень-очень многому научить. И каждый раз, омолясь за божественной литургией и причащаясь святых христовых тайн, вспоминая Иоанна Златоуста, что в наших храмах происходит каждый день, мы должны все-таки вспоминать и о личности этого человека.
1: Конечно.
0: Давайте лучше узнавать его жизнь, читать его житие. Вот еще раз скажите, Костя Андреевич, какое вы советуете изложение жизни святителя Иоанна читать?
1: Ну, надо сказать, что не так давно издано было вот его наиболее значимые жития или повествования его жизни, вот включая, в частности, вот тот диалог Палладия, епископа Еленопольского, с Феодором, римским диаконом, о житии или жизни блаженного Иоанна. Вот это очень интересный сам по себе документ. Он, конечно, апологетический, но там много вот живых черт того времени. И Иоанн Златоуст, ну, действительно, как живой предстает перед читателем этого диалога Палладия. Тем более, что Палладий очень хорошо знал Иоанна Златоуста.
0: И присутствовал при его кончине.
1: Присутствовал при его кончине. И вот, хотя, может быть, там какие-то претензии есть к хронологии некоторых сюжетов из жизни Иоанна Златоуста, но, тем не менее, это очень интересный и поучительный документ. Есть и другие произведения, есть и житие Иоанна Златоуста, но вот диалог, мне кажется, наиболее интересным.
0: Ну, конечно, история мощей Иоанна Златоуста, такого великого святого, не могла ограничиться вот этим триумфальным возвращением в Константинополь во время крестовых походов. А именно в 1204 году мощи из Константинополя в Рим вывезли, потому что там хотелось. Но если иметь мощи такого святого, но если вспомнить, что папа римский Иннокентий I все-таки защищал Иоанна Златоуста, да, и даже послал посольство, которое просто перехватили и не допустили, чтобы оно доехало до Константинополя. Но, тем не менее, вот в этом тоже есть какой-то смысл, на самом деле, церковно-исторический. Ну, а далее, в 2004 году, не так давно, по решению папы Иоанна Павла II, он замечательный, на самом деле, человек, надо бы про него тоже сделать передачи, эти мощи были возвращены в Константинополь вместе с мощами Григория Богослова. И сейчас они хранятся в соборе Святого Георгия. Память святого Иоанна Златоуста, как мы уже говорили, в числе трех вселенских учителей церкви вместе с Василием Великим и Григорием Богословом празднуется 12 февраля по новому стилю. День кончины Иоанна Златоуста, его представление 14 сентября. А также есть память перенесения мощей как раз из Каман в Константинополь. Это 27 января. Ну и есть еще один день памяти, который тоже Иоанн Златоуст вспоминает. Это 13 ноября, день его вошедшего на Константинопольскую архиерейскую кафедру. Мы говорили о святителе Иоанне Златоусте, о котором рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. А эти передачи вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

0: прозвучал тропарь святому Иоанну Златоусту Валаамского распева в гармонизации Михаила Осоргина отца в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

В тот день, как Сергей Иванович приехал в Покровское, Левин находился в одном из своих самых мучительных дней. Было самое спешное рабочее время, когда во всем народе проявляется такое необыкновенное напряжение самопожертвования в труде, какое не проявляется ни в каких других условиях жизни, и которое высоко ценимо было бы, если бы люди, проявляющие эти качества, сами ценили бы их, если бы оно не повторялось каждый год, и если бы последствия этого напряжения не были так просты. Скосить и сжать рожь и овес, и свести, докосить луга, передвоить пар, обмолотить семена и посеять озимые — все это кажется просто и обыкновенно. А чтобы успеть сделать все это, надо, чтобы от старого до малого все деревенские люди работали, не переставая в эти 3-4 недели, втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком и черным хлебом. Молотя и возя снопы по ночам и отдавая сну не более 2-3 часов в сутки. И каждый год это делается по всей России. Проживя большую часть жизни в деревне и в близких сношениях с народом, Левин всегда в рабочую пору чувствовал, что это общее народное возбуждение сообщается и ему. С утра он ездил на первый посев ржи, на овес, который возили в скирды, и, вернувшись домой к вставанию жены и свояченицы, напился с ними кофею и ушел пешком на хутор, где должны были пустить вновь установленную молотилку для приготовления семян. Целый день этот Левин, разговаривая с приказчиком и мужиками, и дома разговаривая с женою, с Долли, с детьми ее, с тестем, думал об одном и одном, что занимало его в это время помимо хозяйственных забот, и во всем искал отношение к своему вопросу, что же я такое, и где я, и зачем я здесь. Стоя в холодке, вновь покрытой риге, с необсыпавшимся еще пахучим листом лещинового решетника, прижатого к облупленным свежим осиновым слегам соломенной крыши, Левин глядел то сквозь открытые ворота, в которых толклась и играла сухая и горькая пыль молодьбы, на освещенную горячим солнцем траву гумна и свежую солому, только что вынесенную из сарая, то на пестроголовых белогрудых ласточек, с присвистом влетавших под крышу и трепля крыльями останавливавшихся в просветах ворот, то на народ, копошившийся в темной пыльной риге, и думал странные мысли. «Зачем все это делается?» — думал он. «Зачем я тут стою, заставляю их работать? Из чего они все хлопочут и стараются показать при мне свое усердие? Из чего бьется эта старуха Матрена, моя знакомая? Я лечил ее, когда на пожаре на нее упала матица». Думал он, глядя на худую бабу, которая, двигая граблями зерно, напряженно ступала черно-загорелыми босыми ногами по неровному жесткому току. Тогда она выздоровела. Но не нынче, завтра, через 10 лет ее закопают, и ничего не останется ни от нее, ни от этой щеголихи в красной паневе, которая таким ловким, нежным движением отбивает из мекины колос. И ее закопают. И Пегова мерена этого очень скоро, думал он, глядя на тяжело носящую брюхом и часто дышащую раздутыми ноздрями лошадь, переступающую по убегающему из-под нее наклонному колесу. И ее закопают, и Федора-подавальщика с его курчавой, полной мекиной бородой и прорванной на белом плече рубашкой закопают. А он разрывает снопы, что-то командует и кричит на баб, и быстрым движением поправляет ремень на маховом колесе. И главное, не только их, но и меня закопают, и ничего не останется. К чему? Он думал это и вместе с тем глядел на часы, чтобы расчесть, сколько обмолотят за час. Ему нужно было это знать, чтобы, судя по этому, задать урок на день. «Скоро уж час, а только начали третью копну», — подумал Левин, подошел к подавальщику и, перекрикивая грохот машины, сказал ему, чтобы он реже пускал. «Помногу подаешь, Федор, видишь, запирается, оттого не спора, разравнивай». Почерневший, отлипнувший к потному лицу пыли, Федор прокричал что-то в ответ, но все делал не так, как хотелось Левину. Левин, подойдя к барабану, отстранил Федора и сам взялся подавать. Проработав до обеда мужицкого, до которого уже оставалось недолго, он вместе с подавальщиком вышел из риги и разговорился,
остановившись подле сложенного на таку для семян аккуратного желтого скирда жатой ржи. Подавальщик был из дальней деревни, из той, в которой Левин прежде отдавал землю на артельном начале, теперь она была отдана дворнику в наймы. Левин разговорился с подавальщиком Федором об этой земле и спросил, не возьмет ли землю на будущий год Платон, богатый и хороший мужик той же деревни. «Цена дорога, Платону не выручить, Константин Дмитриевич», — отвечал мужик, выбирая колосья из потной пазухи. «Да как же Кириллов выручает?» «Митюхи», — так презрительно назвал мужик дворника. «Митюхи, Константин Дмитриевич, как не выручить? Этот нажмет да свое выберет. Он христианина не пожалеет». «А дядя Фоканыч», — так он звал старика Платона, — «разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где испустит?» «Анна не доберет. Тоже человеком». «Да зачем же он будет спускать?» «Да так, значит, люди разные. Один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает. А Фоканыч правдивый старик. Он для души живет, Бога помнит». «Как Бога помнит? Как для души живет?» — почти вскрикнул Левин. «Известно как, по правде, по Божью. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека». «Да? Да, прощай», — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому. Новое радостное чувство охватило Левина. При словах мужика о том, что Фоканыч живет для души, по правде, по Божью, неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то из заперти, и все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом. Левин шел большими шагами по большой дороге, прислушиваясь не столько к своим мыслям, он не мог еще разобрать их, сколько к душевному состоянию, прежде никогда им не испытанному. Слова, сказанные мужиком, произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных, отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его. Мысли эти незаметно для него самого занимали его и в то время, когда он говорил об отдаче земли. Он чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое. Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога? Для Бога. Что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд, то есть что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто не понять, не определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора, а поняв, усомнился в их справедливости, нашел их глупыми, неясными, неточными? Нет. Я понял его, и совершенно так, как он понимает. Понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался, и не могу усомниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно, это вполне понимают, и в одном этом не сомневаются, и всегда согласны. Федор говорит, что Кириллов, дворник, живет для брюха. Это понятно и разумно. Мы все, как разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг тот же Федор говорит, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога. И я с намека понимаю его. И я, и миллионы людей, живших века тому назад и живущих теперь, мужики, нищие духом, и мудрецы, думавшие и писавшие об этом, своим неясным языком говорящие тоже, мы все согласны в этом одном, для чего надо жить и что хорошо. Я со всеми людьми имею только одно твердое, несомненное и ясное знание. И знание это не может быть объяснено разумом. Оно вне его и не имеет никаких причин, и не может иметь никаких последствий. Если добро имеет причину, оно уже не добро. Если оно имеет последствия, награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий. И его-то я знаю, и все мы знаем. А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. А вот оно, чудо,
единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я не замечал его. Какое же может быть чудо больше этого? Неужели я нашел разрешение всего? Неужели кончены теперь мои страдания? Думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости, и испытывая чувство утоления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. Он задыхался от волнения и, не в силах идти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин на нескошенную траву. Он снял с потной головы шляпу и лег, облокотившись на руку, на сочную лопушистую лесную траву. «Да, надо опомниться и обдумать», — думал он пристально, глядя на несмятую траву, которая была перед ним, и следя за движениями зеленой букашки, поднимавшейся по стеблю пырея и задерживаемой в своем подъеме листом снытки. «Все сначала», — говорил он себе, отворачивая лист снытки, чтобы он не мешал букашке, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на нее. Что радует меня? Что я открыл? Прежде я говорил, что в моем теле, в теле этой травы, этой букашки, вот она не захотела на ту траву, расправила крылья и улетела, совершается по физическим, химическим, физиологическим законам обмен материи. А во всех нас, вместе с осинами и с облаками и с туманными пятнами, совершается развитие. Развитие из чего? Во что? Бесконечное развитие и борьба? Точно может быть какое-нибудь направление и борьба в бесконечном. И я удивлялся, что, несмотря на самое большое напряжение мысли по этому пути, мне все-таки не открывается смысл жизни, смысл моих побуждений и стремлений. А смысл моих побуждений во мне так ясен, что я постоянно живу по нем. И я удивился и обрадовался, когда мужик мне высказал его жить для Бога, для души. Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана. Я узнал хозяина. И он вкратце повторил сам себе весь ход своей мысли за эти последние 2 года, начало которого была ясная, очевидная мысль о смерти при виде любимого, безнадежно больного брата. Первый раз тогда, поняв ясно, что для всякого человека и для него впереди ничего не было, кроме страдания, смерти и вечного забвения, он решил, что так нельзя жить, что надо или объяснить свою жизнь так, чтобы она не представляла злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться. Но он не сделал ни того, ни другого, а продолжал жить, мыслить и чувствовать, и даже в это самое время женился, и испытал много радости и был счастлив, когда не думал о значении своей жизни. Что ж это значило? Это значило, что он жил хорошо, но думал дурно. Он жил, не сознавая этого, теми духовными истинами, которые он всосал с молоком, а думал не только не признавая этих истин, но старательно обходя их. Теперь ему ясно было, что он мог жить только благодаря тем верованиям, в которых он был воспитан. Что бы я был такое и как бы прожил свою жизнь, если бы не имел этих верований, не знал, что надо жить для Бога, а не для своих нужд? Я бы грабил, лгал, убивал. Ничего из того, что составляет главные радости моей жизни, не существовало бы для меня. И, делая самые большие усилия воображения, он все-таки не мог представить себе того зверского существа, которое бы был он сам, если бы не знал того, для чего он жил. Я искал ответа на мой вопрос, а ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль, она несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь в моем знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано потому, что я ниоткуда не мог взять его. Откуда взял я это? Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? Не разум,
Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий того, чтобы душить всех мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно. «Да, гордость», — сказал он себе, переваливаясь на живот и начиная завязывать узлом стебли трав, стараясь не сломать их. И не только гордость ума, а глупость ума, а главное — плутовство. Именно плутовство ума, именно мошенничество ума, — повторил он. И Левину вспомнилась недавняя сцена с Долли и ее детьми. Дети, оставшись одни, стали жарить малину на свечах и лить молоко фонтаном в рот. Мать, застав их на деле, при Левине стала внушать им, какого труда стоит большим то, что они разрушают, и то, что труд этот делается для них, и что если они будут бить чашки, то им не из чего будет пить чай, а если будут разливать молоко, то им нечего будет есть, и они умрут с голода. И Левина поразило то спокойное, унылое недоверие, с которым дети слушали эти слова матери. Они только были огорчены тем, что прекращена их занимательная игра, и не верили ни слова из того, что говорила мать. Они и не могли верить, потому что не могли себе представить всего объема того, чем они пользуются, и потому не могли представить себе, что то, что они разрушают, есть то самое, чем они живут. «Это все само собой», — думали они. «Интересного и важного в этом ничего нет, потому что это всегда было и будет, и всегда все одно и то же. Об этом нам думать нечего, это готово, а нам хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вот мы выдумали в чашку положить малину и жарить ее на свечке, а молоко лить фонтаном прямо в рот друг другу. Это весело и ново, и ничем не хуже, чем пить из чашек». «Разве не то же самое делаем мы?» — делал я, разуму, отыскивая значение сил природы и смысл жизни человека, — продолжал он думать. И разве не то же делают все теории философские, путем мысли, странным, несвойственным человеку, приводя его к знанию того, что он давно знает, и так верно знает, что без этого и жить бы не мог? Разве не видно ясно в развитии теории каждого философа, что он вперед знает так же несомненно, как и мужик Федор, и ничуть не яснее его главный смысл жизни, и только сомнительным умственным путем хочет вернуться к тому, что всем известно? Ну-ка пустить одних детей, чтобы они сами приобрели, сделали посуду, подоили молоко и так далее. Стали бы они шалить? Они бы с голоду померли. Ну-ка, пустите нас с нашими страстями, мыслями, без понятия о едином Боге и Творце, или без понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного. Ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь. Мы только разрушаем.

Иду к нему, и еще менее, чем дети, которых мать бронит за их детские шалости, я чувствую, что мои детские попытки с жира беситься не зачитываются мне. Да, то, что я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне. И я знаю это сердцем, верую в то главное, что исповедует церковь. Церковь? Церковь. Повторил себе Левин, перелег на другую сторону и, облокотившись на руку, стал глядеть вдаль на сходившее с той стороны к реке стадо. Но могу ли я верить во все, что исповедует церковь? Думал он, испытывая себя и придумывая все то, что могло разрушить его теперешнее спокойствие. Он нарочно стал вспоминать те учения церкви, которые более всего всегда казались ему странными и соблазняли его. Творение? А я чем же объяснял существование? Ничем? Дьявол и грех? А чем я объясняю зло? Искупитель? Но я ничего, ничего не знаю и не могу знать, как только то, что мне сказано вместе со всеми. Ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушало главное – веру в Бога, в добро как единственное назначение человека. Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждое не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому, вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков, со всеми, с мужиком, с Львовым, с Кити, с нищими и царями, понимать, несомненно, одно и то же, и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить, и которую одну мы ценим. Лежа на спине, он смотрел теперь в высокое безоблачное небо. Разве я не знаю, что это бесконечное пространство, и что оно не круглый свод? Но как бы я ни щурился и ни напрягал свое зрение, я не могу видеть его ни круглым и ни ограниченным, и, несмотря на свое знание о бесконечном пространстве, я, несомненно, прав, когда я вижу твердый голубой свод. Я более прав, чем когда я напрягаюсь видеть дальше его. Левин перестал уже думать и только как бы прислушался к таинственным голосам, о чем-то радостно и озабоченно переговаривавшимся между собой. Неужели это вера? Подумал он, боясь верить своему счастью. Боже мой, благодарю тебя. Проговорил он, проглатывая поднимавшиеся рыдания и вытирая обеими руками слезы, которыми полны были его глаза.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.
1: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь. Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах». Читает Людмила Зотова.

прозвучала пьеса «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.

0: Здравствуйте. Эта передача посвящена истории Крестовоздвиженской общины сестер Милосердия, когда-то самой известной в России, так как ее сестры первыми стали оказывать медицинскую помощь раненым на поле боя. В 1853 году началась война в Крыму. Русской армии пришлось противостоять очень сильным противникам, английским и французским войскам. Когда в сентябре 1854 года началась невиданная по кровопролитию осада Севастополя, то раненых оказалось очень много, не хватало людей для ухода за ними, многие сутками лежали на земле неперевязанными, без пищи и питья. На помощь раненым противникам в октябре 1854 года приехали французские и английские сестры Милосердия во главе с Флоренс Найтингейл. Но трудились они не на линии фронта, а в тыловых госпиталях, куда с поля боя доставляли раненых. И тогда великая княгиня Елена Павловна, к тому времени уже вдова великого князя Михаила Павловича, обратилась к императору Николаю I с просьбой отправить в Севастополь русских сестер Милосердия. Николай I сначала с большим недоверием отнесся к этому новшеству. Ему казалось, что женщины и война – вещи несовместимые. Были и другие противники этой идеи, которые говорили, что присутствие женщин в армии может нарушить воинскую дисциплину, привести к падению нравов. Считалось тогда, что порядочным женщинам неприлично ухаживать за ранеными мужчинами, которые им не родственники. Но Елене Павловне удалось убедить императора, и он в качестве эксперимента разрешил создание для помощи раненым воинам. Николай I с большим уважением относился к жене своего брата и говорил, что Елена — это ученая нашего семейства, что у нее ум мужской, а душа женская. В память о брате он называл ее мадам Мишель. В сентябре 1854 года профессор хирургии Николай Иванович Пирогов был приглашен в Михайловский дворец, ныне это Русский музей, на аудиенцию к великой княгине Елене Павловне. Она подробно объяснила ему свой гигантский план об организации женской медицинской помощи раненым на поле боя. Пирогов выслушал ее очень внимательно и согласился взять на себя руководство этим новым делом. По поручению великой княгини он составил проект временного устава Крестовоздвиженской общины и сестер попечения о больных, так называлась первоначально эта община. Принимали в нее на время военных действий на один год девушек и вдов в возрасте от 20 до 40 лет, грамотных и свободных от семейных обязанностей. Необходимо было представить письменное разрешение родителей или опекунов и рекомендацию священника-духовника. Из первого устава общины. Сестры попечения избираются со строгой разборчивостью из человеколюбивых, известных своим поведением и добросовестностью женщин, русских подданных, всех свободных сословий и преимущественно имевших уже случай ходить за больными. Император Николай I лично утвердил устав Крестовоздвиженской общины. Через газеты Елена Павловна обратилась к русским женщинам, свободным от семейных обязанностей, с воззванием о помощи раненым. Откликнулось несколько сотен женщин разных сословий со всей России. Желающие стать сестрами Милосердия съезжались в Петербург, где для них было нанято помещение. По приглашению великой княгини Елены Павловны некоторые сестры перед отправкой на фронт останавливались в ее Михайловском дворце, первый этаж которого был превращен в склад, и собирались необходимые вещи и медикаменты для отправки на фронт. Фрейлины великой княгини шили во дворце форму для сестер Милосердия: коричневые платья, белые передники и косынки. В условиях военного времени подготовка сестер была короткой. В течение 2 недель они под руководством врачей практиковались в больницах Петербурга. Основная задача была приучить женщин к виду крови, чтобы не падали они в обморок, и научить их перевязывать раны. 5 ноября 1854 года в церкви святого Архангела Михаила в Михайловском дворце в присутствии высокопоставленных лиц состоялось торжественное открытие общины. После литургии напутственное слово об обязанности сестер милосердия сказал придворный священник, а затем возложил на каждую крест на голубой ленте. На следующий же день первый отряд сестер в составе 31 человека отправился в Крым. Позже было отправлено еще 5 отрядов сестер. Дорога до Крыма была тогда долгой и трудной, особенно поздней осенью и начале зимы. До Москвы ехали по недавно построенной, всего лишь 3 года тому назад, железной дороге. Многие сестры впервые тогда ехали в поезде. В Москве пересели на тарантасы и на лошадях продолжали путь дальше. Тула, Орел, Курск, Белгород, Харьков. В этих городах множество народу встречало и провожало сестер как героев. Для них был приготовлен обед и ночлег. О них писали в газетах. По мере приближения к Крыму дорога становилась все тяжелее. Горячие обеды прекратились. Ночевать приходилось, сидя в кибитках или даже на сырой земле. Не хватало лошадей. Ехали на валах и верблюдах. Несколько раз повозки опрокидывались, застревали и подолгу стояли в грязи. Когда ударил мороз, то лошади и люди скользили и падали на гололёде. Дорога из Петербурга в Крым занимала тогда около месяца. Кроме сестер, недавно основанной крестовоздвиженской общины, ехали в Крым для ухода за ранеными также сердобольные вдовы из петербургского и московского вдовьих домов. Уставшими и простуженными они добрались до Симферополя, и тут же почти все сестры первого отряда заразились тифом, слегли в горячке, а тем, кто не заболел сам, пришлось ухаживать за больными. Очень обидно было им, с таким трудом добравшимся до Крыма, чтобы помогать раненым, самим оказаться больными. Но вслед за ними приехали другие сестры, которых сразу направили в Севастополь. При подъезде к Севастополю встретил их трупный запах и вой снарядов. Некоторые сестры по-женски плакали от страха и от снарядов защищались, раскрыв зонтики. Не все сестры могли привыкнуть к войне и крови, и их отправляли в тыловые госпиталя, а то и возвращали домой. Но многие потом, не сразу, научились сохранять самообладание и спокойствие при виде самых ужасных ран и выдерживали обстрелы с таким мужеством, которое бы сделало честь любому солдату. Сначала и военные врачи недоверчиво встретили женщин, но когда заметили их усердие и некоторое умение обращаться с больными, то недоверие прошло. Больные и раненые были очень довольны сестрами, называли их ласково – матушки, сестрицы, барышни, голубушки и сударыни. Пирогов писал, что попечение женщины всегда нежнее, предупредительнее и приятнее больному, чем холодная заботливость мужчины. Раненые просили, чтобы именно сестры милосердия давали им лекарства, а не мужчины-санитары. Считая женских рук, оно и помогает лучше. Постепенно сестры стали необходимыми помощниками для врачей и больных. Круг их деятельности расширялся. Пирогов разделил всех сестер на разряды, учитывая их личные способности. Были назначены сестры-хозяйки, которые заведовали питанием и бельем раненых. Более образованные стали аптекаршами, им поручили хранение и выдачу лекарств. Были выделены перевязочные и операционные сестры. Это распределение сестер сразу принесло пользу и сохранилось в медицине до сих пор. Для сопровождения обозов с ранеными в тыловые госпиталя было создано особое транспортное отделение, сестры которого заботились о раненых во время пути. Известный русский хирург Николай Иванович Пирогов руководил деятельностью всего медицинского персонала на этой войне. Много оперировал сам и написал замечательные воспоминания о войне и о деятельности крестовоздвиженской общины. Когда читаешь их, то порой не верится, что написано они хирургом, а не писателем. Прекрасный, образный, выразительный русский язык и очень хорошее чувство юмора. Как руководителю общины Пирогову приходилось много общаться с сестрами милосердия, вникать в сложности и взаимоотношения между собой, и в письме к жене он однажды записал, что теперь, еще более чем прежде, я убедился, что женщины между собой ужиться не могут. Чтобы избежать столкновения между ними, Пирогов стал разделять их. Сестер милосердия он направил в Севастополь, а сердобольный вдов оставил в тыловых госпиталях Симферополя. Всего в помощь раненым Крыму в этой войне принимало участие около 250 женщин. 30 из них скончались от ран и болезней. Многие участники этих событий написали воспоминания, в том числе и Лев Николаевич Толстой, знаменитые севастопольские рассказы. Писали воспоминания и сестры Милосердия. Читая их, каждый раз удивляешься, как хорошо тогда писали простые люди, не писатели. Написала свои воспоминания и старшая сестра крестовоздвиженской общины Екатерина Михайловна Бакунина. После истечения года службы сестры небольшими отрядами возвращались в Петербург. В Петербурге для них был нанят небольшой дом на Петроградской стороне, но он оказался слишком тесен. И тогда великая княгиня Елена Павловна предложила им переехать в правый флигель Михайловского дворца. Левый флигель занимала тогда ее дочь, великая княгиня Екатерина Михайловна, с семьей. Около года сестры крестовоздвиженской общины прожили в Михайловском дворце, пока для них подыскивали постоянное здание.
1: «Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.

Когда после окончания войны все сестры вернулись с фронта, то для них церковь Михайловского дворца была слушана литургия, на которой присутствовала Елена Павловна и Николай Иванович Пирогов. После литургии священник вынес серебряное блюдо и предложил желающим покинуть общину снять с себя кресты и положить на блюдо. Но 80 человек остались в общине. Сестры, которые вышли из общины, отправились по домам. Оставшиеся отдыхали после войны 3 месяца, а потом были распределены по разным госпиталям. Сестры Крестовоздвиженской общины, так хорошо зарекомендовавшие себя на этой войне, были желанны во многих госпиталях. В 1857 году по воле великого князя Константина Николаевича, возглавлявшего морское ведомство, 40 сестер общины были назначены в Кронштадтский Николаевский морской госпиталь. Они прослужили там 5 лет. Но в 1862 году Крестовоздвиженская община отозвала своих сестер для надобности их в Петербурге. Но у Кронштадтского госпиталя осталось большое желание возвратить их назад. Через несколько лет в этом госпитале специально приготовили для них хорошее удобное помещение, выделили деньги на их содержание и снова обратились в Крестовоздвиженскую общину с просьбой прислать сестер, но получили вежливый отказ. При всей своей готовности и сочувствии к желаниям морского ведомства при настоящем своем личном составе община не имеет никакой возможности выполнить это желание, и пришлось Кронштадтскому госпиталю готовить сестер милосердия из местных женщин. Только в конце 1860 года удалось на набережной реки Фонтанки под номером 154 у Калинкина моста приобрести для общины 2-этажный каменный особняк, и в начале следующего года сестры переехали в собственный дом. Во дворовом флигеле на 2-м этаже устроили церковь во имя Воздвижения Креста Господня. Утварь в нее перенесли из придворной церкви Михайловского дворца. Созданная во время войны как временная организация для помощи раненым в Севастополе, Крестовоздвиженская община после окончания войны не прекратила свою деятельность. Тогда стал вопрос о дальнейшем развитии общины. Сама великая княгиня и ближайшее ее окружение изучали опыт католических общин сестер милосердия и протестантских диаконис, выезжали в Европу, знакомились с деятельностью европейских общин сестер милосердия и протестантских диаконис. Священник Крестовоздвиженской общины Александр Гумилевский, ставший впоследствии основателем первого приходского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, разработал устав Крестовоздвиженской общины православных диаконис, но он не был одобрен. Сестры общины, жившие на Фонтанке, сначала начали служить в больницах, находившихся рядом на набережной Фонтанки. Интересно напомнить нашим слушателям, что до революции на четной стороне набережной Фонтанки находилось несколько больниц, названия которых сейчас известны немногим. Через несколько домов от общины, в доме под номером 154 на набережной Фонтанки, находился повивальный институт, в начале XX века переехавший в новое здание на Васильевский остров, сейчас это институт имени Отто. У Калинкина моста располагался морской военный госпиталь. Там тоже служили сестры Крестовоздвиженской общины. Так что на набережной Фонтанки была Елизаветинская детская больница, первая больница в Санкт-Петербурге, основанная великой княгиней Еленой Павловной в память о своей дочери Елизавете. У Елены Павловны из 5 дочерей скончалось 4, и в память о них она основывала в Петербурге благотворительные учреждения. Для управления общины был создан специальный комитет, почетными членами которого стали известные и уважаемые столицы люди. Писатель и музыкант князь Владимир Адоевский, Петр Петрович Семенов-Тиншанский, лейб-педиатр доктор Раухус, митрополит Антоний Ватковский. Председателем комитета общины в течение более 10 лет был сенатор Владимир Карлович Саблер, ставший потом оберпрокурором Святейшего Синода. Окончательный устав общины был принят только в 1870 году, через 16 лет после основания. Согласно этому уставу, деятельность общины заключалась не только в оказании медицинской помощи, но и в других делах христианского милосердия,
помощь бедным, посещение заключенных в тюрьмах, воспитание сирот и детей. При общении была школа для девочек и сад для приходящих детей дошкольного возраста. Но в конце XIX века решено было их закрыть и сосредоточиться на лечении больных и образовании сестер милосердия. Крестовоздвиженская община принимала участие во всех войнах, которые вела Россия. Когда началась в 1876 году война за освобождение Болгарии от турецкого ига, то сестры Крестовоздвиженской общины выехали на фронт на первом в России специальном санитарном поезде, приспособленном для перевозки раненых. В каждом вагоне вдоль стен были полотняные кровати в два яруса. На этом поезде 8 мая 1878 года уехали в Кишинев 35 сестер милосердия Крестовоздвиженской общины. Провожать их на Николаевский, ныне Московский вокзал, приехал сам император Александр II с женой и наследником престола. Участвовали сестры в русско-японской и, конечно же, в Первой мировой войне. Главным врачом Крестовоздвиженской общины в течение многих лет был известный русский врач лейб-медик Николай Александрович Вильяминов. При нем была налажена подготовка сестер милосердия, лекции читали им врачи общины. Нужно напомнить, что сестрой милосердия можно тогда было стать только через общины, специальности медицинской сестры и медицинских училищ, как в наше время, тогда не существовало. И вот в Крестовоздвиженской общине лечились не только бедные пациенты, но и привлеченные высокой квалификацией врачей туда поступали образованные люди. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии, известный церковный историк Василий Иванович Болотов, когда заболел, то лег в эту больницу, в ней он и скончался. И его последние слова, как хороши предсмертные минуты, запомнили сестры милосердия этой общины. В 1904 году, когда отмечалось 50-летие со дня основания общины, то к юбилею было решено перестроить и расширить здание общины. Перестройка общины в начале XX века была произведена под руководством архитектора Юлия Юльевича Бенуа. Все сестры и врачи общины, конечно же, помнили имена своих основателей. Перед новым зданием общины предполагалось еще в начале XX века поставить памятник великой княгине Елене Павловне. Ежегодно до революции в храме общины 23 ноября, в день кончины Пирогова, служили панихиду по известному русскому врачу. Отделение Крестовоздвиженской общины было в городе Рененбаум. Находилось оно на Еленинской улице, названной в честь великой княгини Елены Павловны. После революции эта улица была переименована в Ленинскую, что было достаточно, наверное, удобно сделать. Всего лишь одну букву изменили название Еленинской улицы. В начале XX века духовником Крестовоздвиженской общины в течение многих лет был священник Александр Васильев, ставший позже духовником царской семьи и расстрелянный в 1918 году. В 1919 году больница общины стала называться именем Григория Исааковича Чудновского, хотя врачом он не был и в этой общине даже никогда не бывал. Он был профессиональный революционер. Из ссылки в Енисейской губернии еще до революции он бежал в Европу, потом в Америку, вернулся в Россию весной 1917 года и принял участие в взятии Зимнего дворца в октябре того же года. Его именем названа улица Чудновского в Невском районе. В годы советской власти в здании Крестовоздвиженской общины сестер милосердия находилась больница, несколько раз менявшая свое название. В настоящее время в старинном особняке на набережной Фонтанке под номером 148 размещается клиника высоких медицинских технологий имени Николая Ивановича Пирогова. И это имя здесь очень уместно и оправдано, ведь Пирогов бывал в этом здании, и именно он стоял у истоков основания Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. Это была первая не только в России, но и в Европе община, оказывающая помощь раненым на поле боя. До революции это была самая известная община сестер милосердия в России, с нее брали пример другие.
но сейчас, к сожалению, забыты у нас и названия общин сестер милосердия, и подвиги сестер, посвятивших свою жизнь служению ближним. О том, что в Русском музее, бывшем Михайловском дворце, была основана великой княгиней Еленой Павловной Крестовоздвиженская община сестер милосердия, об этом не принято рассказывать на экскурсиях, но мне очень хочется, чтобы о том помнили вы, дорогие слушатели радио «Град Петров».

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала третья часть симфонии номер 44 «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала третья часть симфонии номер 44 «Ми минор» Йозефа Гайдна.
1: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Силуэты Петербурга. Доминанты эпохи модерн. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
2: Еще в Николаевскую эпоху очень беспокоились о том, что капиталистическая застройка подавит исторический город, подавит его духовные доминанты, изменит его силуэт, уничтожит его дух, потому что дух города – это не только дух его пространств, это и дух его силуэтов, это те замечательные здания, которые стоят и должны стоять, и специально ставились в перспективе наших проспектов, улиц, каналов. И вот Николай I еще в 1844 году выпустил специальный указ о запрещении строить в столице дома выше карниза Зимнего дворца 23,5 метра. И вот только на рубеже 20 века, на капиталистическом этапе развития города, старые нормы застройки земельных участков и ограничения высоты зданий потеряли свою силу. Но я повторяю, тогда некоторое смущение вызывала именно высота, потому что это был закон. Он был введен в систему законов Российской империи. И поэтому часто вместо строительства шестого или седьмого этажа строили ряд мансардных окошечек, так прикрытых решеточкой балкона, например, идущего вдоль всего фасада. В общем, старались сделать это поскромнее. Кроме того, в новых районах городская дума сама стремилась каким-то образом улицы расширять. И вот многие споры о застройке Каменноостровского проспекта, из которого пытались построить новые Елисейские поля, оно вызывало очень большие споры. И вот журналист в начале 20 века писал: «Вопрос об урегулировании Каменноостровского проспекта, который в последние годы стал одной из самых важных артерий города, приобретает все большее значение. Между тем он очень узок, в иных местах не более 10 сажен. Вопрос о расширении проспекта был поднят городской думой в 890-х годах, и в 903-м решено было уширить улицу на 8 сажен с одной правой стороны. Но в 904 году, совершенно неожиданно, дело было вновь пересмотрено думой, и на этот раз решено отрицательно. Каменноостровский проспект благополучно застраивается огромными домами, и теперь нечего думать о его радикальном расширении. Исчезают деревья, коридор зданий становится все мрачнее и теснее, возникает вторая Гороховая улица, только теснее и печальнее». Вот теснота – это тот самый результат устройства города без учета его доминант и его естественных пропорций, пропорций, заложенных еще классическим Петербургом. И все-таки, почему разрешали строительство высоких домов в центре Петербурга в начале 20 века? Дело в том, что, во-первых, многие из этих домов имели внутренние дворы-курдонеры, которые показывали, что домовладелец не пытается застроить весь участок, он делает и квартиры своего дома более освещенными, и он делает прореху, так сказать, в фасаде, для того, чтобы солнце еще попадало с боковой части на улицу. И, тем не менее, вот эти здания эпохи модерн – это здания, которые продолжили существовавшую уже с середины XIX века традицию украшать угол улицы, особенно угол улицы, чаще угол улицы, этакой башней, И если сначала это были небольшие башни угловых эркеров, то теперь строят уже специально какие-то бельведерчики, какие-то огромные павильоны, как на домах, построенных архитектором Гингером на бывшей Тарасовской теперь улице Егорова в измайловских частях. Главным недостатком капиталистического строительства с его чрезмерной высотой шестиэтажных, семиэтажных зданий в историческом центре города является то, что впервые здания, которые уже теперь воспринимались как доминанты, благодаря своим башням, слишком высоким щипцам, фронтонам, они перестали проектироваться с учетом окружающих их архитектурных ансамблей. Ведь до сих пор наш город тем и был хорош. Ну и, кстати, славится до сих пор, как то, что у нас город строился ансамблево. И мы воспринимаем силуэт Смольного монастыря, например, не только собором, но и куполами окружающих храмов и корпусов, которые постепенно понижаются от центра. И мы воспринимаем современный город иногда негармоничным, потому что архитектор, строя одно здание, не думает о том, в каком контексте это здание должно находиться. Он следует лишь указаниям своего заказчика или он следует своим собственным эстетическим предпочтениям. Очень редко в эпоху модерн строились дома, которые оказывались гармоничны в своем квартале, в контексте своего города и, прежде всего, гармоничны своим силуэтом. Потому что, конечно, разнообразию фасадов к этому времени уже привыкли, к разнообразию стилистическому, эстетическому, к разнообразию балконов, эркеров, малых форм. А вот когда к зданию с классической ротондой наверху примыкает здание с готическим щипцом, это такой немецкий фронтон, такой выступ крыши, это совершенно безумно. И вот тогда уже впервые архитекторы совершали градостроительные преступления, которые даже после войны не все были смягчены. Надо сказать, что был замечательный архитектор, совсем молодой, перед Первой мировой войной, Лев Ильин, который после блокады восстанавливал наш город, был главным архитектором нашего города. И благодаря именно Ильину очень многие ансамбли даже были заново восприняты как именно ансамбли классического Петербурга. И вот, к сожалению, восстановить можно не все. Например, на Загородном проспекте между Подольской и Верейской улицами когда-то стояла лютеранская немецкая церковь. И она была построена прекрасным архитектором Николаем Леонтьевичем Бенуа, имела готический облик, высокую башню и, в общем-то, в панораме Загородного проспекта, тогда такого зеленого, имевшего бульвар вдоль основной трассы, она не выделялась и скорее даже украшала своим высоким корпусом и готической башней. Но в начале 20 века в стремлении получать доходы, в общем-то, может быть и вполне даже закономерными, потому что, как всякий храм этот содержал и школы, и богадельню, и медицинское учреждение, но руководство этого лютеранского прихода решило построить доходный дом. И где они построили? А они построили на вот этой бульварной части, примыкающей к проезду Загородного проспекта, со стороны Подольской улицы. И пригласили архитектора Бубыря. Бубырь был замечательным архитектором и очень прогрессивным. И детали этого дома предвосхитили во многом архитектуру 930-х годов. Это прекрасное здание с точки зрения перспектив строительства. Но это не здание для старой части города. Здание, которое вторглось в перспективу Загородного проспекта и уничтожило отчасти вид церкви апостола Петра и Павла при женском отделении Обуховской больницы, построенного Плавовым. На тот момент строительство затемнило площадь у Введенского храма. и абсолютно перекрыло перспективу на Владимирскую церковь. То есть оно само стало доминантой. Кстати, перекрыв даже объем своего храма. И вот сегодня, идя по Загородному проспекту, мы уже забываем о том, какая была эта широкая улица, похожая несколько на Большой проспект Васильевского острова. О том, что здесь можно было дышать, о том, что здесь был бульвар, который сейчас сохранился только недалеко от вокзала в районе Тюза. И мы можем назвать имя архитектора, который это уничтожил.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. С 30 сентября по 1 октября в Москве состоится 6-й форум классных руководителей. Количество участников превысит 700 человек. Педагоги приедут из всех регионов России. Петербург представит 34 педагога.

которая продлится до 5 октября. Жители города смогут бесплатно обследовать сердечно-сосудистую систему в ведущих стационарах Петербурга. Акция «Трепетное сердце» поможет вовремя узнать о рисках и сделать первый шаг предотвращению опасных недугов, отметил губернатор Александр Беглов. Поводом для обследования должны стать дискомфорт или давящая боль за грудиной, одышка при привычной ходьбе или подъеме по лестнице, ощущение перебоев или учащенного сердцебиения, а также снижение переносимости физических нагрузок. В рамках приема врачи выслушают жалобы, проведут осмотр, сделают электрокардиограмму и дадут индивидуальные рекомендации по дальнейшему лечению или дообследованию.

В Ленинградской области обследовали порядка 10 тысяч хозяйств с животными. Начальник управления ветеринарии региона Леонид Кротов сообщил о выполнении поручений губернатора по профилактике заболеваний и сохранению здоровья людей и животных. Для предупреждения распространения болезней в Ленинградской области вокруг свинокомплексов установлены буферные зоны радиусом 10 километров, а вокруг птицефабрик радиусом 5 километров. Ветеринарная служба обследовала 9830 личных подсобных и фермерских хозяйств, где содержат свиней, а также 28 птицеводческих предприятий, 103 промышленных свиноводческих предприятия и 58 хозяйств с крупным рогатым скотом. Ветеринарная служба на регулярной основе проводит командно-масштабные и тактико-специальные учения, а также сборы и смотры сил. Также управление ветеринарии работает над цифровизацией учета животных. В Ленинградской области создают информационный центр, который объединит цифровые системы ветеринарии и позволит сделать отчетность единой. Пассажиры пригородных поездов в Петербург смогут проходить через турникеты с помощью NFC по билетам, оформленным в приложении РЖД пассажирам. Новая функция заработала с 28 сентября. Данный способ делает проход пассажира проще, без необходимости считывания штрих-кода оптическим сканером и операции с изменением яркости экрана. По NFC можно как входить на станцию к поездам, так и выходить со станции в город после поездки, рассказали в пресс-службе РЖД. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть билет на электричку в приложении, нажать на кнопку «Проход по NFC» и поднести смартфон к валидатору турникета. Для удобства их обозначат специальной наклейкой. Пассажирам рекомендовано обновить мобильное приложение РЖД пассажирам. Дополнительно следует включить в настройках смартфона модуль NFC. В Петербурге 1 октября состоится специализированная ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста «Новые возможности». Мероприятие организовано Центром занятости населения и приурочено к Международному форуму «Старшее поколение». Главная цель ярмарки – помочь петербуржцам старше 50 лет преодолеть стереотипы о возрастных ограничениях, адаптироваться к современным требованиям и найти направление занятости с учетом профессиональных опыта и жизненных обстоятельств. В событии примут участие крупные и средние компании города, а также организации, предлагающие гибкие формы занятости, надомную работу и позиции с частичной нагрузкой. Более 50 работодателей предложат соискателям свыше 1500 вакансий в различных отраслях экономики. Специалисты кадровых центров проведут групповые и индивидуальные консультации по вопросам обучения и повышения квалификации, а также составление резюме, подготовки к собеседованиям и юридической составляющей трудоустройства. Соискатели смогут связаться с кадровыми специалистами сразу нескольких компаний и получить приглашение на работу прямо на месте. Ярмарка пройдет по адресу Бассейная, улица, дом 32, исторический парк «Россия. Моя история». Время работы площадки с 10 до 17 часов. Вход свободный. Открыта регистрация на зимний марафон «Дорога жизни», который пройдет по наземной части трассы. Забег посвящен 83-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. За более чем полувековую историю марафон стал одним из крупнейших в стране. На трассе встречаются разные

0: поколений атлетов, чтобы вместе почтить память защитников и жителей блокадного Ленинграда. Зарегистрироваться можно на официальном сайте марафона. В Петербурге состоялся 20-й футбольный турнир «Кубок Кирилла Лаврова». Его участниками стали 12 команд ведущих театров города, среди которых БДТ и Александринский. Кирилл Юрьевич был болельщиком «Зенита». После кончины актера возникла идея проведения футбольного турнира его памяти. В первых соревнованиях, проведенных в 2007 году, приняли участие 5 театров. Победитель турнира завоевал трофей, который носит имя почетного гражданина и художественного руководителя БДТ Кирилла Лаврова. Ранее в Ораненбаумском саду открылся памятник артисту. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. В среду, 30 сентября, небольшая облачность, без осадков, температура плюс 14, плюс 16 градусов, атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 56%, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. В четверг, 1 октября, малооблачно, без осадков, температура плюс 14, плюс 16, атмосферное давление 777 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 14, плюс 16. В четверг также без осадков плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Семнадцатого октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, мы приглашаем вас в наш радиолекторий.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Петр Евгеньевич Бухаркин. И мы сегодня начинаем небольшой цикл бесед, посвященных взаимоотношению царской, а позднее императорской власти и русской культуры, прежде всего литературы. Этот цикл бесед можно было бы назвать «Династия Романовых и русская культура». Сразу возникает вопрос, а почему именно с династии Романовых мы начнем наш разговор о взаимоотношении государства, монархической власти и культуры? Ответить на этот вопрос довольно просто. Дело в том, что, несмотря на целый ряд исключений, до династии Романовых княжеская, а потом царская власть, начиная с Ивана Грозного, власть последних Рюриковичей, в общем-то, мало влияла на культуру, на словесность. Конечно, интересы великого князя, его расположенность или, наоборот, нерасположенность к словесному творчеству и вообще к искусству оказывали влияние на развитие культуры. Но все-таки личность, личные вкусы, устремления, интенции монарха, если можно назвать московских самодержцев монархами в прямом смысле слова, все-таки недостаточно определяло развитие культуры. Перефразируя слова Василия Васильевича Розанова, можно сказать, что до династии Романовых, до середины XVII века, русская культура, русское искусство, и особенно словесное искусство, находилось внутри церковных стен. Помните знаменитую книгу Розанова «Около церковных стен»? Так вот, древнерусская книжность находилась внутри церковных стен. Именно церковь, прежде всего монастыри, архиереи, определяли облик, развитие, характер словесного искусства и, вновь повторю, вообще искусства и вообще культуры. Даже личность такого резкого, жесткого, зловещего правителя Руси, как Иван Грозный, в общем-то, на словесность не очень повлиял. То есть, конечно, фактом древнерусской литературы, древнерусской книжности является сочинение самого царя, чрезвычайно яркие. Полемика князя Андрея Курбского с Иваном Грозным. Но это воздействие не определило общей атмосферы, потому что все-таки до династии Романовых правители Руси, Киевской Руси, Московской Руси, в принципе, не претендовали на роль главной движущей силы в развитии словесности. Этим занималась церковь, и не только словесности. Это относится и к иконописи, и к архитектуре. Это относится и к церковной музыке, вообще к культуре. Не княжеский двор, не царский двор определял принципы воспитания, принципы организации культурного досуга, а церковь, домострой, а не юности честное зерцало, создаваемое под прямым присмотром Петра I, определяли фундаментальное начало культуры. А вот в середине XVII века ситуация изменилась. Мы не всегда, как мне представляется, отчетливо осознаем огромный слом, который принесла с собой смута, смутное время. Это ведь не только потрясение, это именно слом, это крах. Московское государство, создаваемое в течение долгого времени, начиная, в принципе, как мы знаем, с Ивана Калиты, уж начнем с него, и заканчивая Борисом Годуновым и Василием Шуйским, вот крах Московского царства был именно крахом. Московское государство погибло в кровавых потрясениях смуты. И возродилось оно в 1613 году, в общем-то, уже как государство другого типа. Тут, конечно, необходима оговорка. Правление первого царя династии Михаила Федоровича в общем не определило каких-то изменений. Вернее сказать, в годы правления Михаила Федоровича новизна, которая все-таки уже подспудно ощущалась в русской духовно-культурной жизни, еще отчетливо не проявилась. Но вот эпоха второго царя династии Алексея Михайловича ознаменовала уже принципиальные разрывы с московским прошлым. Московское государство, Московское царство, Московия, как тогда называлась наша страна, стало становиться постепенно Российской империей. Как раз от Алексея Михайловича до Петра и происходил вот этот очень существенный перелом. То есть возникает другое государство, другая культура. Более того, постепенно возникает и другой язык, что очень существенно. Ибо, конечно, словесность Московского царства, во всяком случае, в ее высоких регистрах, в центральных явлениях, создавалась на церковнославянском языке. А к середине XVIII века церковнославянский язык отошел на периферию и стал языком церкви, но не языком светского общества, не языком уже новой секуляризированной культуры. И процессы эти начались уже в середине XVII века. Правда, они еще не касались языка. Конечно, при Алексее Михайловиче, при старших его детях, царе Федоре Алексеевиче, царице Софье, правительнице государства, в словесности полностью доминировал церковнославянский язык. Более того, он усилил свои позиции по сравнению, может быть, с первой половиной XVII века. Но в другом все-таки культура очень и очень менялась. В чем смысл этого изменения и почему это изменение произошло? Раздумывая над этими вопросами, мы можем сказать, что смысл тех перемен, которые стали отчетливо ощущаться в эпоху Алексея Михайловича, состоял в том, что постепенно главной, доминирующей силой в культурной жизни стала становиться не церковь, а государственная власть, двор, вкусы царя. Конечно, вначале это не ощущалось. Более того, первые годы правления еще совсем юного монарха огромную роль в государственной жизни играл патриарх Никон, стремившийся к полному выцерковлению всего общества, стремившийся насадить чуть ли не монашеские принципы организации жизни в пространстве всего царства. Никон претендовал на главную роль в государстве, в известной мере это и было причиной его опалы. Не только сложные процессы, связанные с расколом, не только его жесткость, но и его непомерные претензии привели к тому, что Алексей Михайлович порвал с ним, и вот с этого момента, опять-таки, еще молодой, может быть, не юный, но даже по временам XVII века молодой царь, в принципе, стал управлять страной сам, в том числе и в области культуры. Тут опять-таки требуется оговорка. Когда мы говорим, что Алексей Михайлович уже непосредственно сам начинает определять развитие русского общества и русской культуры, вообще русского общества, русского государства, нужно иметь в виду, что, как прекрасно писал Сергей Федорович Платонов, постоянной, кропотливой, изнурительной, тяжелой государственной работе царь был малоспособен. Управлял он все-таки через своих приближенных, условно говоря, через премьер-министров. Хотя, конечно, странно назвать важных внушительных боях середины и конца XVII века премьер-министрами. Но на самом деле они и были премьер-министры. Такие замечательные фигуры, как Афанасий Лаврентьевич Орденнощекин или сменивший его Артамон Сергеевич Матвеев, в общем-то, выполняли при царе в каком-то смысле функцию, напоминающую функцию кардинала Ришелье при Людовике XIII. С той только разницей, что воля царя была более ощутимой. Вот у Алексея Михайловича, очевидно, были представления о том, как должна меняться русская жизнь и русская культура. Почему произошли эти изменения? Вот этот вопрос оказывается более сложным. Очевидно, сыграло роль несколько причин, и прежде всего, как мне думается, активная интеграция Москвы в общехристианское, то есть европейское, западноевропейское культурное и политическое пространство. Эта интеграция особенно остро проявилась во вмешательстве Москвы в дела Речи Посполитой, в поддержке гетмана Богдана Хмельницкого, которую привели к Переяславской Раде, и включению части Украины, так называемой гетманщины, на автономных правах, как вассального во многом государства, в пространство Московской империи. Во время польских войн и русские люди, и сам царь столкнулся с культурой, которая, с одной стороны, была ему близка и понятна. Культура западно-русских земель, современной Беларуси, современной Украины. Это была культура православная, ибо униатство только начинало распространяться в Украине, особенно в протоукраине. Это была культура, которая опиралась на церковно-славянский язык. Это была культура, исторически связанная с московским обществом на протяжении всех средних веков. Память о прошлом киевском единстве не оставляла. И, прежде всего, северо-восточную часть Руси, то есть Владимира Суздальское, потом Московское княжество. И все это делало ту культуру, с которой столкнулся, например, в Полоцке молодой Алексей Михайлович, особенно близкой для его сознания. Но при близости это была культура другая. Культура все-таки очень вестернизированная. Культура, которая в каком-то смысле пользовалась теми же художественными языками, что и культура католическая или протестантская, что и культура, например, польская, литовская, если говорить о пространстве Речи Посполитой. Исследования медиевистов, занимающихся ранним новым временем в пространстве Речи Посполитой, очень хорошо показало, как православное духовенство, образованное православное духовенство, постепенно освоило художественные принципы, свойственные всей христианской культуре в тот момент, во всяком случае, ведущих католических стран. Ведь недаром очень многие представители украинского ученого духовенства учились у иезуитов, в том числе возможный святитель Дмитрий Ростовский, Стефан Иворский, учившийся в знаменитом иезуитском коллегиуме во Львове. Они общались на латыни. Если мы почитаем письма этих выдающихся столпов православия, то мы увидим, что они написаны сразу на нескольких языках. Они писали по-польски. Сравнительно недавно в Италии были изданы панегирики и проповеди Стефана Иворского, большое двухтомное издание. В этом году, в 2025 году, и вот эти тексты написаны и по-латыни, и по-польски, и на церковно-славянском языке. А более того, культурные элиты Беларуси и Украины в тот момент прежде всего ориентировались на светскую власть. Магнаты, потом казачьи гетманы, поддерживали эту культуру. Ибо у церкви, у православной церкви, особых возможностей в тот момент не было. И вот я думаю, эта ситуация, она существенно повлияла на Алексея Михайловича. И в каком-то смысле заставила его задуматься над тем, а не ему ли самому начать определять дальнейшие судьбы русской культуры и русской словесности. Надо сказать, что в Полоцке, не случайно я вспомнил Полоцк, произошла встреча, оказавшая очень большое влияние и на династию Романовых, надо сказать, и на детей Алексея Михайловича, на самого Алексея Михайловича, на западно-русскую культуру и ее дальнейшее развитие, и вообще на культуру формирующегося нового русского государства и нового русского общества. Имея в виду встречу ученого-монаха Семёна Полоцкого и молодого царя Алексея Михайловича. Семён Полоцкий чрезвычайно понравился царю. Его обращения, его стихи панегирические показались не только диковинкой, но глубоко заинтересовали монаха, открытого всему новому. Это была действительно диковинка, ведь поэзии по существу Московская Русь не знала книжной поэзии, но диковинкой, которая казалась привлекательной и плодотворной. Царь, как мы знаем, пригласил Семёна Полоцкого. Семён Полоцкий был воспитателем Фёдора Алексеевича, оказывал очень большое влияние на характер придворной жизни. Это был первый придворный поэт, пусть монах, духовное лицо, но поэт именно придворный. И, кстати, именно царь, именно его воля обеспечивала устойчивость положения Семёна Полоцкого. Более того, ни одного Семёна Полоцкого, увлечённый Семёном Полоцким, испытывая к нему очень глубокие личные чувства, глубокую симпатию, царь начинает приглашать других украинских интеллектуалов. И его последователи также поступают. Но все эти интеллектуалы, все эти выдающиеся писатели, такие как упоминавшийся уже святитель Дмитрий Ростовский, как Стефан Иворский, Гавриил Бужинский, ближайший церковный сподвижник Петра, исполнитель намерений Петра, Феофан Прокопович, Феофил Кролик. И тут можно перечислять до бесконечности, называя все новые и новые имена. Все эти люди в конечном счете имели только одну поддержку – царского двора. Ведь великоросское духовенство восприняло их как чужаков, обвиняло их в ереси, в том числе по поводу вопроса о времени присуществления святых даров. Вопроса в тот момент довольно острого, ведь надо иметь в виду, что это была эпоха очень формального, очень начетнического понимания церковной жизни и вообще духовной жизни. Именно поэтому ведь раскол приобрел такие масштабы. И вот только царь поддерживал эту элитарную культуру, которую украинские, белорусские ученые-монахи стали распространять в московском пространстве во второй половине XVII, в начале XVIII века. Эти монахи оказали огромное позитивное воздействие на русскую церковь. Достаточно назвать, что главный агиограф не только русской церкви, но вообще всего православного славянства, святитель Дмитрий Ростовский, был представителем этой группы. Дмитро Туптова, как его звали. Именно так ведь он появляется в работах западных медиевистов. Часто именно так они его называют. Более того, благодаря усилию этих людей было создано духовное образование. Появилось богословие, вспомним знаменитую книгу Стефана Иворского «Символ веры». Но все-таки опорой для всех этих тружеников принесший очень много пользы великоросской культуре, усиливших ее сознательное христианское содержание, но все-таки их поддержкой оставался прежде всего и часто только царский двор. И вот с этого момента царский двор и начинает не просто воздействовать на развитие культуры, но определять развитие культуры. Двор становится главной или почти главной силой. Вначале не очень определенно, а потом все более и более определенно. Тут хочу уточнить только что сказанное. Когда я сказал, что вначале царский двор, монах, прежде Алексей Михайлович, или Федор Алексеевич, или царевна Софья, не очень определенно воздействовали на развитие русской культуры, я имел в виду то, что прямо это было не очень заметно. Все-таки культура творилась духовными лицами. Она формально существовала внутри церкви. Это и Семен Полоцкий, и Корион Истомин, и Сильвестр Медведев, казненный в момент переворота и отстранения царевны Софьи от власти. А это все были монахи, так же, как и даже более позднее поколение, уже неоднократно упоминавшиеся мною сподвижники Петра I. Дмитрий Ростовский, Стефан Иворский, позднее Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский. Это все ведь монахи. Именно монахи в каком-то смысле творили вот эту новую культуру. И, конечно, для них главным было служение Богу. И в связи с этим возникало трение между желаниями царской власти и устремлениями этих выдающихся писателей и интеллектуалов. Но все-таки определяли их деятельность, их темы, их творчество, жанры, к которым они обращались, желания монархов. И создаваемая ими словесность выражала прежде всего интересы царя и его окружения. Эти интересы не противостояли церковным интересам. Они были пронизаны глубоким христианским началом, особенно это относится к Алексею Михайловичу. Насколько мы можем судить, к Федору Алексеевичу, все-таки он очень недолго, не самостоятельно стоял во главе государства, к царевне Софье, но все-таки, тем не менее, это были именно интересы царской власти. Возникают впервые панегирики, посвященные светской власти, монархам. Именно таким панегирикам много времени и сил уделял Семен Полоцкий и не он один. И недаром проповедь становится все более и более панегирической проповедью, связанной с фигурами монахов, с событиями государственной жизни. Действительно, интересы двора начинают в каком-то смысле доминировать в развитии культуры, изменяя ее направленность и ее характер. В чем же состояли вот эти изменения направленности и характера русской культуры, которые отчетливо проявились уже при Алексее Михайловиче? Прежде всего, в вестернизации, в обращении к тем жанрам, которые раньше в древнерусской культуре отсутствовали. Не только даже жанрам, а целым пластам культуры словесного творчества. Например, если говорить о культуре в целом, то появляются первые попытки портретов, так называемые парсуны, парсунные портреты, занесенные, надо сказать, из Речи Посполитой, распространенные очень в Украине и Белоруссии в конце XVI-XVII веках, которые стали появляться и на Москве благодаря устремлениям царского двора. Заводится театр, который раньше отсутствовал. Первые театральные постановки происходили в любимой резиденции Алексея Михайловича в селе Преображенском. Пьесы писал, в частности, Семен Полоцкий. И это оказало очень существенное воздействие на дальнейшее развитие русской культуры. Пусть театр в эпоху Алексея Михайловича был, условно говоря, театром одного зрителя. По-моему, это афористическая ироническая формула принадлежит покойному Александру Михайловичу Панченко, если мне не изменяет память. Именно он остроумно сказал, что мы знаем театр одного актера. Но при Алексее Михайловиче был театр одного зрителя. Действительно, зрителем был Алексей Михайлович. Он единственный, кто мог сидеть, остальные должны были стоять. Именно ему давался текст пьесы, и он мог следить за словами, которые произносятся на сцене. Но, тем не менее, возникший вот так при дворе Алексея Михайловича, придворный театр Алексея Михайловича, этот театр, в общем-то, породил при Петре уже целый ряд разного рода театров, а потом постепенно при внучке, при внуке, как сказали бы в ту эпоху Алексея Михайловича, при императрице Елизаветы Петровне, возник уже тот театр, который никогда не прерывался и без которого нельзя представить русскую культуру. Это очень важная новизна. Возникает поэзия, книжная поэзия, которой не было. И при этом все это творчество в конечном счете определялось интересами придворного общества, прежде всего царя, конечно. Это была действительно огромная и грандиозная перестройка. Причем при всей своей огромности и грандиозности перестройка русской культуры, произведенная Алексеем Михайловичем, носила непровокационный, нераздражающий характер. Алексей Михайлович и его старшие дети, первые преемники, Федор Алексеевич и царевна Софья, демонстративно не порывали с традициями, не ломали эти традиции, не говорили, что они должны быть разрушены, заменены новым. Они их изнутри обновляли. Можно сказать, что вопреки евангельским словам, первые Маравановы, то есть второй и третий цари из династии, правительница царевна Софья, пыталась влить молодое вино в старые мехи. Мехи все-таки начинали пропускать влагу. Они сочились, они стали меняться. Но сначала это было не очень заметно. Все-таки жанры, хотя были и новые, но они демонстративно не противостояли старым жанрам. Язык был тот же церковнославянский. Все это первым романом удалось сделать благодаря тому, что новая культура в каком-то смысле была трансплантирована, то есть перенесена, прежде всего, с украинской почвы, белорусско-украинской. Но так как Беларусь осталась, современная территория современной Беларуси осталась под властью Речи Посполитой, оставалась так до второго раздела Польши, а часть современной Украины, Гетманщина, опять-таки, повторюсь, как автономное образование вошла в состав Московского царства, то именно украинские интеллектуалы, украинские писатели, украинские певцы, украинские архитекторы, украинские иконописцы стали появляться в Москве и в других русских культурных центрах. И вот с собой они принесли эту культуру, которая не противостояла московской, но по сравнению с ней была несоизмеримо более вестернизирована и гораздо большей степени соответствовала общим запросам, которые стояли перед христианской европейской культурой. Она не была чужой для европейской христианской культуры, в отличие от московской. И вот эта культура по существу и проявилась на Москве в эпоху Алексея Михайловича. Один из самых острых, глубоких исследователей русской культуры, хотя человек страстный, пристрастный и не всегда объективный, имея в виду великого лингвиста и, я бы сказал, слишком увлеченного историософа, одного из создателей евразийства, князя Николая Сергеевича Трубецкого. Так вот, этот замечательный лингвист и исследователь русской культуры в одной из своих статей не без основания говорил о том, что при Алексее Михайловиче русская культура во многом стала отражением киевской, а не московской культуры. Это продолжалось в течение какого-то времени в начале XVIII века. И это, конечно, в какой-то степени определялось устремлениями царя и его преемников. Ситуация в чем-то изменилась, но осталась по существу той же при младшем сыне Алексея Михайловича, при Петре I. Петр I вырос в атмосфере вот этой внутренне измененной, вестернизированной, но не порвавшей с прошлым культуры, культивируемой его отцом, братом и сестрой. Эта культура получила даже в истории культуры термин, прямо относящийся к семье Петра I, нарышкинская барокко. То есть эту культуру называют по фамилии матери Петра I, по девичьей фамилии матери Петра I, Натальи Кирилловны Нарышкиной. Но, тем не менее, для Петра самого эта культура была далекой. Она была ему неприятной даже, она связывалась в его сознании с правлением его главной соперницы, царевны Софьи, а все-таки до свержения правительства царевны Софьи Петр и его окружение, семья Нарышкиных, всегда опасались своего физического уничтожения. По существу они опасались, что правительница сделает с ними то, что сделали они с ней. Если, может быть, физически не уничтожат, то пострелят в монастырь и оттеснит на глубокую периферию жизни. Даже не оттеснит на периферию жизни, а вычеркнет из исторической жизни. Вот я думаю, это впечатление для Петра было очень важно, тем более, в отличие от своих предшественников, Петр очень глубоко вошел в уже западноевропейскую жизнь, маленьким представителем которой была так называемая немецкая слобода, кукуй. То есть гетто, в котором жили европейцы, это было именно гетто. Европейцы до Петра I должны были жить именно в гетто, то есть отдельно. Они не могли жить среди русского населения. И там царили порядки, которые были в Европе. Надо сказать об этом выразительно, писал Алексей Николаевич Толстой в своем, по-своему, замечательном романе «Петр I». Романе, который пусть, может быть, с преувеличениями, может быть, закрывая глаза на какие-то стороны той эпохи, но, в общем, дает представление о эпохе перехода от Алексея Михайловича к Петру I. Ведь роман заканчивается, собственно говоря, первыми самостоятельными годами правления Петра. Интерес именно к центральным европейским культурам, то есть культурам Западной Европы, усилился, конечно, во время Великого посольства. Петр же был первым русским правителем, который так много путешествовал по Европе. Первым. Не последним, правда, но первым. И это оказало на него огромное влияние. И он стал осуществлять очень существенные культурные реформы, которые еще более усилили вестернизацию, которая началась уже в эпоху Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, царевны Софьи. И не просто усилили, они видоизменили эту европеизацию, они ее перенаправили. И в этом проявилось личное воздействие царя. Вот тут мы видим, как облик монарха определяет развитие русской культуры. Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, который был учеником Семена Полоцкого, царевна Софья, все эти люди воспринимали европейскую культуру в ее преломлении украино-белорусской культуры. Именно эту, более вестернизированную, но связанную с какими-то традициями православно-средневековой славянской культуры, они развивали. Как мы с вами говорили, русская культура менялась, обновлялась, но эти изменения и обновления оказывались еще не очень очевидными и не очень заметными посторонним. Хотя и, конечно, вызывали напряжение. не случайно традиционное московское общество, особенно московское духовенство, как я уже говорил, негативно воспринимало эти новации. Петр же Первый не видел особых перспектив у белорусско-украинской культуры. Для его цели вот та европеизация, которую проводил его отец и старший брат и сестра, единокровный брат и сестра, они же были его братом и сестрой только по отцу. Мать у них была другая, Мария Милославская. Так вот, для Петра политика его предшественников и их отношение к вестернизации казалось малопродуктивным. Те цели, которые он ставил, требовало другой вестернизации. И он эту другую вестернизацию, руководствуясь собственным видением дальнейшего развития России, стал осуществлять. Это вестернизация резкая. Это вестернизация, которая ориентируется на ведущие европейские страны, при этом прежде всего на ведущие протестантские страны. Из них наиболее близкими для Петра были, любимыми для Петра были Голландия и Англия, а наиболее близкими – германские княжества, где Петр ведь провел в ходе Северной войны очень много времени. После Полтавской битвы главные события Северной переместились в северо-восточную Германию. Мекленбург, Померанию. Именно там Петр проводил очень долгое время. И именно с этого момента немецкие маленькие государства стали восприниматься как наиболее близкое России европейское пространство. Но все это протестантские, североевропейские страны, если говорить о Голландии, то есть голландских Соединенных провинциях, и, соответственно, Великобритании, эти страны были наиболее экономически развитыми, наиболее экономически продвинутыми. Именно на них Петр I и начинает ориентироваться в своей деятельности, и в том числе в культурной деятельности. Это, конечно, резко меняет русскую культуру. Вот тут мы с вами и видим отчетливо, как характер монарха оказывался главной определяющей силой дальнейшего культурного движения. Как личные интересы царя и его окружения меняли культуру. Вот одни были у Алексея Михайловича, его старших детей, другие у Петра I. И культура очень существенно менялась. При этом определяющей силой, ведущей силы было именно желание монарха. Сама культура, ее представители были ведомым началом. Они шли вслед за волей монарха. Собственно говоря, это довольно типично для абсолютизма. И тут, завершая наш первый разговор, хочу обратить наше с вами внимание на то, что абсолютизм как раз и начинает создаваться в России. А тогда уже мы можем говорить, в принципе, о Московской Руси, становящейся Россией, Российской империей, именно начиная с первых Романовых. Думаю, что Алексей Михайлович не имел ясного представления об абсолютизме. Он руководствовался какими-то отдельными импульсами или невольно поддерживал эти тенденции, опираясь на идеи, которые высказывались в панегириках, уже знакомыми с абсолютистскими теориями, его сподвижниками, тем же Семеном Полоцким. Петр же Первый, конечно, вполне сознательно строил в России абсолютизм, то есть такое общество, в центре которого оказывается фигура монарха. Более того, именно монарх олицетворяет государство. Вспомним знаменитые слова Людовика XIV: «Государство – это я». Иван Грозный так бы, наверное, не сказал, ибо он не был, конечно, абсолютным монархом. Он был кровавым тираном, мучителем и убийцей. Но ему в голову не приходило, что он является олицетворением всей страны, А вот уже у Алексея Михайловича, наверное, такие мысли возникали, может быть, не у него, а его окружения. А Петр, конечно, видел именно в себе олицетворение страны. И именно монах является предстателем перед Богом за всю страну и главным медиатором, который понимает Божий промысел о своем народе и пытается этот божественный промысел реализовать в политической истории. Именно поэтому в эпоху абсолютизма государственная власть так активно вмешивается в религиозные дела, при этом очень сознательно. Вспомним Людовика XIV, вспомним Петра I. Но о деятельности Петра I и, в частности, о том грандиозном изменении, которое Петр I внес в развитие русской культуры, мы с вами поговорим во время следующей нашей встречи. А сейчас я прощаюсь, надеюсь, на какое-то время.
0: Продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

0: Прозвучала вторая часть фортепианного трио «Ре-мажор» Александра Порфирьевича Бородина в исполнении московского трио в составе Александр Бондурянский, Михаил Уткин и Владимир Иванов.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Женеве отметили 160-летие Крестовоздвиженского собора. Прошел 15-й Елизаветинский крестный ход. Об этих и других событиях более подробно. 25 сентября в Николо-Сольбинском монастыре Ярославской области состоялось награждение игумени Еретииды Гажу медалью Министерства здравоохранения России за содействие в охране здоровья. Данная награда вручается людям, которые внесли большой личный вклад в развитие российского здравоохранения. Приказ о награждении игумени Еретииды подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Матушка Еретиида удостоена награды в связи с тем, что при монастыре на протяжении 5 лет работает клиника Святой Нины, многопрофильный медицинский центр, обеспеченный современным высокотехнологичным оборудованием. Услугами опытных специалистов клиники пользуются сестры обители, сотрудники монастыря, студентки первого православного колледжа и учащиеся доброй школы на Сольбе, а также жители окрестных сел и деревень и приезжие из других регионов. Каждому пациенту доступны передовые технологии лечения и диагностики, а также комфортные условия приема и пребывания, отметили в пресс-службе Николо-Сольбинского монастыря. В Женеве отметили 160-летие Крестовоздвиженского собора Русской Православной Церкви за границей, сообщает сайт епархии. Торжество возглавил митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Николай, прибывший в Швейцарию по приглашению епископа Лондонского и Западноевропейского Иринея. Митрополит Николай привез на праздничное богослужение Курскую коренную икону Божией Матери. Всеночное бдение и литургию совершили несколько архиереев в сослужении

0: Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Средства на строительство храма собирали в том числе при поддержке российской императорской семьи. Храм построен в традициях древнерусской архитектуры из местного камня. Его узнаваемой деталью являются 9 позолоченных куполов. В 1916 году здание расширили, над центральной папертью появилась колокольня с 5 колоколами. С историей собора связаны имена известных представителей русской культуры. Здесь крестили и отпевали Софью, дочь Федора и Анны Достоевских. В 1896 году в этом соборе венчались художник Михаил Врубель и певица Надежда Врубель. В разные годы храм посещали музыкант Мстислав Ростропович и писатель Александр Солженицын. В 20 веке Крестовоздвиженский собор оказался в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей. Сегодня он остается кафедральным храмом Западноевропейской епархии Русской зарубежной церкви. В день воздвижения креста Господня в историческом императорском имении Ильинское Усово состоялся 15-й Елизаветинский крестный ход. Шествие объединило несколько тысяч верующих. Крестный ход прошел по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, а также при поддержке администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. Мероприятие приурочено к знаковым памятным датам – 129-летию священного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, 135-летию присоединения к православию великой княгини Елизаветы Федоровны и 135-летию назначения на пост московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Торжественное шествие стартовало после божественной литургии от храма Ильи Пророка в деревне Ильинское. Паломники прошли по историческим местам, включенным федеральный проект «Императорский маршрут». Во время крестного хода было совершено молебное пение святой преподобномученицы великой княгини Елизавете. В рамках мероприятия также прошла ежегодная благотворительная акция «День белого цветка». Для гостей работала передвижная стендовая выставка «История и традиции священного коронования русских государей век XIX к юбилеям коронационных торжеств 1826-1856 и 1896 годов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура
1: и как

строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте общения с подростками из церковных семей, как мы говорим с ними о литургии, о ее смыслах, о ее последовательности, чтобы подросткам было не скучно стоять на литургии, чтобы они понимали, зачем им вставать в воскресенье рано утром и ехать на богослужение, зачем причащаться, зачем в принципе быть христианином. И мы с вами находимся еще только на первом этапе разговора о литургии, обсуждаем еще только первый этап собрания в церкви. Что значит собраться в церковь? То есть не просто собраться, чтобы пойти в храм, а собраться в церковь, стать единой церковью. И в конце прошлой передачи мы говорили о том, что собираются в церковь не только люди верующие, которые живут сейчас здесь, на этой земле, собираются вместе, чтобы помолиться Христу, чтобы причаститься. Ибо сказано, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Это слова Христа. Но церковь составляют не только живые, но и уже перешедшие за грань земного бытия люди. У Бога нет мертвых, все живы в вечности. И церковь совершает такое действо перед началом литургии, когда собираются все вместе, и живые, и усопшие. Это действо называется греческим словом «проскомидия». Многие знают это слово, когда подают записки. Да, подать записки на проскомидию. Что же это значит? Можно детям, подросткам рассказывать много умных слов, но, знаете, я поняла, что детям и особенно подросткам важен личный опыт, когда ты рассказываешь о каком-то своем личном опыте. И я им рассказываю, как в конце 90-х годов мне, можно сказать, посчастливилось ходить в храм, который еще только восстанавливался. Мало того, еще даже церкви была передана только одна часть храма, а именно алтарная. Там было очень тесно. Но литургии там были совершенно удивительные, ведь люди, по сути, входили в алтарное пространство, и там не было алтарной преграды. Мы, по сути, стояли вокруг престола, молились. И когда священник совершал проскомидию, мы все это видели. То есть то, что обычно происходит за закрытыми дверями алтаря, то, что видят алтарники только, ну, собственно, я с ними и разговариваю, и вот я делюсь с ними своими впечатлениями, которые у меня тоже были, хотя я в силу того, что я женщина, не могу входить в алтарь, но я это видела близко от себя. Итак, священник совершал проскомидию. Что это такое? Священник берет просфору и вынимает частицу из нее. Я вот у ребят спрашиваю, чем отличается просфора перед литургией от просфоры после литургии? Ну, некоторые из них догадываются, что из просфоры, говорит, после литургии как будто кусочек маленький вынут. Действительно, священник вынимает эти частицы за каждое имя, ну или, по крайней мере, за каждую записку, да, если их много. И вот священник, который служил в том храме, предложил нам, прихожанам, самим прочитывать имена тех, за кого мы молимся. А ведь на проскомидии молятся о живых и о усопших. То есть записки о здравии и о упокоении подаются. И он нам говорил так. Одно дело, когда я, священник или там, алтарник, прочитывает имена, которые вы написали в записке. Для нас эти имена ничего не говорят. А вы, произнося каждое имя, действительно вспоминаете этого человека, вы о нем молитесь. И мы подходили, произносили имена наших родных и близких, живых и усопших. А в это время священник за каждое имя вынимал частицу из одной просфоры о здравии, из другой о упокоении и отдавал нам эти просфоры. Потом он нам объяснял, что делается с этими частицами. Оказывается, эти частицы после того, как все в храме причащаются, они ссыпаются в чашу с остатками святых Христовых тайн с такими словами: «Отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь кровью Твою честную, молитвами святых Твоих». Я вот сейчас произношу эти слова наизусть, потому что вот с тех пор как-то они мне так врезались в память, как священник нам про них рассказывал. Ведь это удивительно. Оказывается, даже тех, кого нет с нами сегодня в храме, и даже тех, кого нет сегодня с нами на земле, мы
их включаем своей молитвой, своей любовью в литургию, мы их включаем в церковь, мы собираем всех, кто нам дорог, кого мы хотим соединить со Христом в единую церковь. То есть термин «собраться в церковь» очень глубокий, очень ёмкий, очень значимый. И это целое таинство, можно сказать. Как пресвитер Александр Шмеман говорит, пишет о литургии, что литургия — это целая цепь преображений. И вот это собирание в церковь — это первое преображение серии, так сказать, шагов навстречу Христу. И еще хотела сказать, откуда, собственно, слово произошло «проскомидия» и что оно означает. Слово «проскомидия» в переводе с греческого означает «принесение» или «подношение». То есть кто-то что-то приносит. И действительно, вот особенно в современном обществе, церковь воспринимается как, ну, одна из институций по оказанию услуг. Вот мы приходим в магазин, там нас обслуживают. Мы приходим в поликлинику, там нас обслуживают. Да даже в школу сейчас детей приводят, чтобы их обслужили, оказали образовательные услуги. И, собственно, церковь воспринимается как одно из таких учреждений, где меня сейчас духовно обслужат. Нет, церковь — это принципиально иное. Мы не только получаем божественный дар, дар божественной любви, божественных таинств церковных, но поскольку это все происходит по любви, по благодати, а не по закону, да, ты мне, я тебе, там, я тебе большую свечку поставил, дай мне здоровье. Нет, совершенно других отношений ждет Бог от людей. В любви всегда важна взаимность, в одаривании тоже важна взаимность. И мы приносим Богу то, что мы можем принести от земли, да, то, что произрастает, то, что сделано нашими руками. И раньше в храм приносили кто что мог принести, да, в церковь. Кто может, свечи приносит, чтобы осветить помещение. Кто может, приносит масло для лампады. Кто-то испек хлеба, кто-то принес вино. И проскомидия — это, собственно, тот момент, когда люди приходят в церковь, приносят что-то, вот какие-то свои дары, и диакон выбирает для служения, для приношения Богу лучшее. То есть он выбирает лучший хлеб для совершения таинства Евхаристии, который станет потом телом Христовым, лучшее вино, которое станет кровью Христовой. Остальное оставляется, ну, для раздачи бедным или для общей трапезы. И каждый обязательно может что-то принести. Ну, скажете вы сейчас, что мы можем принести в церковь? Очень много. Мы можем принести свое время, свое сердце, свой труд, свои руки. Мы можем помочь убраться в храме, мы можем посмотреть за свечками, мы можем провести занятия для детей в воскресной школе. Конечно, самое простое из всего этого — оставить какую-то денежку. Мы сейчас не приносим свечи, чтобы осветить помещение, да? Сейчас церковь освещается прежде всего электричеством, и, соответственно, храму нужно уплачивать и налоги, и деньги за освещение, за электричество и прочее, прочее. Поэтому это самое простое, что мы можем принести. Но если люди совсем бедные, вот я интересную вещь такую прочитала, что в древности самые бедные люди приносили воду. И я спросила как-то мальчиков-алтарников, как вы думаете, зачем воду приносили? И они сразу сказали, они же знают, что в определенный момент богослужения алтарники подают священнику воду, чтобы он омыл свои руки перед совершением главного таинства. И вот нищие и сироты приносили воду, чтобы омыть руки и ноги страннику, чтобы эта вода послужила для омовения на литургии. И действительно, это изначально создавало такую ситуацию, что никто не должен приходить лишь для того, чтобы брать. Все приходят, чтобы отдавать. И, знаете, так интересно наблюдать, как лица алтарников моих, мальчиков, просветляются, они говорят, а мы в алтаре помогаем, мы в алтаре убираем. Ведь для подростков так важно чувствовать себя нужными, что они действительно что-то делают, что-то очень важное, и что к ним относятся всерьез. Вот это то, что можно было бы рассказать подросткам о проскомидии. Я напомню, что с ребятами мы занимаемся по такой удивительной карте, которую придумала педагог Ольга Антипова. Карта эта называется «Путешествие в небесный град Иерусалим».
Я уже, ну, можно сказать, рекламировала ее книгу, которая уже не одно издание претерпела, «Божественная литургия с иллюстрациями и пояснениями для детей». Это книга, к которой прилагается и диск с беседами, с передачами, можно сказать, которые Ольга Антипова записывала здесь, на радио «Град Петров» с детьми. И прилагается потрясающая педагогическая ее находка, вот эта карта, где через образы показан путь человека ко Христу во время литургии. И мы открываем эту карту, мы уже рассмотрели первый ее образ, это площадь собрания в церковь. С этой площади начинается дорога, тропинка, и она проходит, естественно, под воротами. Я предлагаю детям посмотреть на эту карту, рассмотреть эти ворота и спрашиваю, что в них странного, в этих воротах. И они говорят, проем у этих ворот очень такой необычной, причудливой формы в виде храма или церкви. То есть только церковь может войти в эти ворота, только люди, вот собранные воедино, да, собранные во Христе, могут туда войти. И вот как называются эти ворота? На этой карте Ольга Антипова обозначила их так – «Врата благословения царства». Почему они так называются? Мы с детьми задумываемся. Ну, поскольку я общаюсь в основном с детьми именно церковными, алтарниками, там обычно не возникает таких сложностей, потому что у них во многом на слуху слова, которые произносятся, провозглашаются в храме на богослужении. И порой они их очень хорошо знают, но не понимают. Знаете, я с этим столкнулась в своей жизни. У меня папа был музыкант, и я выросла на песнях, которые репетировал его ансамбль вот в соседней комнате, бардовской песни. И я знала с детства очень много песен. Каждое слово, каждую интонацию знала. Но только когда я уже выросла, повзрослела, сама стала мамой и стала переслушивать старые записи этих песен, я вдруг поняла, что я ничего не понимала. Слова я знала, все знала, но я ничего не понимала, я смысла не понимала, который скрыт за этими словами. Было очень радостно его открывать. И для ребят, которые с детства знают богослужебные возгласы, радостно бывает открывать смыслы. Так вот, ребята-алтарники обычно вспоминают, с чего начинается литургия, с каких слов, с какого возгласа. После того, как диакон выходит на амвон, встает перед царскими вратами, он возглашает «Благослови, владыка!» И священник из алтаря возглашает «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». Именно литургия начинается с этого возгласа «Благословенно царство». «О каком царстве идет речь?» – спрашиваю я ребят. И они говорят, ну понятно, что о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. А что это такое Царство Божие, Царство Небесное? И мы с ними начинаем вспоминать евангельские образы. Опять-таки, смотрите, образы, потому что мы не можем постичь нашим таким ограниченным умом то, о чем говорит Христос. Он говорит из вечности. А мы находимся здесь, в нашем трехмерном пространстве, с нашим ограниченным умом и способностью познать этот мир и тем более Бога. И чтобы мы хоть чуть-чуть прикоснулись к этой тайне, Христос нам дает образы или символы. Он говорит, например, «Царство Божие подобно горчичному зерну». Оно меньше всех, но вырастает потом в огромное дерево. И мы вспоминаем с детьми. Это значит, что какое-то семя сеется в человека, в душу человека, и потом вырастает в такое дерево, которое оказывается важнее и больше вообще всего, что есть в жизни. Тут можно вспомнить очень много образов, данных Иисусом Христом в Евангелии. Но, с одной стороны, Христос говорит, что «Царство Божие внутри вас есть». И на карте Ольги Антиповой действительно цель путешествия, а смотрите, священник возглашает сразу в начале путешествия цель нашего путешествия. Литургия, осмысляемая как путешествие, обязательно имеет цель. А цель – это как раз Царствие Божие, или, как обозначено на карте, это Новый Иерусалим, Небесный Иерусалим, тот образ, который дал нам святой Иоанн Богослов в книге Откровения.
это то, что нас всех ждет. Понятно, опять-таки, что это образ, который не будет похож на наши земные города. И на карте Ольги Антиповой она не сама придумала, нарисовала его, а взяла очень известное изображение на мозаике V века из базилики Санта Мария Маджоре в Риме. Мы потом к нему еще подробнее обратимся в наших передачах. Но сейчас важно обозначить, что с самого начала пути обозначается цель нашего пути. Цель пути находится где-то в глубине человека, внутри человека. И на карте это очень здорово, оказывается, видно. Мы идем не куда-то вперед, вверх, назад, а мы идем в центр, как бы по спирали, внутрь себя, навстречу с самим собой и, конечно, с Богом. Потому что литургия — это не просто, ну, некие обрядовые действия, которые, не знаю, там, приведут к улучшению здоровья или к тому, что мы станем лучше, добрее, смелее и так далее. Нет, литургия — это прежде всего путь к себе, углубление внутрь себя, в свое сердце. И на этой глубине мы встречаемся с Богом. Дальше я спрашиваю детей, а вы помните, что происходит дальше? Вот священник возгласил, да, «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков». И мне все дети хором отвечают «Аминь». Да, хор поет это слово. Что оно означает? «Да будет так, истинно так», отвечают мне церковные дети, они уже это знают. И я акцентирую их внимание на том, что это очень-очень важные слова. Даже если эти слова поет только хор, а все остальные прихожане молчат, все равно хор поет от нашего лица, от лица всей церкви. Мы все, пришедшие на литургию, отвечаем «Да, истинно так». Мы начинаем свой путь к Царствию Небесному. Благословенно Царство! И еще я задаю детям вопрос, в какой известнейшей молитве, которую все вы знаете наизусть, говорится о Царстве? И дети вспоминают, «Да приидет Царствие Твое», говорится в молитве «Отче наш». Это единственная молитва, которую не придумали люди. Это молитва, которую людям дал сам Бог. Иисус Христос сказал ученикам, «Молитесь же так, Отче наш» и так далее. Так вот, сам Господь говорит о том, чтобы христиане молились, «Да приидет Царствие Твое», чтобы они желали, ожидали Царство Божие. И когда мы приходим на литургию, нам провозглашается «благословенно царство». Чем отличаются вот эти две фразы «да приидет» и «благословенно»? Дети интуитивно очень хорошо догадываются. Они говорят «да приидет» — это просьба, чтобы это было, а «благословенно» — это значит, что уже оно пришло, оно уже здесь. То есть здесь и сейчас на литургии Царство Божие приходит. Мы даже вот когда уже переступаем порог нашего дома и направляемся в церковь, в храм, на литургию, мы уже оставляем за спиной земное бытие, и мы имеем возможность прикоснуться к вечности именно в этом богослужении, в литургии. И Царство Божие провозглашается здесь не символическое, не виртуальное, не психологическое, а реальное. И об этом говорит вся литургия. Но об этом она рассказывает и раскрывает это постепенно. С чем же сталкивается путник, который вошел в врата благословения царства? Ему уже указана цель путешествия, и на его пути возникает, мы обращаемся снова к карте литургии, и мы видим великая площадь соборной молитвы. Что это такое? Ну, те люди, которые давно в церкви, знают, как это называется, знают, что называется это «великая ектения». Греческое слово «ектения» обозначает прилежное моление всех присутствующих в храме. И состоит она из определенного ряда прошений, которые произносит диакон, и хор отвечает «Господи, помилуй» или «Подай Господи», и в конце отвечает «Аминь». Да, самая, пожалуй, понятная часть богослужения. Ну, по крайней мере, «Господи, помилуй» и «Аминь» мы все можем различить. А вот то, что возглашает диакон, не всегда нам ясно. Даже не потому, что не слышно, а потому, что мы не вдумываемся в эти слова. А ведь они очень важные и глубокие. И вот здесь, прежде чем продолжить, я бы хотела привести слова любимого мною владыки Антония Сурожского, которые относятся даже не к литургии, а к другому богослужению. Но
они дают понять, насколько церковь глубоко сопереживает человеку во всех его нуждах и во всех его устремлениях. Я не хочу пересказывать повествование владыки Антония Суржского, потому что у него удивительный язык. Я зачитаю, с вашего позволения. «Однажды ко мне пришла пара, румынка и англичанин», пишет митрополит Антоний. И молодой человек сказал: «Я абсолютно не верю в Бога, но она хочет венчаться, и я не против». Тогда я говорю: «А я против. Я не буду вас венчать». Он спросил: «Почему? Это же просто обряд. Что в нем такого?» Я отвечаю: «Многое. Приведите пример». Я говорю: «Нет, я не буду приводить пример. Я возьму последование таинства брака, и мы с вами прочтем его». Мы начали читать, и я помню, как примерно на середине последования обручения он перебил меня и сказал: «Я никогда не думал, что церковь и Бог знают о человеческой любви больше меня. Вы должны научить меня, потому что это намного глубже, чем я мог себе представить». Итак, мы изучили последование венчания от начала до конца. По мере чтения мы всматривались в разные части и фразы, и он попросил, чтобы до венчания его крестили. Не столько потому, что он встретил Бога, сколько потому, что обнаружил: Бог больше него знает о человеке и о человеческой любви. Конец цитаты. Вот такая история говорит о том, что если мы вчитываемся в слова богослужения, действительно хотим понять, о чем они раскрывают нам огромный мир не только о Боге, да, о церкви, но и о мире, и о нас самих. И прежде чем говорить с детьми о прошениях вот этой великой мирной Ектении, я предлагаю детям сначала задуматься: а что бы вы, спрашиваю я их, попросили у Бога, если бы вам сказали, что, ну вот точно, исполнится ваше желание? Ведь Бог это и обещал: если двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. А тут вся церковь молится. Дети очень интересно говорят, иногда они прям задумываются, что бы я попросил у Бога. Иногда некоторые дети начинают провоцировать, ну, подростки обычно, чтобы там у меня все было и ничего мне за это не было, чтобы не было каких-то ограничений у меня, чтобы не было школы. Но мы с ними все это подробно анализируем, чего они хотят, почему они этого хотят. И здесь я привожу им такой простой пример. Говорю: ну вот вы уже большие, должны понимать, сказки на новом уровне, сказки как притчи. Говорю: все знают сказку «Колобок»? Они говорят: да, знают. И я спрашиваю: скажите, пожалуйста, колобок, что он делает на протяжении всей сказки? Они говорят: катится, катится. И тогда я снова спрашиваю: а что нужно, чтобы круглый колобок покатился? Какая должна быть поверхность? И они говорят: наклонная, вниз. Тогда колобок может катиться. Ну, значит, он скатывается вниз. Они это понимают. А если, спрашиваю я, колобку вдруг станет трудно, что это будет означать? И дети отвечают: ну, это значит, что он пытается катиться вверх. Ну и сами понимают, действительно, вот эту притчу, что когда человеку трудно, значит, он возрастает, значит, он идет вверх, развивается. Таким образом, мы снимаем первый такой слой их пожеланий, который связан с тем, чтобы было полегче жить. Ну и тогда они уже понимают, что нужно о чем-то просить более важном, о здоровье, своем, близких. Причем я говорю: только ваших близких, а, скажем, близких ваших друзей не нужно облагодетельствовать здоровьем. Нет, говорит, на них тоже нужно помолиться. И таким образом мы приходим к тому, что действительно, если уж молиться, так за весь мир. Если уж молиться о здоровье, так всех. Если уж молиться о счастье, благополучии, так всех на земле. И вот как раз первый возглас этой великой Ектении: «Миром Господу помолимся». И дети говорят: о, здорово, мы всем миром молимся Богу. Но в данном контексте «миром» означает, что с миром Христовым в душе, то есть в мире с Богом и друг с другом Господу помолимся. Вот что означает возглас «миром Господу помолимся». Ведь когда в душе буря, война идет, там что-то в нас сопротивляется, мы не можем по-настоящему молиться. Только этот мир в душе, который нам посылает, дает Господь, мы можем по-настоящему обратиться к Богу. И вот с этим миром в душе мы молимся: «Господи, помилуй», то есть «смилуйся над нами, грешными». Дальше мы просим о самом главном в жизни христианина. Я спрошу: что самое главное для верующего человека? И дети церковные, как правило, отвечают мне: ну,
Самое главное для нас — спастись. Вот именно об этом и молится Церковь. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся, возглашает диакон. То есть о свышнем мире. Что это такое? Мы молимся о Христовом мире, который спускается на нас с небес. То есть главное для нас не просто этот мир, в котором мы сейчас живем, это временное пристанище, но о свышнем мире, о том, в котором мы будем жить вечно. И о спасении душ наших, то есть чтобы мы в этом свышнем мире были с Богом, были, ну, как дети говорят, в раю, да, то есть в Царстве Небесном. Мы молимся о том, чтобы достичь в итоге цели христианской жизни и цели нашего вот этого литургического путешествия. В этой великой Ектенье очень много прошений, на то она и великая, то есть большая. И для того, чтобы дети не заскучали, чтобы они постоянно держали внимание к этим словам, к этим прошениям, чтобы они их по-своему осмысляли, я придумала такой педагогический прием, результаты которого даже превзошли мои ожидания. Но об этом приеме и о том, что же мы придумали и что же мы делаем с детьми, когда разбираем эти замечательные слова великой мирной Ектеньи, которая звучит в начале литургии, я расскажу вам в следующей передаче. А сегодня наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Ян Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Передача 7. Глава 11.

0: Людвиг XIV прислушался. Папа Ларсен и Лабан оставались в гостиной, и оттуда раздавался приглушенный шепот. Но вот Людвиг XIV совершенно отчетливо услышал имя.
1: «Тут-то Карлсон!»
0: Он кратучи сполз с кровати и встал за дверью, которая была сделана из ржавого куска железа.
2: «Неужели ты веришь, папа, что Людвиг приведет Туту Карлсон к нам в нору?» — спрашивал Лабан.
1: «Не думаю. Но когда цыпленок не идет к нам, мы идем к цыпленку».
0: Людвиг XIV икнул.
2: «Итак, — рассмеялся папа, — мы сами пойдем в курятник и там вежливо поздороваемся с Тутой Карлсон и ее родней. Почему бы даже не сегодня вечером? Я, право, очень голоден».
0: Людвиг XIV чуть не вскрикнул.
2: «Нет, мое предложение лучше, — возразил Лабан. — В курятник отправлюсь. Я один».
1: «Достаточно ли ты хитер, чтобы выполнить такое важное и такое сложное задание?» — засомневался папа Ларсен. «Ведь надо учитывать, что во дворе весьма опытная собака, а у людей весьма неприятные ружья».
2: «Ну уж если даже Людвиг смог пробраться туда, уж я и подавно проберусь. Разреши мне, отец!»
0: Папа Ларсен задумался.
1: «Ну, что же, что же. Только не делай глупостей. А пока пойди поспи немножко. Во двор пробираться следует только когда совсем стемнеет».
2: «Хорошо!»
0: — воскликнул Лабан и рывком распахнул дверь в детскую. Это произошло неожиданно. Людвиг XIV не успел отскочить, его стукнуло дверью так, что он даже перевернулся. На лбу у него выскочила шишка. Лабан заорал.
2: «Ты подслушивал наш разговор с папой?»
3: «О чем ты говоришь?»
0: Людвиг XIV зевнул и притворился, будто только что проснулся.
3: «Я встал, чтобы выйти на минутку, а ты влетел как бешеный. Я уж думал, не пожар ли».
2: «Малыши не должны мешать, когда взрослые заняты серьезным делом. Давай, улепетывай отсюда. Мне нужен абсолютный покой перед серьезным делом, которое мне предстоит сегодня ночью».
0: Выйдя из норы, Людвиг XIV тут же лег прямо на мух. Он должен помешать Лабану пробраться в курятник. Но как? Людвиг XIV подумал еще немножко и решил, что есть только один выход. Он должен предупредить кур и цыплят. И сделать это нужно сейчас же. Хотя было еще совсем светло, его легко могли заметить люди, и особенно Максимилиан, колебаться Людвиг XIV не стал. Он ведь обещал Тутте Карлсон защищать кур от лис, а обещание надо выполнять. И он помчался по тропинке к изгороди, легко пересек овсяное поле, ползти было некогда, и он так быстро бежал через клубничную поляну, что с разгона налетел на чучело-палку. На лбу у него выскочила вторая шишка, а тут еще с пугала что-то упало. Людвиг XIV в ужасе сделал отчаянный прыжок в сторону, но пугаться было нечего. То, что свалилось, оказалось простой шляпой, упавшей с головы пугала. Она-то и угодила как раз между Людвигом и палкой. Людвиг потер лоб и продолжил свое опасное путешествие. Скоро кончится клубничная поляна, и тогда начнутся настоящие трудности. Перед курятником совсем открытое место, там и спрятаться-то негде. Пока что Людвигу XIV везло. Во дворе было спокойно, но вдруг дверь из дома людей открылась, и оттуда вышли Петер, Малот и Максимилиан. Людвиг XIV понадеялся было, что они уйдут гулять, но куда там? Они стали играть во дворе. Правда, ни дети, ни Максимилиан не могли его видеть, ведь он лежал между кустиками клубники. Но вот когда он станет перебегать двор... Людвиг XIV еще раз потер обе шишки на лбу, пытаясь что-нибудь придумать.
3: Нет, ничего не выйдет. Вот если бы я не был таким ярко-рыжим, а был бы, как эта поляна, зеленым, в красную крапинку. А так мне ни за что не добраться до курятника.
0: Он еще раз осмотрелся, и на глаза ему опять попалось чучело.
3: А может, мне притвориться пугалом? Ведь у людей это иногда получается.
0: И тут у Людвига мелькнула идея.
3: Шляпа!
0: Шляпа, упавшая с пугала, была примерно такого же серого цвета, как и земля во дворе.
3: «А все-таки я иногда бываю хитрым!»
0: — обрадовался Людвиг XIV и пополз обратно и схватил шляпу.
3: «Теперь, если только удастся свернуться в клубочек, все будет отлично!»
0: У края клубничной поляны он съежился и... «Ура! Посмотрите-ка, Людвиг весь уместился под шляпой!» Вот Людвиг выглянул на минутку из-под шляпы, огляделся внимательно, чтобы попасть в курятник, а не в будку к Максимилиану, и шляпа побежала по полю. Максимилиан залаял.
1: «Плут! Плут! Плут!»
2: «Замолчи!» — донесся голос Петра. «Нечего лаять! Кругом такая тишина!»
0: Но пес продолжал глухо лаять и совсем охрип.
1: «Тут! Тут! Тут! Тот, кто лгал! Лгал! Лгал!»
3: «Да что с тобой случилось, Крикун?»
0: — теперь говорила Малот.
3: «Такое впечатление, будто...»
1: «Смотри!» — закричал вдруг Петр. «Смотри! Шляпа у курятника!»
0: Людвиг XIV задрожал, и шляпу начало трясти.
3: «Кто это стащил ее с пугала?»
0: — удивилась Малот.
3: «Вот папа разозлится!»
2: «Ты разве не видел, что она дрожит и бежит?»
3: «Глупый! Шляпа не может бежать, еще и дрожать!»
2: «Смотри сама, если не веришь!»
3: «Волшебство!»
0: А Максимилиан заливался.
2: «Пойдем-ка посмотрим на это волшебство поближе!» — предложил Петр.
0: Людвиг XIV понял, что дело плохо. Надо как можно быстрее добраться до курятника. И хотя под шляпой ничего не было видно, он рассчитал так правильно, что точно попал в курятник и упал прямо на кур и цыплят. Все вокруг взлетело, закудахтало, запищало, закукарекало.
4: «Как так? Как так? Как так? Живая шляпа!»
0: — закудахтали куры.
4: «Помоги! Петрус! Пивун! Где ты? Где ты? Где ты? Шляп! Шляпа! На нас съест! Все на нас съест! Она нас съест! Она нас съест!»
0: Людвиг XIV галантно снял с себя шляпу.
3: «Здрасте! Вот и я!»
0: — представился он, и гвалт мгновенно утих.
3: «Людвиг XIV?» — захлопала глазками Тутта Карлсон. «Пип-пип-исключительно! Пин-пип-интересно! А почему ты влетел к нам в шляпе?»
5: «Это не важно! Сегодня вечером, я хотел сказать, сегодня вечером к вам собирается нагрянуть Лабан!»
2: «Шляпа вбежала в курятник!»
0: — раздался снаружи голос Петра.
6: «Глупости!» — ответил голос человека. «Шляпа сама не может. Давайте-ка откроем дверь и посмотрим».
0: Людвигу XIV снова надо было спешить. Он выскочил в щель как раз в тот момент, когда человек открыл дверь курятника. Естественно, что шляпу с пугала Людвиг XIV с собой не захватил. И поэтому он успел еще услышать, как Петр сказал.
2: «Вот, видите, я говорил правду!»
6: «Ничего не понимаю. Ну а ты что скажешь, Максимилиан?»
0: А пес лаял, ведь он-то все давно понял. Собаки, они такие.

0: Людвиг XIV успел как раз к ужину. Все сестры и братья окружили Лабана, а тот с удовольствием растянулся на полу.
1: «Как хорошо я поспал!»
0: «А с чего это ты спал днем?» – спросил его Леопольд.
2: «Ты что, маленький?» «Ну, мы ведь лисы!»
0: Подражая папе Ларсену, важно ответил Лабан.
2: «Маленькие у нас спят ночью, когда нам, взрослым, пора на прогулку».
3: «Какую прогулку?» – удивилась Лоттен.
0: Лабан таинственно усмехнулся и подмигнул папе Ларсену.
2: «Возвращусь с подарком, тогда узнаешь».
3: «Так, малыши, спать!» – засуетилась мама Ларсен. «Завтра опять вас не добудешься».
0: 13 лисят послушно исчезли в детской, а Лабан направился к выходу.
4: «Будь осторожен», — сказал ему папа Ларсен на прощание.
2: «Все будет хорошо. Вспомни, я ведь самый хитрый лисенок в лесу».
0: И Лабан нырнул в темноту. Людвиг XIV ворочался в своей кроватке.
3: «Только бы с Лабаном не случилось ничего слишком страшного», — думал он.
0: Едва Людвиг XIV заснул, как вдруг в норе поднялся ужасный шум.
1: «Ай-ай-ай-ай!»
0: — выл кто-то.
1: «Мне так больно!»
0: Это был Лабан. Он, наверное, только что вернулся домой. Людвиг XIV испугался.
3: «Что там придумала тут-то Карлсон? Он ведь просил ее ничего не говорить человеку, собаке, детям и маме детей».
0: От крика Лабана проснулись все. Людвиг XIV открыл дверь в гостиную. Там, на диване, который смастерил сам папа Ларсен, лежал Лабан и выл. Мама Ларсен держала его голову на своих коленях и чесала лапы за ушами. Но Лабан был безутешен. Папа Ларсен стоял у его хвоста и рассматривал что-то, висевшее на самом кончике. Людвиг XIV сразу догадался, что это такое.

0: Тут-то Карлсон как-то рассказывал ему о таких вещах. Это была мышеловка.
1: «Ай-ай-ай!»
0: – стонал Лабан.
1: «Я при смерти! Я истекаю кровью!»
0: «Нет, не истекаешь!» – резко оборвал его папа Ларсон. Он был очень сердит. «Ну, а если даже тебе чуть-чуть и больно, то следует заметить, что ты сам виноват. Зачем хвастался, что ты самый хитрый на милю вокруг? Надо же! Лис и угодил в мышеловку!»
2: «Вот с каким подарком ты возвратился!» — хихикнула Лоттен.
1: «Ау!»
0: — замолился Лабы.
1: «Сперва отцепите меня от нее, а потом я согласен выслушать что угодно!»
0: «Ты еще ставишь условия?» — возмутился папа Ларсон и не спеша продолжал. «Что скажет дедушка, то есть твой прадедушка?» «Нет уж, изволь сперва подробно рассказать все по порядку, а потом я еще подумаю, стоит ли убирать эту штуку с твоего хвоста».
3: Папа Ларсон любил поговорить, но Лабану казалось, что никогда еще он не говорил так длинно. А Лабану так хотелось, чтобы его поскорее отцепили от мышеловки. И он заспешил, глотая окончание слов.
1: «Я прокрался на все поле. Ну, чё так особенно? Я не слышал и не ви... Остал только докурят, а там сыр...»
0: «Что?
1: Сыра?
0: Ты испугался сырости?»
3: — прервал его папа Ларсон.
0: «А ну-ка, изволь произносить все слова полностью!» — неумолимо добавил он.
1: «Я говорю полностью. Сыр! Не сыра, а сыр! Я почувствовал запах сыра. Ты же сам говорил, что сыр полезен для здоровья. Я решил попробовать этот...»
0: «Какой еще? Ой!» — совсем вскипел папа Ларсон.
1: «Да не ой, а этот сыр! Передо мной лежал маленький кусочек».
0: «И ты сразу же попался на приманку!»
3: Папа Ларсон постарел на глазах.
1: «Нет, я все-таки хоть немножко дохитер», — возразил Лабан. «Я решил не подходить слишком близко, а просто подпихнуть хвостиком этот сыр к себе поближе».
0: «И ловушка захлопнулась», — заключил папа Ларсон.
3: Лабан кивнул и опять завыл.
1: «Так было больно! Я даже не смог удержаться и закричал. И тогда проснулись все куры, и петух, и цыплята, и, наверное, все яйца. Такой поднялся шум. А потом проснулись и люди, и Максимилиан. И мне пришлось уносить ноги. А заодно я унес и эту мышеловку».
2: «Бедный, бедный мой Лабан!»
3: — запричитала мама Ларсон, погладил его по хвосту и покосился на папу Ларсона.
2: «Не так уж просто забираться в курятники, ведь с ним это в первый раз».
1: «Бедный я, бедный!» — стонал Лабан. «Наверное, я полхвоста потерял».
0: «Ничего, пройдет».
2: «Я наложу пластырь», — пообещала мама Ларсон со слезами на глазах. «Завтра все будет хорошо. Ну, отцепи же его, наконец, он больше не будет», —
3: сказала она папе Ларсону. Папа Ларсон отцепил мышеловку, положил ее на стол.
0: «Вот видите?»
3: — обратился он ко всем лисятам, толпившимся в дверях. «Не я ли всегда говорил вам, что людей и собак следует остерегаться?
0: Лабан, ты будешь каждый вечер рассказывать младшим, что такое мышеловка!»
3: Братья и сестры украдко захихикали.
2: «Хитрый Лабан совсем не хитрый!»
4: «Ха, хитрый Лабан совсем не хитрый!»
2: «Да, хитрый Лабан совсем не хитрый!»
3: Лабан закрыл лапами уши, чтобы не слышать.
2: «Эй!»
3: Людвиг XIV помахал ему лапкой.
2: «Пс! Послушай, я все же думаю, что ты хитрый!»
1: «И ты туда же!» —
3: огрызнулся Лабан, зализывая хвост.
4: «Нет, ну что ты!» — заверил его Людвиг XIV.
2: «Ты все же всегда был самым хитрым на целую милю вокруг. Ну так вот, если бы ты решил достать сыр не хвостом, то мышеловка вцепилась бы тебе в нос. А это куда хуже!»

0: Наступило утро. Постаревший папа Ларсен снова помолодел. Он уже сидел в гостиной, в своем любимом кресле и размышлял. Он думал о мышеловке. Никогда еще за всю свою долгую жизнь он не слышал, чтобы люди мышеловку ставили там, где снуют куры. Тут что-то не так. Во-первых, кто-то знал, что вечером в курятник нагрянут незваные гости. А во-вторых, куры знали о мышеловке. Кто же их предупредил? Не уходил ли Людвиг XIV вчера днем из дома? Папа Ларсен решил, что теперь ему следует взяться и за младшего сына. И он позвал Людвига XIV. «Ну, сынок, а где ты гулял вчера? Ты, надо сказать, довольно долго отсутствовал». Людвиг XIV стыдливо отвернулся. «Просто гулял». Папа Ларсен внимательно посмотрел на него. «Может быть, у курятника?» Людвиг XIV кивнул. «Так-с, и ты рассказал Тути Карлсон и всем остальным курам, что ночью к ним должен прийти Лабан?» С трудом сдерживаясь, продолжал допрос папа Ларсен. Людвиг XIV снова кивнул. Волоски на шубе у папы Ларсена так и поднялись дыбом. «И как же ты пробрался в курятник?» — зло спросил он. «Ведь было совсем светло! Тебя могли увидеть!» Людвиг XIV рассказал, что он взял шляпу и как прокрался к курам. После этого он даже не решался посмотреть на папу Ларсена, ведь от такого горя тот мог снова постареть на глазах. «Ты очень сердишься», — прошептал он, спрятав нос и глаза в свою шубку. «Я не знал, что они такое надумают с мышеловкой». Людвиг XIV осторожно вытащил из шубки нос и открыл глаза. «Нет, это невозможно!» Папа Ларсен хохотал.
1: «Ты что, не сердишься?»
2: «Следовало бы...»
3: «Да, пожалуй, следовало бы весьма», — смеялся папа Ларсен. «Но ты и сам не представляешь, какой же ты у нас хитрый! Ох, все же нехорошо обманывать своих», — добавил он.
1: «Я не хотел», — улыбнулся Людвиг XIV. «Я только хотел, чтобы Лабан не причинил зла моей лучшей подруге и ее родственникам».
3: «Хорошо сказано», — заметил папа Ларсен. «Но вот тебе мой совет. Не рассказывай Лабану, что это из-за тебя он подцепил на хвост мышеловку. А то надо полагать, что он когда-нибудь тебе весьма напомнит об этом. Да, и вот еще. Больше ты не должен играть с Тутой Карлсон. Она и ее родственники отнюдь не наша компания».
1: «Папа!» — начал было Людвиг. «Тута и я
3: больше никогда не будете играть вместе!» Решительно закончил за него папа Ларсен.
1: «Но почему все звери в одном лесу не могут быть друзьями?»
3: «Тоже мне философ», — сказал папа Ларсен. «Подрастешь — поймешь. А пока будет так, как я сказал».
0: Людвиг XIV подумал, что он никогда-никогда этого не поймет, даже когда постареет. Он понуро вышел из норы и лег на покрытый мхом камень. Так он и лежал и думал, как ему жалко всех и самого себя. Сначала ему не разрешили играть с добрыми зверятами. Потом с ним поссорился Максимилиан. А теперь вот он больше не сможет встретиться с Тутой Карлсон. Лучше уж я был бы игрушкой для человеческих детей. Тогда, по крайней мере, я каждый день бы виделся с Тутой Карлсон. Но хотя он еще совсем не состарился, а уже и он понимал, что скоро бы ему захотелось обратно домой в лес, потому что дом для лис — это лес. Нет, он не мог бы быть игрушкой для человеческих детей.
1: «Бедный я, бедный! Какой ужасный мир! Бедный я, бедный! Мне никогда больше не будет весело!»

0: Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни нашего города». У микрофона Валентина Пас. Специалисты получили первую цифровую реконструкцию облика генерал-лейтенанта русской армии Романа Брюса, первого обер-коменданта Санкт-Петербурга и старшего брата Якова Брюса. Об этом сообщил главный археолог Государственного музея истории Петербурга, старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, кандидат исторических наук Николай Смирнов. По его словам, реконструкция войдет в обновленную экспозицию музея. Николай Смирнов также напомнил, что Роман Брюс был одним из ближайших сподвижников Петра Великого, внес вклад в оборону нашего города от шведских войск и строительство Петропавловской крепости. Он также сообщил, что после завершения антропологических исследований останки Романа Брюса планируют перезахоронить. Специалисты Эрмитажа планируют виртуально восстановить полный облик Венеры Таврической, установив, как располагались руки на статуе. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Петровский. Он отметил, что публика уже привыкла воспринимать античные статуи в том виде, в котором они дошли до нашего времени, без восполнения утраченных элементов. По словам Михаила Петровского, впервые попытку восстановить руки Венеры предприняли итальянские реставраторы, когда нашли статую в Риме. Второй раз статуя обрела руки уже в России, но и эта попытка реставрации была признана неудачной. Статуя Венеры Таврической – одна из первых античных скульптур, появившихся в России. Она была приобретена по велению Петра I в 1719 году. Долгое время статуя находилась в Летнем саду, затем в Таврическом дворце. С 1852 года статуя стала частью экспозиции нового Эрмитажа. Подведены итоги 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который завершился 26 сентября. Участниками форума и представителями средств массовой информации стали более 4

и преодолевать существующие противоречия. Одним из итогов форума стало резюме председателя оргкомитета, сформированное на основе предложений и выводов участников дискуссии. В документе нашли отражение вопросы сохранения культурного многообразия и наследия, развития международных культурных обменов и творческого образования, ответственного использования искусственного интеллекта и сохранения культурного суверенитета. В деловую программу форума вошли 84 мероприятия по 10 тематическим направлениям. Фестиваль культуры «Петербургские сезоны», который прошел в рамках культурной программы форума, объединил более 120 событий, став продолжением профессионального диалога на языке искусства. В этом году организатором форума объединенных культур впервые выступил фонд «Росконгресс». В кинотеатре «Аврора» в рамках 12-го международного форума объединенных культур состоялась мировая премьера фильма народного артиста России Бориса Эйфмана «Чайка. Балетная история». Хореограф, выступивший режиссером-постановщиком и продюсером проекта, лично представил киноверсию своего спектакля по пьесе Антона Павловича Чехова. Перед началом показа Борис Эйфман обратился к собравшимся и сказал: «Сегодня мы создаем новое направление кино. Искусство. Это не формальное соединение театра и кино, а очень близкое соединение живого театрального искусства и современных киновозможностей. И это соединение, по словам хореографа, дает новый эффект». Съемки фильма проходили в Петербурге в январе и феврале прошлого года. Хореографическая интерпретация пьесы Чехова на музыку Сергея Рахманинова и Александра Ситковецкого была выпущена 4 года назад. Действие перенесено из усадьбы в репетиционный зал. Оператором-постановщиком выступил Никита Рождественский, известный по проекту «Король и шут». 2026 год проходит для театра балета Бориса Эйфмана под знаком 80-летия его основателя. 24 и 25 сентября на сцене Александринского театра прошли гала-концерты труппы. В Петербурге впервые пройдет фестиваль цифрового искусства «Земля-небо». Зрителей ждет путешествие сквозь время и пространство человеческого опыта. Мероприятие рассчитано на людей старше 12 лет без заболеваний зрительной и нервной системы. Об этом сообщили организаторы. 5 современных библиотек станут площадками для проектов российских художников, режиссеров и разработчиков. Гостей ждут путешествия от доисторической Африки, где зарождалось сознание, через эпоху символизма к современности. Технологии виртуальной реальности позволят заглянуть туда, где раньше работало только воображение. В демонстрационной части покажут первый в России полнометражный VR-фильм «Достоевский 360». В просветительском блоке заявлены перформанс «Биомеханика», показ работ с Венецианской биеннале и VR-спектакль «Музей обычного человека» в социальной сети VR-чат. Площадками фестиваля станут библиотека и арт-резиденция «Шкаф», библиотечно-культурный центр «Нота», библиотечный центр общения «Современник», а также библиотеки «Сфера» и «Ржевская». Фестиваль цифрового искусства «Земля-небо» продлится с 3 октября по 7 ноября. В завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. В среду, 30 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. В четверг, 1 октября, малооблачно, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16, атмосферное давление 777 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 14, плюс 16, в четверг также без осадков плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с Гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Эпоха высокого романтизма в музыке, открытая Россини и Мербером, освещенная именами Беллини и Доницетти и, конечно, до отказа заполненная Джузеппе Верди, вознесла на недосягаемую высоту голос, до того долгое время находившийся в загоне, а затем вперед классики раннего романтизма, ставшего одним из равных – тенор. Вот именно теперь пришло его время, когда опера и вообще искусство классического вокала будет ассоциироваться прежде всего с ним, с особенностями его тембров, волнительно-чувственных вибрато, и стремительными взлетами к тональным вершинам, со сверкающими высокими нотами, его величество тенор. Вот так назвал одну из своих статей, посвященную тенорам, критик де Амико, и также назвал и свои воспоминания певец Розен. Как ни неприятно это для поклонников всех прочих голосов, но это действительно так. Тенор отодвинул в середину XIX века в сторону от эпицентра внимания не только центральные голоса, то есть баритоны и басы, но даже и голоса женские, до того являвшиеся в раннем романтизме абсолютными лидерами. Не отсюда ли общеизвестные по многочисленным воспоминаниям конфликты, сплошь и рядом вспыхивающие в отношении теноров, привыкшие к обожанию примадонны, буквально свирепели от теноровых успехов, ну, а тенора же отнюдь не склонны были к джентльменской учтивости в сражении за лидерство и любовь публики, видимо, памятуя сказанное однажды тенором Рубини. В искусстве пения можно быть только первым. Тот, кто оказывается вторым, по существу оказывается последним. Так что как же здесь удивляться регулярности скандалов, ну, подобных тому, что произошел между Марией Каллас и Марио Дель Монако на спектакле в «Ла Скала», когда в финальном дуэте Нормы и Палеона ни Примадонна, ни премьер не желали уступить право первенства в длительности и доминировании завершающей ноты. Но вот тогда у Марии Каллас не хватило дыхания, и Дель Монако торжествовал, но недолго. «Едва занавес опустился», — вспоминал Дель Монако. «Она тут же фурией налетела на меня. Как ты посмел?» — кричала она. «Это мой спектакль!» Ну, а далее Примадонна, а, как известно, Каллас никогда не стеснялась ни в выражениях, ни в действиях, бросилась с кулаками на тенора. Именно в этот момент занавес «Ла Скала» взлетел вверх, приглашая солистов вообще-то к поклону, и публика не без интереса имела возможность наблюдать экстравагантное продолжение только что отзвучавшего любовного дуэта Нормы и Палеона. Это общеизвестный курьез из истории оперного театра середины XX века. А за век до этого подобных курьезов было не меньше, а, скорее всего, и больше. Скандал – существенная часть жизни искусства, в данном случае театрального и вокального. Не около театрального и не около вокального, а именно театрального и вокального. Если для антрепренера скандал – это всегда реклама, если для праздной части публики, ну вот той ее части, которую Владимир Васильевич Стасов называл любителями кулинарного пения, скандал есть лишь пикантное добавление к развлечению, и кое-кто даже считает, будто бы без этого и невозможно представить себе жизнь исполнительского искусства, так вот, как раз для самого-то искусства скандал – это важный своей недвусмысленностью и опасный сигнал тревоги. Подобно тому, как боль, пронизающая тело, свидетельствует о болезни и необходимости лечения,
Вот точно так же скандал свидетельствует о болезни в искусстве, о том, что творчество подменяется местечковым соперничеством, а искусство подменяется спортом и бессмысленной борьбой амбиций. В наше время понять это непросто. Мы в течение слишком многих лет и весьма настойчиво приучались к тому, что соперничество и победа, любой ценой победа, есть смысл жизни. И поскольку искусство сегодня и так стало довольно давно, вырастая до гротескных размеров из зерна, заложенного, посеянного в эпоху гуманистического возрождения и проросшего в эпоху картезианского мышления атеистического просвещения, так вот искусство стало лишь формой самовыражения и самоутверждения. И эта форма, она же и суть творческого процесса, оправдывающего все мыслимые средства. Искусство утратило целеполагание, которое в соучастии Божьему промыслу, в проявлении в образах его мысли о нас. Художник нового времени, исходя из того, что человек есть мерило всех вещей, не захотел довольствоваться ролью посредника между источником творения и объектами творения. Он великой и катастрофической в своей гибельной тупиковой гордыне вознамерился сам стать источником творения. И отсюда тот кризис, который мы наблюдаем повсеместно. Если художник отказывается быть посредником между, так сказать, текстом творца и людьми, логично, что наступает момент, когда художник-исполнитель отказывается быть посредником между текстами, скажем, Шекспира, Толстого, Достоевского, Мольера, Чехова и иных классиков, и зрителей, между музыкой Баха, Генделя, Моцарта, Верди, Мусоргского и всех иных, и слушателями. Искусство вырождается в самодостаточный парадокс, в прикол, в трюк. И вот ситуация с тенорами в эпоху высокого романтизма – это достаточно яркая иллюстрация сравнительно раннего проявления внутреннего духовного опустошения, утраты целеполагания и, как следствие, размывания, уничтожения, смирения. Тенор, как и сопрано, как и альт, как и басы с баритонами – это ведь всего лишь средство выражения авторского замысла. Великие композиторы поначалу посмеивались над певческими амбициями, а затем оказывались заложниками певцов с их утверждением стиля эстетического эксгибиционизма и торжества физиологического содержания над смыслом. Ну, тут, впрочем, следует заметить, что композиторы были ведь и заложниками своей публики, если шире, если точнее, заложниками своего времени. Они, в конце концов, и сами были людьми этого, а не какого-либо иного времени. А время было своеобразное. Время нетерпеливое, амбициозное и самоуверенно отвергающее вековые традиции ради грядущего, конечно, светлого будущего. А само светлое будущее виделось неотчетливо. Якобинская диктатура, в которую вылилось прекраснодушие атеистического просвещения, еще не забылась, хотя уже и стала облекаться разными героическими мифами. Мощный же импульс, заданный революцией, нашел выход в национально-освободительной борьбе. Германия и Италия стремятся к объединению своих этносов и культур в национальные государства. Польша, Венгрия, Чехия, народы Балканского полуострова стремятся к независимости. Нарождающиеся новые капиталистические государства-хищники под знаменем демократии и свободы торговли нацелились на разрушение старых империй.
XIX век — эпоха колоссальных изменений, прежде всего изменений мировоззренческих. Освобожденная от религии и ветхих традиций мировоззрения открывает путь к агрессивному самоутверждению наций, обществ, корпораций, индивидуумов. Лукавая эпоха, ибо ее эгоистический эксперимент разразится трагедией двух мировых войн и гибелью империй, а следовательно и хаосом, и духовным дичанием, и тотальным разочарованием уже в следующем, 20-м столетии. Но эта реальность, вот эта реальность хаоса в зените 19 века, она прозреваема лишь редкими пророками, предупреждения которых, как и всегда, охваченными всеобщим движением массами, не воспринимается. Романтизм замечателен тем, что всегда полон самоуверенности и святой убежденности в иллюзии. Он замечателен экстатическим самозабвенным порывом, где весь смысл, вся красота в действии. И само это действие благороднее, возвышеннее, одухотвореннее, нежели последующий во след ему результат. И это время имеет свой голос, в котором юность и мужественность умножены самоуверенной экспрессией, каким-то чрезмерным избытком силы и бьющей через край энергии. Тенор доминирует в ансамбле, подобно тому, как эмоции доминируют над разумом. Тенор не слушает возражений, он гневно и торжествующе заносится вверх, демонстрируя громовым верхним до или до диез свою правоту, подобно тому, как в бушующих дискуссиях романтики в идеалистическом экстазе не способны были слушать оппонентов, обрушивая на них картины прекрасного будущего, в которых сами же первые верили со всем свойственным им фанатизмом. Вердиевский тенор столь же отличается от тенора Россиниевского, как изысканный ампир отличается от эклектики со всей характерной для нее броскостью красок и приемов, бесцеремонным смешиванием стилей ради максимального эффекта и предпочтением динамических контрастов стилистической ровности. Это голос, вибрирующий от избытка чувств ярких и обостренных до плакатности, голос, само звучание которого напряжено до предела. Если в эпоху ранних романтиков элегическое звучание теноровой вокализации порой словно бы останавливало время и внешнее действие уступало меланхолическому созерцанию и как бы вглядыванию в глубины лирического подсознания, то вердиевский тенор весь подчинен действию, акцентирован ритм, все более учащающийся, акцентированы, словно бы выделены петитом завершающие фразы, напряжение неудержимо нарастает, чтобы в полной экстатичности, доведенной до гротеска, продекларировать себя в оглушительном форте на сверхвысокой ноте, знаменитое верхнее грудное до. Это не баловство, нет. И даже не просто эффектный трюк запредельных человеческих возможностей. Это ведь демонстрация самостности. Это звуковое выражение философского «я» того самого человека нового времени, который есть сам мерило всех вещей. Сам себе и Бог, и царь, и герой.

Стретто Монрико из Трубадура — поистине наиболее яркая декларация вердиевского тенора и вердиевского стиля, в котором в органическом единстве соединены физиологическая и психологическая страстность, непримиримость самоутверждения и героический экстаз. Ну а прозвучала запись 1923 года, исполнителю едва перевалило за 30. Это одна из лучших записей раннего Джакомо Лаури Вольпи, одного из самых технических вердиевских певцов XX века. Его верхние ноты считались образцовыми, и тогда, когда еще не отгремела слава Энрико Карузо, и когда в зенит творческого расцвета вошли Марио дель Монако, Джузеппе Ди Стефано, Франко Карелли, ему было уже 74 года, когда он решил бросить вызов времени и дерзнул выступить в прославившем его трубадуре. Это произошло на сцене Римского театра «Аргентино». Исполнение было профессионально корректным и не более. Певец не мог, конечно, скрыть возраста. Сам Лаури Вольпи, посвятивший много времени за свою очень долгую и плодотворную жизнь исследованиям в области теории, истории, методологии вокального искусства, писал: «Этот голос, то есть тенор, необыкновенно легко выходит из строя по самым разнообразным причинам – возрастным, физиологическим, психологическим и несколько ниже. Так сказать, лицо тенора, то есть его верхние ноты, полностью зависят от качества нижних регистров, и малейшее в них нарушение незамедлительно приводит к роковой деформации верхних нот. Устойчивость, длительность и блеск сверхвысоких теноровых нот напрямую зависят от эластичности и полноценной звучности всего диапазона». Вот тогда, в Аргентино, да, публика была снисходительна, хотя вокально, конечно, ветеран проигрывал молодым певцам, среди которых был и баритон с голосом округлым и громоподобным Джан-Жакомо Гуэльфи. Но случилось чудо. Лаури Вольпи столь рационально и экономно распределил свои оставшиеся вокальные ресурсы, что смог исполнить знаменитую стретту, вот ту самую, которую мы сейчас прослушали, с прежним совершенством, и потряс римлян верхним до, которое, взлетев под самые колосники сцены, буквально пронзило тутти и хора, и оркестра, и буквально вдавило 2000 зрителей в их кресла. Сам Лаури Вольпи едва удержался на ногах от отдачи, максимально сконцентрированной и на волне экспрессии, выброшенной в зал звуковой волны. Верхняя нота потребовала от него всей мобилизации физических сил. И едва грудное «до» кончило свое сверкание, как зал взорвался овациями, это было неистовство, это было ликование, которое невозможно передать в словах. В сущности, далее спектакль можно было не продолжать. И как здесь не вспомнить, кстати, в контраст воспоминания очень хорошего русского тенора Николая Озерова, отца знаменитого спортивного комментатора и отца не менее знаменитого кинорежиссера, автора киноэпопеи «Освобождение». Так вот, Озеров был на спектакле «Отелло», который ставился на открытой сцене арены «Ди Верона». Пел Донателло, один из лучших вокалистов именно вердиевского стиля первой четверти XX века, непосредственный преемник Франческо Таманьо. Донателло прекрасно провел партию, точно и осмысленно ее интонировал. Средний регистр звучал весомо и благородно, но вот из-за нездоровья и, возможно, голосовой усталости по причине частых выступлений, а Донателло иногда пел по 4-5 спектаклей в неделю, причем именно ведущих партий, так вот он где-то на
полтона, где-то на четверть тона, снизил верхние ноты, которыми безжалостно уснащена партия Отелло. Озерова поразила свирепость публики, громко выражавшей свое неудовольствие и даже пытавшейся несколько раз сорвать спектакль. Сводить весь спектакль, все существо тенорового пения только к верхней ноте – это как-то слишком. И тем не менее, что-то очень существенное, выходящее за привычный эгоизм певцов, лежит в неудержимом стремлении вокалистов, не только теноров, но и всех прочих, в том числе и баритонов, о чем постоянно иронизировал Федор Иванович Шаляпин, к тому, чтобы отметиться успешным штурмом верхних нот. И перед этим пасует интеллект, здравый смысл и воспитанный вкус. Вот, к примеру, тот же Лаури Вольпи критиковал за неумеренность тяги к эффектам высоких нот своих коллег, в частности Тита Руффа и Энрико Карузо, которого именно верхние ноты, как он считает, довели до абсцесса легких, обретшего злокачественную форму. Но ведь и сам Лаури Вольпи делал то же. И, как видим, на примере в Римском театре Аргентино этот трюк имел победительный характер. Итак, певцы неудержимо стремятся к трюку с верхним до, которые, кстати, композиторы обычно не указывают. У Верди в партитуре Стретто Манрико стоит не до оси. Публика, независимо от степени своей культуры и образованности, жаждет услышать пресловутое верхнее до и готова растерзать того смельчака, который наберется смелости и безумия лишить ее этого удовольствия. В чем же дело? Лучано Паваротти, пытаясь разобраться в невероятной степени воздействия высоких нот не в женском, а именно в мужском и, прежде всего, теноровом пении, говорил о том, что эти ноты, видимо, вызывают в человеке ряд подсознательных ассоциаций, заложенных в еще, видимо, доисторическом прошлом. Здесь и вопль невыносимой смертельной боли, и крик появившегося на свет младенца, и ликующий крик торжествующего победителя. Разнообразие ассоциаций чрезвычайно расширяет число сторонников верхних нот. В самом деле, не пропетая, а ведь именно скорее выплеснутая на эмоциональной волне верхняя нота в звуке именно человеческого голоса является своеобразным сгустком энергии. Вспомним, как кричит спортсмен, преодолевающий заветный рубеж или поднимающий немыслимую тяжесть, разрывающий, заковывающие его рамки возможностей. Вспомним, как повышается и становится все более напряженным тон голосов спорящих людей. Вспомним, что когда мы хотим перекричать толпу, то мы не понижаем, а именно повышаем тональность голоса. Крик практически невозможен на нижней ноте. Крик по определению сдвигает голос вверх по диапазону, от чего, собственно, и срывы голоса, или из-за чего после ожесточенного спора хотя бы, так сказать, першит в горле. Ни один композитор, даже самый модернистский, не потребует форте на нижнем регистре не только от тенора, но даже и от баса. Эмоциональная наполненность, страстность, открытость, ну, так сказать, декларативность победительная или трагическая природой заложена в повышении тональности звука, причем не на меццо воче, уж тем более не на пиано, а именно на форте и фортиссимо. Вспомним, как в сцене суда на заключительном монологе Ивана в «Братьях Карамазовых» в Амхате от басового рыка взмывал стремительно вверх к упругому стальному теноровому звуку голос легендарного Бориса Ливанова.
Или вспомним, как разгонял свой голос до звенящих теноровых нот, в которых самбрировались боль и гнев не менее легендарный Евгений Лебедев в «Мещанах» на сцене БДТ. Это великие драматические актеры, которые, исходя из естественных законов, прописали, так сказать, партитуры своих образов. По накалу, по остроте, по обнаженности чувств, вполне достойных оперного спектакля. Сегодня артисты, отнюдь не легендарные, имитируя чувства, просто кричат. Видимо, им от чего-то никто не объяснил, что высокая нота должна быть подготовлена, что звуковая партитура должна осмысленно выстраиваться не только в музыкальном, но и в драматическом театре, что нельзя игнорировать ни тембровой живописи, ни драматической тектоники ритма. Певца от сегодняшнего беспамятства спасает композитор, ставший классиком. Мы отталкивались от размышлений Лучано Паваротти, поистине солнечного тенора, чей талант лежал как бы в стороне от мрачноватой вердиевской экстатичности, но все же лучшее из созданного им так или иначе связано с Джузеппе Верди, а верхние ноты у Лучано Паваротти по единодушному признанию даже самых привередливых критиков образцовые –

Романс Радамеса «Изаиды» записан по Воротте в зените его творческого пути в 1979 году. А сама же партия древнеегипетского полководца относится к числу сложнейших в теноровом репертуаре и вместе с тем одной из самых неблагодарных. Ну, например, Владимир Атлантов, быть может, лучший драматический тенор России второй половины XX века, знаменитый плотной голосовой массой богатого тембра и трубно-звенящими верхними нотами, пометуя советы своей матери, очень хорошей певицы сопрано Елизаровой, и ее коллег, консерваторских профессоров Болотиной, Бронской, Белухиной, Сарваль, Луканина, хорошо знакомых Атлантову, конечно, с детства, он избегал петь Радамеса, как, впрочем, избегал петь и Манрико, и Альваро в «Силе судьбы», и Габриэля Адорро в «Симоне Боканегра». Эти партии написаны Джузеппе Верди в очень высокой тесситуре, характерной для, скорее, тенора ди Грация, но они требуют мощного, именно драматического звукового наполнения в постоянно нарастающей динамической напряженности. Партия Радамеса – это ведь еще и своеобразная месть Верди своенравным и самовлюбленным тенорам. Единственный развернутый сольный номер тенора в «Аиде» – это вот исключительно сложный романс, который мы услышали. Композитор сознательно поместил его в самое начало оперы. Он ведь начинается буквально через 4-5 минут после поднятия занавеса. Во-первых, тенор не имеет возможности распеться, так сказать, обрести форму по ходу спектакля. Во-вторых, в дальнейшем он лишен возможности что-либо исправить в случае неудачи. Ему негде продемонстрировать свои возможности, он является лишь участником ансамблей и вынужден бессильно наблюдать, как солируют иные. В этом, конечно, отражение очень непростых отношений Верди к своим исполнителям и совершенно очевидное его раздражение относительно установившейся на вторую половину XIX века, не без его участия, кстати, теноровой деспотии. Поворотти, в отличие от Атлантова, тенор отнюдь не драматический, но тем не менее. И Манрико, и Радамеса он пел. Пел, хотя недолго, эпизодически, однако же пел и в Ласкале, и в Метрополитен, и в Ковентгардене. Впрочем, светлый и какой-то, так сказать, серебряный по тембру и компактный по звуку, четко сфокусированный в классической маске и потому идеально полетный тенор Паваротти, это явление едва ли не феноменальное. Дебютировав сравнительно поздно, он до последнего дня, то есть до 70 слишком лет, находился в очень хорошей вокальной форме. В такой форме, с которой можно было не кончать, а начинать карьеру. Время не стерло красок тембра, оно не сократило диапазона. Звук оставался наполненным и ровным, без малейших следов тремоляции. Лишь где-то вот после 60 лет, или, быть может, чуть ранее, несколько уменьшилась и продолжала уменьшаться сама звуковая масса. Кстати, подобное происходило, например, с русскими басами Касторским и Бассе, и с русскими же тенорами Ершовым и Ханаевым. Причина в утомленности голосового аппарата от тяжелого, драматического, ну, в основном, вагнеровского репертуара. Подобно им, Паваротти никогда не переступал предела своих возможностей, однако в случае с героическими вердиевскими партиями максимально опасно к этим пределам приблизился, являясь все же не героическим тенором, а именно лирическим. Лирическим по характеру звука, по тембровой высветленности, по всему творческому комплексу. Впрочем, то, что вердиевский тенор непременно должен грызть кулисы и тиранить слушателей пронзительными верхними нотами,
это, если не полностью неправда, то, во всяком случае, это не вся правда. Трубадур впервые увидел свет в Риме на сцене театра «Аполло» 19 января 1853 года. Погода в вечном городе была под стать мрачному колориту оперы, свирепствовала буря, небо пронизали молнии, а мутные воды Тибра залили улицы города, но это ничуть не остановило публику, которая под проливным дождем уже с 9 часов утра штурмовала двери театра. Успех на премьере был оглушительный и абсолютный. Трубадура признали даже недруги Верди. Иван Тургенев писал: «Понравился мне трубадур, против которого я, как вообще против Верди, имел сильнейшее предубеждение». А вот спустя всего-то полтора месяца, 6 марта того же года состоялась премьера «Травиаты» на сцене Венецианского театра «Ля Феничи». И если Манрико был рассчитан на резкий, агрессивно звучащий, клокочущий темпераментом тенор Эторе Боккарди, то Альфред Жермон в «Травиате» главная теноровая партия, он рассчитан был на мягкий тенор и деграции Джакомо Грациани, прославившегося исполнением в основном россиниевских партий. «Травиата», как известно, на премьере провалилась. Героическая эпоха Ресорджименто не была готова к тому, чтобы пусть и в лирической форме, но все же воспевать буржуазные добродетели и буржуазный образ жизни. Понятно, что в Париже, в период расцвета Второй империи, «Травиата» через 3 года пройдет с триумфом. Ну, а еще через 3 года состоится на сцене Итальянского театра и петербургский триумф «Травиаты», где восторг публики заглушит яростно обличительные отповеди объединившихся по случаю русских критиков во главе с Серовым и Стасовым. Кальцоларий, певший в Петербурге Альфреда, как и Грациани, был певцом несколько архаичным, то есть совершенно лишенным героических черт, и исповедовал скорее принципы, ну, несколько упрощенного, но все же фиоритурного стиля. Как видим, без лирического тенора не обошелся и Верди. Он был очень чуток к эпохе, а эпоха начинала уставать от длящегося десятилетиями напряжения. Она начинала уставать от романтиков и героев. «Травиатой» Верди открывает дорогу французской лирической опере Массне и Шарпантье, а также и дорогу веристам, типа Маскани, Лянкавалла, Пуччини.

0: Плотность тембристого звука роднит Беньямино Джильи с драматическими тенорами. Характер же звука, лишенного агрессивного напора, мягкого, умеренного по темпераменту, предпочитающего звучание меццо-воче, скорее говорит о Джильи как певце лирическом. И вот в этом сочетании суть, так сказать, нового лирического тенора, вердиевского лирического тенора, обычно классифицируемого как тенор лирико-драматический. Мы услышали запись 1924 года, сделанную в Нью-Йорке. В этой записи запечатлен Варио Альфредо Жермона итальянец Беньямино Джильи именно тогда, когда он стал прямым восприемником великого Карузо на сцене Метрополитен-опера. Упомянув Энрико Карузо, мы понимаем, что разговор наш о тенорах далек от завершения. Но мы продолжим его обязательно при следующей нашей встрече. Всего доброго. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге прошла 18-я международная научно-богословская конференция. Тихвинская икона Божией Матери вернулась в Успенскую обитель. Об этих и других событиях более подробно. 28 сентября на Тихвинский городской вокзал прибыл поезд с тихвинским чудотворным образом. Святыню сопровождали епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев и благочинный Тихвинского Успенского монастыря иеромонах Януарий Рухлов. На перроне вокзала икону встречал глава Тихвинского района Юрий Шорохов, а также представители государственной власти и жители города Тихвина. Икона была доставлена в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. С богослужебными песнопениями образ пронесли по территории обители и возвратили на ее обычное место в Успенском соборе монастыря. После этого епископ Мстислав в сослужении монастырской братии совершил чин молебного пения. В период с 27 августа по 27 сентября состоялось принесение Тихвинской иконы Божией Матери в храмы Москвы и Московской области. Верующие столицы и всей страны могли помолиться перед Тихвинской святыней в храме Христа Спасителя, Патриаршем соборе Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил России и в храме Архангела Михаила на Патриаршем подворье в деревне Акулинино. 26 сентября на братском захоронении в городском поселении Свирьстрой состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии принял участие настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Ладейное поле протоиерей Михаил Николаев, который совершил чин отпевания павших защитников Отечества. Вместе с жителями, представителями администрации, поисковиками, отец Михаил помолился о упокоении душ героев, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины. 23 и 24 сентября в Санкт-Петербургской духовной академии прошла 18-я международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». Встреча объединила представителей духовных и светских учебных заведений, а также священнослужителей и исследователей, сообщает сайт духовной академии. На пленарном заседании прозвучали доклады о вкладе выпускников академии в духовное образование Оренбург епархии, богословском наследии протопресвитера Александра Шмемана, традициях изучения

университете, где обсуждались развитие отечественной богословской мысли и передача традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей в образовательной среде. Круглый стол, посвященный святителю Льву Великому, был приурочен к 1575-летию Четвертого Вселенского Собора и 1565-летию кончины святителя. Участники обратились к его догматическому и литургическому наследию, значению его трудов для церковного учения и современного межконфессионального диалога. Значительное место в программе заняли вопросы православной биоэтики, христианской психологии и педагогики. Обсуждались нравственные вызовы развития искусственного интеллекта и биомедицинских технологий, взаимодействие пастырской и психологической помощи, поддержка семьи. Особое внимание было уделено участию детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в приходской и богослужебной жизни, созданию доступной среды и работе православных центров помощи. На круглых столах у церковных медиа и современных экклезиологических вызовах участники рассмотрели присутствие церкви в информационном пространстве, влияние цифровых технологий на религиозный контент и способы говорить о вере живым языком, понятным современному человеку. 27 сентября на набережной Сидоровского канала в Ломоносове прошел слет клубов юных моряков «Четыре ветра». Перед началом состязания исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Рустик Сиволапов отслужил молебен на начало благого дела. Участвовали команды морских клубов, кадетских классов и училищ, подростковых молодежных центров и моряков срочной службы военно-морского флота в возрасте от 14 до 18 лет. Программа морского многоборья включает такелажную подготовку, вязание морских узлов, швартовку, подачу бросательного конца и спасательного круга, викторину, маяки и знаки Финского залива и конкурс на знание морского английского языка. Дополнительно прошли мастер-классы на швертботах и яхте. Первая в новом учебном году встреча молодежного миссионерского общества «Апостол» состоялась 27 сентября в храме святого апостола Петра в Веселом поселке. Председатель епархиального миссионерского отдела, духовник общества «Апостол» Иерей Николай Свяченко подчеркнул, что миссия – это не только разговор о вере, а вся жизнь верующего. Он призвал не разделять жизнь на церковную и обычную. Общество «Апостол» объединяет 9 направлений, каждое из которых дает возможность молодым людям раскрыть свои таланты и послужить ближним. В подростковой группе старшеклассники могут задавать сложные вопросы, делиться сомнениями и находить единомышленников. Музыкальная группа объединяет тех, кто способен выразить свою веру через искусство и подарить радость окружающим. В рамках направления «Служение в храме» молодые люди помогают в алтаре, постигают смыслы богослужебных действий и текстов. Участники миссионерского служения учатся грамотно и деликатно отвечать на вопросы о вере, о церкви, осваивают формы проповеди Евангелия в современном мире. Также ребята могут попробовать себя как волонтеры в приюте для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кормление малоимущих проходит каждую субботу с 11 до 12 часов. Участники группы готовят горячую еду и раздают нуждающимся. В домашней библейской группе ребята изучают священные тексты, обсуждают сложные места, учатся соотносить евангельские слова с повседневной жизнью. Певчие молодежного хора участвуют в богослужениях и приходских событиях. Общество «Апостол» приглашает тех, кто стремится расти в вере и служить ближним, присоединиться к одному из направлений. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы.

0: Сельма Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 231-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа.
0: Послушайте 96-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, которое мы услышали, говорит о том, что почитание святых, праведников, пророков, которое было тоже распространено и в среде ветхозаветного народа, среди израильского народа, это повествование сегодня, которое мы услышали, разумеется, касается нас, потому что Евангелие, оно — это живое слово, оно живо и действует сегодня на нас, на сегодняшних людей, живущих в сегодняшнем современном мире. О чем же здесь? Но мне кажется, здесь мы легко себя и свою жизнь, и свое время узнаем. Украшение памятников, воздвигание гробниц. Все это и нам тоже свойственно, и нам тоже свойственны некие знаки и символы почитания к праведникам, к преподобным, к тем святым, которые оставили уже мир, перешли в вечность, оставили нам свои мощи, оставили нам сегодня память о себе. И мы почитаем их. Но вопрос заключается здесь сегодня и обличение Христа именно о том, что это почитание, это поклонение, воздвигание им гробниц и памятников никак не касается внутренней жизни людей. Люди, которые это почитание оказывают, никаким образом, ни в какой мере не подражают той праведности, тому служению, которое несли те пророки, праведники, которым почитание и сегодня возносится. Также, дорогие, случается и с нами, когда мы почитаем мощи, почитаем сегодня иконы святоугодников. Все это имеет под собой, к сожалению, основу часто потребительскую. Получить что-то от них и спросить сегодня у них материальной, земной помощи. Но ни в коем случае мы не спрашиваем у них, очень часто, к сожалению, так бывает, не спрашиваем у них их опыта, помощи в подражании их жизни. К сожалению, часто мы ищем исцелений, ищем достатка. Об этом идет наша молитва к Богу или к святым, но никогда мы не ищем сегодня опыта святых, который бы мог нам сегодня помочь исправить и преобразить нашу жизнь. И потому, разумеется, вот эти слова, обличающие сегодня фарисеев, саддукеев, обличающие современный Христу народ израильский, обличают сегодня и нас, что почитание наше сегодня мощей, почитание икон, почитание праведников может носить разные стороны и разный иметь характер. Национальный, может быть, традиционный, народный, потребительский, как уже сказал сегодня я, но зачастую не имеет главного, не имеет желания в своей основе почерпнуть и узнать и прикоснуться к опыту тех святых, которых мы почитаем, жить, подражая им в их жизни, в их служении, в их стремлении к Богу. И вот сегодня это Евангелие, конечно же, нас обличает, и мы должны воспринять сегодня эти слова для себя, воспринять для себя как некое научение и наказ для собственного исправления, постараться в нашей жизни все-таки, кроме почитания, кроме поклонения, кроме испрашивания каких-то себе выгод мирских у святых, стремиться познать их опыт, стремиться познать их жизнь через жития святых, через те книги, которые они нам оставили, а многие святые были писателями, церковными писателями. Поэтому сегодня мы обличаемы в том, что, к сожалению, очень мало мы читаем литературу именно святоотеческую, читаем мало добротолюбия, читаем мало те труды, те книги, которые оставили нам, в том числе и преподобные русские, как Нил Сорский, например, Иосиф Волоцкий и разные другие святые. Почитаем их мощи, молимся им, но не почитаем сердцевину их жизни, их учения. И вот сегодня это Евангелие, разумеется, нас ставит на одну планку с фарисеями. Чтобы наше почитание не было только формальным, внешним, необходимо в глубину погружаться в жизнь святого праведника, искать подражание ему, искать его опыта, и этот опыт нас приведет ко спасению. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: С 17 сентября по старому стилю празднуется память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пострадавших около 137 года в Риме. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. Святая София и дочери ее не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот велел привести их в Рим. Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы, Вере было 12, Надежде 10, а Любови 9 лет, оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего небесного жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной пытке. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но она проявила необыкновенное мужество и укрепляла своих дочерей словом. Все три девицы были обезглавлены. Матери разрешили взять тела дочерей, и она похоронила их на высоком месте под Римом. Три дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей, а после предала свою душу Господу. Верующие погребли ее тело на том же месте. Также сегодня вспоминаются мученицы III века, Феодотия, пострадавшая в городе Никее от правителя-язычника, и Агафоклия, которая была рабыней в доме у хозяйки-язычницы и была ею убита. В этот день прославляется 156 мучеников, пострадавших в начале IV века, Пелия и Нила, епископов египетских, Зенона Пресвитера, Патермуфия, Илии и иных. Большинство из них были египтяне, остальные были палестинцы. Их схватили по приказу правителя Палестины Фермилиана, всем выкололи глаза, подрезали на ногах жилы и подвергли всяческим иным пыткам. 100 мучеников были обезглавлены, остальные сожжены. Произошло это событие около 310 года. Этот день освящен празднованию в честь Цареградской и Макаревской икон Божией Матери. Макаревская икона Божией Матери Адигитрия явилась в княжении Василия Васильевича Темного преподобному Макарию Унжинскому чудотворцу, подвязавшемуся на пустынных берегах реки Унжи. 17 сентября 1442 года, около 3 часов утра, когда преподобный Макарий оканчивал свое обычное утреннее акафистное пение Пресвятой Богородицы, его келью вдруг озарил неведомый свет. За стенами кельи он услышал ангельское пение: «Радуйся, благодатная Мать Неневестная». Выйдя из своей кельи, преподобный Макарий увидел икону Богоматери, окруженную светозарным сиянием. Он с благоговением взял икону и поставил в своей кельи, почему она и стала называться келейной. Позже ученики преподобного дали ей наименование Макарьевской. На месте явления святой иконы позже был основан монастырь, также названный Макарьевским. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память преподобно-мучеников архимандрита Павла Моисеева, настоятеля Коряжемского Николаевского монастыря, с насельниками и иеромонахами Никодимом Щипковым и Серафимом Кулаковым, и архимандрита Феодосия Соболева, настоятеля Сольвычегодского Веденского монастыря. Все они были расстреляны в 1918 году. Также сегодня вспоминаются преподобно-мученица Ирина Фролова, послушница Спаса Бородинского монастыря, скончавшаяся в лагере в 1931 году, и преподобно-мученица Александра Хворостянникова, пострадавшая в 1943 году. В этот день совершается память мученика Иоанна Короткова, пострадавшего в 1941 году. Мученик Иоанн Петрович Коротков принадлежит к тому немногому числу мирян Русской Православной Церкви, которые в условиях безбожного государства стали исповедниками истины Христовой и свидетельствовали свою веру даже до смерти. Иоанн Петрович родился в 1885 году в Ярославской губернии в крестьянской семье. В колхоз он не вступил и вел единоличное хозяйство. Большую семью Коротковых, которой было 6 детей, в 1935 году обложили непомерным налогом, а за неуплату изъяли весь скот и имущество крестьянского хозяйства, оставив семью без средств к существованию. Летом 1936 года Иоанн Петрович смог устроиться рабочим при Масальской больнице, но через несколько месяцев он был уволен за проповедь христианской веры. Он хорошо знал Священное Писание и, имея силу духа, объединял вокруг себя верующих людей, привлекая их горячей проповедью верности Христу. В 1937 году его арестовали и приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 30 сентября 1941 года мученик Иоанн Коротков погиб в Каргополь-лаге в Архангельской области вследствие раздробления черепа. Наш церковный календарь продолжит житие мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святые мученицы пострадали в Риме при императоре Адриане. Святая София, твердая христианка, сумела воспитать своих дочерей в горячей любви к Господу и Иисусу Христу. Слух о благонравии, уме и красоте девиц дошел до императора Адриана, который, узнав, что они христианки, пожелал их увидеть. Святые девы, понимая, с какой целью призывает их император, обратились с горячей молитвой к Господу, прося его об укреплении в страданиях. Когда святые предстали перед императором, все были изумлены спокойствием их духа. Казалось, они пришли на пир, а не на мучение и смерть. Адриан призвал по очереди всех трех сестер и ласково убеждал их принести жертву богине Артемиде, но получил от всех твердый отказ и согласие претерпеть муки за Господа Иисуса Христа. Император приказал жестоко истязать сначала старшую Веру, затем Надежду и младшую Любовь, но Господь своей невидимой силой сохранял их непоколебимыми. Мать их, святая София, видя истязания дочерей, проявляла необыкновенное мужество и находила в себе силы убеждать их терпеть страдания, ожидая награды от небесного жениха. И святые девы радостно приняли свой мученический венец. Святой Софии разрешили взять тела дочерей, чтобы предать их земле. Она положила их в ковчег, с почестью отвезла на колеснице за город, похоронила, но так и не смогла отойти от могил своих любимых дочерей. 3 дня она оплакивала их смерть и, наконец, предала свою страдавшуюся душу Господу. Верующие погребли ее рядом с могилами дочерей. За великие муки матери, пережившей страдания и смерть своих детей, святая София удостоилась быть прославляемой как великомученица. Мощи святых Веры, Надежды, Любови и Софии впоследствии были перенесены во Францию и находятся в местечке Эльзас.

0: завершит наш церковный календарь рассказ о Макарьевской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Макарьевская икона Божией Матери явилась 17 сентября по старому стилю в 1442 году во время княжения Василия Васильевича Темного, когда Гальская область, а ныне Костромская, находилась в бедственном положении от междоусобных войн и набегов татарских полчищ, опустошавших Россию огнем и мечом. Защиты не было, беспомощный народ падал духом. В это время чудотворная икона Богоматери явилась угоднику Божию Макарию, жившему в подвигах молитвы, поста и любви к ближним, на берегу реки Унжи, где ныне находится Макарьево-Унжинский монастырь. В 1442 году, 17 сентября, около 3 часов утра, преподобный Макарий оканчивал свое обычное акафистное пение Пресвятой Богородицы. Вдруг его хижину озарил необыкновенный свет. Преподобный стал еще усерднее молиться, и тут услышал за стенами келья тихое пение. «Радуйся, благодатная Матерь Небесная!» Со страхом вышел он из кельи и увидел на небе икону Богоматери. Икона приближалась и спускалась прямо к хижине святого угодника. С радостным трепетом он пал лицом на землю и приветствовал явление Царицы Небесной. «Радуйся, Мати Божия!» После этого он с благоговением взял икону и поставил в своей келье. По этому случаю святая икона долго называлась Келейной, но ученики преподобного Макария назвали ее Макарьевской. На месте явления иконы преподобный Макарий ископал источник, который находится близ Макарьевского монастыря под горой и славится целебной силой. Со времени явления Макарьевской иконы прославлялась многими чудесными знамениями благодати Божией. В монастырских рукописях сохранились сказания о некоторых чудесах явленной иконы. Когда крымский хан Менгли-Гирей разорил Золотую Орду, татары опустошали в своих набегах Нижегородскую и Костромскую области, угрожая разрушить город Унжу и Макарьевскую обитель. У русских не было ни воинов, ни укреплений, одна надежда на помощь Божию. Все бросились в церковь и молились небесной заступнице у гроба преподобного Макария. Молитвы укрепили надежду на помощь. Все жители вооружились чем и как могли и мужественно пошли на смерть. Но тут явилась необычайная победа веры над неверием. Не успели они выйти на врагов, как толпы вооруженных татар бросились бежать. Часть их была захвачена в плен, и когда их спрашивали, зачем их полчища бегут от малочисленной дружины православных, они отвечали: «Мы видели над городом страшного старца с седыми волосами, как он грозно смотрел на нас, как он садился на белого коня и устремлялся на нас, тогда мы в страхе бросились бежать». И в другой раз, во время княжения Василия Ивановича, было страшное нашествие татар. По словам летописи, в 1522 году около 20 тысяч неприятелей осадили город Унжу. Беззащитные жители бросились к своей всесильной защитнице. Между тем татары подступили к городу и со всех сторон зажгли его. Вдруг пролился сильнейший дождь, от которого не только погас огонь, но и весь город наполнился водой. Татары испугались наводнения и отступили от города. В их смятении было что-то страшное. Они бежали в таком ужасе, что, не помня себя, убивали друг друга. Так, по усердной молитве к Богу перед чудотворной иконой Матери Божией, спасался русский народ от всех врагов, болезней и напастей.

в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучало великое словословие Сергея Васильевича Рахманинова.

0: Непростые вопросы. Размышления православного священника.
1: Протоиерей Владимир Пучков. Несколько слов о вежливости. Писание ясно и недвусмысленно призывает нас к честности, прямодушию и простоте. Совершенно очевидно, что христианин не может быть лицемерным, чванливым или неискренним. Вполне понятно, что по-настоящему верующий человек борется с пороком и старается в жизни не допускать греха. И как это нередко случается, пока одни ведут брань против страстей, другие под видом этой самой борьбы начинают пренебрегать вещами безобидными, естественными и даже необходимыми. Вот хотя бы вежливость. Качество положительное и естественное для любого уважающего себя человека. Подавляющему большинству верующих людей вежливость, безусловно, свойственна. Имея поистине общечеловеческое значение, вежливость может иметь и вполне христианское измерение. Она ведь не требует ни абы какой самодисциплины. Культуры, не только поведения, а и слова, и даже мысли — сдержанности и скромности, чувства меры и такта. Все, что в той или иной мере нас воспитывает, приносит нам пользу, в том числе и обязательность вежливости. Кроме того, даже в наше бескультурное время у нормальных людей вежливость в цене. И христианин, будучи лицом церкви, для всех к ней не принадлежащих, быть невежливым просто не может. Однако есть у этого вопроса и другая сторона. Вежливость требует от человека умения скрывать свое истинное отношение к людям, особенно если это отношение негативное, может кого-то смутить или спровоцировать конфликт. За ширмой вежливого поведения иногда скрываются пороки и страсти. Именно вежливостью нередко маскируют гордость, высокомерие, презрение, осуждение, обиду, ненависть. Не чревата ли для христианина вежливость лицемерием, лукавством, подлостью? Или, может быть, она вообще не нужна? Плохое, но честное отношение не лучше ли тоже плохого, но скрытого под маской вежливости? Всегда ли нужно подбирать слова и заранее задумываться о последствиях поступков? Есть ли прок от светской воспитанности или это пережиток царских времен? Стоит согласиться, что необремененные вежливостью люди зачастую бывают очень прямыми и честными. Они скажут тебе в глаза любую правду и не поморщатся, скажут прямо и грубо. Но правда ведь стоит того, не так ли? Возможно, и стоит, если она действительно правда, объективная и безусловная. Но вот ведь в чем беда. Правд в этом мире чуть больше, чем людей. Правда у каждого своя, и каждый имеет на нее право. Вот только права навязывать свою правду другому у нас нет, как нет и ничего более условного, чем сознание правоты. А поскольку, руководствуясь именно этим сознанием, мы позволяем себе невежливость, грубость и хамство, то выходит, что вся наша прямота и честность — ничто иное, как потворство собственным страстям. И если вежливость хоть сколько-нибудь могла бы смягчить нашу резкость, наглость и опломб, то при ее отсутствии прямого, правдивого и справедливого человека видим в себе только мы сами, тогда как перед окружающими предстаем грубиянами, невежами и хамами. Кроме того, человеку свойственно любить себя. Правильно или неправильно, но присуще это всем. Вернее, любить правильно могут как раз не все. Для этого необходимо четко разделять в себе образ Божий, носителем которого является человек, и совокупность пороков, которыми он одержим. Все доброе в человеке заложено Богом, а потому естественно для него. Злое же, сколько бы ни было его много, и сколь бы ни была сильна зависимость от него, всегда остается для человека противоестественным и наносным. Тому, кто любит себя правильно, Удается любить в себе Божие творение и ненавидеть собственный грех одновременно. Большинство же, любя себя, любит в себе все, включая грехи, а нередко прежде всего грехи. Поэтому нет ничего удивительного, что, считая себя чуждыми лицемерию, человек на самом деле любит собственную неотесанность, гордится ею и любуется собой хамоватым. Подобные личности встречаются на каждом шагу. Их демонстративное хамство, обращение ко всем подряд на «ты», неумение разговаривать в полголоса, сварливость и грубость в обращении — все это воспринимается уже настолько неотделимым от личности, что их лишний раз предпочитают не злить, без нужды не связываться, и даже те, кто иерархически выше, не находят возможным хоть как-то их остепенить. Таких людей хватает всюду. Завхозы и кладовщики, с которыми предпочитают не связываться даже директора, водители и слесари, перед которыми пасуют их начальники, врачи и менеджеры, от общения с которыми воротят, но деваться некуда. Бухгалтеры и мелкие чинуши, получающие сомнительное удовольствие от возможности доминировать хоть над кем-нибудь. А если уж такой самовлюбленный хам выбьется в начальнике, то и вовсе беда. Такого рода люди уже не невежи, не могущие отличить неотесанность от прямоты. Это те, кто сознательно пренебрегает вежливостью как чем-то лишним, бережно лелеет в себе хама и считает рамки в общении посягательством на собственную свободу. Некоторые, правда, отзываются о подобных людях с уважением, дескать, никого не боится и умеет заставить с собой считаться, но такую постановку вопроса даже в расчет принимать не стоит, поскольку данная позиция — позиция слабака, неспособного не только дать хаму достойный отпор, но даже самому себе признаться в этой неспособности. А теперь давайте представим себе, что такой вот самовлюбленный хам пришел в храм. Станет ли он другим? Если воцерковление будет искренним, сознательным и полноценным, то очень даже может быть, что и станет. А если нет? Если все пройдет по привычно половинчатой схеме, с полным погружением во внешнее благочестие, но без особого желания жить по Евангелию, что тогда? Тогда порок останется вместе с человеком. Вместо хамства или, ладно, умения заставить с собой считаться, человек теперь будет обладать ревностью по вере или бескомпромиссностью в стоянии за истину. Хам будет считать, что он пытается стать по-евангельски истинным израильтянином, в нем же льсти, несть. Исключительно полюбит евангельский сюжет изгнания Христом из храма торгующих. Будет кстати и не кстати вспоминать, как святитель Николай дал пощечину Арию и особенно почитать Христа ради юродивых. Кроме того, у серьезной страсти есть сопутствующие пороки. Так, хамоватые и конфликтные люди не умеют подчиняться и крайне склонны к доминированию, поэтому спокойных, уравновешенных прихожан из них не получится. В итоге мы будем иметь человека столь же наглого и хамоватого, сколь и до воцерковления, но теперь уже считающего, что он обрел истину, а поэтому непоколебимо уверенного в собственной правоте. А если он к тому же подружится со священником, попадет на церковное послушание или просто в разряд уважаемых людей прихода, то от его хамства и вовсе не будет спасу ни прихожанам, ни захожанам. Впрочем, если этого не произойдет, проблема никуда не денется. Тип прихожанина Шалтаева и Пустыни, слоняющегося из прихода в приход, странно ведущего себя субъекта, нагло требующего от священников исполнения собственных капризов, разрешительную молитву надо мной прочитайте вслух. Почему вы в Евангелие нам голову не кладете? Подозревающего всех и каждого в колдовстве и в связях с мировым масонством, порочащего церковное священное начало и цитирующего не в попа от святых отцов и неизвестных старцев, известен каждому нынче. И на всю эту неприглядность одна беда — сознательный отказ от вежливости как норма поведения. В самом деле, не Христос ли призывает нас поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы поступали с нами? Не Он ли сказал «блаженны кроткие»? Не о Нем ли написано «трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит»? Я, конечно, понимаю, что далеко не всякий вежливый человек кроток, однако не сомневаюсь, что всякий кроткий безусловно вежлив. В конце концов, Христа с бичом в руке мы видим в Евангелии только раз. Действительно, Господь не нуждался в том, чтобы быть вежливым. Безгрешный, лишенный пороков и страстей, Он был способен не скрывать своего отношения к людям, избегая всякого греха, поскольку в этом отношении, даже если речь идет о книжниках и фарисеях, не было и намека на грех. А теперь давайте посмотрим на себя. Нас окружают очень разные люди, и относимся мы к ним по-разному. Если с каждым человеком будем вести себя так, как на самом деле к нему относимся, избежим ли мы греха? Кто из нас сможет наверняка утверждать, что в его отношении к ближним нет ничего порочного, грешного, предосудительного? Разве мало в наших душах осуждения, пренебрежения, гнева, досады, обид? Если все это будет регулярно выливаться нами на головы ближних, будет ли это признаком нашей честности и искренности? Думаю, отвечать на все эти вопросы не стоит. Глупо утверждать очевидное. Однако именно очевидным является тот факт, что вежливость не лицемерие, в нас укореняет, а не позволяет нам в общении с людьми проявлять собственные страсти, дисциплинирует нас, удерживает от греха. Поэтому прочь любые параллели между вежливостью и лицемерием. Если эти понятия и отождествляются, то, как правило, те, кто сами не отличаются вежливостью и не считают нужным хоть сколько-нибудь работать над собой, а это само по себе противоречит христианскому подходу к жизни. В вежливости нет греха, но в то же время она еще не добродетель. Вежливость важна, вежливость необходима и одновременно естественна. Сама по себе она еще не заслуживает награды. Так просто должно быть. И по-другому нельзя. Прозвучала статья протоиерея Владимира Пучкова, размещенная на сайте proflife.org.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Актриса Алла Демидова удостоена ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Награда присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. 29 сентября Алла Демидова отмечает свое 90-летие. Президент направил народной артистке РСФСР поздравительную телеграмму. Глава государства назвал Аллу Сергеевну человеком особого обаяния и безграничного таланта, пожелал ей здоровья и благополучия. Алла Демидова дебютировала в кино в 1957 году, исполнив роль в фильме Захара Ограненко «Ленинградская симфония». Также актриса снималась в киноработах Игоря Таланкина, Андрея Тарковского и Киры Муратовой. С 1964 года Алла Демидова служит в театре на Таганке. Памятник режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну появился в годовщину его смерти 26 сентября. Памятник выполнен в виде режиссерского кресла. На спинку наброшена куртка, а на сиденье лежит сценарий к фильму Кеосаяна «Бессмертные». Монумент установлен рядом с могилами отца режиссера Эдмонда Кеосаяна и брата Давида. В Австралии возведут монумент русскому путешественнику и этнографу Николаю Миклухо-Маклаю. Торжественное открытие памятника намерен посетить директор Фонда сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона Николай Миклухо-Маклай. Для австралийцев ученый Миклухо-Маклай – борец за права коренных народов, который оставил глубокий след в истории Зеленого континента. Там путешествие жил долгое время. Он прибыл в Австралию в 1878 году для поправки здоровья после экспедиции. Установку памятника одобрила городская администрация. Эксперты отмечают, что в Австралии в настоящее время активно интересуются российской культурой. Также в парке поставят информационные стенды, которые будут рассказывать о жизни Миклухо-Маклая. Работы 50 российских художников представят на выставке «Всеединство», которая будет работать в Новосибирском художественном музее. Экспозиция открывается 7 октября. Это совместный проект музея и Российской академии художеств, приуроченный к году единства народов России. Посетители увидят более 100 произведений мастеров из разных регионов, разных поколений и художественных школ. Организаторы предлагают увидеть общие корни и традиции отечественных искусства. В экспозицию войдут работы Зураба Церетели, Виталия Петрова-Камчатского, Виктора Калинина, Василия Нестеренко и других художников.

0: октября в Международный день музыки и продлится до 25 октября. В афише 5 концертов, каждый из них раскроет особый характер творчества Шостаковича и его современников. Во Владивостоке в рамках 4-го международного Тихоокеанского фестиваля показали спектакль с субтитрами. Постановку «Полковнику никто не пишет» по повести Габриэля Гарсия Маркеса представил колумбийский театр «Колон». Артисты говорили на испанском языке. Русский перевод транслировали на экранах. По словам зрителей, такой формат не отвлекал от действия и органично вписался в сценическое пространство. 4-й международный Тихоокеанский фестиваль продлится до 11 октября. В столицу Приморья приехали театральные коллективы разных стран и континентов. В испанском городе Сан-Себастьян завершился 74-й международный кинофестиваль. Главный приз «Золотая раковина» достался драме британского классика Майкла Ли «Нежная забота». Камерная зарисовка из жизни двух социальных работниц и пожилых родителей также получила награды за сценарий и актерскую работу. Специальный приз жюри достался китайскому фильму «Граница» режиссера-дебютанта А Бяо. Жюри в Сан-Себастьяне возглавлял американский режиссер Айра Сакс. Американский режиссер Джордж Лукас открыл в Лос-Анджелесе музей нарративного повествовательного искусства. Футуристическое здание выглядит как космический корабль. На создание проекта ушло почти 20 лет. Музейный комплекс занимает пространство площадью более 5 гектаров. Здесь есть выставочные залы, 2 кинотеатра, библиотека, ресторан и кафе, а также торговые зоны и зеленые общественные пространства. В коллекцию музея вошли 40 тысяч предметов, которые режиссер собирал на протяжении 50 лет. Фильм Ридли Скотта «Тельма и Луиза» спустя 35 лет перенесен на театральную сцену. Картина, вышедшая в 1991 году, стала высказыванием на тему женской дружбы, свободы и эмансипации. Музыку к фильму написал композитор Ханс Циммер. Автор оскароносного сценария Келли Хоури призналась, что долгие годы отклоняла предложение о создании сиквелов и приквелов, поскольку считала, что оригинальный фильм самодостаточен, а работы актеров уникальны. Она изменила свое мнение, когда продюсер Скотт Делман предложил создать мюзикл, а также пригласил певицу и автора песен Ника Кейс для написания музыки. Режиссер Трип Кульман описал постановку как мюзикл для тех, кто не любит мюзиклы, отметив, что музыкальная сопровождение больше опирается на рок, чем на традиции музыкального театра. Постановка будет идти в лондонском театре Young Vic до 24 октября. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. В среду, 30 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 56%. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. В четверг, 1 октября, малооблачно, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление 777 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 14, плюс 16, в четверг также без осадков плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 14 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Третьего октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. в храме Спаса

0: рукотворного образа, узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях Екатерина Забайрачная, музыкант, руководитель, один из руководителей проекта «Билибинские променады», который делает такая ассоциация арт-паркинг, правильно я называю?
1: Центр арт-паркинг, к которому я отношусь, я исполнительный директор этого центра, инициатор этого проекта, но проект проходит сейчас как один из проектов фонда развития музея театрального и музыкального искусства. Этот проект поддержан президентским фондом культурных инициатив. И вот с 1 июля мы проводим в рамках этого проекта. Этот проект мы посвятили 150-летию Ивана Яковлевича Билибина. Мы приурочили к этой дате проект и сделали такой очень интересный формат. Формат не просто концертов-спектаклей, а формат променадов, когда зрители, слушатели наши приходят на мероприятия и прогуливаются по музеям. Вот все наши мероприятия, их не очень много, их 15 всего в рамках проекта, приходят в филиалы Музея театрального и музыкального искусства, например, в музей-квартиру Римского-Корсакова, в музей-квартиру актеров Самойловых или в сам театральный музей или в Шереметьевский дворец. И попадают в одно пространство зала, там что-то происходит, какое-то действие, посвященное и напоминающее сказки, потому что, в принципе, все эти мероприятия, наши променады, они посвящены сказкам, потому что Иван Яковлевич Билибин, он сотрудничал и с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, и как раз вот все вот эти вот сказочные мотивы мы приняли в этот проект. То есть вот эти сказки будут показаны в рамках проекта. Зрители заходят в один зал, там проходит сказочное действие, потом переходят в следующий зал, там продолжение этого сказочного действия, следующий зал, третий, и уже финальный зал, это четвертый. Это, на самом деле, очень интересный такой проект, то есть это не такой стационарный, когда слушатели, зрители приходят, садятся в зале на стульчик и в течение часа слушают, смотрят какой-то спектакль. А тут все двигаются. Вот 15 минут проводят в одном зале. То есть это и атмосфера музея, это выставка, которая там находится на постоянной основе. То есть вот эта вот атмосфера, это среда, в которую погружаются люди в одном зале. Потом дальше следует продолжение уже в следующем другом зале. Это немножечко уже другая атмосфера, да, но та же сказка. Вот. Ну и в конце концов мы всем детям в конце наших вот этих мероприятий мы дарим открытки с иллюстрациями Билибина как напоминание, как памятный подарок о том, что вот такой был художник, и такие интересные картины он писал, и так много работал со сказкой. И вообще это очень здорово чуть-чуть напомнить, акцентировать внимание наших зрителей на выдающемся творческом человеке. Вот, наверное, наша задумка нашего проекта «Билибинские променады» как раз в том, чтобы напомнить, сакцентировать внимание на вот таком художнике, действительно выдающейся личности, и в том числе не только взрослым, которые уже, в общем-то, и знают, и воспитывались на иллюстрациях билибинских в детских сказках, но и детей, потому что, конечно же, мы сказкой, этими променадами сказочными привлекаем семейную аудиторию. И именно с детьми, когда можно прийти в музей и вот таким образом пройтись, прогуляться по разным залам, просмотреть, послушать какую-то сказочную историю. Вот. И как раз наши спектакли посвящены и Александру Сергеевичу Пушкину, его сказкам, потому что, ну, все взаимосвязано, и сказки Садко. И это вот не спектакль, это не концерт, это вот какая-то вот история, соединяющая эти два формата. То есть где-то у нас идет история, связанная со спектаклем, то есть какой-то кусочек театра у нас проигрывается в одном зале, потом продолжение в следующем зале, в третьем и в четвертом, а в некоторых мероприятиях у нас музыкант один сидит из ансамбля в одном зале, рассказывает и играет, и все это в тематике, посвященной сказке и Билибину. В следующем зале у нас тоже музыкант, но уже на другом инструменте играет, тоже показывает, рассказывает о своем инструменте, говорит, и все это через сказку. Следующий зал, следующий музыкант. И четвертый зал — это уже соединение нескольких музыкантов в ансамбль. То есть вот такая вот очень интересная история, с другой стороны, живая, интерактивная, все время в движении. Вот мы придумали проведение этого проекта именно вот в таком формате. И обязательно в филиалах Музея театрального музыкального искусства.
0: Я была совершенно потрясена, когда вот в вашем описании проекта увидела ремарку 0+.
1: Угу.
0: Потому что, ну, как бы, с одной стороны, мне кажется, часто мы пугаемся вот этого возраста, потому что, ну, что такое младенец? Он начнет в неподходящий момент, там, не знаю, плакать или заснет, или еще что-то. Угу. А с другой стороны, все, у кого есть дети, понимают, что у нас был такой опыт пойти с младенцем или в музей, или в концерт, или еще куда-то. И дети очень восприимчивы к красоте.
1: Угу.
0: Я не думаю, что у них там происходят какие-то логические, очень складные процессы. Но то, что им нравится, слушать музыку, ходить по залам Эрмитажа, это совершенно точно. Поэтому, ну, как-то я очень оценила вот это 0+.
1: Вы знаете, вот опыт музеев театрального музыкального искусства, филиалов главного музея, например, достаточно богат в работе с такой аудиторией. Дело в том, что вот как раз одним из инициаторов я была. В 2013 году мы открыли такой проект Музея Римского-Корсакова «Музыка в ползунках». И этот проект до сих пор у нас действует уже практически, скоро будет, ну да, 14 лет. Каждое воскресенье в 11:00 там проходит «Музыка в ползунках», и она уже даже не рекламируется специально, нет каких-то там вложений в рекламу. Это просто какая-то традиционная история, это уже мероприятие, которое вшито в музей. То есть оно просто каждое воскресенье проходит в 11:00. Каждое воскресенье и летом, и зимой. И это мероприятие просто вот уже как некое такое опознавательное действие музея-квартиры Римского-Корсакова. То есть да, с нуля, да, у нас были слушатели, которые с 3 месяцев приходили к нам. Когда-то малыши просто спят у мамы,
0: что тоже неплохо,
1: что тоже прекрасно, да. Когда-то ползают под роялем, когда-то просто сидят вот с потрясающими глазами и смотрят на этих музыкантов, просто недвижимо ловят каждую фразу, звучание инструментов. И мне кажется, что это очень важно, потому что развитие когнитивных навыков, развитие мозга, развитие всего, что вот происходит очень бурно вот в это время у малышей, это, конечно, нужно, во-первых, не упускать. Все мамы это очень хорошо знают. И это действительно дает очень большой скачок в развитии. А мы сейчас понимаем, что это развитие, ну, постоянно должно происходить, да, это не только в детстве. Даже вот мы сейчас взрослые понимаем, что ага, нам нужно и вот это вот немножко еще изучить, и вот это изучить. А тут у нас такие изменения происходят просто внешне, да, тут у нас появился искусственный интеллект, и нужно научиться, как с ним работать так, чтобы свою профессию не потерять и так далее. То есть вот это вот развитие, это, наверное, лейтмотив нашей жизни. И через музыку, через развитие когнитивки как раз очень это хорошо происходит. И мне кажется, что для того, чтобы вот не отставать в этом развитии и действительно себе помогать, музыка, игра на инструменте, хождение на концерты взрослым совершенно любого возраста, это очень полезно, очень нужно, и мне кажется, об этом нужно постоянно говорить, потому что многие просто забывают, что это действительно очень важно.
0: Ну, мне кажется, у Татьяны Черниговской были какие-то лекции о том, да, какое действие на мозг оказывает музыка.
1: Да, она как раз очень хорошо и много об этом говорит. Я как раз буквально в этом году была вживую на ее лекции в Мариинском театре, очень обрадовалась этому. И в какой-то момент, вот в прошлом году, когда мы углубленно изучали важность вот этих вот наших концертов, очень много книг читали, вот я и моя команда, мы перестроили СММ, планирование нашей организации на то, что действительно это очень важно, нужно, и об этом нужно людям напоминать. Потому что многие из нас выросли на филармонических абонементах, правильно? Вот когда-то нас водили просто с абонементом нашей бабушки, и никто не догадывался, зачем это нужно. Вот нужно, и все, да, вот, у нас, вот это просто традиция, это просто, ну, можно сказать, если не грубо, привычка, да, но действительно вот традиция была, но никто из уже выросших тогдашних ребят, может, даже и не всегда догадывается, что это действительно привело к тому уровню развития, к тому уровню человека, который этот человек есть сейчас. Мне кажется, вот действительно важно понимать то, что музыка, театр, хождение на концерты — это действительно огромный толчок в развитии человека.
0: Ну, то есть, что это не только удовольствие, наслаждение и развлечение, да, но это еще и какая-то... Тем более поразительное, что она совершенно такая свободная и спонтанная внутренняя работа.
1: Да, да. И мозг работает, и душа работает, да, никто не забывает про душу, потому что мы все живем в таком супербыстром информационном мире, а, в общем-то, душа, она у нас где-то там далеко-далеко спрятана, потому что нужно успеть то-то, то-то, то-то, кучу дел сделать и так далее. А вообще-то нужно и подкармливать. Вот самое важное, наверное, да, в нашем теле.
0: Да уж, конечно. Если дышать не будем, если душа не будет жива, то да, все остальное просто да, не будет функционировать даже. Так, друзья, у нас сегодня в гостях Екатерина Забайрачная, музыкант и один из кураторов проекта «Билибинские променады», который, ну вот уже начался в августе, да, и будет происходить, вот ближайшие концерты будут 8 и 10 октября.
1: Да, а концерты,
0: променады,
1: да, будут проходить до декабря месяца, и мы так поставили, что у нас сразу три мероприятия проходят одновременно, то есть не одновременно, а с небольшим скачком по времени, то есть... Mm-hmm. Записываться можно через группу театрального музея, музея театрально-музыкального искусства, там будет форма. Мероприятия у нас бесплатные, но самое важное, не просто нужно зарегистрироваться на это мероприятие, а нужно обязательно сделать творческую работу. Это у нас ключик или, можно сказать, билет на наше мероприятие, потому что, ну, бесплатно записаться, можно забыть, это настолько минутное дело, успеть записаться, и потом просто какие-то важные дела вдруг появляются всегда так. Мы все вот в таком потоке сейчас живем. Поэтому мы сделали входной билет, творческую работу. То есть нужно не просто записаться, но еще и сделать, нарисовать, что-то слепить, какую-то сделать поделку, посвященную творчеству Билибина, посмотреть картины, посмотреть, что же это за художник, и приурочить свою какую-то работу, даже если она будет, ну, вот, совершенно какая-то простая, незамысловатая, вот кто как может. Угу. Но работу нужно сделать обязательно.
0: Иначе и как мы её вас... прислать?
1: Это просто фотография и отправляется на электронную почту к нам через форму специальную. То есть вот наше условие такое. Потому что мы, конечно, очень хотим всех принять. Нам абсолютно не жалко. Но мы и хотим, чтобы наше мероприятие было полезно ребятам. Чтобы это было как закрепление, как некое глубинное проникновение. То есть вот посмотрели что-то, посмотрели о художнике, что-то послушали, почитали вместе с мамой, там, с бабушкой, а потом еще что-то нарисовали, да. То есть вот несколько таких шагов, которые углубляют знание, понимание, чтобы наше мероприятие не было, как ночная бабочка пролетела, и все, и ничего не помнит человек. То есть мы хотим немножечко углубить вот осознание того, что мы делаем. Поэтому обязательно нужна творческая работа.
0: Ну, мне кажется, для ребят это не такое уж прям препятствие. Дети же с удовольствием рисуют.
1: Конечно,
0: всякие
1: конечно.
0: Разные вещи.
1: Но родители все работают, да, понятно, что мама с папой занятые люди, много дел, и можно просто случайно забыть. А если сделана поделка, ребенок сказал: вот, я сделал, нужно сфотографировать. То есть это некое такое чуть-чуть подкрепление внимания к такому событию.
0: Ну и вообще, мне кажется, что это как психотерапевты говорят, да, что психотерапия хороша, она эффективна. Не то, что хороша, а эффективна. Только тогда, когда за нее платят деньги.
1: Я думаю, что это не только с психотерапией.
0: А это со всем остальным.
1: Да, к любым мероприятиям.
0: То, во что мы вложили свои силы, время, какое-то желание и просто-напросто деньги, все это имеет совершенно другое действие.
1: Да. Очень часто, даже по опыту моего сына, например, могу сказать, что записываю на какие-то очень отличные, замечательные кружки бесплатные. А ребенок ходит с удовольствием, а через полгода кружок разваливается, потому что просто детям некогда, не успевают ходить на вот, именно на вот этот вот, ну, какой-то творческий, например, кружок. Ну вот, бесплатно, но получается, он разваливается. Но недолговечно, да.
0: Так, хорошо. Я бы хотела еще вот о чем поговорить. Темы ваших променадов — это Садко и сказки Пушкина. А, ну еще там есть Снегурочка, да?
1: Угу.
0: Когда мы вспоминаем Ивана Билибина, то прежде всего, конечно, нам приходит в голову вот эта невероятная красота, вот это изящество, с которым он изображает русскую традицию. Все-таки это художник невероятно погруженный в такую русскую национальную стихию. Вот каким образом это будет поддержано строем ваших променадов? То есть вообще что там будет? Там будут актеры, там будут куклы, будет музыка. Что, из каких элементов будет состоять это художественное такое событие?
1: На самом деле там будет и музыка, и актеры, и куклы, и вот всю вот эту русскую традицию мы покажем и через русскую музыку. Например, там будут звучать гусли, звончатый аккордеон и русская музыка в одном из променадов.
0: Но это прежде всего Римский-Корсаков будет, да?
1: А, нет, не только, не обязательно. Нет, не только. Это будут и кукольные спектакли, которые будут разбиты по нескольким залам, то есть такой променад-спектакль. И там будут работать актеры. И актеры у нас очень замечательные. Мы сотрудничаем с ними уже много лет. И ребята действительно горят своим делом, горят своим вот кукольным театром, они с удовольствием работают с детьми, зажигают и детские сердца, и детские глаза. И действительно, вот каждый раз мы сталкиваемся с прекрасными отзывами не только самих родителей детей, но еще и, если мы приходим в детский сад, то с руководителями, что не просто пришел какой-то там театр, а вот вы пришли, ой, спасибо вам большое, актеры у вас просто вот зажигалочки. Действительно потрясающие ребята. Мы работаем с центрами, где есть особые дети. И, кстати, вот в этот проект мы с удовольствием приглашаем разные фонды, которые работают с детьми, с ОВЗ. Мы в рамках этих мероприятий специально выделяем места для ребят с особенностями, для того, чтобы создать инклюзивность этих мероприятий, то есть для того, чтобы все-таки у нас, несмотря на то, что много у нас уже вообще в городе проходит мероприятий для инклюзивной аудитории, где уже дети с особенностями, люди с особенностями, да, фонд президентских грантов очень много сделал уже для всей страны. Это именно он поддержал у нас этот проект, именно фонд президентских грантов. Для того, чтобы инклюзивность потихонечку-потихонечку входила наши мероприятия, да, то есть и в культурные мероприятия. Постоянно то один проект, то другой. Не только у нас, вообще, в принципе, в России очень много мероприятий поддерживается фондом президентских грантов для того, чтобы инклюзивность постоянно поддерживать. И мы стараемся, чтобы на наши мероприятия приходили ребята разные, и чтобы семьи привыкали к тому, что вокруг у нас есть разные дети, есть разные люди. И это нормально. Мы сейчас живем в таком мире, что мы все разные, очень-очень разные. Поэтому инклюзивность мы как раз поддерживаем с радостью и всех приглашаем. И мы очень много работаем с разными фондами, целенаправленно высылаем им какое-то количество мест и прям зовем-зовем, чтобы это действительно ребята приходили, не стеснялись, не смущались, родители, чтобы вот специально приходили на эти мероприятия.
0: Я очень много вижу, ну, не очень много, но достаточно много особых ребят и в филармонии, и в Мариинском театре. Ну, есть ребята, которые прям любят музыку и с удовольствием, и родители с ними тоже радуются.
1: Да, да, и родители молодцы, бесконечная благодарность таким родителям, потому что это быть матерью особого ребенка, это действительно героизм с большой буквы. Вот, поэтому да. Мы ждем, с удовольствием принимаем таких ребят.
0: И это тоже хорошо. А теперь я еще хочу вот о чем расспросить. А интерактивность этих ваших прекрасных променадов, в чем она вот будет выражаться?
1: У нас музыканты и актеры, которые участвуют в променадах, они всегда общаются со зрителями, со слушателями нашими. Интерактивность в том, что там происходит какое-то действие, но всегда задействуют детей. А вот мы сейчас делаем вот это, а давайте вы с нами. А вот мы сейчас идем по дорожке, ну, значит, пойдемте мы вместе. То есть постоянно мы вовлекаем ребят в контекст, постоянно что-то из них вытаскиваем их внимание, скажем так, через какое-то действие. Сейчас они побыли в одном зале, поделали что-то. Откуда-то куда-то пришли, например, да, что-то поделали, что-то послушали с куклами, повзаимодействовали, перешли в другой зал, там происходит другая интерактивность. То есть это не просто посмотреть, встать вокруг и посмотреть, как происходит что-то напротив на импровизированной сцене. Нет, то есть у нас постоянно идет контакт.
0: Ну, то есть они будут участвовать как-то в самом спектакле?
1: Да, да. Концерте. Но это все равно срежиссировано, это не просто импровизация, вот пришли и, ну, давайте что-нибудь поделаем. Нет, такого не будет. Это все срежиссировано, это все элементы спектакля, либо элементы концерта, но в разных залах. То есть вот в таком, такой формат. Мы, кстати, этот формат придумали в пандемию. Пандемия дает всегда... давала, да, нам всем идеи, что же делать. Вот. И как раз, когда было запрещено проведение мероприятий для большого количества людей, но при этом были разрешены экскурсии для маленьких групп в музеях, и вот мы придумали вот этот формат променадов, когда маленькая группа проходит в один зал, потом проходит следующий зал, тут вторая группа подходит. Вот в таком формате и будет это мероприятие. Но мне кажется, это здорово, потому что те, кто не любит, например, сидеть, а любит ходить, то прекрасно.
0: Мне кажется, для детей это важно, да? Вот эта возможность, ну, быть все-таки в постоянном.
1: Да, постоянно в действии, да, получается. То есть у нас действие происходит... В каждом зале происходит не просто экскурсия, а именно сказочное действие, и ребенок погружается в это действие. Вот так мы решили и посвятили Ивану Яковлевичу Белибину.
0: А скажите, пожалуйста, какие качества вот живописи Белибина, его книжные графики, там, его творчество вам кажутся, ну, такими самыми вдохновляющими? Ну, понятно, что это такой наш акт благодарности, да, потому что в этом году 150 лет со дня рождения Белибина. Но все-таки ведь что-то в нем есть такое, что нас по-прежнему радует и вызывает интерес.
1: Действительно, это его творчество прекрасно. И оно действительно очень сказочно, очень романтично, оно так вдохновляет, мне кажется, вселяет какую-то такую надежду, вселяет какую-то радость, какую-то красоту. И вот мне кажется, что очень важно напоминать, да, о таком творчестве, о таком художнике, напоминать о том, что такие шедевры были сделаны, и вот, да, каким-то не просто выставкой, которая, в общем-то, у нас по городу проходит, и даже во многих городах России, и действительно, ну, это классический формат выставка, а у нас получается не совсем классический формат, но при этом мы, скажем так, погрузили нашу аудиторию и погружаем нашу аудиторию в творчество этого художника. Мне кажется, вот эта красота, свет его, кружево, русская культура, она очень важна и нужна.
0: А вот в визуальном оформлении этих променадов будет как-то использоваться образность Билибина, там какие-то элементы его работ?
1: В музее Римского-Корсакова будут представлены костюмы, которые были сделаны совместно для опер Николая Андреевича. А в других музеях мы представим открытки. Ну и не только, на самом деле, в других, и в музее Римского-Корсакова тоже каждому участнику будут подарены открытки с репродукциями картин Ивана Яковлевича.
0: Хорошо. Теперь вот про содержание этих вещей. Ведь, ну, и сказки Пушкина, и Садко, Былина, и Снегурочка — это же такие истории не только для детей, но и для взрослых.
1: Да, конечно.
0: Вот мы сейчас перечитываем сказки Пушкина, и я вижу, что, ну, вообще не детские сказки.
1: Абсолютно.
0: То есть, хотя ребенок, он, конечно, получает свою радость, когда он все вот эти чудесные истории проживает, но когда взрослый человек это перечитывает, он понимает, что там очень много каких-то смыслов, значений, которые обращены именно к взрослому человеку, который понимает, ну, какие-то реалии, там, что такое, я не знаю, алчность, борьба за власть, вот какие-нибудь такие сугубо уже взрослые вещи, про которые больше в новостных лентах мы прочитаем, чем в сказках. А вот взрослые, они каким образом будут участвовать в этом во всем? То есть...
1: Ну, мы стараемся, конечно, не только детей вовлекать, но и родителей, чтобы они тоже помогали нашим куклам, нашим актерам, нашим главным героям. То есть нет такого, что у нас родители постоите в сторонке, а мы тут поработаем с детьми. Такого нету. Мы стараемся, чтобы всем было интересно. Вот. И на концертах тоже. Иногда у нас бывает, что папы с удовольствием приходят на наши музыкальные мероприятия и говорят: «Ой, а я тут, значит, играю на бас-гитаре, а можно я, значит, попробую на вашем инструменте?» То есть мы даем потрогать в том числе, насколько это позволяет время. Сейчас в семейных променадах это, конечно, немножко сложнее, потому что у нас четкое расписание в каждом зале, но тем не менее...
0: То есть там несколько групп, которые идут одна с другой?
1: Да. По сути, такой экскурсионный формат, вот 15 минут в одном зале, 15 минут в другом зале, 15 минут в третьем и 15 минут в четвертом. Либо это будет на три зала распределено тогда 20 минут в одном зале, 20 минут в другом, 20 минут в третьем, в зависимости от мероприятия и от музея. Mm-hmm. Но, тем не менее, мы стараемся родителей в том числе привлекать к нашим мероприятиям, не стоят в сторонке.
0: Такого, ну, то есть родители тоже как-то будут участвовать?
1: Вовлечены, да. Родители вовлечены.
0: Хорошо. Вот вы сказали, что неплохо бы перед тем, как записываться, ну, регистрироваться на мероприятие, это на сайте музея, да, надо делать?
1: Да. Но обычно мы просто даем небольшое время. Сначала у нас слушатели записываются, а потом через какое-то время присылают творческую работу, потому что можно сделать творческую работу, а потом мест нету. А места у нас разлетаются просто моментально. Поэтому нужно следить на сайте Театрального музея и в группе ВКонтакте «Музей театрально-музыкального искусства», когда откроется запись на билибинские променады. Поэтому вот просто ВКонтакте заходим на страницу и смотрим.
0: Ну или на сайте.
1: Либо на сайте, да.
0: Там прям будет...
1: информация о проекте, да.
0: Да, это хорошо. Но я, собственно, еще вот о чем хотела спросить. А рекомендуете ли вы, ну, как бы, уместно ли это, перечитать еще и сказочку? Потому что, ну, я понимаю, что все дети разные. Кто-то знает, кто такой Садко, а кто-то совершенно не знает.
1: Слушайте,
0: как вам кажется, стоит это делать?
1: Мне кажется, что всегда это стоит делать, в зависимости от времени, конечно, родителей. Если родители смогут это время выделить из своего расписания, конечно же, да. Но это не обязательно. Всегда это приветствуется, всегда. Но не так, чтобы вот без перечитывания это будет.
0: Ну, то есть все равно все будет понятно.
1: Все равно будет все понятно. Мы с нашей спектакли стараемся делать так, чтобы ребятам, даже если эта сказка не прочитана, и никто не знает про эту сказку, все равно стараемся, чтобы ребятам было понятно, интересно, весело. И очень много вот чего-то такого, что можно поделать, чтобы если вдруг отвлекся, то вот уже интерактив. Потом вдруг что-то там опять отвлекся, опять интерактив. То есть мы постоянно хватаем внимание, чтобы оно возвращалось на спектакль, на мероприятие.
0: Ну, мне кажется, это очень здорово, потому что сейчас вот этот, как это называется, синдром... недостатка внимания или что-то такое.
1: Да-да-да.
0: Или рассеянного внимания. Это прям какая-то...
1: Дефицита внимания, да.
0: Это какая-то всеобщая вещь. То есть, когда ребенок, он не может долго заниматься чем-то одним. И поэтому вот эти постоянные такие телодвижения, да, возвращающие.
1: Особенность нашего быстрого времени, да. Особенность наших постоянных вот этих вот и гаджетов в том числе, да. Но... с этим тоже можно работать, если постоянно это внимание возвращать, в том числе среди мероприятий. Я думаю, что вот в обучении очень важно напоминать, 10 раз напомнить. И вот через когда 10 раз напомнишь уже, вот это вот, а вот это так, а вот это так, а вот это так, очень быстро все запоминается, и внимание возвращается.
0: 10 — это вы оптимист, конечно, но иногда и больше. Но я с вами совершенно согласна, что... когда что-то возвращается, я всегда очень радуюсь, когда мой внук, например, говорит мне, ты что, забыла правила? Это означает, что он эти правила уже выучил. Это очень
1: прекрасно.
0: Да. А вот еще хотела задать вам, может быть, вопрос не конкретно по поводу билибинских променадов, но мне очень нравится все, что сказано в описании променадов. И, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы как-то тоже... сумеете записаться и вместе со своими детьми, внуками туда прийти. Но я хотела, Екатерина, вас еще вот о чем расспросить. Вообще, вот ребенок в музее, что, ну, как сделать так, чтобы ребенок полюбил музей? Ведь не всегда это легко, да, современному ребенку прийти. Ну, вот я помню, как со своим старшим сыном, это было 100 лет назад, мы приехали в Одессу. И, конечно, мне захотелось в художественный музей. И вот он входил в каждый следующий зал, и он так ложился на пол, и 2 года было человеку. И очень терпеливо ждал, пока вот эта мать-волчица наглядится на свою эту живопись. Потому что ему это было, ну, совсем никуда и никак. Вот как научить ребенка любить музей? Что можно для этого сделать? Родителям, там... близким людям.
1: Мне кажется, что очень важно находить в музее такие вещи, которые близки ребенку.
0: То есть начинать с этого?
1: Мне кажется, что да. Например, мы ходили с моим сыном на первые экскурсии. Ой, вот, а давайте найдем собачку. Вот нашли собачку. А вот здесь можно петушка найти. А вот здесь вот то-то, то-то. А вот здесь кто-то там спрятался. Давайте найдем, кто же там спрятался. А мальчик это или девочка? А как можно... ну, то есть вот такие самые-самые простые вещи. А вот тут вот найди там ручку или кисточку, или там еще какой-нибудь. В общем, какие-то маленькие-маленькие простые вещи, знакомые ребенку, и таким образом делать какой-то маленький квест.
0: Ну, то есть, чтобы он научился рассматривать предмет.
1: Да.
0: С какой-то целью.
1: Да. Так-то ему смотреть это, ну, неинтересно. А вот найти что-нибудь в этом, на этой картине, в этом... А вот камешек найти красный, или если это какой-то археологический музей, да, исторический... Вот, мне кажется, вот таким образом по чуть-чуть вот привлекать его внимание к каким-то отдельным вещам. Ну или когда уже почитали, например, историю, почитали какую-нибудь книжку, и уже с какой-то информацией вы приходите в музей и рассматриваете какие-то вещи, уже зная этого человека, например, которому посвящен музей, или какие-то вещи. Ну, то есть, вот, ну, мне
0: то есть
1: кажется,
0: к известному мы прибавляем неизвестное.
1: Да,
0: и
1: да,
0: через это
1: да.
0: открывается какой-то источник интереса.
1: Да. Ну и, наверное, не очень долго. Да, наши все большие музеи прекрасны, но с ребенком долго там не походишь. Чтобы для него это не было, что полдня прошло, а мы тут, значит, в музее. Вот на какое-то небольшое количество времени пришли. Побегали,
0: что-то конкретное.
1: Посмотрели, нашли там 10 собачек, посчитали, на картинах посчитали, не знаю, здесь посчитали это, здесь посчитали то, там посмотрели на это, и таким образом, то есть у ребенка что-то даже в памяти откладывается, а вот на этой картине я искал там собачь, и не одну, да, допустим, там несколько. Вот. Мне кажется, вот такие вот творческие задания очень важны. И в том числе для внимания, и как раз это интерактив, в том числе и наши мероприятия, они интерактивны, билибинские променады. Мне кажется, действительно это очень важно. Но это задача для родителя, да, если он приходит с ребенком, придумывать ему разные задания.
0: Или же надо найти такой музей, который предлагает
1: экскурсии,
0: какие-то детские программы, да?
1: Да, такое тоже есть. И сейчас очень много музеев работает, в том числе с малышами, с дошкольниками. И когда мы начинали проекты вот, «Музыка в ползунках» 14 лет назад, такого не было разнообразия. Вот. А сейчас, мне кажется, каждый музей уже может себе поставить себе в правила работу с малышами.
0: Спасибо. Я бы еще вот спросила о чем. Арт-паркинг всегда как-то старается навести мосты. Ну вот уже не в первый раз ваши сотрудники приходят к нам на радио. И мне очень нравится, что там есть какая-то такая задача вот провести, ну, создать контакт между самой широкой аудиторией, может быть, неискушенной какой-то, совершенно не суперподготовленной, и вот настоящими произведениями искусства, там, какой-то высокой музыкой и так далее, и так далее. Uh-huh. А вот билибинские променады — это же не единственный, наверное, проект. Вот какие у вас еще будут сейчас, в этом году, проекты, на которые тоже вы бы посоветовали обратить внимание?
1: Ну, я вот хотела еще повторить, что вот проект «Билибинские променады», мы как партнеры выступаем, Центр арт-паркинг, инициирован и организатором является фонд Музея театрально-музыкального искусства. Mm-hmm. Вот. А мы как партнеры действительно организовываем сейчас несколько проектов. У нас идет параллельно один из прекрасных проектов, который мы сейчас реализуем совместно с государственным заповедником музеем Петергоф. У нас 5-6 сентября будет семейный фестиваль «Открывай Александрию», и там будет действо, там тоже будут спектакли, там будут концерты, там будет старинная музыка, там будет звучать даже немного клавесин на открытом воздухе. Мы ставим там на лугу сцену, там будет чтение стихов детьми. Мы предварительно провели сейчас конкурс среди ребят, которые читали стихи об Александрии или о парках-садах. Вот, ребята будут там вот на открытом микрофоне выступать, в том числе 5-6 сентября. Вход для детей до 18 лет в парк будет бесплатным в эти дни. И вот мы будем праздновать 200-летие заложения парка Александрия 5-6 сентября. Вот такой замечательный проект мы делаем в партнерстве с Петергофом и с новой фермой, с Александрией. Вот. А сейчас у нас еще уже в течение года идет проект, посвященный Владимиру Далю. И как раз сказка «Снегурочка» по Владимиру Далю будет проходить в проекте «Билибинские променады». который проходит при поддержке фонда президентских грантов. Вот проект «Открывая Александрию» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Спасибо большое фондам, они действительно поддерживают нас, и мы фонтанируем идеями и придумываем разные коллаборации и проекты совместно со своими партнерами. Вот. Проект, посвященный Владимиру Далю, проходит тоже при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И проект, инициированный фондом Музея театрально-музыкального искусства, посвященный Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, тоже сейчас у нас идет и будет продолжаться до конца года. И вот 22 сентября мы празднуем день рождения Дмитрия Шостаковича. Там будет множество концертов. Тоже можно посмотреть на сайте Музея театрально-музыкального искусства расписание.
0: Угу. Спасибо, Екатерина. Все это очень интересно и вдохновляет. Я поняла, что надо почаще просто заглядывать на сайт Музея театрального и музыкального искусства. Потому что такое разнообразие всяких программ, и многие из них абсолютно доступны, только надо вовремя зарегистрироваться.
1: Да, да. Ну, или можно просто, например, подписаться на рассылку нашу, например, Центр Арт Паркинг, и мы еженедельно отправляем информацию о наших мероприятиях.
0: Вот. Тоже прекрасный вариант.
1: Да.
0: Спасибо. Друзья, у нас сегодня была в гостях музыкант Екатерина Забайрачная, которая является одним из кураторов такого замечательного проекта Музея театрального и музыкального искусства и арт-паркинга под названием «Билибинские променады», на которые мы вас приглашаем. Ближайшие мероприятия состоятся 8 и 10 октября. А вообще проект этот продлится до конца года.
1: Да.
0: И даже в декабре еще будет на что взглянуть.
1: Да, да. И можно совершенно спокойно найти расписание на сайте, записаться. Мероприятия бесплатные, нужно делать только творческую работу.
0: Ну что, само по себе приятно.
1: Угу.
0: Спасибо, Катя, за замечательный разговор. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Это была «Культурная реакция», Град Петров. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты ре-мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Лондоне прошел многотысячный марш за жизнь. Греческая церковь обрела мощи мученицы Златы, погибшей в XVIII веке. Об этих и других событиях более подробно. В Греции обнаружены останки, которые церковные власти связывают с мученицей Златой Магленской Хрисой, сообщает пресс-служба греческой церкви. Кости найдены возле руин старого храма Успения Пресвятой Богородицы в районе замка села Хриси, связанного с жизнью и мученической смертью святой, сообщает Global Orthodox. Научное исследование останков проводилось в Германии. Установленный возраст женщины и ориентировочная дата смерти оказались близки к сведениям, содержащимся в церковном предании о святой Злате. На костях также обнаружены следы тяжелых травм, которые церковь связывает с мучениями, описанными в ее житии. Злата Магленская происходила из бедной христианской семьи, в которой было 4 дочери. Согласно тексту жития, в юном возрасте Злату похитил османский турок. Он пытался заставить девушку принять ислам и выйти за него замуж. Однако она отказалась отречься от христианской веры. После того, как уговоры и угрозы не помогли, ее подвергли пыткам. 13 октября 1795 года девушка погибла. В православной традиции святая Злата почитается как мученица, принявшая смерть за свою веру. В селе Хриси находится храм, посвященный святой. Деревня получила свое нынешнее название в связи с почитанием святой Златы. Епископ Эдесский, Пельский и Альмапийский Иоил назвал обретение останков великой благодатью для местной церкви. Ожидается, что мощи будут представлены верующим для поклонения во время празднования памяти святой 12 и 13 октября. 5 сентября около 10 тысяч пролайферов и сторонников традиционных ценностей, включая православных священнослужителей и верующих, приняли участие в ежегодном марше за жизнь в Великобритании, который состоялся в Лондоне. Шествие прошло от Эммануэль-центра в районе Вестминстер до парламентской площади британской столицы. К мероприятию присоединились 15 католических епископов. Также в этот день активисты движения в защиту абортов пытались сорвать мессу в Вестминстерском католическом кафедральном соборе. Утром группа протестующих ворвалась в собор, где проходила служба. Богослужение завершилось после того, как протестующих вывели из храма. Главной темой нынешнего шествия стало утверждение «Аборты разрушают семью». В программу вошли выступления ряда активистов, личные свидетельства и молитвы. 16 и 17 сентября в деревне Вехна Псковской области прошли первые богословские вехновские чтения. Форум посвящен популяризации наследия преподобного Силуана Афонского и его ученика схерхимандрита Сафрония Сахарова, открывшего имя своего духовного наставника современным христианам. В 2019 году решением Священного Синода Константинопольского Патриархата схерхимандрит Сафроний был причислен к лику святых с именем преподобный Сафроний Афонский. На конференции были представлены

0: у святого Софрония Сахарова и святого Иустина Чилийского. Также в вехновских чтениях принял участие иеромонах Ефрем Пунин из США, автор книги «Моя жизнь со старцем Иосифов». Доктор факультета теологии и религии Оксфордского университета монахиня Серафима, лично знавшая отца Софрония, выступила с докладом о первом призвании к Богу схиархимандрита Софрония Сахарова. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 13. Гусиная страна. Часть 1. Мартин с Нильсом летели прямо на север, как им велела Акка Кнебекайси. Хотя они и одержали победу в сражении с хозяйкой, но победа эта досталась им нелегко. Все-таки хозяйка здорово потрепала Мартина. Крылья у него были помяты, на одну лапу он хромал, бок, по которому проехала метла, сильно болел. Мартин летел медленно, неровно, совсем как в первый день их путешествия. То будто нырнет, то взметнется вверх, то завалится на правый бок, то на левый. Нильс едва держался у него на спине. Его так и бросало из стороны в сторону, словно они опять попали в бурю. «Знаешь что, Мартин?» — сказал Нильс. «Надо бы тебе передохнуть. Спускайся вниз. Вон, кстати, и полянка хорошая. Пощиплешь свежей травки, наберешься сил, а там и снова в путь». Долго уговаривать Мартина не пришлось. Ему и самому приглянулась эта полянка. Да и торопиться теперь было нечего. Стаю им все равно не догнать. А доберутся они до Лапландии на час раньше или на час позже, это уже не важно. И они опустились на полянку. Каждый занялся своим делом. Мартин щипал свежую молодую травку. А Нильс разыскивал старые орехи. Он медленно брел по опушке леса от дерева к дереву, обшаривая каждый клочок земли, как вдруг услышал какой-то шорох и потрескивание. Рядом в кустарнике кто-то прятался. Нильс остановился. Шорох затих. Нильс стоял, не дыша и не двигаясь. И вот, наконец, один куст зашевелился. Среди веток мелькнули белые перья. Кто-то громко загоготал. «Мартин, что ты тут делаешь? Зачем ты сюда залез?» — удивился Нильс. Но в ответ ему раздалось только шипение. И из куста чуть-чуть высунулась чья-то чужая гусиная голова.
1: «Да это совсем не Мартин!» — воскликнул Нильс.

0: Что же это может быть? Уж не та ли гусыня, из-за которой чуть не зарезали Мартина?
1: Ах, вот как! Они хотели меня зарезать? Хорошо, что я убежала, — проговорил гусиный голос, и белая голова снова высунулась из куста.
0: «Значит, вы Марта?» — спросил Нильс. «Очень рад познакомиться». Нильс поклонился гусыне. «Мы только что от ваших хозяев. Едва ноги унесли».
1: «А сам-то ты кто?» — недоверчиво спросила гусыня. «И на человека не похож, и на гуся не похож. Постой-ка, постой! Уж не тот ли ты Нильс, о котором тут в лесу такие чудеса рассказывают?»
0: «Так и вы слышали обо мне?» — обрадовался Нильс. «Выходит, мы с вами знакомы.
1: А Мартина вы еще не видели? Он здесь, на полянке.
0: Пойдемте к нему. Он, наверное, очень вам обрадуется. Знаете, он тоже домашний гусь и тоже убежал из дому. Только моя мама ни за что бы его не зарезала». Мартин и вправду очень обрадовался. Он даже забыл о своих ранах и, увидев гусыню, сразу стал прихорашиваться. Пригладил клювом перышки, расправил крылья, выпятил грудь.
2: «Очень-очень рад вас видеть», — сказал Мартин, кланяясь. «Вы прекрасно сделали, что убежали от ваших хозяев. Это очень грубые люди. Но все-таки вам, наверное, страшно жить в лесу одной. В лесу так много врагов, вас всякий может обидеть».
1: «Ах, я сама не знаю, что мне делать», — жалобно заговорила гусыня. «У меня нет ни минутки покоя. Нынешней ночью куница чуть не оборвала мне крыло. Но все равно я ни за что не вернусь домой. Ни за что. Хозяйский сынок только и делает, что дразнит меня. А хозяйская дочка никогда вовремя не накормит и не напоит». И гусыня горько заплакала.
0: Нильсу стало не по себе. Он вспомнил, что и Мартину когда-то приходилось от него несладко. Может, и Мартин вспомнил об этом, но из деликатности не подал виду. А Марте он сказал:
2: «Не надо плакать. Мы с Нильсом сейчас что-нибудь придумаем».
1: «Я уже придумал!» — крикнул Нильс. «Она полетит с нами!»
2: «Ну да, конечно же, она полетит с нами!» — обрадовался Мартин.
0: Ему очень понравилось предложение Нильса.
2: «Правда, Марта, вы полетите с нами?»
1: «Ах, это было бы очень хорошо!» — сказала Марта. «Но ведь я почти не умею летать. Нас, домашних гусей, никто этому не учит».
2: «Ничего, вы сами научитесь», — сказал Мартин. «Поверьте мне, это не так уж трудно. Надо только твердо помнить, что летать высоко легче, чем летать низко, а летать быстро легче, чем летать медленно. Вот и вся наука. Я-то теперь хорошо это знаю. Ну, а если по правилам не выйдет, можно и без правил потихонечку, полегонечку, над самым леском. Чуть что, сразу опустимся на землю и отдохнем».
1: «Что ж, если вы так любезны, я с удовольствием разделю вашу компанию», — сказала гусыня. «Должна вам признаться, что пока я жила тут одна, я немного училась летать. Вот, посмотрите». И Марта побежала по лужайке, взмахивая на ходу крыльями. Потом вдруг подпрыгнула и полетела.
0: «Прекрасно, прекрасно! Вы отлично летаете!» — воскликнул Мартин.
1: «Нильс, садись скорее!»
0: Нильс вскочил ему на спину, и они тронулись в путь. Марта оказалась очень способной ученицей. Она все время летела вровень с Мартином, ни чуточки от него не отставая. Зато Мартин никогда еще не летал так медленно. Он еле шевелил крыльями и то и дело устраивал привал. Нильс даже испугался. Он наклонился к самому уху гуся и зашептал. «Что с тобой, Мартин? Уж не заболел ли ты?»
2: «Тише, тише!»
0: Тоже шепотом ответил Нильсу Мартин и покосился на Марту.
2: «Как ты не понимаешь? Ведь она в первый раз летит! Забыл, каково мне приходилось поначалу-то?»
0: Так они и летели в поллета. Хорошо еще, что никто их не видел. Все птичьи стаи давно пролетели мимо. Часть вторая. Каждый раз, когда Нильс смотрел вниз, ему казалось, что вся земля путешествует вместе с ним. Медленно тянулись поля и луга. Бежали реки, то спокойно разливаясь по долинам, то шумно перепрыгивая через каменистые пороги. Деревья, упираясь корнями в землю, взбирались по горам до самых вершин, а потом сбегали по склонам, где в рассыпную, где густой толпой. А солнце оглядывало всю землю и всех подбадривало. «Вперед, вперед, веселее!» Но чем дальше Нильс летел на север, тем меньше становилось у него спутников. Первыми попрощались с Нильсом вишневые и яблоневые деревца. Они кивали ему вслед, наклоняя голову в пышных белоснежных шапках, как будто хотели сказать: «Дальше нам нельзя. Ты думаешь, это снег на наших ветках? Нет, это цветы. Мы боимся, что их прихватит утренним морозом, и они облетят раньше времени. Тогда не будет осенью ни вишен, ни яблок. Нет-нет, дальше нам нельзя». Потом отстали пашни. С ними остановились на месте и села. Ведь в селах живут крестьяне. Как же им уйти от полей, на которых они взращивают хлеб? Зеленые луга, где паслись коровы и лошади, нехотя свернули в сторону, уступая дорогу топким мшистым болотам. А куда подевались леса? Еще недавно Нильс летел над такими густыми чащами, что за верхушками деревьев и земли не было видно. Но сейчас деревья будто рассорились, растут в разброд, каждое само по себе. Буков давно и в помине нет. Вот и дуб остановился, точно задумался, идти ли дальше.
2: «Шагай, шагай!» — крикнул ему сверху Нильс. «Чего ты боишься?»
0: Дуб качнулся вперед, опять задумался, да так и застыл на месте.
2: «Ну и стой себе, если ты такой упрямый!» — рассердился Нильс. — Вон березки и сосны храбрее тебя!
0: Но березы и сосны тоже испугались севера. Они скрючились и пригнулись к самой земле, будто хотели спрятаться от холода. А солнце катилось по небу и не уставало светить.
3: — Не понимаю, — сказал Мартин,
0: Летим, летим, а вечер все никак не наступит. Да чего же спать хочется?
1: И мне спать хочется, сказала Марта. Глаза слипаются.
0: Да и я бы не прочь вздремнуть, сказал Нильс. Смотри, смотри, Мартин, вон аисты на болоте спят. Тут в Лапландии все по-другому. Может, здесь вместо луны всю ночь солнце светит? Давай и мы привал устроим. Так они и сделали. Часть третья. На следующий день Нильс, Мартин и Марта увидели серые скалы, возвышающиеся над круглым озером. «Ура!» — закричал Нильс. «Прилетели! Бросай якорь, Мартин!» Они опустились на берег, поросший густым камышом. «Ну что, Мартин, рад?» — говорил Нильс. «Нравится тебе? Смотри, тут и трава не простая, а лапландская, и камыш, наверное, лапландский, и вода в озере лапландская». «Да-да, все прямо замечательно», — говорил Мартин, а сам даже не глядел ни на что. По правде сказать, его сейчас совсем не интересовало, лапландская здесь трава или какая-нибудь другая. Мартин был чем-то озабочен. «Послушай, Нильс», — тихонько сказал он, — «как же нам быть с Мартой?» «А как ни бекайся, конечно, хорошая птица, но очень уж строгая, ведь она может Марту и не принять в стаю». «Принять-то примет», — сказал Нильс. «Только знаешь что, давай сделаем так. Марту пока здесь оставим и явимся одни. Выберем подходящую минуту и во всем признаемся Акке. А уж потом за Мартой слетаем». Они спрятали Марту в камышах, натаскали ей про запас водорослей, а сами пошли искать свою стаю. Медленно пробирались они по берегу, заглядывая за каждый кустик молодого ивняка, за каждую кочку. Всюду кипела работа. Переселенцы устраивались на новых квартирах. Кто тащил в клюве веточку, кто охапку травы, кто клочок мха. У некоторых гнезда были уже готовы, и соседи с завистью поглядывали на счастливых хозяев, которые отдыхали в новых домах. Но все это были чужие гуси. Никого из своих Нильс и Мартин не находили. «Не знаете ли вы, где остановилась Акка Кнебекайси?» — спрашивали они каждого встречного.
3: «Как не знать? Она к самым скалам полетела. Устроилась под старым орлиным гнездом», — отвечали им.
0: Наконец они увидели высокую скалу, и на ней гнездо. Точно огромная корзина, оно прилепилось к каменному склону. «Ну, кажется, пришли», — сказал Нильс. И верно, навстречу им уже бежали и летели друзья. Гуси обступили Мартина и Нильса тесным кольцом и радостно гоготали.
3: «Наконец-то прилетели! Где это вы пропадали? Вы что, летать разучились?» — кричали им со всех сторон.
0: «Акка, Акка, Кнебекайси, встречай гостей!» Акка, не торопясь, подошла к ним.
4: «Нашли башмачок?» — спросила она.
0: «Башмачок-то нашли!» — весело сказал Нильс и притопнул каблучком. «Пока искали, чуть голову не потеряли. Зато вместе с башмачком мы нашли Мартину невесту».
4: «Вот это хорошо!» — кивнула Акка. «Я и сама уж подумала, что надо его женить, а то ему одному скучно будет. Он ведь гусь молодой. Ну, где же ваша невеста?»
1: «А она тут, недалеко,
0: Я мигом слетаю за ней!» — обрадовался Мартин и полетел за Мартой.

сказку «Сельмы Лагерлёв. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Предлагаем вашему вниманию первую часть лекции протоиерея Александра Степанова на тему «Как Тайная Вечеря превратилась в Божественную Литургию». Лекция была записана в лектории «Щедрая среда» в сентябре 2023 года.
1: Предлагаю сразу перейти уже к заявленной теме, а именно «Как Тайная Вечеря вот трансформировалась в Божественную Литургию, которую мы служим сегодня». Повествование евангельское, очень такое лаконичное, сжатое, которое мы имеем у всех евангелистов. Ну, у Иоанна не такое сжатое, оно особенное, это мы сейчас все обсудим. Вот оно, ну, прямо скажем, мало похоже на то, что происходит сегодня в храме. То есть там все очень так коротко, понятно, что люди расселись или взлегли вокруг стола в небольшом количестве, и, собственно, вот Христос взял хлеб, благословил, преломил и раздал. Потом взял чашу, благословил и передал всем своим ученикам с понятными словами. Эти слова звучат сегодня, и вот это, пожалуй, единственное, что вот на такой взгляд первый человек, который мало что вообще в этом знает и понимает, вот будет общего между тем и тем. Слово говоря, долгое время этих слов как раз не звучало, как мы увидим. Только с некоторого времени они стали появляться, лет через 200 примерно, после того, как они впервые прозвучали. Так вот, собственно, мы и будем говорить о том, как эта трансформация произошла, какие были стадии. Ну и прежде всего надо понять более подробно, наверное, что представляла собой Тайная Вечеря. Ну вот, как я сказал, все четыре евангелиста об этом повествуют. И если синоптические евангелисты, то есть Матфей и Марка, говорят об этом довольно сходным образом, то у Иоанна повествование совсем другое. Оно, во-первых, действительно длинное, оно занимает 5 глав. С 13 по 17 Евангелия от Иоанна. И, как ни странно, там нету как раз вот этого, никакого хлебопреломления, никаких слов «примите и едите», «съесть тело мое», «съесть кровь моя». Этого ничего нет. Зато есть омовение ног, и есть невероятно длинная прощальная беседа Христа с апостолами. Ну вот, кто бывает в Великий Четверг на 12 Евангелиях, вот там весь этот текст как раз прочитывается первым несчастным священником, которому надо такой длинный текст громко-громко озвучить. Голос к концу просто совершенно уже садится. Так вот, что же между этими повествованиями есть общего и что отличается? Ну, как я сказал, первые три более или менее между собой согласны. Лука в 22 главе повествует наиболее подробным образом о том, что же там происходило. А вот Евангелие от Иоанна, как я сказал, отличается, во-первых, тем, что там нет этого повествования, и еще одним очень важным моментом, а именно дата. Когда это совершалось, и в зависимости от этого, что, собственно, это была такая за трапеза. Значит, все евангелисты синоптические говорят о том, что это была трапеза пасхальная. Ну, это прямо в тексте есть, где там уготовит нам Пасху. Помните, там спрашивают они у Христа, они говорят, где приготовить, они идут и приготавливают Пасху. То есть определенно и в течение трапезы это звучит, и еще там ряд признаков, которых я чуть позже скажу, явно свидетельство о том, что это пасхальная трапеза. У Иоанна другое мнение. Он считает, что Пасха была не в пятницу, значит, если она была пасхальная, то она должна была совершаться в ночь с четверга на пятницу, потому что, ну, мы знаем из Страстной Седмицы, да, пятница, день распятия, значит, пасхальная трапеза, она должна была происходить в ночь с четверга на пятницу. В пятницу была Пасха. Вот так выходит из свидетельства синоптических евангелистов. А Иоанн говорит о том, что Пасха была в субботу. Трапеза была с четверга на пятницу, это тоже точно так же. Но это была не пасхальная таким образом трапеза, потому что тогда пасхальная трапеза по Иоанну должна была бы быть с пятницы на субботу. А в пятницу уже Христа распяли. Надо сказать, что в ранний христианский период, ну, скажем, до Никейского собора, в общем, многие считали, что трапеза действительно была не пасхальной. Пасха была в субботу. Иоанн прямо пишет, велик был день тая субботы. Помните, да? То есть он был не просто субботним днем, но еще и днем, когда в этот день случилась Пасха в том году. 14-я Нисана Пасха всегда. Так вот, после Первого Вселенского собора, когда был установлен единый день празднования Пасхи, возобладало мнение о том, что все-таки датировка синоптиков, она более правильная. И как бы уже сомнений никаких не было в том, что действительно трапеза Тайной Вечери была пасхальной. Дальше, допустим, если мы стоим на точку зрения синоптических Евангелий, надо рассмотреть, а какова была эта пасхальная трапеза еврейская. Она была очень так ясно регламентирована. То есть там был и определенный набор продуктов, которые можно было использовать, и определенный ритуал совершить. Он, кстати говоря, даже и до сих пор вот в таких традиционных еврейских там семьях, да, которые вот ходят в синагогу и так далее, он тоже совершается, и в общем и целом он довольно-таки похож на то, что делалось тогда. Значит, собственно, додумались взглянуть на этот ритуал с точки зрения литургии уже христианской, ну, где-то там в XIX веке пришла мысль о том, что давайте мы посмотрим, а что там могло происходить. И оказалось, что сохранились очень древние свидетельства о том, как совершалась Пасха у евреев во времена, скажем, Христа, ну, не прямо Христа, конечно, позже. Но, в общем, поскольку эта сфера всегда очень консервативная, мы знаем, что есть такой закон литургиста немецкого, тоже начала 20 века, Баумштарка, который говорит о том, что чем более значительное событие празднуется в церкви, тем лучше сохраняется ритуал, форма того, как это празднуется. Да? Это касается и наших литургических событий. Например, архиерейские службы содержат всегда больше каких-то старых архаичных элементов. То есть службы, когда священник по литургии то же самое служит, да, там многое как бы уже упрощено и модернизировано. А вот когда служит архиерей, то, соответственно, гораздо больше каких-то элементов, которые уже из обычной нашей службы ушли. Ну и чем более важный праздник, например, Пасха, то же самое наша Пасха, христианская, тоже пасхальная служба содержит в себе какие-то более древние элементы и консервативно их сохраняет. Ну, то же самое и про все другие, можно сказать, религии, наверное. Чем важнее, самый важный праздник у евреев, Песах, Пасха была тоже самым важным праздником, значит, соответственно, можно экстраполировать, естественно, с определенной долей вероятности, то, что во времена Христа делалось примерно так, как делалось там, не знаю, там, в V веке. Да, не сильно изменилось. Вот. А до V где-то века более или менее свидетельства доходят до нас от V века. Вот. И мы видим, что с V века они мало изменились, скажем, до сегодняшнего дня. Поэтому можем предположить, что от 0 до 5 они тоже не сильно поменялись. Да? Ну вот давайте вспомним выдержки из 12 главы Исхода. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый по агнцу на семейство, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца». 14-го Нисана, да, первый месяц был установлен. «Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне. С пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. И дальше, собственно, о праздновании Пасхи, о том, что этот день надо будет чтить и дальше. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та да истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому, одно то можно делать вам». Значит, вот таким образом, как происходила эта трапеза в самый день исхода, мы слышим. Ну вот из того, что, мне кажется, стоит заметить, если уж мы считаем, что более-менее наша служба вышла из вот этой пасхальной трапезы Спасителя с учениками, то вот имеет смысл обратить внимание на то, как, собственно, нужно было делать. «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Вот это к тому, что литургию, вообще говоря, вот я знаю много священников, таких старых еще, ну вот отец Василий Лесняк, например, он как бы через одно поколение от Иоанна Кронштадтского перенял манеру служения божественной литургии. Так вот он тоже говорил о том, что литургии надо служить быстро, вот не тянуть. Иногда можно увидеть в храмах литургию такую очень неспешно. Поют медленно, разглашают медленно. Ну, иногда это как бы приобретает характер такой торжественности, может быть, больше, да, вот песнопения такие очень пышные, многочисленные и сложные исполняются. Иногда просто какие-то паузы, задержки в божественной литургии, там иногда исповедь туда помещается как-то очень, ну, неудачно, когда служба останавливается, человек выходит, начинает исповедовать. Ну, одним словом, вот такая растянутость службы, это вот определенно явно противоречит тому, что сказано здесь. Да? С поспешностью это надо совершать. Нормально, мне кажется, если сегодняшняя наша литургия укладывается в 1 час. Ну, дальше исповедите причастники, конечно, само причастие занимает тоже время, если таковых много, это всегда, конечно, очень радостно и приятно, и хорошо, то здесь, так сказать, время уже не так жалко. Но лучше, если несколько священников тоже с несколькими чашами выходить, чтобы это тоже не разделить. Так вот, значит, что нужно делать дальше, как праздновать, да? Значит, смотрите, с первого дня Пасхи, то есть 14-го Нисана, уже не должно быть в доме ничего квасного. И в ночь на это первое число, на 14-е число, совершается сама пасхальная трапеза. Это значит, что вот этот день накануне, он посвящен двум вещам. Во-первых, дом обыскивает евреи с невероятной тщательностью, чтобы, не дай бог, ни крошки не было квасного хлеба. Там подметают, там всяких закромов своих, все выметают, да, с такой еврейской тщательностью. Второе, в этот день полагалось закалывать пасхальных агнцев. То есть каждая семья этого барашка, значит, тащила в храм, там его освещали. Ну, в принципе, могли там и закалывать, но тогда надо на себе тащить домой, что не очень удобно, поэтому его там освещали, закалывали обычно уже у себя дома, чтобы он своими ногами дошел, а там уже с ним делали то, что нужно. Так что этот день, канун Пасхи, был посвящен день заклания агнцев. И по существу этот день уже назывался день опресноков. И вообще весь период пасхальный назывался, как мы слышали, да, в течение недели нельзя было вкушать никакого квасного хлеба, то есть булочек всяких, ничего такого, да, вот ели только вот этот хлеб, то есть мука, смешанная с водой. Ну, вот то, что маца в синагогах евреям раздают сейчас. Он не такой был, сейчас его делают такими большими какими-то прям плитами, а тогда это были лепешки. Круглые лепешки относительно небольшого размера и, может быть, ну, более толстые. Маца такое совсем, как это, лист бумаги тонкие, сколько я помню. Теперь, что еще важно обратить, на что обратить внимание. Значит, нельзя делать, начиная с первого дня Пасхи, никакой работы. Первый день, вернее, и последний. Вот подчеркнуто, никакой работы не должен делать в них. То есть первый и седьмой день. Не то, что всю неделю нельзя ничего делать, да? Первый и последний день. Так вот, когда ученики спрашивают Христа, где приготовить нам Пасху, речь шла именно об этом. Значит, они вот в этот день, кануна, задают вопрос, он говорит, идите туда-то, помните, да, там вам встретится человек, там, и так далее, вся, да. Скажите, что учитель повелел, и все прочее, да. Вот они делают, что они делают? Они выбирают агнца, его освящают в храм, приходят, закалывают, и к вечеру они должны его зажарить целиком на огне. Так должно было делать. Значит, какие еще указания мы видим у синоптиков, которые тоже говорят о том, что, скорее всего, это была трапеза абсолютно пасхальная, не только потому, что слова определенные принесены. Но, например, там есть указание, когда настал час. Вот пасхальную трапезу надо было начинать не в любое время, вообще говоря, к вечеру, а конкретно после заката солнца. Значит, вот такое указание специальное по времени говорит о пасхальной трапезе. Потом, помните этот эпизод, когда Иоанн спрашивает Спасителя, кто предаст? И он говорит, опустивший со мною руку в блюдо. Что за блюдо и почему туда опускать руку надо было. Дело в том, что на этой трапезе был определенный набор продуктов. Первое, что там было, там была горькая трава, латук. Ну, латук мы знаем и сейчас тоже салат, если он не специально горький, а дикий латук, он действительно горький. Все эти блюда, они имели такой еще и как бы символический характер. Горькая трава в память о горечи жизни народа еврейского в Египте, куда они ушли. Второе блюдо – это был хорост. Это такой соус, который готовили из фруктов, сухих фруктов. И латук, эту траву, обмакивали в этот соус. Потом, ну, естественно, вот этот хлеб, пресный хлеб, маца, то, что мы сейчас называем. Пасхальный агнец, вот тот самый закланный. И, наконец, последнее – это вино. И все. И больше ничего не должно было быть на этой трапезе. Только эти продукты. Еще особенность заключалась в том, что за этой трапезой не использовались никакие приборы столовые. В то время уже были и ножи, и вилки, именно как вещи, которые использовались за столом. Но здесь все надо было делать руками. Например, пасхального агнца, тот, кто председательствовал за этой трапезой, это если семья, то, естественно, старший в семье, если это была трапеза, подобная Тайной вечере, то это был какой-то учитель, и с ним вместе вот группа его учеников, естественно, он был председатель, и он должен был руками разломать мясо, кости и так далее. Почему так важно было Иоанну кость не сокрушиться от него? Пасхальный агнец, он не мог, ему не рубился. Кости не рубились, вообще мясо не рубилось. Все вот надо было разломать вот так руками. Непростая работа. Ну и поскольку это делалось именно так, то неудивительно, что там было довольно частое омовение рук, тоже ритуальное. Видим, в какие моменты. В какой момент было омовение ног, если мы так будем сопоставлять трапезу пасхальную все-таки с тем, что описывает Иоанн? А он саму трапезу практически никак не описывает, только вот обряд омовения ног. То есть совершает, не было обрядом, но дело в том, что по ходу трапезы был момент после того, как уже съели этого пасхального агнца, и когда все, ну, по локоть, наверное, были в жиру и в масле от этого агнца, было такое большое омовение рук. Оно было и в начале трапезы, тоже потом скажу, но вот было большое омовение. И вот в этот момент воду, то есть давалась, ну, какая-то емкость, из которой лилась, и какая-то емкость куда лили, да, блюдо какое-то. Это должен был подать либо слуга, либо младший из присутствующих на трапезе. И Христос здесь, видимо, берет инициативу в свои руки. Ну, младший был Иоанн, понятно. Вот он, очевидно, говорит, нет, я сделаю. Он припоясывается и омывает не только руки, но омывает еще и ноги. То есть он идет как бы дальше в этом. Да? Почему это вызывает такой протест, помните, у апостола Петра. И вот эти действия можно понять, исходя из вот этого пасхального характера трапезы. То есть он пришел как Агнец Божий, который будет принесен в жертву и съеден, подобно пасхальному агнцу. Он говорит слова: «Это из тела мое, это кровь моя, ешьте и пейте». То есть вот такая вот аналогия внутренняя. Ну и понятно, что этот обряд омовения ног, он, так сказать, символически менял всю систему представления о том, где верх, где низ, да, в общественной жизни. То есть есть люди сильные, влиятельные, правители, есть люди, наоборот, подчиненные, слабые и так далее. Да? И вот, можете, кто хочет быть из вас первый, да будет всем слугой. Да? То есть вот христианство в этом смысле делает такой, если хотите, социальный переворот. То есть внимание Христа обращено на тех людей, которые как раз не сильны, не во власти, не, так сказать, управляют другими. И здесь же он устанавливает и Новый Завет, совершает новую Пасху и предлагает им вкусить нового Агнца, а именно самого себя. Поэтому для синоптиков, конечно, очень важно, что это пасхальная трапеза. А для Иоанна, который пытался богословски осмыслить события, да, он уже не столько заботился о хронологии, у него все абсолютно съезжает, если мы будем сопоставлять его Евангелие с синоптическими, для него важен был именно богословский смысл, да, то есть осмыслить, а что произошло, а кто такой Иисус Христос на самом деле. Да? И поэтому для него было важнее вот именно этот момент, что Христос – пасхальный агнец, а агнцев закалывают в канун Дня Пасхи. Значит, Пасха тогда у него переходит на субботу, пятница, день распятия, у него таким образом по его датировке совпадает с днем заклания агнцев. И Христос – вот этот новый агнец, поэтому так важно кость да не сокрушится от него. Да? Еще можно заметить по поводу завета, Ветхий и Новый Завет. Вот смотрите, как он заключался. «И поставил Моисей под горою жертвенник из 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Ну вот мы знаем, что этот завет народом был нарушен и нарушался, вообще говоря, неоднократно, так мельче, крупнее, в разных эпизодах, но вот в конечном счете все привело к Вавилонскому плену, да, когда уж совсем народ в бесчестие погряз. И уже тогда пророк Иеремия говорил о будущей необходимости и неизбежности заключения Нового Завета. Вот из пророчества Иеремии дальше здесь фрагмент. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами и в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот, собственно говоря, это пророчество исполняется на Тайной вечере, да, где Христос говорит: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Вот смысл, значит, того, что происходит на Тайной вечере. Причем завет еще заключается и не только с еврейским народом, но и со многими, за вас и за многих изливаемые. То есть вот Христос сам себя отождествляет, несомненно, так или иначе, с пасхальным агнцем. И на это же указывает и предтеча. Помните, в самом начале Евангелия начинается, как оно закольцовано. Вначале Иоанн говорит: «Вот агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Да, и вот заканчивается, собственно, именно таким разрешением этих слов. Но какие все-таки есть соображения по поводу датировки Иоанна? Она имеет тоже некоторые подтверждения в самом тексте. Вообще говоря, довольно маловероятно, что Синедрион, ну, все эти начальники народа, да, не знаю, Совет Федерации какой-нибудь, да, собрался в пасхальную ночь. Христос был в эту ночь арестован, да, сразу после празднования Пасхи. Ну, представьте, самый главный праздник. Для нас, наверное, Новый год самый главный. Представьте, что там во главе с президентом и вся публика соберется, чтобы судить, ну, какого-то, ну, там, смутьяна, пускай опасного, да, которого, конечно, очень хотели они уничтожить, но тем не менее, вот собрались ли бы они, оторвавшись от домов, от столов, уже вкусив Пасху, и после этого идти судить, ну, как-то не очень. А накануне еще этого дня, да, более вероятно, что могли собраться, чтобы уже на Пасху, так сказать, с легким сердцем дело сделали, да? Дальше еще такой момент. Непосредственной целью освобождения узника на Пасху, да, помните, что там варавы, там вся история, отпускали для того, чтобы он мог вкусить Пасху. А если уже Пасха прошла, так уже в пятницу уже все, да, уже пасхальная трапеза совершена. То есть, по идее, должны были отпустить на день раньше. Ну и третий момент. Мы говорили, что работать нельзя было в первый день, а когда Христос несет крест, падает и встречает некого Симона Киринеянина, идущего с поля. С поля, ну, может, он ходил гулять в поле, но, скорее всего, это человек, который работал в поле. То есть человек работал в этот день, а в этот день работать, ну, категорически нельзя, душа тогда истребится, кто будет работать. Значит, опять-таки, если это был канун, он мог работать. В первой половине дня он возвращается с поля и собирается заняться подготовкой Пасхи. Так что, в общем, вот есть некоторые такие данные из самого Евангелия, которые говорят в пользу тоже идеи Иоанна. Но в конечном счете не так важен. Смысл, конечно, все равно. И Иоанн, и синоптики утверждают один и тот же, что Христос есть новый пасхальный агнец, на его крови заключается Новый Завет. С точки зрения того, что происходило на трапезе, сейчас мы об этом кратко поговорим, о пасхальном ритуале, тоже, как мы увидим, это не так уж существенно, потому что ясно, что воспроизводить весь пасхальный ритуал все равно апостолы и дальше христиане этого не делали, да? Когда вот собирались для хлеба преломления апостолы, мы читаем в Деяниях, там сразу же об этом, да, что они каждый день там собирались. Ясно, что они не повторяли пасхальный ритуал. Но все-таки они делали какой-то ритуал, который, как мы видим, все равно какими-то частями очень похож на пасхальный. Так вот, что же было в этом ритуале? Ну вот я уже перечислил продукты, тоже символический смысл, я сказал о горьких травах, а вот этот хоросет, соус, он символизировал глину, из которых евреи формовали сырые блоки для строительства домов египтян. Они для этого использовали очень часто. А пресники говорили о скудости пищи. Пресные вот эти лепешки, мука с водой, говорили о скудости пищи, которую они ели в Египте. Ягненка, кстати, вот современные евреи уже не употребляют, потому что его надо было освящать в храме, а храма нет, значит, вот это оставлено до лучших времен. Значит, блюда следовали в определенном порядке. Значит, как это примерно было? Сначала была некая закуска. Все стоя закусывали чем? Вот как раз горькими травами и макали их руками в это блюдо с хоросетом. Над каждым блюдом произносилась обязательно краткая молитва, по-еврейски «бераха». «Берахот» – множественное число, «благодарение». Вот это слово переводится, для нас важно, на греческий двумя способами. Либо как «евлагия» – благословение, либо как «евхаристия» – благодарение. В греческом тексте, евангельском, эти слова, в общем, практически используются как синонимы. Например, при благословении хлеба Матфей и Марк используют слово «евлагисиас», а для благословения чаши «евхаристисас». Так что употребление вполне синонимическое. Значит, вот последование того, что там происходило. Значит, сначала закуска латух с хоростом, и первая чаша вина благословлялась тем, кто председательствовал на собрании. Затем следовало омовение рук, заготовка афикомана, так называемого, сейчас объясню, что это такое, и главная часть, содержательная, хагада, афикоман. Значит, брался один из вот этих хлебов, значит, хлеба раздавались всем, но пока они не елись. Вот. А один разламывался пополам, половину председательства я оставлял себе, а вторая половина откладывалась для путника. По закону Моисея надо было обязательно на трапезе какую-то часть оставлять, потому что если кто-то придет, вот закон гостеприимства. Так вот, этот афикоман откладывался и лежал до практически конца трапезы. Дальше, значит, после вот этого легкого, так сказать, легкой закуски, следовал рассказ об исходе. Значит, младший на собрании должен был ребенок, например, там спросить, что означает вся эта странная трапеза, такая необычная. И в ответ на это старший должен был в свободной форме, кто-то очень пространный, кто-то более кратко, рассказать всю историю исхода евреев из Египта. После этого следовала основная часть трапезы, когда уже ели этого пасхального агнца, пили вино и вот эти хлебы опресники ели. Да, у каждого был свой, они не преломлялись до того, как раздавались. Раздавались целыми вот такими лепешками каждому. После этого трапеза заканчивалась, все уже были сыты, вот, и хорошо, значит, выпили. После этого было большое омовение рук, да, обязательно, потому что, как я говорил, все были в этом жиру. Вот здесь, возможно, было омовение ног, как раз совершено Христом. После этого председательщик брал вот этот афикоман, то есть эту половинку хлеба, которая была заготовлена для, так сказать, условно, путника. И вот афикоман как раз разламывался. Его разламывались и по маленькому кусочку раздавали всем. Это как раз тот момент, где очень логично, когда Христос мог произнести слова: «Ешьте, съедите тело мое, за вас ломимое», да, прямо его оставление грехов. После этого наполнялась одна большая чаша, над которой произносилась главная благодарственная молитва, которая называлась «Зиммун». Этот зимун состоял из трех частей составных. Первая часть – это было благодарение за пищу.

И за то, что Ты вывел нас, Господи Боже наш, из земли египетской, из дома рабства, а равный за завет Твой, который Ты запечатлел в нашей плоти, ну, то есть обрезание, да? За закон Твой, которому Ты научил нас, уставы Твои, которые Ты дал нам познать, жизнь, благодать и милосердие, которые Ты излил на нас, и за пищу, которую Ты питаешь нас, еще раз, да? И поддерживаешь нас непрестанно во всякий день, во всякое время и во всякий час. За все это, Господи Боже наш, возносим Тебе благодарение и благословляем Тебя. Да будет благословенно имя Твое устами всех живущих, постоянные навеки, как написано, будешь есть и насытишься, и благословишь Господа Бога Твоего за добрую землю, которую Он дал Тебе. Цитата из Псалма. Благословен Ты, Господи, за пищу и за страну. Дальше следовала третья часть этого зиммуна. Вот, это было прошение об Иерусалиме, ну, уже когда он был разрушен, да, восстановление храма и возвращение народа. До этого было тоже, видимо, прошение, такое ходатайство перед Богом о благоденствии народа, государства, страны и так далее, да. И на этом заканчивался зиммун, и испевалась общая чаша, после которой воспевался Великий Халел. Великий Халел – это 135-й псалом, хорошо вам знакомый, по утренне полилейной, да, когда мы поем «Хвалите имя Господне», «Хвалите раба Господа», с «Аллилуйя» поется. Ну вот, благословение чаши, к ней Христос мог, к этому благословению зиммуна, добавить вот эти слова, пейте из этой чаши все, сияясь кровь, но это была именно одна чаша, которая передавалась из рук в руки, и все из нее выпивали. После этого вот выходили. Ну вот теперь можно сопоставить, собственно, что происходило на, обычно на пасхальной трапезе, с тем, что описано в Евангелии, ну, например, Луку возьмем, там самое развернутое повествование из трех синоптиков. Настал день опресного, в который надлежало заколоть пасхального агнца. Ну, теперь все, вы понимаете, что это все значило. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Ну, я выпускаю тут подробности, которые вам хорошо известны. И когда настал час, да, то есть вот время, помните, мы говорили, он возлег из 12 апостолов с ним и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. Ну, такая адресация к эсхатологическому времени, да? То есть он прямо говорит, что вот желал есть с вами Пасху прежде моего страдания. Так что, в общем, трудно заподозрить, что они тут так все ошибались, все трое. И, взявши чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. Значит, вы помните, что первую чашу давали еще перед закуской, как бы, да? Ее благословлял тоже обязательно предстоятель, председатель этой трапезы. Вот, это еще до всего. Потом, видимо, опускается полностью все, что там они ели, меню и так далее, которое было хорошо известно. И сразу переходит уже вот к этой последней части. И, взяв хлеб, и благодарив, преломил, этот тофикоман, подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Важные тоже слова. Также и чашу после вечеря, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Ну, вот видите, что, в общем, это евангельское повествование очень точно ложится на вот это последование пасхальной трапезы. Значит, если это была все-таки не пасхальная трапеза, да, альтернатива, значит, это была просто трапеза, которая совершалась в обычное время в субботу, либо вот такая шебурах, эта штука называлась, совершалась группой вот таких учеников во главе с Рави, с учителем. Они могли тоже на праздники самые разные собираться и вот такую трапезу устраивать. Ее порядок в чем-то был немножко похож. Тоже была сначала закуска, ну вообще любая трапеза, с чего начинается? Закуски, потом что-то основное, потом завершение. Ну вот здесь тоже в таком же роде, тоже

0: произносились благословения, краткое благословение чаши, вот такими словами прям благословен ты, Господи, Боже наш, Царь вечный, создавший виноградный плод. Короткое такое благословение. Дальше краткое благословение хлеба в начало трапезы, когда уже все рассаживались за столом, мыли тоже руки. С этого момента уже никто не мог присоединяться к такой трапезе. Значит, хлеб благословляет. Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь вечный, дающий земле производить хлеб. Потом, когда темнело, начиналось оно не обязательно с заходом солнца, как пасхальное, благословение светильника и благовоний. Значит, вожжение светильника – это был тоже такой некоторый ритуал, тоже с соответствующими там словами. Ну вот на литургии прежде освященных даров, помните, такой возглас «Свет Христов просвещает всех». Да? И священник благословляет там, значит, свечой, с кадилом народ в этот момент, ну и обычно зажигают полный свет в храме с этого момента. Это был тоже момент как раз вожжения светильников на этой литургии, который, конечно, переосмысливался еще и в духовном смысле. Да? Зажигаем свет, но свет в своих мозгах тоже. Вот. И тоже завершающее такое трехчастное благословение, некоторый аналог Зимуна. Не было, конечно, этой хагады, там рассказа об исходе, этого ничего. Но вот тоже трехчастная такая же молитва большая произносилась. И она произносилась тоже над общей чашей. Так что, в общем, довольно похожее последование. И как бы ни была сама Тайная Вечеря, чем бы она ни была, тем не менее, как я уже сказал, определенно, что апостолы не повторяли каждый день или раз в неделю пасхальный ритуал, а использовали в качестве основы для своих собраний вот такого рода шабурах, такую трапезу, на которой вот все эти благословения, собственно, и звучали. Естественно, они придавали этому уже некоторый другой смысл. Ну вот апостол Павел пишет, чашу, которую пьем за трапезу послания к Коринфянам, не есть ли кровь Христова, а хлеб, который преломляем, не есть ли тело Христова. То есть в то время определенно никаких таких слов «ешьте, пейте, съесть кровь моя» это, конечно, никто не произносил. Но это подразумевалось. То есть когда совершали хлебопреломление, вот это раздавание хлеба, благословение чаши с теми молитвами, которые были в то время в ходу, так сказать, да, вот такие краткие. Вот, собственно, так и совершали апостолы, вероятно, то, что мы называем сегодня божественной литургией.
1: Прозвучала первая часть лекции протоиерея Александра Степанова на тему «Как Тайная Вечеря превратилась в божественную литургию». Лекция была записана в лектории «Щедрая среда» в сентябре 2023 года.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к книге русского богослова епископа Вениамина Милова, которая называется «Чтение по литургическому богословию». Прозвучат фрагменты главы 5, которая называется «Животворное знамение креста Господня». Составители богослужебных книг, святые отцы церкви, нередко называют образ и знамение Христова креста животворящими, то есть созидающими, творящими благодатную жизнь в человеке. В настоящий раз для уяснения понятия «животворящий крест» мы воспользуемся данными одной постной триози, так как содержание этой богослужебной книги с наибольшей ясностью свидетельствует о подаянии верующего во Христа Божьей благодати в самом знаке креста и под его образом. А благодатствование через крест Христов невольно приводит на мысль обратное этому явлению – утрата прародителями Божьей благодати после вкушения плода от райского дерева познания добра и зла. До грехопадения Адама и Евы видимым знаком общения с ними Бога было обличение их тел и душ божественным сиянием. Непослушание Богу совлекло с них молниевидное облачение вследствие удаления от них благодати. Воплотившийся и пострадавший на кресте Сын Божий, Спаситель мира, возвратил верующим в Него людям невещественное сияние Божества, эту причину духовной жизни человеческой природы. Он изливает названное сияние на всякого христианина через знамение креста. Так, в противоположность древу прислушания, крестное древо вводило и вводит людей в уединение со светоносной силой, исходящей от существа Божия. Постная триось, объясняя слова «животворящий крест», свидетельствует о бытии в церкви двух непрерывно продолжающихся мистических фактов – излияние Спасителем божественной благодати в образе креста и животворящего воздействия крестной силы на существо человека. О каждом из упомянутых фактов скажем отдельно. Излияние благодати Божией в образе креста. Название креста Христова животворящим имеет глубочайший смысл. Образ креста и крестное знамение в церкви действительно животворны явлением силы Божией при совершении церковных таинств и частных молитв верующих. Всеведущий, вездесущий Господь Спаситель каждый раз и всюду благодатно действует в изображаемом верующими кресте. Он низводит на осеняющих себя крестным знаменем силу Святого Духа. «Предлагается крест, — говорит преподобный Феодор Студит, — и мир радуется пришествию Духа». Мысль об излиянии через крест благодати Божией развивается у церковных песнопевцев многократно и в различных образах. По словам постной триоди, крест, как райский источник, изливает миру бессмертие и жизнь, просвещает всю вселенную и возвышает силу церкви. Христоносный крест, древо жизни, неистощимый источник вод благодатных дарований, просветитель и осветитель христиан по душе и телу. Светоносная крестная благодать сияет ярче солнечной зари всякий раз, как крест изображается в воздухе или в местах жительства с верой и теплой любовью ко Христу. Это сияние изливает вознесшийся на древо креста Христос Спаситель. Поэтому-то Святой Крест всегда носит не вечерний свет, испускает мысленно созерцаемые лучи, приносящие верующим спасение и изглаждение грехов. По виду крест мал, своей же силой шире небес. Невещественные блистания его светятся по всей Божьей Церкви и всюду исходят именно от него. У православных церковных проповедников не принято говорить о крестной силе в литургических выражениях, применительно к идее невещественно-благодатного светосияния. Равным образом и в системах школьно-догматического богословия, хотя и ведется речь о сообщении людям благодати таинств Церкви в видимом знаке и под видимым знаком, но почему-то этот знак определенно не называется крестным знаменем или начертанием креста. Может быть, умолчание о невещественном блистании благодати, исходящей через крест, вызвано ощутительностью его только для христианского душевного чувства и редкостью зрения его телесными очами. В связи с этим церковные проповедники обычно останавливаются вниманием лишь на всеобщности чувства крестной силы, свойственной личному сердечному опыту христиан, и опускают намеренно факт возможности телесного созерцания благодатного сияния креста. Замечательно, что и церковные песнопевцы – называют фактически изливающуюся крестную силу мысленными лучами или представляемыми только в уме. При всем том нельзя забывать и таких явлений в церкви, когда верующие, отверстыми Богом телесными очами своими, бывают способны физически видеть крестное сияние, исходящее от пастырских рук при благословении ими посомых и в момент совершения церковных таинств. Значение силы животворящего креста в личном спасении. Благодатная крестная сила, светозарнейшее солнце и всегда мысленно окружающее крест, по изволению Господа Иисуса Христа, действует во спасении людей разнообразно.
Она сокрушает силу демонов, восстающих на людей, очищает человеческое существо от страстей и обогащает его благодатными дарованиями. Христиане, ограждающие себя крестным знаменем с верой и призыванием имени Господа Спасителя, спасаются крестом прежде всего от мысленных дьявольских влияний. Злые духи постоянно влагают в сознание людей греховные мысли, страстные образы и воспоминания о порочных делах. Кто из искушаемых в момент подобных страстных прирожений полагает на себя знамение креста, того запечатлевает крестное сияние. Оно нестерпимо бесам, палит их и невольно заставляет отступать от соблазняемых на грехи. Сияние креста уничтожает демонскую крепость и сопротивоборствует христианам в их борьбе с бесами, уничтожая дьявольские прилоги в умах искушаемых. Светолучные крестные молнии верующих всего мира побеждают темные демонские начала и власти, сокрушают их мощь и обращают в бегство. Крест Христов жизнетворен не только как победитель духов злобы, но и как воскреситель людей от страстей. Он, говоря языком постной триоди, всегда сущая печать во спасении людей и очищении людей от страстей. Верующие начертанием на себе креста с молитвой ко Христу Спасителю причащаются благодатной жизни. В таинствах церкви крестное сияние облекает их одеждой жизни, дарует им свободу от страстного горения, изжения, исцеления от душевных и телесных болезней и как бы крепкие жилы на перенесение борьбы со страстями. Животворный крест Господень является таким образом источником благодатных дарований. Силой креста верующие просвещаются и освящаются, в нем получают услаждение радостью и умилением сердца при условии хранения поста. Животворящее светозарное крестное древо, говоря образно, благоухает миром жизни, произвращает усладу от созерцания образа красоты Божества и наслаждения вечной Его славой. От креста, как от неистощимого источника, неиссякаемо истекает вода нетления и кипит благодатными дарованиями. Крест всех благодатно напояет, окружает божественным благословением и запечатлевает небесным блистанием. Честным крестом возвышается сила всей Вселенской Церкви и каждого верующего во Христа христианского общества. В описании благодатного значения крестной силы мы воспользовались буквальными выражениями постной триоди, чтобы свободные передачи их содержания не затемнить подлинной красы литургической речи. Все сказанное о действии Христа Спасителя через образ креста можно обобщить в форме таких заключительных положений. Первое. Крестом сообщается верующим светоносная благодать Божия через Христа Спасителя во Святом Духе, Отчим, при условии сердечного призывания имени Иисуса Христа во время борьбы со страстями и демонскими прилогами. Крестная благодать есть просвещающая, освящающая людей Божья сила, знак снисхождения Бога к человеку, щит от страстей и злых духов и сокровище благодатных дарований. Третье. Крестное животворящее действие – показатель всегдашней близости Господа Спасителя ко всякому христианину во всей Вселенской Церкви. И четвертое. Крест животворящий в том смысле, что изливаемая в образе и начертании его благодать Божия составляет идеальную жизненную силу души и необходимейшие условия раскрытия самых благородных и возвышенных человеческих познаний, чувств и навыков. Литургическое учение о животворности креста Христова. Церковно-богослужебные мысли о кресте Христовом представляют целое откровение тайны крестного действия в Церкви. В них мы находим глубочайшее объяснение животворности Святого Креста в связи с библейскими прообразами. Крестная сила спасает от греха людей, вечного осуждения и смерти, всегда поражает демонов, облегчает христианину борение с грехом, благодатно просвещает его и уничтожает в нем страх смерти. На вопрос о причине животворящей силы Святого Креста мы находим у церковных песнопевцев ясный ответ. Они говорят, что в изображении знамени креста сам вездесущий Христос Спаситель всюду благоволит являть свою благодатную силу верующим. В кресте дан Господом Церкви жезл силы, непобедимое оружие, источник обновления от страстей. Изображение креста с верою и молитвою впечатлеет на человека свет лица Христова. Христиане не только ограждают себя крестным знаменем, но и поклоняются образу креста, созерцая на нем распятого искупителя мира – Христа. Образ Христова креста, хотя по видимости есть древо, но одет божественную силою и незримо для телесных очей чудотворит спасение каждому христианину. Он облистывает верующим благодать, как пламя огня, источает им дарование, как воды, просвещает их души и помышления, целит недуги, отгоняет страсти, подает им Божие благословение. Христос непрерывно показывает Церкви древо своего Христа,
светлейшим огня, действеннейшим пламени, попаляющим грехи людей и просвещающим их сердца. Честной крест Христов в древности преобразован Моисеевым жезлом. Еще пророк Моисей изображением креста разделил и соединил воды Черного моря, распростертыми руками в виде креста победил амаликитян. Патриарх Иаков крестообразным возложением своих рук на детей Иосифа, Ефрема и Манасию благословил их. Три еврейских отрока в разжженной Вавилонской печи спаслись от смерти, изобразив крест молитвенным воздеянием своих рук к Богу. Христиане созерцают Христов крест как жертвенник, на котором Господь Иисус Христос принес свою искупительную жертву за мир и всегда чудотворящее в церкви знамение. Действием этого знамения поражаются злые духи. Обычно они назойливо влагают в мысленную силу христиан тысячи соблазнительных помыслов, склоняющих ко греху. Всякий же раз, как искушаемые ограждают себя крестным знаменем, демоны прекращают навевать греховные внушения. В этом смысле крестная сила разрывает вражьи сети. Всякий злой дух трепещет креста, трясется при виде его, не вынося блистания его. Крест прекращает мучительство дьявола над людьми, попирает вражью силу, посрамляет ее, как ничтожную, устрашает, опаляет бесов и обессиливает. Они уже не властны мучить страстями человеческое естество, осеиваемое благодатью креста, и не могут терзать его, как волки, добычу. Ограждаемые крестом христиане противятся дьяволу, не боятся его козней и лаяний, но прогоняют его крестной силой. Действие благодати креста в личном человеческом спасении непрерывно. По словам церковных песнопевцев, крест источает верующим жизнь, просвещение, нетление от страстей, умиротворяет их души, изглаждает грехи и освящает. Он, как звезда на небе, сияет в церкви, развязывает связанных страстями, утверждает в добрых навыках и движет их любить Бога. На этом основании можно сказать, что Христос Спаситель через знамение креста прощает людям жизнь, творит всеобщее спасение и очищение в церкви, избавляет грешных от гибели, исправляет их от падения, обнимает кающихся любовью. Благодать креста разрушает осуждение на смерть, разрывает в людях узы ада, прекращает страх перед осуждением Божьим, открывает безмерную благость Господню, уничтожает греховное бессилие людей для творения добра. Крестное древо облекает верующих во Христа одеждами вечной жизни и вводит в вечное Царство Божие. Прозвучали фрагменты книги епископа Вениамина Милова «Чтение по литургическому богослову», 5 глава «Животворное знамение креста Господня». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: стихира Святому Кресту, подобен всю отложше, киевского распева в гармонизации Ивана Гарднера, прозвучала в исполнении хора храма всех скорбящих «Радость» в Минске.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Посередине Великого Поста уместно вновь задуматься о главном символе христианства – о кресте. Современному человеку, не получившему религиозного воспитания, а лучше сказать, получившему воспитание антирелигиозное, трудно, почти невозможно понять этот символ. Но бывает также трудно понять его и человеку религиозному. С одной стороны, этот символ подтверждает как будто одно из главных обвинений, выдвигаемых против религии, а именно, что она для рабов, для терпения, для примирения со злом и несправедливостью. Разве не сказано в Евангелии: «Возьми свой крест и следуй за мной»? Таково рассуждение нерелигиозного человека. Он хочет счастливой жизни, и ему ничего не говорит идея или символ креста. Но, с другой стороны, этот символ так часто соблазняет и верующего. Он хочет от Бога помощи и утешения, а ему предлагается нести крест. Разве не сказано в том же Евангелии: «В мире печальны будете»? И вот возвышается он над миром и над человеческой историей, этот странный символ, это странное воспоминание, крест с распятым на нем человеком. И нельзя этого символа уничтожить, нельзя этого воспоминания вытравить из памяти человеческой. Ведь вот сколько погибало людей, героев, жертв. А так, особенно, исключительно запомнилась эта смерть. И всякая попытка построить человеческую жизнь так, как если бы не было этого креста, всякая попытка обойти его, просто не удаются. О чем же говорит этот символ? В чем его единственность? Почему для христианства он является одновременно и величайшей скорбью, и величайшей радостью? Почему спустя 2000 лет каждую Великую Пятницу люди плачут, слушая эти неистребимые слова все о том же: «Распни, распни его»? И дальше, о беснующейся толпе, об умывающем руки Пилате, о солдатах, раздевших этого человека и бросающих жребий об его одежде, об одиночестве, об ужасе последнего крика: «Боже мой, почему ты меня оставил?» О матери и ученике, одиноко стоящих около этого страдающего человека. Почему, каким слухом, внутренним и бесспорным, мы знаем, что вот эта смерть, это убийство, ни на что не похожее, единственное по своему значению, и то, что совершалось тогда, имеет непосредственное отношение ко мне и каждому из нас? Точно я чего-то не сделал. Точно я обижал, предал, испугался, бросил того, кого нельзя было бросать, кто был ближе, дороже, нужнее мне всего на свете. Но почему, с другой стороны, такая горячая радость заливает сердце, когда опять-таки спустя столько столетий, в день праздника креста, возносится он над многотысячной толпой, и так торжественно, так уверенно звучит песнопение: «Крест — красота вселенной, крестом вошла радость в мир, о треблаженное древо!» Словно снова именно мне, именно для меня что-то открыто и подарено здесь, сказана какая-то последняя тайна о жизни. Ответить на все эти вопросы простым, будничным, общедоступным языком, тем языком, которым мы обсуждаем мелкие дела нашей мелкой жизни, невозможно. Или, вернее, в самих этих вопросах уже светит, уже раскрывается ответ. Печаль и тьма креста — это распятая правда, распятая красота и распятая любовь. Пускай мне скажут и докажут, что во всей истории человечества было лучше, красивее, выше, чище и совершеннее Христа. И так как этого сделать невозможно, так как этого нет, то очевидной становится ужас. Неизбывный ужас, что на этот свет, на эту правду и любовь, на эту божественную красоту люди ответили ненавистью, ее не захотели и убили. И если это сделали тогда, такие же люди, как мы, не хуже и не лучше, то значит, есть что-то страшное в человеке, во мне, в нас, и это страшное есть грех. И о нем мы плачем, когда вспоминаем снова и снова то, чего забыть невозможно. К своим пришел, и свои его не приняли. И к нам пришел, и мы его не приняли. И не принимаем, и издеваемся над ним, всем шумом, всем ужасом нашего самодовольного, безбожного, грубого мира. Но вот все-таки не забыли, не можем забыть. И вдруг иногда, в тайне души, принимаем его любовью и верою. Воистину человек этот Сын Божий был, сказал офицер, командовавший солдатами, которые распинали Христа. Мы вглядываемся в Христа и вдруг узнаем в нем, как тот офицер, самую последнюю правду о мире и о жизни, самое нужное. Узнаем, что то, что нам кажется таким позорным поражением, на деле было величайшей победой. Все видимое торжество зла разбивается, как волна о крест, разбивается и уничтожается. Вот Христос на суде у первосвященника. Но кто торжествует? За кем правда? Вот он смотрит молча на Петра, отрекшегося от него. И в слезах, и отчаянии, и раскаянии рождается новый Петр. Вот он молчит на суде у Пилата. И этим молчанием навсегда осуждена великая империя, предавшая его на несправедливую смерть. Вот беснуется толпа, но над ней царит он, потому что он простил и прощает. И, наконец, когда он умирает, с его смерти начинается та вера, которой жили, живут и будут жить миллионы людей, для которых он, Христос, стал самой жизнью. Повторяю, пускай покажут победу, подобную этой. Все ушло, все уходит, все растворяется во времени. Вчерашние вожди, герои, общества, государства, культуры. А человек, не имевший где главы преклонить, ни разу не защитивший себя, человек, всеми преданный, живет в такой вере, в такой любви, что за имя его люди готовы умирать. Крест — красота вселенной, и им радость вошла и входит в мир. Радость о том, что не все в мире подло, продажно, поверхностно, трусливо, не все грязь, кровь и ненависть, не все смерть и исчезновение. Мы никогда не сможем доказать, как доказывают теорему, истину того, что рассказано в Евангелии о воскресении Христа. Но если память о нем сама становится жизнью, если вера и любовь видят, ощущают, слышат его, если даже для малой веры он истина и свет и жизнь, то как по-другому объяснить это? Блаженны не видевшие и веровавшие. От печали Христа к новой, неумирающей жизни. Вот в чем неистребимая наша радость, который ничто в мире не отнимет от нас.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах. Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, а также все те, кто нас где-то как-то смотрит в интернетах. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня с вами Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Надежда Журавская.
2: Добрый вечер.
0: Евгений Маслов.
3: Добрый вечер.
0: И я, Герман Журавский. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим наше обсуждение романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Я тоже решил немного подключиться, потому что уж больно это важный текст для нашей культуры, и остаться в стороне было бы с моей стороны неправильно. Не знаю, посмотрим, как будет дальше, но тем не менее. Я иду с небольшим опозданием по хронологии. Я сейчас только в начале второй части. По идее, мы заявили, что мы будем сегодня обсуждать как раз-таки вторую часть с книги там какой, с восьмой, да? Насколько помню, это не важно. Да. Но поскольку коллеги поговорили в кулуарах и пришли к выводу, что о первой-то части в прошлый раз было сказано очень немного, все в основном как-то делились своими впечатлениями, эмоциями, мы сегодня еще сделаем, может быть, немножко такую пробуксовку и все-таки еще чуть-чуть поговорим про эту первую часть. Ну, а если уж получится, и вторую тоже немножко затронем. Но я бы тоже хотел свои эмоции читательские озвучить относительно текста. И я вам скажу, что я послушал вашу передачу, я вас благодарю, да, тоже за уже сказанные слова. Но я свою хочу высказать позицию. Конечно же, я наслаждаюсь этим текстом, и я не могу им не наслаждаться, но это наслаждение это наслаждение очень странного какого-то пошиба. Может быть, это такое наслаждение, которое испытывает ребенок, может, даже и некоторые взрослые, которые вот ковыряют корочку на ранке.
3: Это, да? У Достоевского есть прям образ, я хотел сейчас вставить.
0: Да?
3: У него там есть же это.
0: Ну вот я еще до туда не дочитал, но, может быть, какая-то у меня там память осталась в прошлых раз. Но вот...
3: Это же отец семейства говорит про себя.
0: Да?
3: Про то, что он так вот заигрывается, все это.
0: Вот, да,
3: как,
0: да,
3: он,
0: да,
3: он,
0: да,
3: рисуется.
0: Конечно. И вот с этой точки зрения сначала первые там 120 страниц такой «да». Ковыряйте мои корочки и свои, я буду делать это с вами с большим удовольствием. Но, не знаю, как вот у вас, где-то уже там, не знаю, на 150-й странице, я уже начинаю уставать, во-первых, от степени экзальтации. Все постоянно кричат, как в дурном театре каком-то. Нет практически никаких пауз, цезур. У нас действие сразу же сменяется действием, причем действием очень насыщенным, еще более громким, еще более там кичливым. Ни одного нормального человека. Ну, Алешу я как бы беру пока в скобки, но, опять же, если мы читаем комментарии, мы знаем, что Федор Михайлович хотел его сделать потом революционером, чтобы он пошел по стране, чтобы он потерял веру в Бога. Да, потом он ее найдет, но все равно все не так однозначно, что называется. То есть гадство и еще гадее, вот даже я так скажу. Вот этот вот парад какого-то неприятия, что в женских персонажах, что в мужских персонажах. Он несколько, ну, конечно, сначала это завораживает, да, но я вот не знаю, может быть, это у меня только, но мне кажется, это у любого нормального, в кавычках и без кавычек, человека происходит. Некоторого рода отторжение. Почему все такие мерзавцы? Почему все так себя нехорошо ведут? Вы можете, конечно, мне возразить, что глубины невероятные человеческой души тут были каким-то образом исследованы. Но я, конечно, да, перед глубинами мы все склоняемся в благоговении. Однако, мне кажется, что если каждый раз, когда речь заходит о глубинах души человеческой, если эта глубина измеряется глубиной ямы выгребной, то пусть уж лучше меньше в эту яму выгребную поместится. И, конечно же, то христианство, которое такого вот очень мрачного, очень знаете, вот если сравнивать веры с напитками, если вот типы христианства сравнивать с напитками, то это какое-то вот что-то нефильтрованное, однозначно. Там очень густой и мутный осадок. И вот христианство Достоевского, вот как мне сейчас видится, вот оно с таким очень осадком, в котором еще что-то может и плавать, знаете ли, что, может быть, не очень хотелось бы глотать даже, но уже на самом дне. Сначала вроде пьешь, и да, освежает, о, бодрит, квас какой-нибудь, я не знаю, да, а на дне-то чашки что-то страшное абсолютно, да. И это не то, что там таракан, там что-то другое может быть. И я поэтому, конечно же, пребываю в ажитации, безусловно. Текст работает, автор молодец, извините. Всю неделю мы с Надюшей обсуждаем это дело по несколько раз на день. Мы садимся, и у нас начинаются просто там, не знаю, 50-минутные какие-то обсуждения. Это прекрасно. Конечно же, этот текст, он нас, не знаю, будет, будоражит, как угодно. Но всегда остается вот это «но». Я вот сейчас попытался, да, как-то на него указать. Хотелось бы вашу тоже вот точку зрения. Вот вы прочли, вот сейчас перечли уже больше, чем я. Вы не устали? Собственно, вот такой вот вопрос. И если нет, то что вот вам дает силы вот в этом постоянном вот театре наглости, насекомости и всех прочих вот феноменов вот, существовать? Потому что я читаю там одну, ну, цифру, я такой уже в какой-то момент, ладно, закрываю. Чайку надо выпить, потому что, ну, у меня как будто бы уши горят, потому что мне так много кричали по разным поводам, что с этой стороны кричат одно, с этой стороны кричат другое, а с этой еще кому-то каблуком прямо в харю, как у Чехова, в харю, да? И я думаю, ну, хорошо, и хочется сказать, воу-воу, как бы осади, братан, я понимаю, что ты сейчас хочешь, ну, сказать все и сразу, и это финальное произведение. Но именно с композиционной точки зрения должны быть лакуны, должны быть цезуры, а их нет как будто бы. Ну, окей. Что вот вы скажете, Евгений?
3: Ох, я, честно, все еще не понимаю, как этот текст читать. Я коротко постараюсь сказать, потому что я обозначил это в прошлый раз, и вот даже в кулуарах потом продолжил, что вот у меня есть вокруг рамка такая интеллектуальная с тем, что я не могу ничего с собой сделать, я просматриваю ангажированность за этими образами. Более того, как раз вот эти вот все комментарии указывают на то, что они не до конца там где-то, может быть, развиты, что вот Дмитрий Федорович вообще должен был на суде сказать, что он идеалист, и можно там эти все вычитывать, там какие-то вот эти идейные составляющие образов и так далее. С одной стороны. С другой стороны, мне очень не нравится, вот я пытался в прошлый раз как об этом говорить, да, сколько схематично получается это понимание, и насколько оно не вяжется с тем, как я уже сказал, насколько живым кажется и правдивым, да, страшного правдивым.
0: Федор Павлович,
3: во-первых, во-вторых, в принципе, мерзкие персонажи, мы про другого тоже вспоминали, господи, Ракитина, да, что вот именно вот эти вот люди, они, конечно, не имеют задачи сказать правду, но вот как будто бы там... больше понимания мотивации человеческого поведения, более какое-то вот, я не знаю, вот это самое вот мерзопакостная, правдивая неправда, которую вот народ ищет у Достоевского, да, которая где-то в мире должна быть. А вот этот тот самый психологизм, который вот действительно, как вот Григорий в прошлый раз говорил, вот взять свою гадость какую-нибудь и вот на пинцете рассматривать, да, вот это вот. Да.
1: Не рассматривать, увидеть.
3: Увидеть.
1: Это две... разные вещи. Да,
3: согласен, хорошо, увидеть, да, действительно.
1: Обнаружить вообще ее существование.
3: Согласен, да, лучше будет так сказать, просто гадостей этих много, действительно, тут сложно с этим спорить, да, то есть много чего можно в этом смысле увидеть. И я тоже себя увидел, я об этом тоже не успел сказать, ну ладно. К чему я веду? К тому, что сам как бы тон Достоевского иногда, он не прям как у Федора Павловича, но немножко есть. Я говорил про ёрническое заигрывание с критиками вначале. И дальше, когда он, помните, про Смердякова вводит персонажа Смердякова, и как бы я не могу поверить совершенно Федору Михайловичу, что он совершенно серьезно говорит, ну, это слуга, я на такого времени тратить, на человека такого времени тратить вашего не буду. Вот подвернется случай, тогда мы о нем поговорим. И вот я как бы не понимаю, как вот пока Федор Михайлович в этом смысле понять, потому что, с одной стороны, у меня есть скучная схема, где вот есть святой страстотерпец Дон Кихот народ, который ему вроде как близок, там, этот самый Алёша, и вот эти все страшные люди, оторвавшиеся от простой совершенно истины, что надо...
0: Мученичество.
3: Ну, подождите, можно без измов всяких, да, что...
0: Тоство.
3: Подождите, что можно просто-напросто, вот как Алёша, да, увидеть и не осудить для начала хотя бы, для начала, там, понятно, что это уже очень сложно, да? А еще лучше не ставить свое счастье выше чужого малейшего страдания. Тоже вот как бы, ну, классическая эта вещь, там дальше со слезинкой ребенка и прочее.
0: И разрыдался, да.
3: Да. То есть вот такая вот схема есть как бы, да, в голове. С другой стороны, вот есть какой-то живой Федор Михайлович, который, как мне кажется, может... который, как мне кажется, может быть, в моем раздраженном воображении на меня вот смотрит, и как будто бы больше какой-то гадкой, но правды я вижу вот не вот этом вот идейном содержании, а вот в наиболее живых проявлениях персонажей, я, честно говоря, не знаю пока, что с этим делать. Я готов вот как раз с вами здесь вот расплетать, разбираться, чтобы это как-то обсудить.
0: Ну ладно, хорошо, ну прошу вас.
2: Мы много говорили как раз о том, что как будто бы это всеобъемлющее произведение распадается на два четких ядра. Одно из них — это сюжетное ядро, да, в котором происходят события в жизни определенных персонажей, а другое — это такое идеологическая нагрузка, да, скажем так. То есть это программное произведение, в котором русский религиозный философ Федор Михайлович Достоевский обозначает какие-то свои четкие позиции по максимальному количеству экзистенциальных и не только вопросов, да. И, конечно, они идут параллельно, да, то есть они вплетаются в характеры персонажей, все эти заявления, все эти вот истории.
3: Мысли, как бы, мысли, идеи живыми людьми становятся, как бы.
2: Да. Некоторые прям воплощают эти идеи, как вот Ракитин, да, например, или как Зосима, или как отец Ферапон.
3: Или да, одержимые этими идеями,
2: как Иван, например, да. То есть, тем не менее, вот он пытается это соединить для того, чтобы это был такой живой роман. И вот в плане отрицательных образов, ну, друзья, всегда даже на театре, да, характерные персонажи, все актеры любят их играть, никто не любит играть идеалы и любовных героинь, все хотят Бабу-Ягу играть, потому что она всегда многограннее, интереснее, сложнее, да, так же, как и все счастливые семьи, похожи друг на друга, да?
0: Одинаково, да,
2: а вот каждая несчастная, несчастлива по-своему. То есть это всегда у вот эта бездна, о которой ты говоришь, да, она, конечно, глубже, чем какое-то вот это вот идеальное яйцо условно хорошего персонажа, да, и поэтому, конечно, они нас привлекают, и нас это удивляет, да, что-то они такие выпуклые, интересные, почему другие неинтересные. И вот к вопросу, например, ты сказал, да, о мрачном христианстве, я не совсем тут согласна, мне даже кажется, что, опять же, один из программных пунктов – это некоторое такое сопоставление и противопоставление отца Зосимы и старца Зосимы и отца Ферапонта. То есть, вот, на мой взгляд, все-таки сердце Федора Михайловича принадлежит старцу Зосиме, да. Хотя вот отец Ферапонт, он как раз воплощает вот это мрачное христианство, да, которое поносит, которая ругает, которая поститесь, не ешьте, не пейте, не спите,
0: не говорите,
2: всех ругает, да, всех. Ну, то есть, это вот к вопросу, да, о тех людях, которые спрашивают, а улыбался ли Христос.
0: Нет, понимаете? Он улыбался, есть, но не смеялся.
2: Не смеялся, да, никогда. То есть, это вот, мне кажется, как раз вот это, я бы не сказала, что христианство мрачное, потому что старец Зосима, кстати, к вопросу о нормальных людях, да, и положительных персонажах. Женских, мне кажется, нет здесь. Может быть, Грушенька самый вменяемый персонаж, на самом деле, из всех женских образов. Ну, она дальше раскроется там в дальнейших, как бы, да, главах.
1: Сейчас неплохо. плохо.
2: Даже и сейчас ничего тогда. А особенно во второй части.
0: Но зверь, как ты ее.
2: Она, когда она спасает Алешу, он же говорит: ты сейчас душу мою восстановила, да? Одним тем, что пощадила меня, все случилось, как бы, и он уходит счастливый от нее, да? Хотя она думала, что ее проглотит, и она думала, что его проглотит, но все произошло не так. Так вот, а мужские образы-то есть. Есть отец Паисий, есть Алеша, есть старец Зосима, есть, ну, какие-то... Они все как-то так или иначе религиозно окрашены, может быть, эти образы. Хотя Алеша, он такой, да, пограничный в этом плане. Да. Он еще не монах и не будет монахом, да, он выйдет из монастыря. То есть он, в общем, светский персонаж получается, так или иначе. Поэтому насчет мрачного христианства я бы здесь немножко не торопилась в этом плане. Наоборот, мне кажется, оно как бы так сияет, это христианство нам всем. Вот. А что касается... Вообще, я не знаю, может быть, надо сказать несколько слов все-таки про сюжет, про персонажей, да, потому что мы вообще пропускаем совершенно... Мы манкируем, да, этим, как бы, предполагая, что все знают. Женя, ну скажи, ну что ты сейчас...
3: Я должен две маленькие копеечки, кстати, давай, совсем давай, маленькие, давай, да, давай. Про поводу как раз-таки вот образов и по поводу вот этой самой правды, чтобы это было объемное все-таки про реальное вот содержание сюжетное. Ведь Федор Павлович нам заранее говорит, чуть ли не в выражениях, а вот это Сонечка Мармеладова про эту самую Грушеньку. И можно это было бы запросто списать на то, что вот у него там страсть это очередная, и он там бесится, да, вот эти вот свои образы изображает. Но вот не раз уже такое было, что через вот эту его бредятину, извините, да, вот эту страшную, как сказать, воспаленную... как же, почти, ну вот как же как называется-то, когда вы думаете все время о том, как вас подумают, господи. Мнительность, воспаленная мнительность у него такая прямо, да, активная мнительность, страшная, бесовская мнительность. Как он через это что-то такое высказывает, почти как, кстати, юродивый, что вот бывает где-то все правдой облито, а где-то вокруг правды ходит. А, я к чему? Потому что вот это с Грушенькой как раз, и тогда наоборот, тогда обратная ситуация с Зосимой, когда нам же Федор Павлович говорит, что... Господи, Павлович, Петрович, извините.
2: Павлович.
3: Федор Павлович говорит, что... Так Зосима ты сам не сказал, что сомневается.
2: Так он потом сказал, я перепутал, так... нет, это был другой.
0: Он наврал.
3: Да там непонятно, где начинается вранье.
0: Там все понятно, там сказал, четко что... сказано.
3: Хорошо.
2: Что ж ты меня не остановил, я же вру.
3: Ну хорошо.
0: Нет, это про другого.
2: Это другого.
0: А деньги что, тоже Зосима у него взял?
3: 60 тысяч. Это понятно. Да понятно.
0: Давай мне, брат, свои 60 тысяч, я их сохраню.
3: Вы понимаете, к чему я, да? Я к вот этой вот истории о том, что у нас вот эти взгляды из вот этой самой бездны, они иногда какой-то свет такой проливают, который потом оказывается, что надо было на это обратить внимание на самом деле. Что это не просто какой-то бред сивой кобылы изо рта вот этого отвратительного человека.
0: Ну, конечно.
3: Вот. Да. И я просто к тому, что вот эта вот объемность, она еще больше становится от этого, как будто бы. Все, извините.
0: Тут все по правилам детективного жанра. Да. Никто не говорит ничего просто так, естественно.
2: Ну, да. Григорий, давай.
1: Я хочу сказать о том, что мысли, да, люди одержимы мыслями. Я думаю, что у Достоевского мысли – это и есть живые существа. И я считаю, что так и есть не только из-за Достоевского. Мысль – это живая сила, которая человеком может овладеть. И человек ей-то, в общем-то, не овладевает. И мысль приходит к человеку та, которая чувствует, что эта дорога в нем есть. К Ивану приходит одна мысль, к Мите – другая мысль. Алёш, почему-то они не приходят. И мне кажется, что вот мысли, страсть – это такие силы, которые руководят человеком, поэтому много героев одержимы. А вот Алёшу Достоевский рисует как человека, который не управляется ни мыслью, ни страстью, потому что он руководится верой. И я думаю, что вот ему удается создать героя, который вот в этом странном вертепе, каком-то, я не знаю, как еще назвать. Ну, драки вы вспоминали, когда рвут бакенбарды и бьют сапогом потом. В этих странных каких-то жерновах женских, которые могут перемолоть, когда Алеша попадает к Катерине Ивановне, Грушеньке. Он каким-то образом оказывается невредим, я думаю, потому что как раз он человек, который пока еще руководится верой. Но вот вы говорили, что он во втором томе должен... эту веру терять. А он уже ее потерял, когда с Лизой разговаривает, говорит: я Бога-то, может быть, и не верю.
2: Угу.
1: Потому что старец его заболел, самое близкое существо к его сердцу. И почему Бог это сделал? И с Иваном он уже поговорил. И вот если потом вернуться к началу, помните, Алёша, это вот первые 30 страниц. Достоевский говорит, что Алёша – это человек, который мечтал об идеале, и душа его стремилась этот идеал найти, и вот попался ему в монастырь. Поэтому он стал монахом.
0: Да, но если бы там был социализм...
1: Да, да, да, вот это очень опасно, да. Потому что это человек ищет идеала, но пока он вот не нашел Христа. И мне кажется, что это еще и реальная вещь. Потому что, вспоминая себя в 20 лет, я вспоминаю, как я грозил Богу, если он сделает не так, как я знаю, что так должно быть, то я, значит, устрою. 20 лет человек так и думает. Мне кажется, это обычная вещь, нормальная. И я вспоминаю, что идеи социалистические, они тоже были так симпатичны. И вот после Ницше, например, я думаю, ага, христианство – это не то, там потом социализм подходит. И мне теперь этот герой видится, потому что я его посмотрел там во время разговора с Лизой, мне теперь этот герой видится не таким каким-то бледным и клеем или духом, который между ними всеми ходит и им необходим, а вот как раз-таки настоящим, проявленным и не... Нет, он, конечно, тоже подвержен, но подверженным в меньшей степени вот этим... ветрам, страстям и мыслям, которые в этом страшном мире, вторая половина XIX века, и что в нашем обществе происходит. Как в этом мире вообще вере уцелеть? Очень сложно. И наука, помните, Паисий говорит...
0: Да, да, да.
1: Мне вот казалось, я читаю, думаю, ну зачем ты, Федор Михайлович, эту вставку сюда поставил, как будто бы монтажная вклейка, и клей торчит. А потом я думаю, ну, наверное, Паисий прекрасно знает... сердце Алёши, потому что Зосима, наверное, рассказывал ему о том, кто такой Алёша. И ему нужно успеть сказать, ты придёшь в мир, где есть наука, и социализм уже там есть, но ты должен вот послушать вот эти слова, и потом отпускает его, ступай, сирота.
0: Да, вот сирота.
1: Последние вот эти слова. Сирота, вот я когда с этими штуками сталкивался, мне казалось, что они как будто бы плохо сделаны, и как будто бы Фёдор Михайлович тут где-то накосячил. Я потом понимал, да нет, вон он эту штуку поставил как, ступая сирота, и все.
0: И все встало на свои места.
1: Да, да, потому что он уже ушел. И он ему, Зосима говорит, давай, сынок, ты уже, как же там эти слова звучат, ждут ли тебя твои, сынок? Он все время спрашивает его, ты думаешь о них, ты думаешь о тех, к кому я тебя отправил? А он уже забыл. Его уже мальчик за палец укусил. Уже Екатерина Ивановна, там, которую он понял, уже Грушенька, уже Митя, которого он любит. Твой Митя, говорит ему Фёдор Павлович. И я не боюсь, что ты его любишь. В общем, я почувствовал вот в этот раз, когда вторую часть читал, что у него там такой лес, и каждый грибок на своем месте, и каждый листочек сгниет в определенный момент, и червячок поползет у Ивана, вот когда он будет разговаривать с Смердяковым, со Смердяковым, проползет в нужный момент. И Иван, этот гордый и страшный человек, вдруг почему-то робко будет себя вести. Ему захочется даже там ударить ночью, пойти избить Смердякова, а он не сможет этого сделать. И вот мысль, которая в Ивана вползла, она вот нашла себе убежище, и потом там будет разворачиваться. Я думаю, что это, ну, что это вот очень реальная вещь. Вот эти мысли, страсти. Поэтому эти герои такие наэлектризованные. Они как будто бы вот потертые какую-то шерсть, потом их отпустили, и вот они...
0: Искры, да, вокруг них.
1: Да вот что с ними происходит. Ну, а 19 век не такой был. Вот вспомни все эти битвы писателей друг с другом. Какое должно быть искусство? Куда должна быть... пойти России. Какая должна быть Россия?
2: Здесь очень такой момент, мне кажется, который нам сложно сейчас, может быть, понять. У Достоевского это тоже есть здесь, вот это вот понятие «деятель». Поскольку народ — это огромная сила, безвекторная абсолютно, да, то есть это огромное количество мощных, сильных, здоровых людей, мужчин и женщин, и детей, которые при этом не имеют образования и не понимают, как бы, вот куда им идти, да, и вот эта ответственность, в том числе и Федора Михайловича, да, и любого условно образованного там дворянина, духовенства, там, неважно, тех времен, она включает в себя представление о том, что они должны повести, что они должны этот народ
1: и
2: направить. Они должны эту стадо это не уступить, да. То есть, вот это то, как бы, что сейчас трудно, в это трудно впрыгнуть.

0: просто надо книгу написать, да, ему надо тут государственным устройством заниматься, реформу придумать, народ чему-то научить, Евангелие с ними читать, там, я не знаю, да Бог знает, что еще, да, потому что это огромная сила, которую, если ты не освоишь, освоит кто-то другой. И куда это, к чему это приведет, совершенно непонятно.
1: Можно я скажу, к чему?
0: Да, Гриш.
1: Пророчество, которое в самом конце, я просто карандашком выделил, я только предложение прочитаю. У тех, которые не богаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей и зависть, пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут. Ну, через 50 лет будет такое, что...
0: Ой, ну будет, ну у него очень идеалистичные все равно там картины он рисует, вот этот народ-богоносец, когда читаешь житие старца Зосимы, мне очень тяжело это читать, потому что,
2: великий русский,
0: я прям себе, да, специально, да, выписывала, цветет. Потому что это реально тяжело современному уху читать пассажи «От востока звезда сия воссияет», «Монахи хранят неискаженный лик Божий в тишине и молитве во спасение земли русской и явят миру в свое время». То есть вот это, да, представление, что вот у нас тут сокровище, у нас на русской земле, да-да-да, нигде больше нет, понимаете? И мы всем должны его сохранить и всем явить.
1: Потому что он верит в католиков, Достоевский.
0: Допустим, но тем не менее, вот, учение мира, да, свободу и удовлетворение потребностей, от народа спасение Руси. Вот, в тишине воспитайте народ, ибо сей народ богоносец. Вот, то есть, не знаю, мне вот сложно
1: это мужик вот это Морей воспринимать. Говорит в нем. У него есть такой рассказ «Мужик Морей», воспоминания с детства, когда ему волки привиделись, такая хорошая галлюцинация детская. Он видит в поле волка и кричит. А там где-то мужик работает в поле, Мария его зовут. И мужик этот каким-то таким очень ласковым, почти материнским голосом его успокаивает, обнимает, у него пальцы грязные в земле. И вот он его гладит, и Достоевский, видимо, ну, импринтинг, наверное, он чувствует, что вот какие-то там были волки, и его этот мужик, землепашец,
2: с грязными пальцами,
1: он его спас. Он вспоминает это в тюрьме. Вот этот мужик Мария, он написал в остроге. Мне кажется, вот оттуда растет.
0: Ну, может быть.
3: Я на свою мельницу опять одну капельку капну, извините. Федор Павлович, именно он отмечает, что даже вот в этой, вот помните, в первой части речь Смердякова про то, что вот если не сдвигается гора, значит, я недостаточно верю. Это же Федор Павлович отмечает, что Смердяков все-таки допускает, что где-то там в Египте два таких человека есть.
2: Вот оно русское.
3: То есть я
2: вот
3: к тому,
2: Русь.
3: Вот я про эти моменты говорю, когда у меня все вот выворачивается в голове, когда, да, вот это все вот концептуальная схема и так далее, но вот как будто бы, извините, в самом Федоре Михайловиче как будто бы какой-то бес сидит, который, ну вот так для меня выглядит, который сам как будто и высмеивает это же все. Вот хочешь, не хочешь, вот так читаешь. Что, вот это обязательно Федор Павлович скажет, что вот это и есть истина. И ты после этого как можешь уверить, что Федор Михайлович верит, что это
2: я
3: истина?
2: Я сейчас не верю сам себе, что я это скажу, но это тоже русское. Это тоже русская какая-то черта.
3: Не знаю,
2: с одной стороны, ты целуешь это и поклоняешься, как-то бухаешься на колени, вот это бухнуться на колени, и лбом касаешься земли,
3: я понял, да.
2: Поклоняешься этому, а потом встаешь и на эту же святыню плюешь и ногами ее топчешь.
3: Бритого человека читали, там замечательная эта фраза: в глубине самого большого упоения своего человека обязательно харкнет.
2: Вот,
3: Мариенгофа. Русский человек харкнет.
2: Русский человек харкнет, он скажет. Может быть, мы просто как-то еще не доросли до
1: чего-то. Он с Есениным дружил.
3: Ну, понятно.
2: Конечно, да.
3: Это много чего говорит.
2: В этом плане я хотел бы немножко вас порасспрашивать о Смердякове, потому что, вот знаете, давеча я тут был на одном таком детском школьном мероприятии, где рассказывали о сотворении мира по книге «Бытия». И там говорили, что же там сотворил Господь в первый день? Свет. Здорово. Что во второй, что в третий, что в четвертый? Луну и Солнце.
3: Да-да-да.
2: Все-таки, да-да, классно. И меня очень подмывало сказать, а как же так, свет был...
3: Смердяковщина.
2: Да, а свет был, а Солнце и Луна возникли только на четвертый день. Но я себя сдержал. Думаю, ну что я там буду там лезть? Нехорошо. А потом проходит буквально, проходят сутки, и я читаю тот же самый вопрос у Смердякова и думаю, господи, я был так близок
0: к Смердякову.
2: Да, к невероятному позору на самом деле в своей жизни.
3: В то же время как раз мысли

0: если, ну, условно утрирую, в то же время, в ту же эпоху, значит, есть свет нетварный. Всё, да, всё, раз, да, и всё, всё, всё, всё, хорошо, всё в порядке.
1: Абсолютно, да, эполома. Да, да. Нетварный свет нетварной энергии. Да. Вот расскажите мне про Смердякова, как вы его читаете? Он же тоже русский, да?
2: Смердяков...
1: Или он не русский, или он даже Смердяков, не человек.
2: Вот как Федор Павлович говорит про Ивана, не, как он говорит, не наша порода, да?
3: Да, не наша.
2: Не наша, наша совсем душа, не наша совсем душа. Это он Алёша говорит. Ну, мне кажется, что не наша душа Иван, потому что до 30 лет собрался жить, потом кубок разобьет, а Карамазовы вообще-то до конца кубок выпьют. И вот эта карамазовская сила все пересилит, у Ивана почему-то этого нет. А может быть, он бунтовать хочет против этой силы, а может и бунтует. А вот Смердяков – это, я думаю, перевертыш Ивана. И в Иване есть эта гордость уязвленная. Он же хочет мир-то по-своему. Образу построить.
1: Образу которым... и подобию, да.
2: И гармонии не надо, он говорит, Алёша, не хочу я гармонии, я хочу страдания неотмщённые оставить. И даже если я не прав, вот я хочу все равно вот с этим остаться, со своим. При этом он говорит, Алёша, и один раз он тогда улыбается, впервые так, единственный раз, может быть, я через тебя хочу...
3: Спастись.
2: Да. Я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою. И улыбка у него такая, которую Алёша никогда больше не увидит.
0: И вот не случайно, извините, что забывает опять, извините, Федор Павлович, про то, что мать-то у него тоже клюкуша. Не, не
3: вот
0: наша
3: они
0: порода.
3: Очень интересные в этом плане персонажи, что Иван, что Смердяков. Алёша тоже. У одного, как бы, родитель Федор Павлович, да, а второй у одного еродивого, у другого кликуша. Но и вот это вот уязвленное, это тоже, да, потому что Иван с детства понимает, что на живой, на чужой счет живет, то, что Алёша вообще не важно.
2: И тоже, он и от... сразу как-то
3: да, да, да.
2: не такой там.
3: И смерть, вот это вот уязвленное, о чем ты говоришь, да, ядро, оно у них у обоих с детства тоже. А Смердяков, естественно, вообще бастард, да, он как бы непонятно кто, плесень банная,
1: да,
3: из,
1: да, плета, да,
3: из банной из, плесени родился, говорит,
1: он не от человека. Да, из банной
3: мокроты. Банной мокроты.
0: Ужасно.
3: Да, да, то есть это вот действительно может быть какое-то альтер-эго такое. Плюс еще вот этот интересный момент, что как будто бы он наполовину, получается, барин, наполовину простолюдин, да, то есть вот этот народ как раз тот самый, но в то же время уже гордыня у него барская, да, как его Григорий там с Марфой, что ты, борчонок там в супе ковыряешься, да, что ты там
0: ищешь. И Иван что про него говорит? Вот там очень непонятно может на первый взгляд быть, а по-моему контекстуально ясно, потому что Иван там, судя по всему, не первый раз обсуждает будущие революционные судьбы России, и он говорит, это мясо будущее.
3: Передовое мясо.
0: Передовое, передовое мясо. Мясо. Да. То есть да, вот да, они, революционеры, это вот они.
3: Будут потом получше, но вначале
0: Да.
3: С одной стороны, да, с другой стороны, опять же, да, вот это как раз та самая мысль Федора Михайловича про то, что Иван убил, да? Убил-то Смердяков, но убил Иван. То есть вот эта ответственность слова сказанного, воплощенного слова, да, которое он говорит, не думая, да, а тот-то слушает, а тот-то воспринимает, да, что все позволено, переспрашивает, так значит. Ну, то есть вот он его научил, да, то есть он его научил тому, что нет греха, что все позволено, что плюс он ему, как бы, там вот это интересный такой момент, вот он лакей, он кому служит этот лакей, да, то есть формально он служит Федору Павловичу, но по факту он как этот волшебный предмет меняет свою принадлежность, да, то есть
1: и
3: начинает служить Ивану, да, поскольку он его соблазнил, его совесть, как говорит великий инквизитор, да, он соблазнил его совесть и сказал, что нет греха, сделай, делай, что хочешь. А что хочешь? А что ты хочешь? А он знает, что хочет Иван, который говорит, я ничего не сделаю, но мои желания я имею право оставить при себе.
1: Да-да-да.
0: Пусть бы оба умерли.
3: Да, вот это, и он понимает, что это, его, что это его желание, которое он осуществляет, потому что это его господин в данном случае.
2: Да, он власть над ним имеет.
3: Он над ним получает власть, он это понимает, и вроде как понимает, но не хочет понимать, да, вроде как боится того, чему он его научил и к чему он его привел в итоге, потому что вроде как он же ни к чему не призывал, да, его он же его не отправлял, не организатор он, да, там, убийство, условно говоря.
2: Но Смердяков все понял.
0: И ведь, мне кажется,
2: понял, что он тоже догадывается где-то там. Далеко.
3: Естественно,
2: он
3: понял, с умным человеком понял, и поговорить любопытно, да. То есть все, они договорились, у них этот, произошел этот сговор какой-то такой очень хитрый.
0: Причем начинается-то все как будто бы очень просто. То есть, если, ну, вот, представьте, в изоляции вот эту вот первую сцену, где мы вот это желание Ивана видим, он просто как будто бы не хочет ничего общего иметь с этим всем. Угу. Пусть они вот там сами друг друга перегубят. Угу. В то же время, как вот если мы все-таки на Лёшу смотрим, да, то есть со всяким, и без всякой вот этой вот какой-то границы между собой, и не только разве что стыд тут есть важный, мы поговорили, да, что там какая-то больная очень история в этом смысле.
2: А он в остальном... очень боится, что у него такая же карамазовская сила, как
0: он знает.
2: Вылезет.
0: Хуже, он же знает.
2: Снесет все.
0: Он знает.
2: Страшно.
0: Да. Ну, я вот к тому возвращаюсь, что, то есть, вот это вот, ну, возвращаясь к старому доброму, да будет воля моя, это может просто вот так вот быть, что да я не хочу с вами просто, вот моя воля, а вот ты с ними уже, как бы, ты ничего не можешь сделать. А Леша же что говорит, Зосима, к людям иди, да? То есть, можно любить человечество, только я не хочу конкретно с вами, как Миусов, собственно, да? И все это уже конец-то как получается.
3: Ну, это начало, да, вообще, ну, вот, да, их, да, речи, да, да, разговора, да, что, да, у, да, меня большие проблемы с тем, чтобы я вообще не считаю, что люди могут любить людей других просто так. Это противно природе. Да. Почему человек должен любить другого человека? Это наоборот.
0: Я хочу сам.
3: Как, да, в дикой природе, да, все.
2: И вот еще хочу про Смердякова сказать. Вот Иван Федорович видит что-то в нем. Так или эдак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное, и притом самолюбие оскорбленное. Ивану Федоровичу это очень не понравилось. С этого и началось его отвращение. А он ему отвратительный, потому что Иван Федорович чувствует, что в нем эта же самая штучка есть. И они на эту доску вместе встанут. И когда они будут друг друга в глаза смотреть, между ними будет происходить разговор. Мы с тобой договорились, мы друг друга поняли. Завтра ты поедешь в Чермашню, а я все сделаю. Будет вот так, вот так, вот так, вот так. А Григорий? У Григория спина болит. Они выпьют настойки, на несколько часов заснет. Все, говорит, иди спать. Грубо говоря. И потом, когда Иван спускается и утром уезжает, он говорит Смердякову.
3: Видишь?
2: Видишь, еду в твою Чермашню. Отслужил. В увольнительную. Можете идти. Все.
3: Путь свободен.
2: Да, и вот попался он, конечно, это ловушка. Они как будто бы многие в ловушки попадаются. Ну вот.
3: Ну, потому что вот эта вот безнаказанность сказанного слова, да, он там не просто говорит слово, он статьи пишет, да, то есть это уже какая-то вроде осознанная деятельность. При этом вот к чему может это слово привести, да, Иван-то вообще тоже молодой человек, да, он не такой молодой, как Алёша, ну, и не сказать, чтобы он какой-то был зрелый, даже там, когда они с Алёшей общаются, он говорит, что вот я когда смотрел на вас, Катерина Ивановна, и подумал, что ты такой же молодой человек, как и все прочие молодые люди, да, то есть, в общем-то, ничего такого особенного-то нет в этом. Поэтому вот это именно, да, вот это вот...
1: Но можно ли сказать, что Смердяков таким образом был уловлен, обманут, введен некоторого рода заблуждение, прельщен?
3: Прельщен.
1: Да?
3: Он был соблазнен.
1: Да.
3: И стал как бы вот этим, как говорящим орудием. Ну, как вот условно, да, рабы, да, как говорящее орудие.
2: Какие-то он такие. Всегда хотел быть не просто Смердяку, не просто бульонщиком. Он себя ставит на одну доску с иностранными поварами, потому что только они умеют подать в Москве. И у него, если бы были эти деньги, которые есть у Мити,
3: у него есть мечта.
2: Он бы был бы уже бы в центре Москвы хозяином ресторана.
0: И можно еще шаг назад сделать, ведь сказано же было, немного, Надя сказала, что начинается-то все с того, что они заранее уязвленные, да, то есть он же поваром-то становится от того, что он брезгливый, то есть вот это вот ну, странное.
3: И
0: это...
3: ничего не прощает.
0: Да.
3: И эту мокроту Григорию он не простил.
0: Да.
3: И то, что через Григория в Москве узнали или где, когда он учился, да, о том, что он сын Кликуши, это юродивый, не Кликуши, юродивый, да. И непонятно кого, да, тоже обязательно было
2: он
3: это сообщать.
2: Мстит,
3: обязательно это было сообщать. Григорий тоже как бы странно, да, так себя ведет в этом плане, потому что он тоже такой, этот мальчишка-то, ну, с детства же его наблюдают, да, что
1: как
3: это
1: он
3: не,
1: там кошек вешал,
3: ненормальный,
1: да,
3: мальчик, да, то есть,
1: потом.
3: Что он там Евангелие чьи-то имени не слушает, а какие-то дурацкие вопросы задает, кошек там вешает, да, и потом по ним там панихиды служит. То есть это, он видел-то, что он, говорит, Марфа, он нас не не любит. Он вообще никого не любит, да?
0: Да, я все это к тому говорил просто, что да-да-да, Смердяков орудие, да только вот сразу, да, даже без того, что кто-то его соблазнил, действительно, сразу, с детства можно было вопросами задаваться, что же происходит-то и что делать-то с этим. То есть не то, что вся вина-то на Иване как будто.
1: Конечно, да. Опять же, если мы вспоминаем Евангелие, то там сказано, да, должно прийти соблазном, но горе тому, через кого он приходит. И все-таки они, наверное, оказываются в некотором смысле больше, чем братьями даже. Они оказываются, наверное, с Иваном близнецами даже.
3: Это как будто, вот как это ты сказал, да, слово «перевертыш», да? Это вот действительно как будто они... Как эти, знаете, карты игральные, как это, зеркальное отображение.
2: Да, но у них и судьба, в принципе, похожа.
3: Ну, Ивана мы не знаем, что там будет.
2: Ну, сумасшествие дальше. Это болезнь.
3: Оно ситуативное, может быть.
2: Может быть. Если переродиться.
3: История Смердякова-то заканчивается, а история Ивана нет. Мы не знаем, что с ним дальше будет.
0: И ведь это какая злая вещь совершенно, сумасшествие. Человека, который мыслью одержим, разумным одержим. То есть это же, ну, буквально, извините, ум за разум зашел, что называется. Да.
2: Да? Леонид Андреев, мысль. Там тоже человек мыслью владел, а потом оказалось, что она им владела. И он, в конце концов, на коречках бегал и выл в своей палате.
0: Это как это ужасно, или как там, в общем, грустна судьба того, кого оставит абсолютный дух. Ну, второй воспользовался движением мысли, и вот все, отбросил. Да, да. Она дальше идет мысль, да. Да.
1: Ну, Ницше классический тоже пример.
2: Да, он здесь тоже как будто бы один из героев. Пахнет Фридрихом. У Достоевского Фридрихом пахнет. Часто.
0: Так, да.
1: То есть у нас еще есть некоторое время. Кому мы можем на данном этапе какой-то кредит доверия выдать?
0: Зосима, конечно.
1: Зосима.
0: Конечно.
2: Паисий.
1: Да. Паисий.
3: Отец Паисий.
1: Алеша.
0: На все случаи у Паисия есть что сказать. Причем мне тоже это очень нравится. Сказано же, да, не опирайся на свое разумение. Ну вот на всякий случай можно вот цитату привести, да, Священного Писания.
1: И причем он, по-моему, библиотекарь, да? Он заведующий библиотеки.
3: Очень похож. Нет, там отец Иосиф, по-моему, библиотекарь.
0: Да, простите, да? Может, я путаюсь с игуменом-то, простите, да, все, я уже запутался. Это где прием-то, да, происходит? Да-да-да, это я игумена, простите, да, указываю, что человек цитата такой, все, простите.
1: Но Паисий — это тот, который как раз говорит «иди, сирота».
3: Да-да-да, Паисий — это тот, кому Зосима завещал Алёшу, в общем-то, о нем заботиться.
1: Да.
3: И Алёша это понял.
1: Да, что как будто бы новый друг у него появился, да, и да, новый... Да.
3: Наставник.
1: Да, наставник, путеводитель какой-то. Да.
3: А он в нем, естественно, нуждается еще, как он вообще несовершеннолетний, еще очень молодой человек.
2: Грушенька молодец. Мне очень понравилось, как она с Катериной Ивановной расквиталась.
3: Вообще, вот это, мы это тоже обсуждали. Вот это вот... Конечно, ее слова Катерины Ивановны, когда она рассказывает Алёше о том, что произошло между ними с Грушей.
1: Мы благородны.
3: Вот это, у нас фантастическая головка. Знаете, я сразу вспоминаю, как про детей говорят. Там. Мы в туалет сходили, мы в школу пошли, мы там, я не знаю, что-то сделали, мы поспали. То есть это такое какое-то, как с животным, знаете, да, вот такое, конечно. С одной стороны, вроде бы любовное, а с другой стороны, абсолютно какое-то пренебрежительное отношение, такое снисходительное отношение, да. И, конечно, Грушенька все это прекрасно понимает, что она ее, как это, как она говорит, победить меня хотела, да? Катерина Ивановна, в принципе, только победить хочет.
2: Да,
3: там... У нее других, мне кажется, задач-то немного в жизни.
2: Я буду богом его, которому он будет молиться.
0: Да,
3: да, да, да, да, да, да, да, да. Почему он не пришел ко мне? Он же Богу молится, а мне что, нельзя рассказать?
0: Вообще.
3: Почему проблема-то? Совсем с ума сошел, не рассказал мне. Тебе же, Алёша, он рассказал, мне не рассказал. Ну, это потрясающе. И в этом плане, да, конечно, я понимаю, что Грушенька посмотрела так на это, на все, хотя наверняка она пришла, ну, не с целью прям там устроить скандал, а с целью просто, ну, посмотреть, да, на человека, пообщаться-то с ней. А когда она это увидела, все, вот, несмотря на то, что ей целовали ручки и губки, и что ей только там не целовали, да, но это просто...
2: А я, может быть, ручку вашу и не поцелую.
3: И не поцелую, да.
0: Нараспев надо, нараспев.
1: Но в этом столько жестокости какой-то невероятной.
2: Очень много.
1: Да, что вот, я не знаю, как вам, но я просто...
3: Понимаете, я еще как подумала, о чем Груша. Она единственная жертва из женских вот образов. Она единственный человек, который страдал. И страдал долго, незаслуженно, да, ее обманули, ее предали.
2: Иван и Алеша.
3: Нет, я имею в виду из живых женщин, которые есть в романе.
1: Но Екатерина Ивановна тоже прошла через сильное унижение с этими 4000.
3: Но это не то же самое, что произошло с Грушей, которая из какой-то там семьи, да, духовенства, которую там в 17 или во сколько лет обманули, предали, выкинули, и все ее от нее отказались, и она умирала с голода. Понимаешь, ее там этот Самсонов подобрал и накормил. Вот, и
1: ну,
3: увез.
1: Он уже, да, накормил ее не просто так.
3: Он ее не просто так,
1: да,
3: естественно,
1: накормил. Я нашел
3: накормил,
1: этот момент, чтобы Федор Павлович, да, говорил, что никто не пользовался ее благосклонностью, ну, кроме него.
3: Ну, это ее как бы спаситель, да, в каком-то, ну, да, смысле, да, был, потому что она просто погибла бы. Ну, да. Вот, и это совершенно другая история. То есть это человек, который вынес это страдание и продолжает выносить.
1: Угу.
3: Вот, да. Поэтому у нее вот эта вот подвижная такая душа, но она этим же страданием и перешла на какой-то другой уровень. Потому что вот эти взбалмошные остальные женщины, которые никто никого не слышит, да, то есть, как это Лизе, 5 минут это вздор, вот там куча дел, он такой: Лизе, я сейчас не могу с вами, я обязательно к вам приду завтра, потом ему к этому надо, к этому, нет, вы что, вы с ума сошли, да, маменька, это просто прииски, да.
1: Тихлакова.
3: Ой, это, конечно...
2: Кажется, минута остается.
1: Ну вот,
3: минута.
1: Да.
3: Как мы...
1: Ну что, продолжаем просто
3: продолжаем,
1: в следующий раз, да,
3: да,
1: наш обмен мнениями.
3: У нас очень много здесь во второй части, и Великий Инквизитор, да, еще и Житие Зосимы.
2: Да,
3: мне,
2: да,
3: кажется, к этому
0: нужно
3: будет вернуться обязательно, конечно, потому что это программные как раз,
1: да,
3: места, да, да, да, в философии Достоевского, я думаю, стоит уделить им внимание. Ну, да, и третью часть будем потихоньку тоже
1: подключать. Да.
3: Да.
1: Ну что ж, таким образом мы заканчиваем. Всех благодарим за внимание. Григорий Гаврилов, Евгений Маслов, супруги Журавские. Спасибо. Пожалуйста, слушайте нас. Ставьте нам лайки. Да, до свидания.
3: Всего хорошего.
2: До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Мы продолжаем цикл катехизических бесед, связанных с одной из возможных методик по катехизации или оглашению желающих вступить в православное христианское сообщество посредством крещения. Напомню, что мы в прошлый раз заявили такую важную тему, как исполнение заповеди «Не послушествуй на ближнего своего свидетельства ложно, не клевещи». Но стали мы размышлять на эту тему очень издалека. Вот. И, собственно говоря, остановились на вопросе о том, почему эта заповедь сформулирована именно так, а не так, как ее обычно неправильно истолковывают и перетолковывают. Ведь Господь не сказал «не лгите», вот, а сказал «не клевещите». Отсюда возникает естественное вопрошение. Что же, лгать можно? И отвечу парадоксально. Не только можно, но иногда необходимо. И вот для того, чтобы это рассуждение было подкреплено как-то фактически, я хотел бы перейти к тому, что мы могли бы назвать примерами. Хотя все эти примеры не исчерпывают всей полноты ситуаций, в которых подчас мы оказываемся в своей конкретной жизни. Скажем, Франция, Вторая мировая война. Боец сопротивления пытается уйти от немецкого преследования. Вот, его преследует зондеркоманда. Вот, и он израненный, обессиленный, продрогший, голодный, уже непосредственно перед линией гор, заходит в деревню. И его встречает крестьянин, тоже француз, который, видя его состояние, говорит: «Я христианин, я готов оказать тебе помощь. Поэтому я спрячу тебя, подлечу, накормлю. И когда опасность минует, тогда ты сможешь уйти и продолжить свой путь. Вот. Иди туда, куда хочешь». Вот. Ну и соотечественник поверил соотечественнику. Вот. Может быть, даже не потому, что тот сказал, что он христианин, вот, а именно, вот, скажем так, по какой-то простоте и честности предложения. Вот он действительно его спрятал, стал оказывать ему первую помощь. В этот момент в деревню пришли немцы. И поскольку они не глупые, да, собаки с ними, да, вот, какая-то натасканность, если хотите, какой-то опыт сыска, вот, они через какое-то время выходят по цепочке свидетелей на этого крестьянина и говорят ему: «Беглец у тебя?» Он говорит: «Да». «Где?» «Вот там-то». Вот, они идут туда, вытаскивают, значит, этого бойца сопротивления, вот, страшно избивают его, окровавленного волочат. И, значит, когда они пытаются, значит, его погрузить в машину и увезти, он встречается глазами с этим крестьянином. Вот, и тогда он ему говорит: «Иуда, зачем ты это сделал? Вот лучше бы я умер в горах, а ты не брал бы на себя вот этого греха. Вот, не сделал бы того дела, которое ты сделал». И тот ему отвечает, подходит и с такой же простотой и искренностью, с которой он предлагал ему помощь, говорит: «Ты знаешь, я христианин. И в своей жизни я ни разу не солгал. Поэтому, когда я предлагал тебе помощь, вот я тебя не обманул. И я действительно сделал бы все то, что тебе обещал. Но когда эти люди пришли и спросили меня в упор, у меня ли ты, я не мог их обмануть. Поэтому на прямой вопрос я также прямо ответил. Потому что я христианин». Вот. И заметьте, да, формальная правда становится стезей предательства. Формальная правда губит чью-то жизнь, а может быть и душу. И поэтому Иуда, которого в упор спросили, где Христос прячется со своими учениками, вот, и он отвел стражу первосвященника в Гефсиманский сад, поэтому Иуда говорит правду, показывает, где Христос. А человек, который на допросе, скажем, НКВД, водит следствие за нос с тем, чтобы спасти чью-то невинную жизнь. То есть, говоря нашим языком, врет напропалую. Вот он ведь формально отказывается, вот, от фактов, да? Вводит в заблуждение своих совопросников. Но на самом деле совершает доброе дело. Поэтому, когда мы размышляем над теоретической стороной вопроса, мы понимаем, что сколько угодно ситуаций может быть, когда именно не сказать правду или даже больше солгать является, ну, таким поведением, которое может быть воспринято именно как христианское. Ну, вы стоите на пороге дома, и вдруг видите, как из-за угла выбегает, ну, скажем, ребенок, юноша, девушка. Вот, и испуганно прячется за вашей спиной, вот, пробегает там, не знаю, в вашу комнату, и там где-то пытается спрятаться. Вот, вы даже не понимаете, что происходит, не успеваете задать ему нужных вопросов, как вдруг из-за этого же угла выбегает здоровенный детина, скажем, с палкой в руке, вот, смотрит на вас и говорит: «Ты не видел такого-то?» И у вас выбор — сказать правду или солгать. И, допустим, вы отвечаете: «Да, видел», и показываете в противоположном направлении. Формально вы солгали дважды. Вот не сказав о том, что беглец или беглянка у вас, вот, во-вторых, указав в противоположную сторону. Человек уходит, вот, и после этого вы разбираетесь, да, со своим подарком. А на самом деле вы сделали два добрых дела. Во-первых, спасли, может быть, и виноватого, но не до такой степени, чтобы быть забитым палкой. Вот. А во-вторых, даете возможность этому человеку, находящемуся в состоянии аффекта, одуматься. И вот таких случаев сколько угодно. Поэтому Господь, зная обо всем этом, и не дает нам заповеди «не лгите». Вот. То есть будьте правдивы всегда. Ну и, пожалуй, человек, который будет пытаться в этом мире говорить всегда правду, в любой ситуации, правду не в смысле прямодушия, да, и отсутствия лукавства, а в смысле вот фактического следования курсу дел или обстоятельств. Вот он, конечно, обрекает и себя, и окружающих на боль, на трагедии. Вот поэтому, повторяю, эта заповедь, она оставляет за человеком возможность размышления, трезвого размышления над тем, когда, кому и что я должен сказать. А вот что касается, собственно говоря, фактического отношения к сути, да, к форме этой заповеди, то здесь никаких двойных интерпретаций быть не может. Вот что уж запрещено, так это клевета. Не клевещите. Почему? Потому что клевета — это напраслина. Это как раз-таки то, что ты перекладываешь, не проверив на чьи-то чужие, может быть, хрупкие плечи, и вот это непроверенное, может быть, заведомо ложная клеветническая новость, она, обрастая подробностями, в том числе и через тебя, растет как снежный ком и просто может раздавить человека. О, злые языки страшнее пистолета. Вот, да даже, я думаю, так, если вы где-то в глубине души подозреваете, что та новость, которую как сплетню вам предложили о ком-то, вот, что она, скорее всего, имеет под собой какую-то почву, то по-христиански, пожалуй, лучше не дать ей ход. Вот. Если уж нет тебе возможности не только промолчать, но и сказать: «Знаете, мне нет дела до грехов этого человека. Скорее всего, это неправда, потому что я знаю его как замечательного и прекрасного человека. Что вы, этого не может быть». Вот это не всегда возможно и в силу характера, и слабости человеческой, и в силу действительной правды. Может быть, нам говорят о каком-то негодяе, о том, что он совершил очередную подлость. И вот здесь мы перед выбором. Вот эту новость, да, эту весть начинать пересказывать другим людям, и как знать, может быть, это как раз-таки и будет клевета. Вот. Либо все-таки промолчать, сосредоточиться на своих собственных грехах, может быть, даже где-то снисходительно отнестись к этому человеку. Вот. Это все не так просто, но на самом деле это вот путь, который и ведет нас к совершенству. Почему? Потому что так думает Господь о нас. Вот. Всякий раз Он пытается увидеть в нас даже самых плохих лучшее. Вот всякий раз закрывает глаза на наше несовершенство. Вот поэтому, подытоживая разговор на эту тему, я сказал бы, что клевета — это то, что христианину запрещено однозначно, а что касается формальной неправды, то здесь всякий раз приходится выбирать между добром и злом, злом большим и злом меньшим, исходя из конкретной ситуации.
2: Отец Евгений, а вот такой вопрос. Получается тогда, ложь во спасение, о которой вы рассказывали, это не грех.
1: Верно.
2: И в нем не нужно каяться.
1: Верно. И я думаю, что тогда этой ложью нельзя назвать.
2: А где мера? Где та грань, переступая которую, уже это нельзя будет назвать ложью во спасение? Ну, получается, тогда человек, который лжет, считает, что он избавляет кого-то от опасности, он сам решает, во спасение будет ему это или нет.
1: Ну, вопрос сложный. И если на него коротко ответить, то я бы сказал так, что, конечно, критерием, да, является совесть человеческая. И если человек сомневается в какой-то ситуации, то, конечно, совершив выбор в ту или иную сторону и чувствуя, что что-то он сделал не так, он, конечно, приходит с этим на исповедь. Вот, конечно, предлагает третьему лицу, да, скажем, священнику, духовнику, разрешить его ситуацию как либо праведную, либо греховную. Вот. Но именно потому, что заповеди Божьи не являются таким энциклопедическим списком, да, на все жизненные ситуации, они нам оставлены как принципы, которые мы помним, которые мы несем в своем сердце и применяем на свой страх и риск каждой конкретной ситуации. Поэтому я думаю, что если человек хочет выгородить себя, если эгоизм присутствует на первом месте, вот то, пожалуй, он может ошибиться. Даже исходя из того, что он будет, скажем, пользоваться вот тем материалом, который я предложил, и формально отказываясь от запрета на произнесение правды, все-таки будет нести грех. Но вот, знаете, вопрос, повторяю, непростой. Я мог бы только приводить примеры, исходя из Священного Писания. Вот, скажем, украденное благословение Иаков и Исав. Вот там же вранье на вранье. И когда, значит, сын говорит матери, Иаков говорит Ревекке, а если узнает отец? Она говорит, оденься в одежду твоего брата, приготовь кушанье и принеси. Он говорит, мама, а если узнает отец, не получу ли я тогда вместо благословения проклятие? И что она говорит? Пусть грех твой, сын, будет на мне, а сейчас послушайся и сделай, как я тебе говорю. И вот с точки зрения формальной правды они страшно грешат. Почему? Потому что они много раз обманывают. Вот, и сами себя, и отца, и мужа, и, соответственно, Бога. Вот, но на самом деле это то, что воспринимается как дерзновение. Это то, что Бог не отвергает. Почему? Потому что есть подоплека некая. То, что предсказано этой женщине, еще когда она была беременная, меньше будет господствовать над большим. То есть она воспринимает это уже как, ну, скажем так, некую заданность, пророчество. Вот она не знает, как это исполнить, но ей об этом сказано. Наконец, рассказав, видимо, об этом сыну, она видит, что она права, хотя бы потому, что старший недостоин быть старшим и продает свое первородство за чечевичную похлебку. Поэтому получается, что это уже не просто вранье, что это уже не просто вот, ну, желание первенства любой ценой. Вот. Или, например, апостол Павел. Вот уж принципиальнейший человек. Вот уж человек, который готов биться за правду Божью до собственной смерти. И даже быть отлученным от Христа, лишь бы его народ, его братья по плоти спаслись. Вот и что мы видим? Человек, который так возвысил христианскую свободу, человек, который провозгласил те тезисы, без которых церковь никогда не смогла бы выйти за границы узконациональной иудейской самоидентичности, потому что только иудео-христианство существовало до того, как он пошел проповедовать язычникам. Мы все это видим. И его тезисы, там, скажем, в послании к Галатам, о том, что ни обрезание, ни необрезание, но новая тварь. Поэтому не только, значит, не надо обрезываться тем, кто приходит в церковь из язычества, но и иудеям, вот, у которых, скажем, произошло обращение, и им уже это не надо, потому что все новое. Вот. И, собственно говоря, точка зрения апостола Павла оказалась господствующей. Вот. Ветхий Завет в его пространных заповедях, да, в таком вот пространном законодательстве, которое как раз-таки регламентирует многочисленные бытовые стороны жизни, он ушел, отошел. Он воспринят христианами как педагогика, которая перестала иметь место в царстве Нового Завета. Вот именно благодаря апостолу Павлу. И что мы видим? Он приходит в Иерусалим, и ему говорит другой апостол. Вот видишь, сколько верных, сколько христиан. И все они ревнители закона. То есть все они иудео-христиане. А о тебе мы наслышались, что ты иудеев по всем странам учишь не обрезываться. Давай, чтобы не было соблазна, соверши то-то и то-то. И дальше он предлагает ему совершить ритуал, который апостол Павел отвергает, принципиально отвергает. Он действительно об этом учит. Ну и что? Казалось бы, ну по идее надо сказать, нет, не буду. Вот, это против моих принципов. Это вообще... Вы вообще Евангелие не понимаете? Ничего подобного. Он собирается это сделать. И только обстоятельства, внешние обстоятельства не позволяют ему это сделать, потому что на него нападают в храме. то возникает вопрос, где же правда? Откуда это двуличие? Даже у апостола. На самом деле это не двуличие, не грех, а это реальное взвешивание ситуации. Потому что начни он тогда жестко настаивать на правде, был бы раскол. Вот, он ждет, когда время, и Бог все поставит на свои места. Поэтому знаменитая его фраза, она, кстати, для принципиальных людей, наверное, может казаться верхом лицемерия. Для иудеев я был как иудей, да, для незнающих закона как незнающий закон, для всех я был всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Вот вам критерий. Вот поэтому ответить на вопрос о критерии в каждой конкретной ситуации очень сложно. Просто надо себя спросить, что я хочу? Либо говоря правду, либо отказываясь от нее. Чего я добиваюсь? Если я хочу утешить человека, не изничтожить его этой правдой, вот, то, пожалуй, я со Христом. И наоборот. Может быть, я не хочу ему сказать правду, чтобы самому не потерять привилегии. Скажем, он мой начальник, а я его подчиненный. Вот. И я говорю себе много слов о том, что я его жалею и не хочу его уничтожать, что я в данном случае проявляю сострадание, а на самом деле интерес шкурный. Вот. Только не потерять, там, скажем, деньги, карьеру, вот, положение. Поэтому всегда надо свою совесть спрашивать. Что я хочу сделать, сказав правду или, наоборот, отказываясь от формальной правды? Вот. И уже исходя из этого поступать.
2: Спасибо.
1: Конечно, с этой точки зрения и в контексте нашего разговора не безинтересна тема правды в вопросах болезни и смерти. Скажем, медицинская правда. Вот, можно ли говорить самому больному о том, что он смертельно, безнадежно болен? Вот. И тут действительно мы сталкиваемся с тем, что христианское отношение к вопросу и отношение светское диаметрально расходятся. Почему? Потому что ну, такая расцерковленная или безрелигиозная светскость, она все-таки полагает необходимость скрывать эту правду. То есть идти на ложь ради того, чтобы не травмировать психику человека. Почему? Потому что все здесь начинается, здесь же и заканчивается. А раз так сказать человеку о том, что твои дни сочтены, вот, это очень жестоко. Вот, поэтому максимум, на что себя подталкивают люди в такой системе координат духовных, это на необходимость правды для родственников. Вот. Ну а родственники могут вести себя по отношению к больному точно так же. Знают, плачут, но от него скрывают. Дорогой, ты скоро поправишься, а он же, что называется, пожелтел и посерел. Вот. На мой взгляд, это нечестно, но я понимаю природу этой нечестности. Потому что действительно, если человек живет только здесь, вот никакого Царства Небесного, никакой будущей жизни у него нет, вот тогда, пожалуй, смертельный диагноз для него жесточайшая правда. Вот он не всегда с ней справляется. Ну, правда, говорят о том, что такая правда лучше, чем горькая ложь. Вот. Но мне сложно судить за светских людей, что здесь лучше, что здесь хуже. Я могу говорить только о восприятии христианами этой ситуации. И здесь уж действительно впору припомнить слова Христа. Как хотите, чтобы к вам относились, так и вы относитесь к другим. Конечно, я бы хотел знать свой диагноз. Конечно, бы я хотел знать хотя бы приблизительную дату своей смерти в случае, если врачи определились с моим состоянием как с безнадежным. Вот. И это очень правильно. Вот, например, патриарх Афиногор, такой знаменитый церковный православный деятель второй половины XX века, он говорил о том, что я хотел бы умереть после непродолжительной болезни. Не скоропостижно, чтобы смерть не застала меня не готовым, и не долго и мучительно, чтобы не стать в тягость ближним. Вот я хотел бы подготовиться так, чтобы я мог сказать смерти: «Я готов. Заходи, забирай меня». Вот. И поэтому, когда мы размышляем на эту тему, мы понимаем, что нет ничего страшного, жестокого, несправедливого в том, чтобы самостоятельно, да, узнать свой диагноз или, будучи родственником, сказать об этом тому, кого любишь, вот самому близкому человеку. Другое дело, что как от христиан это от нас требует определенного рода мужества. Вот. И сам я, да, поверяюсь этой вестью на прочность перед лицом вечности. Действительно, верующий ли я или только играл в веру, что так испугался смертельного диагноза. Вот. И другой момент тоже немаловажный. Вот. Он связан с тем, что, сказав кому-то из тех, кого я люблю, Да, из тех, кто мне дорог, о том, что дни его на этой земле сочтены, я не должен оставлять его с этой вестью. И здесь, конечно, владыка Антоний Сурожский такой подлинный прорыв привнес в современное христианство, посвятив не один цикл бесед тому, как мы должны себя вести у кровати больного и умирающего. Вот нельзя оставлять человека один на один с этой вестью. Вот. Не надо пугаться этой вести, да, но в то же время не надо пугать. Вот поэтому, сказав А, надо сказать и Б. Остаться и побыть с человеком, давая ему понять, что он не одинок. Да, он одинок, потому что каждый идет путем страданий и смерти в одиночестве. Вот. Но в то же время вот это личное одиночество, оно всегда может быть как бы подбодрено. Вот. Быть в сошествии, в сопутствии с тем, кому ты дорог, и кто тебя все-таки не будет оставлять, будет находиться с тобой рядом настолько, насколько это возможно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, для христианина эта правда очень важна. И для того, кто болеет, и для его родственников. Вот. И я не вижу ни одной причины, по которой мы должны эту правду скрывать. Ну вот, пожалуй, все об этой заповеди. И, наверное, на этом мы закончим сегодняшнюю передачу. Напоминаю вам, что у микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Песнопение «Блажен разумеваей» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге прошла 18-я международная научно-богословская конференция. Тихвинская икона Божией Матери вернулась в Успенскую обитель. Об этих и других событиях более подробно. 28 сентября на Тихвинский городской вокзал прибыл поезд с тихвинским чудотворным образом. Святыню сопровождали епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев и благочинный Тихвинского Успенского монастыря иеромонах Януарий Рухлов. На перроне вокзала икону встречал глава Тихвинского района Юрий Шорохов, а также представители государственной власти и жители города Тихвина. Икона была доставлена в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. С богослужебными песнопениями образ пронесли по территории обители и возвратили на ее обычное место в Успенском соборе монастыря. После этого епископ Мстислав в сослужении монастырской братии совершил чин молебного пения. В период с 27 августа по 27 сентября состоялось принесение Тихвинской иконы Божией Матери в храмы Москвы и Московской области. Верующие столицы и всей страны могли помолиться перед Тихвинской святыней в храме Христа Спасителя, Патриаршем соборе Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил России и в храме Архангела Михаила на Патриаршем подворье в деревне Акулинино. 26 сентября на братском захоронении в городском поселении Свирь-Строй состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии принял участие настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Ладейное поле протоиерей Михаил Николаев, который совершил чин отпевания павших защитников Отечества. Вместе с жителями, представителями администрации, поисковиками, отец Михаил помолился о упокоении душ героев, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины. 23 и 24 сентября в Санкт-Петербургской духовной академии прошла 18-я международная научно-богословская конференция «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». Встреча объединила представителей духовных и светских учебных заведений, а также священнослужителей и исследователей, сообщает сайт духовной академии. На пленарном заседании прозвучали доклады о вкладе выпускников академии в духовное образование Оренбург епархии, богословском наследии протопресвитера Александра Шмемана, традициях изучения четвероевангелия, соотношении церковного права с юриспруденцией и теологией. Отдельное выступление было посвящено благотворительным трудам императрицы Марии Александровны. Заседание завершилось презентацией новых книг издательства Академии. Работа конференции продолжилась на тематических секциях. Участники рассмотрели вопросы богословия, патрологии, библеистики, церковной истории и права, религиозной философии, миссионерского служения, церковного искусства и музыки. Две секции прошли в Санкт-Петербургском государственном университете, где обсуждались развитие отечественной богословской мысли и передача традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей в образовательной среде. Круглый стол, посвященный святителю Льву Великому, был приурочен к 1575-летию Четвертого Вселенского Собора и 1565-летию кончины святителя. Участники обратились к его догматическому и литургическому наследию, значению его трудов для церковного учения и современного межконфессионального диалога. Значительное место в программе заняли вопросы православной биоэтики, христианской психологии и педагогики. Обсуждались нравственные вызовы развития искусственного интеллекта и биомедицинских технологий, взаимодействие пастырской и психологической помощи, поддержка семьи. Особое внимание было уделено участию детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в приходской и богослужебной жизни, созданию доступной среды и работе православных центров помощи. На круглых столах у церковных медиа и современных экклезиологических вызовах участники рассмотрели присутствие церкви в информационном пространстве, влияние цифровых технологий
технологии на религиозный контент и способы говорить о вере живым языком, понятным современному человеку. 27 сентября на набережной Сидоровского канала в Ломоносове прошел слет клубов юных моряков «Четыре ветра». Перед началом состязания исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов отслужил молебен на начало благого дела. Участвовали команды морских клубов, кадетских классов и училищ, подростковых молодежных центров и моряков срочной службы военно-морского флота в возрасте от 14 до 18 лет. Программа морского многоборья включает такелажную подготовку, вязание морских узлов, швартовку, подачу бросательного конца и спасательного круга, викторину, маяки и знаки Финского залива и конкурс на знание морского английского языка. Дополнительно прошли мастер-классы на швертботах и яхте. Первая в новом учебном году встреча молодежного миссионерского общества «Апостол» состоялась 27 сентября в храме святого апостола Петра в Веселом поселке.

0: способны выразить свою веру через искусство и подарить радость окружающим. В рамках направления служения в храме молодые люди помогают в алтаре, постигают смыслы богослужебных действий и текстов. Участники миссионерского служения учатся грамотно и деликатно отвечать на вопросы о вере, о церкви, осваивают формы проповеди Евангелия в современном мире. Также ребята могут попробовать себя как волонтеры в приюте для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кормление малоимущих проходит каждую субботу с 11 до 12 часов. Участники группы готовят горячую еду и раздают нуждающимся. В домашней библейской группе ребята изучают священные тексты, обсуждают сложные места, учатся соотносить евангельские слова с повседневной жизнью. Певчие молодежного хора участвуют в богослужениях и приходских событиях. Общество «Апостол» приглашает тех, кто стремится расти в вере и служить ближним, присоединиться к одному из направлений. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 231-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 5 главы.
1: Братья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа.
0: Послушайте.

0: 96-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
1: Сказал Господь к пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне».
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, которое мы услышали, говорит о том, что почитание святых, праведников, пророков, которое было тоже распространено и в среде ветхозаветного народа, среди израильского народа, это повествование сегодня, которое мы услышали, разумеется, касается нас, потому что Евангелие, оно — это живое слово, оно живо и действует сегодня на нас, на сегодняшних людей, живущих в сегодняшнем современном мире. О чем же здесь? Но мне кажется, здесь мы легко себя и свою жизнь, и свое время узнаем. Украшение памятников, воздвигание гробниц. Все это и нам тоже свойственно, и нам тоже свойственны некие знаки и символы почитания к праведникам, к преподобным, к тем святым, которые оставили уже мир, перешли в вечность, оставили нам свои мощи, оставили нам сегодня память о себе. И мы почитаем их. Но вопрос заключается здесь сегодня и обличение Христа именно о том, что это почитание, это поклонение, воздвигание им гробниц и памятников никак не касается внутренней жизни людей. Люди, которые это почитание оказывают, никаким образом, ни в какой мере не подражают той праведности, тому служению, которое несли те пророки, праведники, которым почитание и сегодня возносится. Также, дорогие, случается и с нами, когда мы почитаем мощи, почитаем сегодня иконы святых угодников. Все это имеет под собой, к сожалению, основу часто потребительскую. Получить что-то от них и спросить сегодня у них материальной, земной помощи. Но ни в коем случае мы не спрашиваем у них, очень часто, к сожалению, так бывает, не спрашиваем у них их опыта, помощи, подражании их жизни. К сожалению, часто мы ищем исцелений, ищем достатка. Об этом идет наша молитва к Богу или к святым, но никогда мы не ищем сегодня опыта святых, который бы мог нам сегодня помочь исправить и преобразить нашу жизнь. И потому, разумеется, вот эти слова, обличающие сегодня фарисеев, саддукеев, обличающие современный Христу народ израильский, обличает сегодня и нас, что почитание наше сегодня мощей, почитание икон, почитание праведников может носить разные стороны и разный иметь характер. Национальный, может быть, традиционный, народный, потребительский, как уже сказал сегодня я, но зачастую не имеет главного, не имеет желания в своей основе почерпнуть и узнать и прикоснуться к опыту тех святых, которых мы почитаем, жить, подражая им в их жизни, в их служении, в их стремлении к Богу. И вот сегодня это Евангелие, конечно же, нас обличает, и мы должны воспринять сегодня эти слова для себя, воспринять для себя как некое научение и наказ для собственного исправления, постараться в нашей жизни все-таки, кроме почитания, кроме поклонения, кроме испрашивания каких-то себе выгод мирских у святых, стремиться познать их опыт, стремиться познать их жизнь через жития святых, через те книги, которые они нам оставили, а многие святые были писателями, церковными писателями. Поэтому сегодня мы обличаемы в том, что, к сожалению, очень мало мы читаем литературу именно святоотеческую, читаем мало добротолюбия, читаем мало те труды, те книги, которые оставили нам, в том числе и преподобные русские, как Нил Сорский, например, Иосиф Волоцкий и разные другие святые. Почитаем их мощи, молимся им, но не почитаем сердцевину их жизни, их учения. И вот сегодня это Евангелие, разумеется, нас ставит на одну планку с фарисеями. Чтобы наше почитание не было только формальным, внешним, необходимо в глубину погружаться в жизни святого праведника, искать подражание ему, искать его опыта, и этот опыт нас приведет ко спасению. Аминь.
3: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
4: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: С 17 сентября по старому стилю празднуется память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пострадавших около 137 года в Риме. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. Святая София и дочери ее не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот велел привести их в Рим. Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы, Вере было 12, Надежде 10, а Любови 9 лет, оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего небесного жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной пытке. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей, но она проявила необыкновенное мужество и укрепляла своих дочерей словом. Все три девицы были обезглавлены. Матери разрешили взять тела дочерей, и она похоронила их на высоком месте под Римом. 3 дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей, а после предала свою душу Господу. Верующие погребли ее тело на том же месте. Также сегодня вспоминаются мученицы III века, Феодотия, пострадавшая в городе Никее от правителя-язычника, и Агафоклия, которая была рабыней в доме у хозяйки-язычницы и была ею убита. В этот день прославляется 156 мучеников, пострадавших в начале IV века, Пелия и Нила, епископов египетских, Зенона Пресвитера, Патермуфия, Илии и иных. Большинство из них были египтяне, остальные были палестинцы. Их схватили по приказу правителя Палестины Фермилиана, всем выкололи глаза, подрезали на ногах жилы и подвергли всяческим иным пыткам. 100 мучеников были обезглавлены, остальные сожжены. Произошло это событие около 310 года. Этот день освящен празднованию в честь Цареградской и Макаревской икон Божией Матери. Макаревская икона Божией Матери Одигитрия явилась в княжении Василия Васильевича Темного преподобному Макарию Унжинскому чудотворцу, подвязавшемуся на пустынных берегах реки Унжи. 17 сентября 1442 года, около 3 часов утра, когда преподобный Макарий оканчивал свое обычное утреннее акафистное пение Пресвятой Богородицы, его келью вдруг озарил неведомый свет. За стенами кельи он услышал ангельское пение «Радуйся, благодатная Мать Неневестная». Выйдя из своей кельи, преподобный Макарий увидел икону Богоматери, окруженную светозарным сиянием. Он с благоговением взял икону и поставил в своей кельи, почему она и стала называться келейной. Позже ученики преподобного дали ей наименование Макарьевской. На месте явления святой иконы – Позже был основан монастырь, также названный Макарьевским. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память преподобных мучеников архимандрита Павла Моисеева, настоятеля Коряжемского Николаевского монастыря, с насельниками иеромонахами Никодимом Щипковым и Серафимом Кулаковым, и архимандрита Феодосия Соболева, настоятеля Сольвычегодского Веденского монастыря. Все они были расстреляны в 1918 году. Также сегодня вспоминаются преподобно-мученица Ирина Фролова, послушница Спасо-Бородинского монастыря, скончавшаяся в лагере в 1931 году, и преподобно-мученица Александра Хворостянникова, пострадавшая в 1943 году. В этот день совершается память мученика Иоанна Короткова, пострадавшего в 1941 году. Мученик Иоанн Петрович Коротков принадлежит к тому немногому числу мирян Русской Православной Церкви, которые в условиях безбожного государства стали исповедниками истины Христовой и свидетельствовали свою веру даже до смерти. Иоанн Петрович родился в 1885 году в Ярославской губернии в крестьянской семье. В колхоз он не вступил и вел единоличное хозяйство. Большую семью Коротковых, которой было шестеро детей, в 1935 году обложили непомерным налогом, а за неуплату изъяли весь скот и имущество крестьянского хозяйства, оставив семью без средств к существованию. Летом 1936 года Иоанн Петрович смог устроиться рабочим при Масальской больнице, но через несколько месяцев он был уволен за проповедь христианской веры. Он хорошо знал Священное Писание и, имея силу духа, объединял вокруг себя верующих людей, привлекая их горячей проповедью верности Христу. В 1937 году его арестовали и приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 30 сентября 1941 года мученик Иоанн Коротков погиб в Каргополь-лаге в Архангельской области вследствие раздробления черепа. Наш церковный календарь продолжит житие мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святые мученицы пострадали в Риме при императоре Адриане. Святая София, твердая христианка, сумела воспитать своих дочерей в горячей любви к Господу Иисусу Христу. Слух о благонравии, уме и красоте девиц дошел до императора Адриана, который, узнав, что они христианки, пожелал их увидеть. Святые девы, понимая, с какой целью призывает их император, обратились с горячей молитвой к Господу, прося его об укреплении в страданиях. Когда святые предстали перед императором, все были изумлены спокойствием их духа. Казалось, они пришли на пир, а не на мучение и смерть. Адриан призвал по очереди всех трех сестер и ласково убеждал их принести жертву богине Артемиде, но получил от всех твердый отказ и согласие претерпеть муки за Господа Иисуса Христа. Император приказал жестоко истязать сначала старшую Веру, затем Надежду и младшую Любовь, но Господь своей невидимой силой сохранял их непоколебимыми. Мать их, святая София, видя истязания дочерей, проявляла необыкновенное мужество и находила в себе силы убеждать их терпеть страдания, ожидая награды от небесного жениха. И святые девы радостно приняли свой мученический венец. Святой Софии разрешили взять тела дочерей, чтобы предать их земле. Она положила их в ковчег, с почестью отвезла на колеснице за город, похоронила, но так и не смогла отойти от могил своих любимых дочерей. 3 дня она оплакивала их смерть и, наконец, предала свою страдавшуюся душу Господу. Верующие погребли ее рядом с могилами дочерей. За великие муки матери, пережившей страдания и смерть своих детей, святая София удостоилась быть прославляемой как великомученица. Мощи святых Веры, Надежды, Любови и Софии впоследствии были перенесены во Францию и находятся в местечке Эльзас.

0: завершит наш церковный календарь рассказ о Макарьевской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Макарьевская икона Божией Матери явилась 17 сентября по старому стилю в 1342 году во время княжения Василия Васильевича Темного, когда Гальская область, а ныне Костромская, находилась в бедственном положении от междоусобных войн и набегов татарских полчищ, опустошавших Россию огнем и мечом. Защиты не было, беспомощный народ падал духом. В это время чудотворная икона Богоматери явилась угоднику Божию Макарию, жившему в подвигах молитвы, поста и любви к ближним, на берегу реки Унжи, где ныне находится Макарьево-Унжинский монастырь. В 1442 году, 17 сентября, около 3 часов утра, преподобный Макарий оканчивал свое обычное акафистное пение Пресвятой Богородицы. Вдруг его хижину озарил необыкновенный свет. Преподобный стал еще усерднее молиться, и тут услышал за стенами келья тихое пение. «Радуйся, благодатная Матерь Небесная!» Со страхом вышел он из кельи и увидел на небе икону Богоматери. Икона приближалась и спускалась прямо к хижине святого угодника. С радостным трепетом он пал лицом на землю и приветствовал явление Царицы Небесной. «Радуйся, Мать Божия!» После этого он с благоговением взял икону и поставил в своей келье. По этому случаю святая икона долго называлась Келейной, но ученики преподобного Макария назвали ее Макарьевской. На месте явления иконы преподобный Макарий ископал источник, который находится близ Макарьевского монастыря под горой и славится целебной силой. Со времени явления Макарьевская икона прославлялась многими чудесными знамениями благодати Божией. В монастырских рукописях сохранились сказания о некоторых чудесах явленной иконы. Когда крымский хан Менгли-Гирей разорил Золотую Орду, татары опустошали в своих набегах Нижегородскую и Костромскую области, угрожая разрушить город Унжу и Макарьевскую обитель. У русских не было ни воинов, ни укреплений, одна надежда на помощь Божию. Все бросились в церковь и молились небесной заступнице у гроба преподобного Макария. Молитвы укрепили надежду на помощь. Все жители вооружились чем и как могли и мужественно пошли на смерть. Но тут явилась необычайная победа веры над неверием. Не успели они выйти на врагов, как толпы вооруженных татар бросились бежать. Часть их была захвачена в плен, и когда их спрашивали, зачем их полчища бегут от малочисленной дружины православных, они отвечали: «Мы видели над городом страшного старца с седыми волосами, как он грозно смотрел на нас, как он садился на белого коня и устремлялся на нас, тогда мы в страхе бросились бежать». И в другой раз, во время княжения Василия Ивановича, было страшное нашествие татар. По словам летописи, в 1522 году около 20 тысяч неприятелей осадили город Унжу. Беззащитные жители бросились к своей всесильной защитнице. Между тем татары подступили к городу и со всех сторон зажгли его. Вдруг пролился сильнейший дождь, от которого не только погас огонь, но и весь город наполнился водой. Татары испугались наводнения и отступили от города. В их смятении было что-то страшное. Они бежали в таком ужасе, что, не помня себя, убивали друг друга. Так, по усердной молитве к Богу перед чудотворной иконой Матери Божией, спасался русский народ от всех врагов, болезней и напастей.

0: Песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне» композитора Артемия Ведаля прозвучало в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори и без мечтания и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаний благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве. Читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью. Но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь. Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах». Читает Людмила Зотова.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова.
2: Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию. Это терпимое отношение к миру и людям. 30 сентября – день памяти академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В 10:30 начнется передача историка Нины Жерве об этом выдающемся ученом, филологе и общественном деятеле. Ежедневно в 13 часов 30 минут слушайте в нашем эфире воспоминания о Дмитрии Сергеевиче, сотрудников Пушкинского дома. Передачу подготовил Сергей Ивков.
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
3: «Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью» — суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
1: Сестры крестовоздвиженской общины были первыми женщинами в России, которые стали служить непосредственно на поле боя. Именно они своей деятельностью ввели в наш язык слово «сестра» в том специфическом значении, в котором это обращение, принятое между христианами, бытует в современных больницах и других медицинских учреждениях. Каждую среду в 16:10 в рубрике «История церковной благотворительности» письма сестер крестовоздвиженской общины, адресованные родным и близким, для вас читает Ольга Волынкина.
2: Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16 часов 40 минут, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова.
4: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

С понятием трагедии я впервые встретился в мои юные годы не из опыта жизни, а из чтения книг. Мое представление тогда было таковым. Перед умом человека открывается нечто, влекущее его всецело. В былые времена предмет влечения называли «идеал».

и уродливой смерти. Различные идеалы предстают сильным людям. Часто это есть притязание на высшую власть. Так было с Борисом Годуновым. В борьбе за реализацию сокровенного желания и он, подобно множеству предшественников в истекших веках, не избежал кровавого преступления. Достигнув уже своей цели, он увидел, что не получил того, чего ожидал. «Достиг я высшей власти, но счастья нет моей душе». Иные искания в плане духа, искусства или науки более благородны. Гению открываются умные видения, которых он не сможет реализовать, ибо они превосходят меру достижимого всем мире. Убедившись в своей недостаточности осуществить в совершенстве свое начальное видение, ставшее единственным смыслом его бытия, он претерпевает глубокий надлом в духе и погибает. Особенно часто сей вид роковой развязки наблюдается у поэтов. «Не без трепета наблюдал я, и наблюдаю еще судьбы мира. Человеческая жизнь, на каком бы уровне мы ее ни взяли, трагична в своих проявлениях. Даже любовь полна острых противоречий и нередко фатальных кризисов. Так на всяком земном явлении от самого зарождения положена печать разложения. Я был еще молодым, когда на мою долю выпало переживать исторические события, трагизм которых превзошел все, что я встретил в книгах. Говорю о Первой мировой войне и последовавших за нею в России социальной революции со всеми ужасами, связанными с подобными предприятиями. Жуткая картина. Обвал большой империи. Жестка схватка и беспощадна, когда труждающиеся и обремененные в своем отчаянии решаются на борьбу за свои права и достоинства. Я жил в самой гуще страданий многомиллионных масс. Начался длительный смертельный бой. Параллельно с этим во мне самом рушились юношеские мечты и надежды, что странным образом соединилось с новым углубленным разумением смысла бытия вообще. Умирание и гибель слились с возрождением. Бытие грандиозно в своих корнях и безмерно величественно в своих целях. Если стремимся мы к интегральному познанию всего существующего, если мы в глубинах нашего сознания не теряем из виду бытия абсолютного, то дух наш склонится к принятию всего происходящего в тварном космическом бытии. Создатель мира сего вечно живет. Он в основе нашего бытия, и его сила достаточна, чтобы воскресить нас по смерти нашей. Но опыт смерти нам нужен, чтобы мы знали, что мы вызваны волею Отца Небесного из ничто. Самопознание необходимо нам, чтобы всякий шаг наш совершался в согласии с подлинным, непоколебимым бытием. О, сие нелегко, непросто. Сотни раз приблизится к нам огонь ужаса. Все внутри нас сожмется от крайней боли. Но Он победил, и нас зовет следовать за Ним. Следуя за Ним, мы, конечно, на каждом этапе испытываем свойственную Ему этапу муку. Дух наш возмутится страхом, и в мыслях наших мы, возможно, вступим с Ним в спор, слагая на Него вину всех страданий. Нам нужна твердая вера, чтобы не отпасть от Него. Но если ночь нашего неведения была пронизана сверканием молнии хотя бы однажды, если при свете сей божественной молнии в душу запал

принимала решение или с ним в его абсолютности, или лучше смерть совершенная, среднего нет, то, возможно, и нам дастся радость победы вечной. Если Отец Небесный привлек нас к Сыну Своему единородному и собезначальному, показав нам хотя бы в меру нашей тесной восприимчивости мудрость слова Логоса Своего и неприступную высоту любви Его, то мы увидим, что в Боге нет трагедии. Сия последняя наличествует только в судьбах людей, идеал которых не перешел земных границ. Христос вовсе не трагический тип. Его всекосмическим страданиям также чужд сей элемент. Любовь Христа во все времена Его пребывания с нами на земле была многострадальною. «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» О Лазаре и его сестрах он плакал, скорбел он о жестокосердии иудеев, избивающих пророков. В Гефсимании душа его скорбела даже до смерти, и пот его был, как капли крови, падающие на землю. Он пережил трагедию всего человечества. Но не в нем самом пребывала она. Это трагедия. Это ясно из его слов, которые сказал он своим ученикам за, может быть, короткий час до Гефсиманской мироискупительной молитвы «Мир мой даю вам». «И еще я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В мире скорбны будете, но мужайтесь, я победил мир. И опять, за несколько дней до Голгофы Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И снова, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Не в нем трагизм, а в нас. Подобно сему и христианин, получивший дар любви Христовой, при всем сознании еще не достигнутой полноты, избегает трагизма всепоглощающей смерти. В болезненном сострадании и плаче, в молитве за мир, он не становится жертвой безысходного отчаяния, безвозвратной гибели. Более ясным бывает видение, когда молитва каким бы то ни было образом войдет в вековой поток Гефсиманской молитвы Христа, когда разорваны узкие грани индивидуума, когда пробита стена времени, когда человеку дается опыт состояния аз-есми. Ощущая в себе животворящее дыхание Духа Святого, в нем молящегося этой молитвою, он предчувствует конечную победу света. Любовь Христова, даже в своем наивысшем напряжении сострадания, что составляет сущность ада любви, в силу присущей ей вечности, пребывает бесстрастною. Она, любовь, не ложна, и неумоленно сопереживает трагедию человечества, ибо ей свойственно соучаствовать в страданиях всей твари и прежде всего человека. Не знаю, как приступить к описанию невоображаемого, но действительного духовного опыта, который может показаться противоречивым для формальной логики. Благодать чрезвычайно богата в своих проявлениях. Возьмем для примера один из наиболее показательных случаев. Во Христе мы получили откровение о неприходящей ценности человека. Мы любим его, как свою собственную жизнь. Моментами дается созерцать бесценную красоту.
всего образа Всевышнего Бога. Наблюдая сие драгоценное существо в его падении, естественно, сокрушается сердце и ищет путей спасти возлюбленных, поскольку Господь излил на нас благодать знать его путь.

Слово церковной проповеди слишком часто падает или при дороге, или в тернии, или на каменистые места, и душа не обращается в молитве к тому, кто создал человека. Убеждаемся, что и Бог не хочет нарушить свободу самоопределения людей. От усилия преодолеть молитвы и сострадания, окаменение сердец любимых нами существ, душа испытывает глубоко реально предстояние пред стеною смерти. Состояние, подобное печали матери, держащей в своих руках умирающего младенца, плод ее чрева. Чувство безысходности, неотвратимости пагубы поглощает всякое иное чувство, и душа молящегося умирает с теми, за кого молитва. Единородный Сын Отчий воспринял от нас смерть. Он умер на кресте, нося в себе нашу гибель через любовь свою до конца. Но Бог воскресил его. То же обетование дано всем верующим в Него, Христа Бога. Положение человека сложнее. Мы сами еще не до конца свободны от греха, то есть несем в себе нашу собственную смерть. Мы не скоро умираем телесно. В молитве за братья наших и за мир вообще. Но и мы реально в духе переживаем их смерть. Придет день, когда и мы умрем. Христос своею смертью попрал смерть Адама и его потомков. В этом залог нашего воскресения. Молитва за мир — одна из самых тягостных и безвыходных в том смысле, что дух наш никогда не достигает своей цели в совершенстве. Молясь за самого себя в глубине своего сердца, человек может испытать прилив тихой любви и мира. Такое состояние удерживается на некоторое время. При молитве же за мир, даже самой горячей и длительной, душа скоро отдает себе отчет, что тяжелое облако неприязни по-прежнему висит над землей. Слишком много таких людей, которые более возлюбили тьму ненависти, нежели свет любви Божией. И странно, и горестно. Мир в массе своей не принимает Духа Божия. И молитва возвращается к молящемуся не только с чувством безрезультатности, но еще и с умноженной скорбью. Но это, конечно, неверное ощущение. Да, искомого изменения духовной атмосферы Вселенной не произошло. Но если бы не было молящихся, то власть тьмы усиливалась бы с еще большей динамикой. Те, что еще не имели описанного опыта, легко все же поймут меня, если молились за мир или отдельных дорогих им людей, вдохновленные Богом. Сердце при такой молитве часто быстро входит в самую жизнь того или тех, за кого молится, и знает, что с ними. Это или радость и покой, или тревога и печаль, иногда же жуткий мрак ада и подобное сему зло. Молящийся ощущает сии состояния, как его собственные. И это своего рода заблуждение в действительности. Через молитву душа живет, сливается, видит с теми, о ком молитва. Если при этом испытываемое нами тягостное чувство прилагается на радость или успокоение, то это верный знак, что молитва наша была услышана. Больной будет поправляться, отчаянный получит свет надежды, грозившая беда минует и подобное.
именно таковое общение в бытии с людьми. И даже вообще с миром сим свойственно подлинной молитве. Охват происходящего в мире может возрастать до убегающих от определения широт. Жизнь молящегося духа может, да и должна получить космические измерения, которых требуют от нас евангельские заповеди Христа. Опыт трагизма земных судеб нам необходим. Он показывает пределы наших тварных дарований в их отрыве от сотрудничества с Богом. Нормально после краха всех наших усилий и страданий раскрыться для новых горизонтов уже иного мира, неизмеримо высшего. Тогда вместо рокового в большинстве случаев конца гениев человечества наступает благословенное начало, которое может явиться человеку как свет воскресения, как вхождение в нетленный мир, где нет места трагедии, ибо царит безначальная вечность. Наш собственный опыт приводит к констатации того факта, что человечество в массе своей даже до сего дня не доросло до евангельского христианства. Отказываясь от Христа как вечного человека и прежде всего как истинного Бога, в какой бы то ни было форме, под каким бы то ни было предлогом, люди теряют свет безначального царства и славу Бога сыновства. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтоб там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 24. Те, кто прикоснулись к святому пламени любви Духа Святого, пребывают умом в Его, Духа Святого, Царстве, томясь жаждую стать достойными сынами Его. Действием Духа Святого, от Отца исходящего, преодолевается грех отталкивания от любви Отчей, явленный нам через Сына. Ощутив Христа как Бога Спасителя, мы духом восходим за грани времени и пространства, в ту форму бытия, к которой неприложимо понятие трагедии.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

в исполнении смешанного хора санкт-петербургских духовных школ под управлением Ирины Хмелевской прозвучало песнопение «Вечерний свете тихий» композитора Натальи Колесниченко.

Приезд папы. Приехал папа неожиданно. Недавно только мы получили от него письмо, что он задерживается, и вдруг, без всякой телеграммы, на Ямской тройке прикатил под вечер 8 июня из Петербурга. Это была неожиданная и большая радость. Все выскочили из дома, не веря своим глазам. Вся дворня прибежала на барский двор встречать и поздравлять барина с приездом. Папа любил устраивать такие сюрпризы. Он привез шампанское и любимый мамин торт «Мокко». Нас еле уложили спать. Хотелось посидеть за столом со взрослыми и послушать папины рассказы, на что он был большим мастером. Уходя, очень позавидовали мы старшим братьям, которые оставались слушать папу. В Троицын день, 10 июля, мы всей семьей поехали к обедне в Матвеевку. Церковь была празднично убрана молодыми березками с изумительными листочками. Красивые вышитые полотенца оттеняли большие иконы. На полу густо присыпано душистой травкой. Нас провели на отведенное нам постоянное место. Потом, как обычно после службы, мы пошли в гости к отцу Евгению, где нас всегда радушно принимали. Мы все любили общаться с его семьей. Так состоялось наше знакомство с их племянницей Ольгой Вячеславной, очень милой девушкой, окончившей Петербургскую консерваторию, которая в дальнейшем давала нам уроки музыки. Мы, дети, очень любили игру в «Казаки-разбойники». Сева, Слава и сын управляющего Андрей были неизменно казаками, а я была атаманом разбойников. Девчонок, наш стан находился в саду, в левом осиновом лесочке. Казаки нас ловили. Если поймают, то вязали веревками руки за спину и вели в тюрьму, откуда свободные разбойники помогали узнику в побеге. Но мы ловко удирали, понарошку что-нибудь награбив, в свой дремучий лес, где по правилам игры казаки не могли нас найти. И вот однажды, после обеденного отдыха, мы затеяли эту игру и вошли в азарт. Я тайком пробралась в барский дом, в нашу детскую, грабить барское добро. Неожиданно казаки меня выследили, вбежали в комнату. Один встал в дверях, закрыв за собой выход. С другим я, оставив награбленное добро, яростно боролась, вырвалась и, быстро вскочив на подоконник открытого окна, выпрыгнула в сад, не задев растущего под окном цветущего белого табака. Маман сидела на террасе в шезлонге, занимаясь любимым делом — вышиванием. Окно, откуда я выпрыгнула, граничило с террасой, и маман с ужасом увидела, как я вылетела и грохнулась на землю, предполагая, что я сломала себе руки или ноги, но я быстро вскочила и стрелой полетела в наш лес. Маман только ахнуть успела, а казаки меня не догнали. Маман прекратила нашу игру. Меня позвали к ней. Я подошла с трепетом, думала, что меня накажут, но этого не произошло. Маман только спросила, не ушиблась ли я, цела ли я вообще. Убедившись, что все обошлось благополучно, успокоилась. Я очень любила свою красивую и умную маман, гордилась ею, а вот часто ее волновала и огорчала своими выходками, после чего мне бывало очень стыдно. День рождения нашей маман и день именин нашей Оленьки — двойной праздник, к которому мы всегда заранее готовились. Секретно обдумывали со старшими, как торжественнее и радостнее его провести. Разучивали для маман поздравительные стихи, террасы украшали цветными флажками и букетами в вазах. Наша Оленька в свой день была завалена разными детскими подарками и сладостями. Последняя сразу отбиралась до окончания обеда. Обед начался в час дня. Приехали гости. Застолье получилось основательное, хотя нам, детишкам, был накрыт отдельный стол. Стул именинницы был украшен березками и гирляндой из цветов. На головке Оленьки был веночек из незабудок. Обед был особенный. Все самое лучшее и вкусное было подано шампанское. Даже нам, детям, налили в небольшие бокальчики, чтобы мы чокнулись и поздравили именинницу, что привело нас в восторг и наделало много шума. На десерт было подано домашнее сливочное и шоколадное мороженое и большой арбуз, выращенный в парниках
нашего сада. Одним словом, пир горой. К этому нужно добавить, что наша прислуга и дворовые работники тоже получали праздничные угощения. Было очень шумно, радостно и весело. После обеда гости играли в крокет, качались на качелях, катались на празднично украшенных лодках по озеру, пели. Вечером, когда уже стемнело, папа устроил фейерверк в саду и на озере. Летели ввысь ракеты, взрывались букетики разноцветных звездочек, отражаясь в воде. Было очень красиво. А в аллеях горели бенгальские огни, придавая им сказочный вид. К 9 вечера всех пригласили к ужину. Празднично накрытый стол изобиловал горячими и холодными закусками, различными винами. Папа наш умел очень хорошо и интересно рассказывать, с большим юмором. Его любили послушать. К нам в детскую доносился приглушенный разговор и взрывы смеха. Вспоминаю еще одно потрясающее переживание нашей семьи. Это случилось летом 1910 года. Мой брат Всеволод был всеми любим за свой веселый общительный характер, очень музыкальный, на слуху играл на многих инструментах. На рояле блестяще исполнял серьезные классические произведения. Подобно Троиновскому, играл на балалайке, мандолине, гитаре, также на гармонике. Кроме того, он очень хорошо рисовал и дома, и в реальном училище, где он учился. Нашему всеобщему любимцу зимой исполнилось 16 лет, но он выглядел старше, высокого роста, с хорошей осанкой и большими карими глазами. Все девчонки были влюблены в него. Держал Всева себя очень просто, без всякого зазнайства. И вот как-то раз с ним, всеобщим любимцем, случилась беда. Наши братья, когда приезжали к нам летом в деревенский дом, любили браться за хозяйственные дела. Рубить, пилить, укладывать дрова. Всева ловко рубил дрова, но нечаянно всадил себе в правую ладонь большую занозу. Он ее с трудом вытащил, оставив, по-видимому, грязь в ранке. Крови не было, и он продолжал работу, пока не почувствовал небольшую боль в ладони. На следующий день он проснулся от боли. Он и спал плохо из-за этого. Рука распухла до локтя. Маман с тантлюзой очень встревожились, начали лечить, но ничего не помогло. Поднялась высокая температура, все вознобило и очень болела голова. Папа пришел в ужас и сразу послал нашу тройку за нашим семейным врачом, Хаткевичем. Тот сразу приехал, осмотрел рану внимательно и сказал, что вылечить ее невозможно. Опоздали. Получилось заражение крови, так называемый «Антонов огонь». Остается только отнять, пока кисть руки — главное место заражения. Только это может спасти больного. Тут поднялось ужасное волнение. Всева наотрез отказался. Не хотел оставаться без правой руки. Нас с Олей выгнали в детскую, так как мы подняли рев. Папа вышел с Хаткевичем, проводил его, а потом закрылся в своем кабинете в полном отчаянии, не желая показать свои слезы. Маман стало дурно, пришлось ее отхаживать. Скоро все в доме узнали об этой беде. Все плакали, жалея молодого барина, а многие громко молились. К вечеру после отъезда доктора наш садовник Абдулла пришел в девичью и попросил горничную спросить барыню, может ли она принять его для важного дела. Ждать пришлось недолго. Горничная провела садовника в спальню. Маман сидела одна, в глубоком горе, с заплаканными глазами. Абдулла низко поклонился ей. «Что ты хотел сказать мне?» — спросила она тихим голосом. «Барыня!» — воскликнул садовник. «Я пришел тебе посоветовать. Недалеко живет вдова Мулы Абыстутай. Она мудрая женщина, травами лечит больных, многих вылечивает, и этим прославилась. Пошли, барыня, за ней тройку, напиши записку ей, как и от чего заболел наш Барчук, и она приедет и, может быть, поможет. Надо хвататься и за щепку. Худо не будет». В это время в спальню вошел наш Олег. Он всегда бережно и нежно относился к маман. Он все понял и одобрил. Маман попросил его распорядиться, чтобы послали за Абыстутай. Без промедления все было сделано. Вскоре послышались звуки бубенцов, выезжавшей тройки. На другой день рано утром вернулась наша тройка домой и привезла Абыстутай.
Наш садовник, всю ночь проволновавшись, первым прибежал к парадному крыльцу и помог Абыстутай выйти из экипажа, с большим уважением приветствуя ее по-татарски. Наши, стоя у дверей на крыльце, молча наблюдали, рассматривая Абыстутай. Это была еще не старая женщина, среднего роста, не слишком полная, с очень важной осанкой. Одета она была по татарскому обычаю богатых людей. На голове у нее была бархатная шапочка, вроде высокой тюбетейки, на которой спереди сверху донизу пришиты серебряные монеты, которые бренчали и качались во время ходьбы. Поверх шапочки голова ее была покрыта вязаным шелковым платком кремового цвета с длинной бахромой. Красивое платье из сатина татарского покроя, сверху которого была одета длинная бархатная жилетка. На ногах мягкие софьяновые сапожки цвета бордо с калошами. Она с важным видом поднялась на крыльцо, ни с кем не поздоровавшись, сняла свои калоши и вошла в гостиную. Все с большим недоумением вошли за ней. Садовник Абдулла принес ее старинный чемодан с высокими краями. Он открывался сверху. Я его потом с любопытством рассмотрела. Обе его наружные стороны были одинаково художественно вышиты мелким цветным бисером, изображая пышный букет алых роз с ветками незабудок и зелеными листьями. Такая тонкая работа. Абыстутай остановилась у самого порога гостиной, проворно достала из наружного кармана чемодана красивый небольшой коврик, расстелив его на полу, села на него по-турецки с щетками в руках. Наступила полная тишина. Все присутствующие ждали, что будет дальше. Прошло минут 20, в продолжение которых загадочная особа перебирала четки, что-то бормоча. Затем проворно встала, убрала коврик и стала со всеми здороваться. «Исямбул!» — приветствовала она нас с очень приятной улыбкой, озарившей все ее лицо с большими вдумчивыми глазами. Потом попросила провести ее к больному. Она тихо вошла в комнату, где находился наш дорогой страдалец. Взявшись за руки, мы с Олей, как мышки, незаметно тоже проскочили за всеми, боясь, что нас прогонят, и спрятались в темный уголок, откуда все было хорошо видно и слышно. В комнате царил полумрак. Окна от яркого света были завешены. Сева лежал, откинувшись на подушке, видимо, очень страдая, периодически тихо стонал. Абыстутай подошла к нему и взяла, как бы здороваясь, его левую руку. Не открывая глаз и не меняя позы, Сева неожиданно крепко пожал эту руку. Абыстутай ласково улыбнулась, затем, достав из своего кармана небольшой плоский флакончик с каким-то мелким серебристым порошком, отвинтила серебряную крышку и поднесла его к ноздрям больного, шепча что-то. Понюхав несколько раз, Сева три раза чихнул. Абыстутай это очень обрадовало, и, никому не обращаясь, она громко, по-татарски сказала два слова. Папа стоял рядом и сразу записал свою записную книжку, чтобы садовник потом ему перевел. После мы узнали их смысл. «Жить будет!» Тут Абыстутай попросила принести ей два больших холщовых мешка с сухими травами. Всыпала две горсти из первого мешка в одну кастрюлю, и две горсти из другого мешка во вторую кастрюлю. Сама отнесла их на кухню, заварила кипятком и настаивала под крышками на краю плиты 20 минут. Затем эти отвары процедила каждый отдельно в глубокие эмалированные тазики, которые принесла в комнату больного. Абыстутай на ломаном русском языке попросила дать ей чистую белую полотняную простыню и нарезала из нее несколько широких длинных бинтов. Один из них она опустила в первый раствор, достаточно еще горячий. Отжав бинт с помощью папы, стала от плеча до кисти забинтовывать больную руку. Все присутствующие, затаив дыхание, наблюдали за происходящим. Сева, сжав зубы, старался не кричать от боли. Маман, видя страдания сына, не смогла стоять. Ее обессиленную посадили в кресло. Абыстутай спокойно, с величественным видом, быстро и ловко положила на влажный бинт компрессную бумагу и закутала все аккуратно длинным шерстяным шарфом. Потом уложила больную руку на удобную подушку. Всем показалось, что в Севе полегчало.
Он откинулся на подушке и закрыл глаза. Через полчаса он заснул впервые за эти двое суток. Лицо стало спокойным, и крупные капли пота выступили на бледном челе и скатывались на грудь. Всеволод заснул непробудно и проспал так весь день и всю ночь до утра. Дежурили у его постели по очереди, часто вытирая ему потное лицо. Рубашку тоже пришлось менять, из-за больной руки ее разрезали и снимали по частям. Он даже не замечал, как над ним трудились. В 8 часов утра Всева проснулся и попросил пить. Выпил с жадностью стакан ключевой воды и опять откинулся на подушке и задремал. Затем ему предложили кофе со сливками и бутербродом, и он позавтракал. Всем присутствующим стало радостно. Было видно, что Всева поправляется. Эта радостная весть облетела весь наш дом. Все, кто находился в спальне, заплакали от радости и благодарили Бога. В это время к нашему больному пришла Абыстутай со вторым подогретым отваром и попросила помочь переменить больному вчерашний компресс. Как и в прошлый раз, забинтовала всю больную руку бинтом со вторым раствором, предупредив, что придет снять повязку завтра в это же время, и этот компресс должен быть последним. На другой день в указанное время все родные пришли в комнату Всевы, он еще спал, а Быстутай с величественным, победоносным видом разбудила его и быстро сняла повязку. Рука была очень сморщенной, темного цвета, должно быть, от лекарственного отвара. А на ладони оказался желвак величиной с яблоко, который заполнил всю ладонь. Олег, посоветовавшись с Абыстутай, предложил вскрыть этот круглый и мягкий на ощупь мешок. В домашней аптечке нашелся скальпель. Его мигом обработали спиртом, и Олег смело нанес довольно большой надрез. Оттуда вытекло очень много гноя, смешанного с черной кровью. После этой операции на ладонь наложили чистую повязку. Всева с жаром благодарил Абыстутай, говоря: «Ахаткевич хотел лишить меня правой руки!» Все не могли нарадоваться, позвали садовника, благодарили его и Абыстутай. Всеволоду принесли завтрак, после чего он захотел еще поспать. По этому случаю папа угостил взрослых чаркой вина, а мы раздали ребятишкам конфеты. Так было необыкновенно радостно в этот незабываемый день. Наши старшие братья, такие уже взрослые и сильные, в саду поймали садовника, схватили его и стали качать, подбрасывая вверх. Садовник просил о пощаде. Тант Льюза прекратила это. Абыстутай была в центре внимания. Все ей аплодировали и благодарили. Как раз под вечер этого знаменательного дня наш доктор Хаткевич сам приехал из города, чтобы узнать, как у нас дела с больным. Очень удивился, не поверил, пока воочию не убедился. Изъявил большое желание познакомиться с Абыстутай и ее лечением. Но Абыстутай, как восточная женщина, да еще плохо говорившая по-русски, очень застеснялась перед незнакомым мужчиной, и Хаткевич ничего от нее не добился. Целый месяц Абыстутай гостила у нас, и все ее угождали, как дорогой гости. Я с ней очень подружилась. В саду у нас стояла русская парная баня. Ее, как правило, топили всегда в конце недели, и всегда находились охотники помыться. Эта уютная чистенькая баня сдружила меня с Абыстутай. Мы с ней вдвоем никогда не пропускали возможности помыться и попариться. Я старательно терла спину Абыстутай, она только кряхтела от удовольствия, но я долго не выдерживала большого пара. Березовый веник не любила, удирала из парной в соседнее отделение. Там окачивалась холодной водой и бежала одеваться в раздевалку, где довольно долго ждала Абыстутай. Как-то вечером, уходя к себе спать, Абыстутай с таинственным видом сказала: «Миленький жена», — так она меня называла, — «я сей ночь солнцем положу, сон видать». Я поняла, что она хочет увидеть вещий сон, и заинтересовалась. На другое утро я спросила: «Ну как, видала вещий сон?» Абыстутай воскликнула: «Ой, ой, миленький жена, видал, видал я плохой страшный сон. Я плакал, плакал.
Тут она, выйдя на террасу, обвела рукой все видимое вокруг и наш дом, и трагично прибавила: «Тут ничего не будет, все капут, все хозяйство капут, шайтан придет, много-много злой люди, все таскать, все берут, вся семья капут, как песок рассыпется, все капут. А ты, жена, тюрьма будешь, счастливой жизни еще 5 лет, потом всем капут», — закончила она со слезами. Я, конечно, ничего не поняла, решила, что ей кошмар приснился. Стала ее утешать, и мы пошли в столовую завтракать. Больше разговора об этом не было.

Осенью вся наша семья выехала в Петербург. Сборы продолжались дня 3-4. Укладывались для сдачи в багаж большие плетеные из тонких белых прутьев корзины с крышками. Теперь таких и в помине нет. Постельное, столовое белье и столовое серебро осталось в деревне. Деревенские продукты были отправлены с папой и старшими братьями. В последних числах августа ранним утром, помолившись перед дорогой и простившись с управляющим и всеми нашими дворовыми, мы разместились в двух просторных экипажах. Благословясь, выехали со двора, оглядываясь на провожающих, которые махали нам платками и шапками. Утром прибыли в Петербург, где нас на Николаевском вокзале встретили родные. Радость была великая. Домой поехали на трех извозчиках. Какие огромные дома! Какие чистые, нарядные улицы! А сколько людей! Я устала удивляться и спрашивать. Оле это было все знакомо, и она немножко посмеивалась надо мною, но уже добродушно. С тех пор, как Оля перестала быть фавориткой, с появлением маленькой куколки Леночки, мы с ней неожиданно сдружились и полюбили друг друга. Городская наша квартира тоже ошеломляла меня своей роскошью. Гостиная с модной мебелью, бильярд, шкафчик-патефон красного дерева, ну и так далее. А блестящий и скользкий паркет напомнил мне каток. Очень меня поразил телефон. Некоторое время я всему очень удивлялась, но потом привыкла.

Начался учебный 1908 год. Меня определили в первый класс немецкой частной гимназии Кепке, которая была близко от нашего дома, тоже на Васильевском острове, на кадетской линии. А мы жили на третьей линии, на углу Большого проспекта. Ходила я в гимназию с ранцем на спине, самостоятельно, без провожатых, училась старательно и с удовольствием. В классе нас было 17 девочек. На большой перемене все учащиеся выходили в просторный, хорошо проветренный рекреационный зал и ходили для разминки по кругу, парами или группами, кто с кем хотел. В середине зала стояла фрейлин Гинтер, высокая, худая, пожилая дама, очень милая в обращении со всеми. Она следила за порядком этого ходящего круга, чтобы не было громких разговоров, и в нужный момент хлопала в ладоши, давая этим знак, что нужно повернуться и идти в обратную сторону. Учащиеся могли пользоваться горячими завтраками, но я, как и большинство девочек, брала завтрак из дома. В то время для этого можно было приобрести специальные корзиночки с крышкой. В них очень удобно все размещалось. Я очень скоро привыкла к нашей гимназии. Меня все полюбили, и я тоже всех полюбила. Но проучилась я здесь только один год. На следующий год родители отдали меня на воспитание в Смольный институт. Дома же мы с Олей занимались фортепианной музыкой. Каменином маман мы с Олей разучили в четыре руки вальс и спящей красавицы. Маман, наверное, догадывалась, что мы готовим ей сюрприз, но виду не подавала. Пользуясь ее отсутствием, мы бежали скорее к пианино, стараясь выучить этот вальс наизусть. 24 декабря, 6 января по новому стилю, сочельник перед Рождеством прошел очень радостно и оживленно. В этот день были мои с маман именины. Гостей было немного, пришли поздно после службы только взрослые. Детей решили собрать в день Рождества. Елку зажгли при закрытых дверях, нас с Олей первыми ввели в зал, и мы сразу сели за пианино и громко заиграли в четыре руки. Двери открылись, вспыхнул домашний фейерверк, гости входили, хлопая в ладоши, поздравляя всех. Наш с Олей номер кончился, маман была очень тронута этим сюрпризом. Мою младшую сестричку Линетку, как маман ее называла, пригласил пожилой господин, папин приятель, на минуэт вокруг елки. И малютка очень изящно выступала, левой рукой держа кончик нарядного платьица. После танцев в зале стало очень душно, и решили перебраться к столу. Вся наша компания, кроме Линетки, уложенной спать, уселась за стол, полный всяких вкусных блюд и сладостей. Всем налили шампанское, а браудерсу поздравили с праздником и меня, и маман с именинами. Было шумно и весело. На святках мы тоже веселились, надевали маски, ходили к знакомым интриговать и были в восторге, когда нас не узнавали. Так пролетели рождественские каникулы, и опять начались занятия в гимназии. Прошла вторая половина зимы и запахло весной.

0: «Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия «Ля минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Женеве отметили 160-летие Крестовоздвиженского собора. Прошел 15-й Елизаветинский крестный ход. Об этих и других событиях более подробно. 25 сентября в Николо-Сольбинском монастыре Ярославской области состоялось награждение игумени Еретииды Гажу медалью Министерства здравоохранения России за содействие в охране здоровья. Данная награда вручается людям, которые внесли большой личный вклад в развитие российского здравоохранения. Приказ о награждении игумени Еретииды подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Матушка Еретиида удостоена награды в связи с тем, что при монастыре на протяжении 5 лет работает клиника Святой Нины, многопрофильный медицинский центр, обеспеченный современным высокотехнологичным оборудованием. Услугами опытных специалистов клиники пользуются сестры обители, сотрудники монастыря, студентки первого православного колледжа и учащиеся доброй школы на Сольбе, а также жители окрестных сел и деревень и приезжие из других регионов. Каждому пациенту доступны передовые технологии лечения и диагностики, а также комфортные условия приема и пребывания, отметили в пресс-службе Николо-Сольбинского монастыря. В Женеве отметили 160-летие Крестовоздвиженского собора Русской Православной Церкви за границей, сообщает сайт епархии. Торжество возглавил митрополит восточноамериканский Нью-Йоркский Николай, прибывший в Швейцарию по приглашению епископа Лондонского и западноевропейского Иринея. Митрополит Николай привез на праздничное богослужение Курскую коренную икону Божией Матери. Всеночное бдение и литургию совершили несколько архиереев в сослужении духовенства из приходов Швейцарии, Франции, Люксембурга и других стран. После литургии вокруг собора прошел крестный ход. Перед честным крестом был совершен молебен. Крестовоздвиженский собор был освящен 26 сентября 1866 года в праздник воздвижения креста Господня. Его строительство началось после того, как в 1862 году власти Женевы безвозмездно предоставили православной общине участок земли для русского храма. Проект здания подготовил архитектор Давид Грим, профессор Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Средства на строительство храма собирали в том числе при поддержке российской императорской семьи. Храм построен в традициях древнерусской архитектуры из местного камня. Его узнаваемой деталью являются 9 позолоченных куполов. В 1916 году здание расширили, над центральной папертью появилась колокольня с 5 колоколами. С историей собора связаны имена известных представителей русской культуры. Здесь крестили и отпевали Софью, дочь Федора и Анны Достоевских. В 1896 году в этом соборе венчались художник Михаил Врубель и певица Надежда Врубель. В разные годы храм посещали музыкант Мстислав Ростропович и писатель Александр Солженицын. В 20 веке Крестовоздвиженский собор оказался в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей. Сегодня он остается кафедральным храмом Западноевропейской епархии Русской Зарубежной Церкви. В день воздвижения креста Господня в историческом императорском имении Ильинское Усово состоялся 15-й Елизаветинский крестный ход. Шествие объединило несколько тысяч верующих. Крестный ход прошел по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, а также при поддержке администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. Мероприятие приурочено к знаковым памятным датам – 129-летию священного торжественного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, 135-летию присоединения к православию великой княгини Елизаветы Федоровны и 135-летию назначения на пост московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Торжественное шествие стартовало после божественной литургии от храма Ильи Пророка в деревне Ильинская. Паломники прошли по историческим местам, включенным в федеральный проект «Императорский маршрут». Во время крестного хода было совершено молебное пение святой преподобной мученицы великой княгини Елизавете. В рамках мероприятия также прошла ежегодная благотворительная акция «День белого цветка». Для гостей работала передвижная стендовая выставка «История и традиции священного коронования русских государей век XIX к юбилеям коронационных торжеств 1826, 1856 и 1896 годов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем цикл программ, который мы назвали «Возвращение к семейным истокам». Сегодня четвертая передача вместе с автором этого цикла Данилом Викторовичем Петровым. Здравствуйте, Данил Викторович!
1: Добрый день!
0: Я напомню нашим слушателям, все-таки иногда в некоторых программах, я думаю, стоит напомнить, что вы постоянный участник программы «Радио Град Петров», особенно цикла передач «Возвращение в Петербург», цикла, посвященного петербургской топонимике, поскольку вы являетесь вице-президентом фонда возрождения исторических традиций, фонда, который называется «Возвращение». И это же слово стало и отголоском названия и этого цикла программ «Возвращение к семейным истокам». Ну, я думаю, что можно также напомнить, что вы кандидат юридических наук и много нам давали важных сведений юридического характера касательно возвращения топонимов в нашей стране. И не знаю, нужно ли об этом говорить. Еще вы и историк, архивист, человек, который много работает с архивами, и в частности разрабатываете вот эту тему поиска семейной истории. Я надеюсь, что мы выпустим за цикл программ, и как раз, может быть, даже одновременно выйдет ваша книга, посвященная этой теме. Можно на это надеяться?
1: Это зависит от того, сколько передач мы запишем.
0: Хорошо. Но это очень будет важным подспорьем для нашего цикла программ. И тем не менее, и в этом цикле программ вы посвящаете одну часть и теоретическим проблемам, историческим условиям того, что

0: семейная история в нашей стране стала такой вот проблемой, как я считаю, в общем-то, проблемой номер один для формирования национального и личного самосознания и самоуважения, и практическим моментом, и практическим рекомендациям и советом, как восстанавливать, как узнавать свою семейную историю, как ее сохранять и передавать своим потомкам. Сегодня у нас четвертая программа. Ее тема вот в этой первой исторической части – зачем советские граждане меняли свои биографии, биографии и место проживания в СССР.
1: Да, совершенно верно. Правильно вы сказали, Марина, во вводном слове о том, что действительно любовь к родине начинается с любви к семье, как сказал один древнегреческий классик. И, конечно же, чтобы лучше понимать историю своей страны и то, куда необходимо двигаться, надо знать и историю тех единиц, тех ячеек, тех клеточек нашего государства, которые составляют материю этого государства. Эти клеточки есть семьи, и, к сожалению, советский период, как мы уже говорили в предыдущих передачах, помешал в значительной степени передаче из поколения в поколение ценнейшей родословной информации. Даже примитивной базовой информации о том, чем занимались наши предки, как они взаимодействовали с царской властью, какие отношения у них были с властью советской. Традиционно, как и в предыдущих передачах, мы в первой части передачи сегодня поговорим на тему, скажем так, историко-теоретическую. Это советские предпосылки нашего сегодняшнего современного незнания.
0: Это очень
1: истории.
0: Важно, чтобы мы поняли вообще, что же произошло с биографиями наших предков и с нашим знанием.
1: Да, и почему, и чтобы нам это помогло ужаснуться, чтобы это было логическим истоком второй части передачи, где уже снова и снова мы будем говорить о конкретных методах, практических методах, а как искать, как
0: чтобы
1: восстанавливать.
0: Чтобы мы приступили к действию.
1: Да, совершенно верно. Поэтому первая часть, грубо говоря, мы наполняемся энергией, решимостью и пониманием, почему этим надо заниматься, почему нас этого лишил советский период. Во второй части мы уже смотрим, а что сегодня можно сделать в 21 веке. Итак, тема, а зачем, собственно говоря, советские граждане меняли свои биографии, что-то приукрашивали, что-то недописывали. И из первых передач вы могли сделать выводы, уважаемые радиослушатели, о том, что было опасно в советских анкетах писать о любом более-менее привлекательном статусе родителей либо любых других родственников до революции. Поэтому в советские годы граждане всячески стремились принижать свой статус. То есть, грубо говоря, если предок до революции владел лавкой либо мельницей, об этом категорически нецелесообразно было писать. Это могло кончиться в худшем случае осуждением по надуманному обвинению, что было распространено в первый период советской власти. В лучшем, в кавычках, случае человека бы не приняли на работу, исключили бы из учебного заведения, неважно, высшего либо среднего, и так далее, и тому подобное. Но был еще один интересный момент, за который советские граждане были вынуждены бороться, как за место под солнцем. Это момент, а где проживать в Советском Союзе? И этот вопрос, он является специфическим именно для тоталитарных государств, именно для Советского Союза. Потому что, по большому счету, если там взять, допустим, Великобританию, либо взять Соединенные Штаты Америки, по большому счету, уровень жизни в каждом штате Соединенных Штатов Америки примерно такой же, как и в другом. И в сегодняшней России вы даже, проживая в провинциальном городе, если у вас есть финансовые возможности, вы можете ездить по стране, вы можете заказывать и по интернету, и по телефону любые самые редкие и дорогостоящие товары.
0: Это только о городах мы так можем говорить.
1: На самом деле и в деревню доедут, если вы заплатите. Доедут и до деревни. DHL доедет и до деревни, если необходимо. Вот. А в Советском Союзе было не так. Советский Союз, к сожалению, не обеспечивал возможность равного материального, в том числе продовольственного обеспечения своих подданных советских. И поэтому был ряд городов, в которых граждане стремились селиться. И, конечно же, это города, в первую очередь, Москва и Ленинград, а также другие столицы союзных республик. Это 15 городов плюс Ленинград. Снабжение этих городов было на порядок лучше. Люди со всей страны советской стремились жить именно там, потому что там можно было получить, купить те товары, о существовании которых в советской деревне, допустим, могли просто и не знать. И на эту тему есть масса анекдотов. Кстати, анекдоты — это прекрасное отражение тех проблем, которые существуют в любом государстве. Ну, давайте я вам напомню два очень известных анекдота на эту тему, и потом перейдем к архивным цитатам, которые мне удалось раздобыть, которые подтверждают эти анекдоты. Вопрос иностранца к советскому руководству. А как вы снабжаете страну продуктами? Ответ советского руководства очень просто. Завозим все в Москву и Ленинград, а оттуда народ разбирает сам. Второй анекдот. Этот анекдот, кстати, был один раз президентом Путиным на пресс-конференции напомнен, по-моему, в упрек Зюганову, если не ошибаюсь. Он Зюганову напомнил этот анекдот. Анекдот был следующий. Загадка. Что такое? Длинное, зеленое, извивается и пахнет колбасой. Ответ. Электричка Москва-Рязань. То есть в чем смысл? Что жители Центральной России съезжались в Москву, закупались продуктами и развозили их к себе, потому что невозможно было получить хорошее снабжение.
0: Но это ведь все-таки, наверное, относится уже к 70-м годам.
1: Если бы, конечно же, нет. Это было еще при Ленине, при Сталине. И именно тогда ввели систему прописки. Прописка это что? Это закабаление советского подданного по месту жительства. Сегодня у нас в Конституции установлен принцип свободы передвижения. То есть мы можем на законных основаниях жить в любой части нашего государства. Вот захотим в Владивосток, я поеду и буду там жить, допустим, снимая квартиру. Никто мне не может запретить. Другое дело, что я должен зарегистрироваться. Но эта регистрация — это обязательная процедура для государства. Государство не имеет права мне отказать. Отличие прописки от регистрации в том, что в прописке советское государство могло отказать по своему усмотрению гражданину.
0: Да, поэтому, если была кто-то... такая замечательная система. Я еще, кстати, ее застала. Эта система коснулась моих родственников. Когда человек, переезжая в другое место, допустим, выходя замуж, переезжает в другое место и хочет прописаться. А ему говорят, вы знаете, вы нигде не работаете. Тогда человек хочет устроиться на работу. Ему говорят, вы знаете, а вы здесь не прописаны. И это был замкнутый круг. Да. Знаете, как он всегда разрешался? Взяткой.
1: Еще фиктивные браки. Об этом буду чуть позже говорить. Были очень распространены фиктивные браки в Советском Союзе. То есть, если человек выходил замуж, либо женился за того, кто проживал в искомом городе, в искомом населенном пункте, то тогда человека должны были прописать. Просто обязаны были, чтобы...
0: Я думаю, что это гораздо более редкий случай, чем взятка.
1: Возможно. Я не исключаю, что это равно использовавшиеся способы решения территориальной проблемы советским гражданином. И что происходило? И как это связано с родословием? А с родословием это непосредственно связано. Советская власть использовала родословный критерий как один из важнейших, особенно в первые 30-40 лет советской власти, в определении, можно ли тому или иному гражданину жить в том или ином населенном пункте. И, конечно же, как вы можете догадаться, лица с, в кавычках, «порочными» строками биографии, они имели на порядок меньше шансов быть поселенными в Ленинграде, в Москве, в Минске, в Киеве и так далее и тому подобное. И я вот сейчас в дополнение к анекдотам приведу вам несколько цитат из рассекреченных докладных НКВД в адрес товарища Жданова, члена политбюро ЦК ВКПБ, руководителя Ленинградского обкома, где как раз под грифами «совершенно секретно» в 30-е годы НКВД, репрессивный орган и партийное начальство страны обсуждает, как нужно города избавлять от лиц социально чуждых. Они мы говорили в предыдущей передаче. Вот вы поймете весь ужас, который был в душах наших предков, которые жили в советские годы, которые знали, что их просто-напросто могут из-за не той строки в биографии выселить из города. Вот давайте вам дам цитату. В 1934 году НКВД сообщает в совсекретном докладе в Ленинградский обком, что 3,3% от жителей Ленинграда признано социально чуждыми, им отказано в выдаче паспортов. Среди них, обратите внимание, цифра 22 296 кулаков и лишенцев. Лишенцы, я напомню, это лица, лишенные избирательных прав в силу их принадлежности к враждебным, в кавычках, социальным слоям.
0: И... То есть им вообще паспортов не давали?
1: Да, паспорт — это документ о праве проживания в данном случае. Uh-huh. Конечно же, большое количество советских граждан до 70-х годов не имело паспортов. Uh-huh. Колхозники — самый лучший пример. Но и некоторым горожанам, как вы видите, не выдавали паспорта.
0: А давайте себе представим сегодня такую ситуацию, чтобы вы пришли, вам сказали, а вы для нас никто.
1: Конечно, совершенно верно. Да, и вот смотрите, что пишет НКВД. «Злостные нарушители паспортного режима подлежат изъятию и осуждению с последующим направлением в концлагеря, спецпоселки и трудпоселки. На 1 января 1935 года всего изъято 75 399 человек из Ленинграда». Во-первых,
0: какая терминология?
1: Во-первых, потрясающая,
0: роскошная.
1: Отличная терминология, которая показывает всю суть режима. На самом деле, даже с филологической точки зрения можно дать оценку советскому режиму, не используя статистику абсолютно неправосудных расстрелов и ГУЛАГа. То есть человека изымали. Обратите внимание, под грифом «совсекретно» фигурирует концлагеря. То есть сейчас это слово ассоциируется с гитлеризмом. Ничего подобного. Это слово массово использовалось в 20-е, в 30-е годы. Во время гражданской войны Ленин его использовал. И вот документ 35-го года, я вам зачитал, направляли в концлагеря, кто без паспорта пытается жить в Ленинграде. А паспорт он не получает, потому что он относится к социально чуждому элементу. Вот такой момент. Другой документ, тоже 35-го года. Бюро Ленинградского обкома ВКПБ в секретном документе об обмене паспортов в Ленинграде и режимных районах области в пункте 4 пишет: «В процессе обмена паспортов необходимо выявлять и удалять из Ленинграда и режимных районов области социально чуждый элемент». Опять же, возвращаю нас с вами к предыдущим передачам. Что такое социально чуждый элемент? Это лица, которые когда-то были в партиях, кроме коммунистической партии. Это лица, которые имеют среди родственников кулаков, а кулаками, опять же, в советские годы стали называть просто успешных крестьян. Лица, которые имели хорошее образование до революции. Уже дворян, я думаю, к 30-м годам осталось единица. Это редкий случай из тех людей, которые официально говорили, что мы потомки дворян. Поэтому социально чуждый элемент очень боялся того, чтобы не быть выявленным в таковом качестве, не быть выселенным из городов, которые лучше снабжались, чем другие. И еще раз, это та дополнительная причина, по которой наши предки были вынуждены что-то замалчивать, что-то не рассказывать детям, что-то нечестно писать в анкетах. Ну, давайте вам пример из своей собственной семейной истории расскажу. Есть дедушка Афанасий Иванович Петров у меня. Он в своей анкете писал на завод «Вод Трансприбор», 206-й завод, номер 206 в Ленинграде, что он из крестьян-середняков Могилевской области. А его брат, который из той же семьи, Никифор Иванович Петров, а он в своей анкете, в свою очередь, писал, что он из крестьян-бедняков. Я думаю, неправого брата, потому что после долгих поисков в Минском архиве мне удалось найти, что их отец, мой прадед, Иван Петрович Петров, он был даже членом правления местного судосберегательного кредитного товарищества, а туда назначали наиболее успешных крестьян. Но его сыновья понимали в советский период, что опасно рассказывать про успехи в царской России своего отца, поэтому один назвался, сказал, что из бедняков, а мой дедушка более честен был, возможно, но и больше рисковал, написал из середняков.
0: То есть вот можно уточнить, вы из вашей обычной такой человеческой жизни не знали ни этих анкет,
1: конечно,
0: ни, конечно, вы сначала нашли анкеты.
1: Это результат поиска.
0: Их прочитали анкеты
1: совершенно
0: двух
1: верно.
0: Вот этих братьев,
1: да,
0: ваших дедушек.
1: Да.
0: А потом еще нашли, кем был
1: случайно,
0: на самом деле.
1: А потом совершенно случайно, об этом, может быть, мы поговорим в других передачах, совершенно в другом архиве, в Минском, я нашел переписку полиции царской с местной властью в Горецком районе Могилевской губернии, где местная власть направляла в полицию перечень руководства местных судосберегательных крестьянских кредитных товариществ. И вот в перечне руководства этих товариществ я нахожу своего деда. Конечно же, никто эту информацию в здравом уме в советские годы из моих предков другому бы не передал. Это была опасная информация. Потому что всех потомков руководителя одной из дореволюционных, тем более кредитных организаций, могли назвать социально чуждыми. В лучшем случае их выселили бы из Ленинграда. Вот. А мой дедушка как раз в 30-м году приехал в Ленинград. Вот как раз в эти годы, за которые я цитирую вам документ о том, что выявляется и выселяется в концлагеря и так далее, социально чуждый элемент. Поэтому, само собой, писали бедняк-середняк, бедняк-середняк. Дворяне, потомки дворян очень часто писали, и служащих. Насколько я знаю, Сергей Михалков, автор трех гимнов, который же из дворян, как мы знаем. Ну, как вы можете...
0: Да, сейчас они вспомнили,
1: да,
0: что они
1: но
0: из
1: они
0: дворян.
1: Вспомнили о том, что они дворяне уже в новое время, после Ельцина они смогли заговорить, что они из дворян. А да. В советские годы они писали в анкетах, насколько я знаю, из служащих. Посмотрите, какая чудесная фраза, которая камуфлирует правду. И в последних воспоминаниях Сергей Михалков очень интересно написал, он прямо пишет, что мы боялись в советские годы, нам было страшно о том, что узнают, что мы из дворян. И он пишет конкретные причины, что, к примеру, мы бы не получили образование, либо мои дети не могли бы получить образование и так далее и тому подобное. То есть советский человек был мотивирован советской властью на вранье.
0: Да.
1: И обратите внимание, какой статус. Один из руководителей Союза писателей, автор гимна. И вот он, даже такие люди, человек, который лично общался со Сталином, такие люди были вынуждены врать. А что говорить о простых людях, у которых не было таких связей, таких знакомств?
0: Знаете, так сказали, лично общался со Сталином. Если посмотреть воспоминания, как они с Александровым свой гимн писали, как они дрожали в приемной, как им было страшно, и выносили бумажку от Сталина с его там какими-то подчеркиваниями. Нечем гордиться, что называется.
1: Да, это я согласен. Ну, давайте еще несколько цитат уже трагедии конкретных людей, которых выселяли в связи с их происхождением. Вот, к примеру, на Жданова в 35-м году поступила жалоба следующего содержания. «Работаю педагогом 16 лет, общественный работник. Неоднократно премирована, всегда была самостоятельна материально. Высылаюсь вместе с мужем, двухлетним больным ребенком, старухой-матерью в трехдневный срок. Умоляю пересмотреть дело до выяснения, дать отсрочку 10 дней. Адрес Восстания 20, фамилия Дервис». НКВД пишет объяснительную, Жданову секретную объяснительную по ситуации с Дервис. Возвращая телеграмму Дервис, сообщаю, что Дервис Валерий Михайлович, 879 года, бывший дворянин, отец был директором Московско-Рязанской железной дороги, бывший в Рио начальника гидрологического сектора Ленинградской секции экспедиции железнодорожных изысканий, женат, проживает на улице Восстания, 20. Дервис на допросе дал показания о том, что он по своим политическим убеждениям не разделяет политики коммунистической партии и советского правительства. Дервис признался в том, что он вел антисоветскую агитацию и выступал против расстрела террористов, совершивших убийство товарища Кирова. Дервис до ареста имел систематическую связь с белыми мигрантами, проживающими в Польше. Жена и мать Дервис, проживающие совместно с ним, также высылаются. Считаю необходимым просьбу оставить без последствий. Выселили всю семью. Только из-за того, что отец главы семейства имел некий статус, правда, сразу же дополняют, что и отец семейства не рад некоторым мероприятиям советской власти. Периодически в документах НКВД идет связка, очень важная логическая связь. Об этом также мы будем говорить в следующих передачах. Это уверенность советской власти и спецслужб советских в связи, в кавычках, неправильного происхождения и антисоветских убеждений. То есть если какой-то человек начинал высказывать несогласие с политикой советской власти, первое, что делали при Ленине, при Сталине, и смотрели его происхождение. Потому что была искренняя, либо менее искренняя, но была уверенность о том, что антисоветские мысли могут возникать исключительно у профессоров Преображенских, а никак не у Шариковых. И иногда очень удивляли, кстати, советские власти, когда пропалывали всю биографию человека и не находили там никаких социально чуждых элементов, и при этом человек высказывался против советской власти. Тогда очень часто заказывали дополнительную проверку. Очень интересно, в Центральном государственном архиве Петербурга есть переписка народного артиста Николая Черкасова, того самого, который играл Александра Невского, Ивана Грозного, Петра Первого в одноименных фильмах. Переписка с прокуратурой ленинградской. Я напомню, Николая Черкасова назначили, советская власть назначила, потому что это выборами назвать невозможно, Верховный Совет РСФСР. И вот в конце 30-40-х годов к нему массово обращаются гражданки, которых высылают за то, что они были женами либо сожительницами врагов народа. То есть люди невиновные обращаются, члены семьи просят вот народного артиста помочь. Он исправно, Николай Черкасов, пересылал это в прокуратуру, а прокуратура исправно, и это все отложилось в архивных документах на Варфоломеевской 15, шлепало одинаковые отказы примерно по следующей форме. Давайте я вам зачитаю стандартное письмо прокуратуры на Николая Черкасова по поводу высланных членов семьи врагов народа. По направленной вами жалобе прокуратурой рассмотрено дело об административной высылке из города Ленинграда Прокофьевой, ВП. В результате рассмотрения установлено, Прокофьева выслана из Ленинграда как жена Никашкова, В.И., осужденного за контрреволюционную деятельность. Высланная Прокофьева совместно проживала на одной жилплощади на полном иждивении осужденного. Высылка Прокофьевой проведена правильно, оснований для отмены высылки не имеется. Вот, опять же, хорошая иллюстрация того, что могли потерять люди, если среди их знакомых, друзей, сожителей окажутся лица, заклеменные советской властью, как враги народа. Почему так за Ленинград держались и за Москву? Есть потрясающие, недавно рассекреченные в политическом архиве Петербурга, докладные милиции, НКВД о том, как со всего Советского Союза в Москву и Ленинград идет огромный наплыв граждан, которые скупают, сметают все здесь на полках. И что делает милиция, чтобы этого не происходило? То есть, опять же, это речь о лучшем обеспечении Ленинграда. То есть кто-то, конечно, не хотел из Ленинграда выезжать, потому что это был его родной город, понятно. Кто-то был привязан к хорошим, интересным местам работы, а кто-то был привязан к материальному обеспечению. Такой фактор в СССР был важен. И опять же, это не поздний советский период, это 30-е годы. НКВД пишет в 1938 году спецдонесение милиции. Милиция относилась к НКВД в обком ВКПБ, в ленинградский обком. За последние дни очереди у магазинов не только не сократились, а наоборот, резко возросли, срывая этим планомерное и бесперебойное снабжение промтоварами трудящихся Ленинграда. Причиной образования громадных очередей, дезорганизующих торговлю, является колоссальный наплыв в Ленинград иногородних покупателей. Нами было произведено специальное оперативное обследование очередей, и установлено, что подавляющее большинство находящихся в очередях до 70-80% являются приезжими из других областей и городов Советского Союза, Башкирии, Туркестана, Кавказа, Пензы, Сызрани, Ульяновской, Перми и так далее. Среди приезжающих большой процент составляют работники железнодорожного транспорта или члены их семей, имеющие бесплатные проездные билеты, отпускные документы, единоличники с фиктивными справками от колхозов, кустари и лица без определенных занятий, приезжающие в Ленинград для скупки мануфактуры. Вот прекрасный документ, который иллюстрирует то, что происходило в 30-е годы. То есть Ленинград — это было место, где можно было хорошо снабжать свою семью, это очень важно. А вот в 40-м году НКВД подслушало ряд граждан на тему их высказываний по указу Верховного Совета, который разрешил в 40-м году без согласия работника переводить его в другой населенный пункт. Вот представляете, рабочий работает в Ленинграде, а власть принимает решение, поехал так это поработать в Караганду. И вот что говорили рабочие. Обратите внимание, значит, НКВД подслушало слесаря завода имени Халтурина Мураева. Возможно, его потомки слушают сейчас эту передачу. Цитата следующая. «Этот указ очень тяжелый. Вот я, квалифицированный рабочий, всю жизнь провел в Ленинграде, имею семью, и вдруг меня пошлют куда-нибудь голодать. Везде ведь плохо поставлено снабжение. Вот классический пример, почему люди боялись быть выселенными из Ленинграда. И возвращаясь к родословной теме, одним из критериев, чтобы остаться в городе, где лучше всего снабжают, это иметь хорошее происхождение, не иметь родственников, которые в кавычках порочат биографию той или иной семьи. И могу сказать, что и послесталинские годы высылки сохранялись. К примеру, по моей заявке были рассекречены документы 1956 года. Это докладные Ленинградского обкома в Центральный комитет Хрущева Никиты Сергеевича. И обком докладывает, что принимает меры по выселению из Ленинграда 1956 год. Оттепель. Цитата. «Лиц из числа реабилитированных работников вузов и других учреждений, так как со стороны некоторых из них имеют место враждебные антисоветские высказывания, тлетворно влияющие на настроение некоторой части молодежи». То есть даже реабилитация не могла гарантировать человеку то, что он будет жить в том месте, где он прожил всю жизнь, где его незаконно когда-то привлекли при Сталине к ответственности. Поэтому режим, конечно, при Хрущеве стал более вегетарианским, но все-таки полностью от разбойного характера советская власть не избавилась и в 1956 году. Я думаю, сейчас уже можно перейти ко второй части передачи. Давайте сегодня поговорим более детально о тех советах, которые можно дать по беседам с родственниками. Мы в общих чертах эту тему затрагивали в предыдущих передачах, но есть некоторые вопросы, которые можно отразить подробнее. Во-первых, рекомендация, конечно же, первая — общаться не только с теми родственниками, с которыми вы дружите и которых вы хорошо знаете. Родословный интерес — это всегда повод найти новых родственников.
0: И пообщаться с теми, с кем вы давно не общались.
1: Совершенно верно. Это прекрасный, законный, я бы сказал, высоконравственный повод пообщаться с далекими родственниками, либо с которыми вы давно не общались, либо которых, возможно, вы вообще ни разу не видели. Это прекрасный повод с ними поговорить. Но тут первое препятствие. К нему надо быть готовым. К сожалению, вот по причинам, которые мы уже в четырех передачах описываем, большинство наших сограждан не до конца понимают вот тематику родословного интереса. И очень часто, и это мой опыт, которым я с вами делюсь, очень часто, когда вы звоните или пишете письмо далекому родственнику, который вас не знает, с которым вы не общались, он начинает предполагать самое худшее, что это за мошенники под видом моих дальних родственников пытаются тут у меня что-то узнать. Поэтому к этому удивлению надо быть готовым, и надо спокойно к нему относиться, не надо обижаться. Мало того, у многих людей начинают странные подозрения возникать. Может быть, он на мое наследство претендует какое-то. Хотя, опять же, по закону это совершенная глупость, потому что никакой связи здесь нету.
0: Это вы как юрист сейчас
1: говорите. Да, это я как юрист. И какие советы здесь? Вот как людям пояснить, что вы не мошенник? А мне кажется, очень просто, и скажу, это неоднократно работало. Покажите какие-то первые хотя бы результаты ваших родословных поисков.
0: Очень
1: важно.
0: Семейный
1: архив, допустим. У вас есть фотографии ваших общих дальних предков. У вас, возможно, есть архивные справки, которые вы раздобыли про ваших общих предков. И это можно показать тому человеку, с которым вы хотите пообщаться.
0: Покажите, может быть, то родословное древо схематично, которое вы уже начали создавать.
1: Да, я бы даже рекомендовал сделать копию этих документов и в виде такого родословного подарка при начале встречи подарить тому человеку, с которым вы знакомитесь, сказать, вот это мой подарок, родословное дерево, копии фотографий, копии архивных справок. Как мой коллега родослов, известный юрист по семейному праву Максим Соколинский сказал, цитата, «Жулики глубоких познаний о роде не демонстрируют, а тут ты начинаешь сразу говорить о людях, которые жили 100 лет назад и которые известны собеседнику». Вот хорошо, если люди 100 лет назад жившие известны собеседнику, такие встречаются, и действительно это сразу показывает человеку, что ты точно не мошенник. Вот к такой моральной подготовке, к беседе с дальним родственником, конечно же, надо быть готовым, и пусть не будет для вас препятствием в родословных поисках вопросительные взгляды со стороны ваших дальних родственников. Могу сказать, что даже в блокадной книге Адамовича и Гранина они описывают тот же феномен. Когда они в 70-е годы ходили по блокадникам и описали это в книге, что многие люди боялись и не понимали, что от них хотят. То есть не сразу начинали говорить. Несмотря на то, что Адамович и Гранин уже тогда были известны, люди с опаской их пускали. Хотя у людей хотели спросить публичные вещи, то есть не какую-то личную интимную информацию.
0: Ну, в общем-то, блокадники — это люди, которые вполне вкусили всю прелесть сталинского интереса к нашей семейной истории.
1: Возможно, да. Возможно, поэтому. Но, тем не менее, вот даже по интервью на публичные исторические темы люди иногда сомневаются, стоит ли им давать такое интервью. Также надо быть готовым, что и на родословную беседу не каждый сразу будет готов. Вторая проблема, которая может возникнуть, с которой вы столкнетесь, возможно, очень часто родственники говорят следующее. «Да я ничего не знаю, я ничего не помню». Не должно смущать это. На самом деле, что кроется за этой фразой? За этой фразой кроется либо нежелание говорить, либо непонимание ценности этого разговора, либо непонимание, чаще, ценности той информации, которой на самом деле человек владеет. В чем проблема? Люди могут недооценивать то, что они знают по истории своей семьи, и ценность этой информации можете представлять только вы. Родословный поиск, он похож на складывание мозаики из разных кусочков или пазла, как сейчас говорят. И, возможно, недостающий кусочек этой мозаики хранится именно у того человека, который начинает свою беседу: «Слушай, да я ничего не помню. Вот там бабушка покойная что-то знала, я ничего не помню». Даже такие люди иногда могут подсказать какой-то мелкий факт, допустим, место работы. А в этом месте работы вы найдете личное дело с автобиографией. Либо подскажут, что человек воевал или служил в такой-то части. А там можно найти послужной список в военном архиве по этому человеку. Поэтому вывод следующий. Пусть нас с вами в родословных поисках не смущают фразы, что «не помню, не знаю, ничего интересного мне неизвестно». Вот это очень важный момент. Говорили уже в предыдущих передачах, и сейчас повторю о том, что начинайте вашу беседу с предоставлением возможности вашему собеседнику сделать свободный рассказ, то есть в максимальной степени без вашего вмешательства. Две задачи мы решаем сразу этим свободным рассказом. Мы устанавливаем добрый психологический контакт с собеседником, это показывает, что вы заинтересованы услышать этот рассказ. Иногда эти рассказы могут быть очень длительные, и пусть человек выговорится, вот все то, что он знает, то, что он хочет. А вторая важнейшая причина, по которой надо предоставить возможность свободного рассказа, это получение исконной картины событий, так как она без вашей помощи отложилась в голове собеседника. То есть без привнесенных подсказок, которые, возможно, вы могли бы привнести, если бы задавали наводящие вопросы. И давайте я еще раз повторю, уже более в этот раз подробно, что нужно выяснять в этих беседах. Вопросы, я думаю, вы, уважаемые радиослушатели, сможете сформулировать сами, но вот что надо выяснить? Значит, полные имена, официальные, паспортные. Потому что, опять же, в роду ваших предков могли звать одним образом, по паспорту они будут записаны иным, это очень важно. К примеру, моя прабабушка Марфа Парфеньевна Петрова, урожденная Кадаманова, она была по прозвищу Баба Марша. Но узнал об этом я не сразу. И если бы мне кто-то сказал, что вот была такая бабушка с таким именем, был бы вопрос, может быть, Марша — это производная от Марии или от Марфы? Вот нету гарантии, понимаете, с какого полного имени сократили. Поэтому всегда уточняйте и прозвища ваших предков такие были, или семейные имена, уменьшительно ласкательные, и официальные и паспортные. Очень часто эти вещи расходятся.
0: Еще такая черта, что в советское время в разных документах разные советские люди, облеченные властью выдавать документы, делали массу ошибок. А попросить исправить было людям этим, нашим предкам, очень трудно, потому что попросить исправить от этого советского, не знаю, какой-то такой получиновник, получекист, это же что-то невероятное, сказать,
1: да,
0: что вы ошиблись.
1: Масса ошибок вкрадывала, совершенно верно. Надо быть к этому готовым. Это больше относится к поискам в архивах, нежели чем к беседе, о том, что имена людей часто записывали неправильно. И надо примерно представлять, а какие ошибки могли быть совершены при восприятии имени на слух. Огромное количество ошибок, к примеру, есть в военных документах времен военного времени. То есть эти ошибки массово совершались.
0: Сколько ошибок совершено в написании фамилий, иногда даже имен новомучеников. Конечно, иногда эти ошибки переходили и в житие.
1: Да. Ну, давайте я вам приведу опять же свой пример. Я уже упоминал фамилию своей прабабушки, девичью фамилию Кадаманова Марфа Парфеньевна. Так вот, мои предки по фамилии Кадаманова из крестьян Могилевской области, Могилевской губернии, они в разных документах совершенно по-разному пишутся. Иногда Кадаманову через два, иногда Кодоманову, Кода и Кадо. Получается несколько вариантов написания одной и той же фамилии. Поэтому при любых поисках в картотеках, в интернете, в базах данных, о которых мы говорили, заносить, записывать надо, искать все 3, 4, иногда 6 и 8 вариантов.
0: Ну да.
1: Это вот фамилию Петров очень сложно переврать, скажем так. А некоторые фамилии легко могут быть записаны несколькими способами. Ну, к примеру, у меня есть знакомый Палащенко. Хорошая фамилия, прекрасная, но пишут ее по-разному. Некоторые Палащенки записаны через букву «Щ» Палащенко, а некоторые Палажи. Ченко через ЖЧ. Это важно. То есть, если вы в интернете в поисковой строке наберете ЩЕ, то у вас не выйдет Палащенко через ЖЧ. И это условные примеры. Попытайтесь экстраполировать то, что мы сейчас вам рассказываем, на свои фамилии, на свою семейную ситуацию.
0: Самый известный, пожалуй, пример — это Солженицын Александром Исаевичем. Его отец вовсе не был никаким Исаией. Это просто ошибка в написании. Был Александр Исакович.
1: А, потрясающе. Вот. Что еще нужно обязательно записывать в разговорах с предками? Даты жизни, даты брака, места, где совершались бракосочетания, где крестили детей, места, время работы и учебы, потому что сразу это дает мостик нам в архив, в поиск архивных фондов того предприятия, той организации, где человек учился или работал. Обязательно и очень важно спросить, отдельным вопросом поставьте в вашей беседе, а не служил ли ваш предок, которого вы обсуждаете, в правоохранительных органах, в армии, в военных организациях. Почему это важно? В этих организациях всегда, как правило, сохранялось подробное личное дело. И биографию лиц, которые поступали в правоохранительные органы в армию, проверяли очень внимательно. Заставляли писать подробную автобиографию, подробную анкету. И если даже там один день или два дня числился в правоохранительных организациях ваш предок, то очень вероятно, что по нему сохранилось личное дело. То же самое, обязательно надо задавать вопрос, а не состоял ли ваш предок в партии? Или, может быть, членом в партию? Не поступал ли он в партию? Среди наших предков могли быть те, кто никогда не был членом партии, но пытался поступить. Документы о таких лицах всегда находят отражение в партийных архивах. В бывших партархивах сегодня они называются архивы политической истории, либо архивы новейшей истории. То есть даже если вашего предка не приняли в партию, но по нему могли бы сохраниться протоколы партсобрания, где написано, кто он такой, какие его предки очень часто в протоколах пишутся, и почему его не приняли. По членам партии, конечно же, есть личные дела. В бывших партархивах их надо искать. Выезд за границу. Отдельной строкой спрашивайте, не выезжал ли ваш предок в советский период за границу. Почему это важно? Создавались так называемые выездные дела. Выезд за границу для советского человека — это было исключение из правила. Сегодня мы свободно выезжаем. Выезжали немногие, но если человек выезжал, это означало, что его проверили все, кто мог проверить. Проверяли его партийные структуры, комсомольские, само собой, КГБ. Проверяла, и создавалось так называемое выездное дело. Возможно, это выездное дело где-то сохранилось. Следующее, что нужно проверять, отдельно спрашивать, а не был ли судим ваш предок? Неважно за что. Это важно, что, возможно, сохранилось уголовное дело по этому предку. Опять же, неважно, он виновен на самом деле, либо, может быть, его судили по какой-нибудь сугубо советской статье, как спекуляция. За спекуляцию могли посадить человека, который направил своим родственникам, дальше об этом, я надеюсь, я успею сказать, направил своим родственникам продукты из Ленинграда. Это считалось спекуляцией. Не важно, за что судим, важно, что, опять же, по судимым создавалось, по сути, личное дело, которое называется уголовное дело. Оно сегодня хранится либо в государственных архивах, либо, возможно, в суде, либо в прокуратуре, либо в Федеральной службе безопасности, в которых есть архивы, где хранятся старые, уже завершенные уголовные дела. Наконец, важнейший вопрос, отдельной строкой его надо помечать, а не обращались ли наши предки в органы государственной власти с жалобами, с предложениями, с любыми заявлениями. Неоднократно сталкивался в разных архивах с целыми фондами, связанными с перепиской советских органов власти с гражданами. Граждане писали и доносы, и писали жалобы, и рационализаторские предложения. Важно, что большинство этой переписки сохранено. И вы можете найти документ за подписью вашего родственника. Мало того, очень часто в этом же деле хранится ответ власти, которую власть дала. Иногда ответ может быть две строки.
0: А вот скажите, какое время потребуется работы в архиве, чтобы найти, допустим, такое письмо нашего предка, допустим, с какой-то жалобой, вот он написал куда-то письмо.
1: Марина, смотрите, ну, честный ответ, всю жизнь можно этим заниматься, и родословные поиски на самом деле не имеют логического конца, если вы условно не поставите сами себе преграду, что вот дальше этого периода, либо дальше этого родственника я не ищу. Но если вы точно знаете, беря этот пример, в каком году, в какую организацию кто обратился из ваших предков, то, возможно, вы сможете найти эту бумагу за 1-2 месяца. Если вы знаете четкие примерные хронологические рамки и инстанцию, в которую обращался предок, то, возможно, даже без личной работы в архиве вы это узнаете. Как это делается? Вы пишете архивный запрос и пишете: «В 40-м году мой прадед обращался на имя товарища Молотова. Прошу посмотреть фонд Молотова». Этот фонд Молотова хранится, например, в Государственном архиве Российской Федерации, ГАРФ, в Москве, на Большой Пироговской улице. «Прошу проверить фонд Молотова на предмет наличия переписки с моим там дедушкой или прадедушкой». И они быстренько пролистывают те дела, где на Молотова обращались граждане. Там есть такие дела. Вот. Ну, опять же, вот с Молотовым хороший пример. Молотов же разные должности занимал. До 40-го года он был министром обороны. А уже фонд Молотова как министра обороны хранится не в ГАРФе, а в Российском государственном военном архиве. То есть это проблематика, в какой архив обращаться. Тоже имейте в виду, что очень четко надо представлять, если обращались к конкретному должностному лицу, то в каком качестве. Конечно же, надо выяснять в беседе с предками, говоря о каком-то родственнике, о том, кто был его крестными родителями, друзьями, сослуживцами, соседями. Почему это важно? Через этих людей, которые составляли круг общения нашего предка, также можно получить сегодня какую-то информацию о нем, либо через их потомков. Допустим, крестный моего дедушки, допустим, или крестный моей тетушки, допустим, уже умер, но есть его потомки. И у потомков, возможно, в семейном архиве сохранились переписка с моим дедушкой, там могли сохраниться общие фотографии, там могли какие-то подарки от моего дедушки. Причем потомки крестного моего предка могут не представлять, кто это там изображен на фотографии. Но если мы узнаем, что наши предки дружили, либо имели какую-то другую связь, то, возможно, именно в их семейном архиве мы найдем недостающие части мозаики нашей семейной истории. Поэтому и круг общения нашего предка — это важнейший вопрос, который надо выяснять в каждой родословной беседе. Ну и, наверное, последний вопрос, который я успеваю в этой передаче затронуть в части беседы, это то, что необходимо выяснять ведомственную принадлежность тех организаций и предприятий, в которых обучались либо работали наши предки. Почему это важно? Привожу конкретный пример. Допустим, наш предок работал, вот конкретный пример, мой дедушка работал в особом конструкторском бюро управления боевой подготовки рабочей крестьянской армии в 30-е годы. Эта организация находилась в Кронверке у Петропавловской крепости, занималась конструкторскими военными разработками. И фонд этой организации хранится в Петербургском центральном государственном архиве. А фонд, руководящий ее организацией, это управление боевой подготовки РКК, это ведомство военное, находится в другом архиве, в Москве, в Российском государственном военном архиве. Иными словами, узнавая подчинение, ведомственную принадлежность предприятия, мы сразу выясняем все возможные архивы, где какая-то информация могла сохраниться об этой организации, а стало быть, о нашем предке. То есть особенно это касается руководящего состава, то есть людей с высшим образованием. То есть, само собой, переписка, допустим, по инженерам, если это было инженерное предприятие, будет не только в фонде этого предприятия, которое хранится, скорее всего, по месту нахождения предприятия, но и в фонде вышестоящей, курирующей организации. То есть, грубо говоря, в фонде министерства либо ведомства, которое курировало этот завод. Фонды министерств ведомств находятся в московских архивах, фонды самих организаций находятся по месту нахождения. Опять же, если будем брать Ленинград, они сегодня хранятся, как правило, в Петербурге. Вот такой пример.
0: Спасибо. Еще очень много осталось вопросов, которые бы мне хотелось задать. Я рассчитываю, что в следующих программах у меня будет такая возможность. В конце этой передачи я, может быть, анонсирую один свой вопрос, который у меня с первых вот минут нашей записи. И в каждой программе он у меня заново и заново возникает. Это вопрос нашего отношения к неожиданной истории нашей семьи. Вот этот вопрос я буду задавать, может быть, в следующих программах. Мы его затрагивали немного, вы сами об этом говорили. Но вы говорили, что не стоит бояться, если мы узнаем что-то плохое про наших предков. Нам, конечно, хочется узнавать только хорошее. Но все-таки как важно знать историю своей семьи такой, какой она была.
1: На самом деле
0: знать
1: была.
0: Правду. И в прошлых программах, и особенно в этой сегодняшней передаче, когда вы говорили о том, как беседовать с родственниками, с дальними родственниками, даже с друзьями, знакомыми наших родственников, наших предков, сколько здесь нужно проявить и так-то, и сколько нужно иметь желание знать историю своей семьи, чтобы продолжать это делать, эти розыски семейной истории. Был такой еще момент, что, может быть, даже те, кто нам рассказывают нашу семейную историю, не знают правды, а знают, может быть, даже ту ложь, которую им рассказывали их родственники,
1: да,
0: и
1: верно.
0: Их отцы и матери, да. Которые скрывали от них, и им же говорили неправду, и они нам передают эту неправду как совершенно точную истину, и к этому нужно быть готовым. Ну и нужно быть готовым, что и плохое, и хорошее, и тяжелое, и трудное, и несчастье, и счастье, все мы должны знать в истории нашей семьи. Вот почему мы должны знать все и плохое, и хорошее? Не стоит ли знать нам только хорошее? Вот об этом, может быть, поговорим в какой-нибудь из следующих программ. Сейчас мы эту передачу заканчиваем. Передача была Марина Лобанова. А в цикле программ «Возвращение к семейным истокам» о том, как нам узнавать нашу семейную историю, рассказывает Даниил Викторович Петров. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении Владимира Ашкенази и Андре Превина прозвучала баркарола из сюиты для двух фортепиано опус 5 Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дом Бажанова расположен по адресу улица Марата, 72. Несмотря на нелегкие годы, через которые пришлось проходить Санкт-Петербургу, здесь бережно сохранились детали интерьеров, удивительные камины и даже стекла, через которые давно ушедшие из нашего мира обитатели когда-то смотрели на бывшую Николаевскую улицу. Заведующая библиотекой, расположенной в части этого дома, Мира Львовна Васюкова, с радостью делится рассказом как о самом доме, так и о личностях, имена которых связаны с домом Бажанова. Сегодня прозвучит заключительная часть экскурсии по дому Бажанова.
2: У этой комнаты два названия – гербовый зал и бывшая малая столовая. Малая столовая всего-то навсего вдоль комнаты стоял большой стол, была небольшая буфетная стойка, еще одна люстра, которая не воссоздана пока еще, бра уже воссоздана по историческим фотографиям. Самое интересное здесь, конечно, гербы. Здесь герб Петербурга, по диагонали герб Москвы, герб Ярославской губернии с медведем, секирой, потому что оттуда родом Филадельф Геннадьевич Бажанов. Он уроженец города Любима Ярославской губернии. Это именно губернский герб. Медведь стоит особым образом.
3: Филадельф?
2: Да, Филадельф.
1: Имя какое, да, удивительное.
2: Есть в святках. Да, там в святках есть.
3: Православная семья.
2: Это герб Аланецкой губернии. Это Карелия, граница с Ленинградской областью. Виден хорошо двор, кирпич и маюликовая плитка. Я говорила, что это будет очень нарядно и красиво. И даже водосточные трубы имеют крепежи в виде цветочка. А водосточные трубы на фасаде, обратите на это потом внимание, прямоугольного сечения, медные, окрашенные. Но они там тоже есть. Еще одна выставка встречает нас с вами по пути. Это большая редкость. Это работы Ирины Ефремовны Зубер-Яникум. Она профессор математики, доктор технических наук, кандидат физико-математических наук и великий мастер силуэта. Она вырезает свои работы без предварительных набросков, маленькими ножницами. И очень многие вещи вот буквально в присутствии любых зрителей, нас в том числе, она наш читатель. И периодически мы ее выставки делаем. Есть книги ею проиллюстрированные, достаточно много. И некоторые серии она делала специально для нас. Например, она делала Пушкина, она делала Крылова, ну, еще многих авторов. И я приглашаю вас в следующий зал. Мы с вами попали в большую столовую. Высокие дубовые панели. Вообще дуб немножко по оттенкам различается в разных залах. Большой средистенный камин. Майолика. Думаю, вы созвучие камину маленькому угловому в бывшем кабинете увидели, почувствовали, да, вот эти былинные намеки продолжаются. Ирисы в инкрустациях, такие были на всей мебели большой столовой. И совершенно особенный плафон. В этом светильнике около 60 светоточек. Похож, кто говорит, на перстень, кто говорит, на щит. Тут уже у каждого свой взгляд. Огромная люстра, если ее мысленно спустить сверху, она практически как этот овальный стол. Выше панели до потолка. Все пространство занимал богатырский фриз Николая Константиновича Рериха. Он писал его сюда на заказ. Имеется переписка его с архитектором дома по самым разным аспектам, вопросам. Он достаточно хорошо описан во всей литературе, посвященной творчеству Рериха. Но с середины 60-х годов находится в Русском музее. Четыре полотна выставлены в корпусе Бенуа на лестнице. Остальные показывают только во время больших выставок. Мы нашим читателям показываем, нашим посетителям, копии цветные. Витязь и Баян. Две картины, которые располагались слева и справа на той стене. В середине были открытые хоры, пространство, откуда могла звучать музыка. Масштаб можно представить по размеру нашей стены. хоры представили себе. Что это, о чем это говорит? Что дальше идут помещения с низкими потолками. Mm-hmm. То есть там идут комнаты служебного назначения, которые не имеют художественного убранства, mm-hmm. и которые обслуживали эти помещения. И я еще всегда интригую, не только про бараньи головы спрашиваю, а всегда задаю вопрос, сколько этажей в нашем доме? И с первого раза мне никто не может правильно ответить. С фасада, когда вы зашли, там 3 этажа. Четко 3 этажа, правильно? Когда вы зайдете сюда, с той стороны, там 3 этажа. Мы стоим на 2-м, вот 3-й, внизу 1-й. А вот на нашей стороне, где стоим сейчас мы с вами, уже появился 4-й этаж. Потому что на наших хорах есть окошки. Следующая пара располагалась слева и справа от окошка. Это Илья Муромец и Соловей Разбойник. А над самим окном была еще одна картина. Вот если Илья Муромец и Соловей Разбойник в корпусе Бенуа висят, их можно увидеть, то соединяющая их картина «Городище», к сожалению, всегда висит в запасниках. Ее не видно, она очень хороша. На выставках мы ее видели. И вот небом она это пространство все соединяет. Еще были и малые полотна, потому что оконные все проемы, столбики, откосы были заполнены этими малыми работами. Это темпера по холсту. Так это выглядело. Горизонтальная над камином, вертикальная как раз из оконного пространства. Следующая пара, которая тоже висит в корпусе Бенуа, это Вольга и Микула Селенинович. Вот в пространстве нашего дома можно увидеть этот сюжет в исполнении Врубеля и в исполнении Рериха. Вроде бы они разнесены камином, да, но эскизно они сходятся в одно полотно. Они в очень хорошем состоянии в Русском музее. Когда там будете, не пройдите мимо. Там, конечно, есть ссылка, что они из дома Бажанова, но только ссылка. И самая большая картина из этого цикла – «Садко, богатый гость». Она располагалась вот на той стене, занимая ее полностью. Масштаб фриза сразу же становится очевидным. Фриз уехал на реставрацию, последующее музейное хранение.
1: А нет ли плана копии
2: воссоздать? Да, конечно, есть такой план, причем он есть с самых первых дней пребывания в этом доме. Только менялись ситуации, менялась власть, меняются технологии. Поэтому мы просто понимаем, что сделать это можно только при очередной реставрации. Это слишком серьезная работа, к ней нельзя относиться как

Можно покажу фотографию. Вот этот зал. Про него в описании историческом написано «Зал цвета слоновой кости с легкой позолотой». Чисто белой краски там нет вообще. Там многочисленные оттенки слоновой кости, такой кремовый, светлое, изящное и приятное для глаза. Деревянные панели, окрашенные, позолота реальная, она там есть. Венецианские зеркала, два больших, уже, увы, со следами времени. Причем в дальнем из них, если открыть полностью анфиладу, отразится врубелевский камин. И ось дверей даже Алешиным специально чуть-чуть сдвигалась, чтобы этот эффект случился. Зал освещался небольшими шишечками-светильниками. Вот они были все утрачены к тому моменту, когда мы здесь оказались, и они воссоздавались по фотографиям историческим. Поэтому сами шишечки есть, освещается, конечно, зал не только с помощью этих шишечек, но еще и спрятанным светом. В зале оригинальные корзинки для цветов, оригинальная карнизная система. Шторное все убранство воссоздано по исторической фотографии. В зале очень хорошая акустика, поэтому там бывают и концерты. Проходят и художественные выставки. Сейчас там выставка петербургского замечательного книжного графика Александра Яковлева. Вход к нам всегда свободный в часы работы библиотеки. А работаем мы теперь все дни недели с 10 до 20 часов без выходных перерывов. Я вам здесь представлю сейчас обитателей нашего дома. Филадельф Геннадьевич Екатерина Владимировна, урожденная Чувалдина. А это его супруга. Сейчас я вам покажу фотографию с кусочком их семьи. Традиционная фотография начала 20 века, когда детки построены по ранжиру, одеты в одинаковые одежки. Мальчики в свое, девочки в свое. Вот так они выглядели. Ну, естественно, 11 детей, большая разница в возрасте. С нашим домом связаны много каких-то любопытных сюжетов, мифы, легенды. Дом Бажанова можно было бы проводить отдельную экскурсию. Но вот самое, скажем, из них знаменитое и неправдоподобное. В последнее время мы даже стараемся ее не упоминать. Гласит эта легенда о том, что в световом фонаре был встроен аквариум, и там плавал сом. Откуда взялась эта история, мы не знаем. Мы, конечно, исследовали этот вопрос. То есть теоретически в доме железобетонное перекрытие. Это могло бы быть, но, как говорят, ни одна бы рыбка не выжила. Поэтому его не было. Документов нет, никаких доподлинных воспоминаний тоже нет. Но вот как с люстрами в Елисеевском магазине. Хочется вспоминать. Всегда всех волнует история о знаменитой сейфовой комнате, которую долгое время искали-искали, никто не нашел, но она так и встроена была, чтобы ее найти не могли. Потом появилась ссылка на статью 30-х годов, что в доме была найдена эта сейфовая комната, часть сейфов открытых, часть закрытых. 30-е годы, и наказаны были те, кто вовремя не доложили, что имеется такая сейфовая комната. Но поскольку Бажановы выехали из этого дома до революции, дом сменил владельца. Поэтому я думаю, что все свои богатства они увезли с собой, и можно больше по этому поводу не волноваться. И мне думается просто, что эта комната выглядит... Скорее всего, это у кого-то кладовка, кто не подозревает, что это именно та сейфовая комната. Хотя в разных источниках по-разному. Вот разница информации, и интересно, то нам говорят, ее давно нашли, потом пишут в источниках, нет, ее никто не нашел. Но я думаю, что это вот действительно где-то комната, и люди не подозревают, что это бывшая сейфовая комната, потому что по описаниям непроницаемая комната, она делалась таким образом, чтобы невозможно было ее снаружи определить. Это нужно было знать. Какие у нас еще тут мифы, легенды? Наверное, можно было бы пособирать, но я советую всем читать книгу. У нас счастливый дом, у него есть книга собственная о нем. Называется она «Дом Бажанова», ее автор Анастасия Долгова, умница и красавица. Молодой исследователь, историк архитектуры, кандидат искусствоведения. И ей также не было 28 лет, когда она уже презентовала эту книгу в стенах нашего дома. А в 2020 году вышло второе издание, потому что эта книжка разлетается по поклонникам нашего дома, конечно, в момент. Это очень серьезное исследование, она небольшая по объему, эта книга. Она полностью основана на архивах, исторических материалах и исследованиях. Она очень скрупулезно относится ко всем этим вопросам, я имею в виду Анастасию. В книге были использованы все эти материалы, которые библиотека долгие годы собирала до того, как Анастасия еще росла и становилась историком и исследователем архитектуры. Но главное, почему второе издание появилось, что каждый день приносит какую-то новую

0: информацию, или приезжают какие-то люди, связанные с этим домом, или появляются какие-то документы, или открываются какие-то новые архивы. Поэтому это совершенно живой и открытый памятник, и еще и его история тоже развивается буквально вот каждый день. Есть что искать, что атрибутировать и что воссоздавать. Делали специальную съемку в современной библиотеке, и также в книге использованы в достаточно большом количестве архивные материалы.
1: Мира Львовна, вот история дома после революции. Что здесь?
0: После революции это достаточно такая отдельная история, тоже длинная, потому что в пространстве, вот в котором мы сейчас с вами находимся, с черного хода я это называю, да, в пространстве со двора, вот в бывшей большой столовой в Белом зале находились пару учреждений. Одно из них – бюро, другое занималось детьми и мамами, родителями, но урона дому они не принесли. С конца войны это пространство заняла библиотека Чехова, наши предшественники, очень любимая и уважаемая в городе библиотека. И находились они здесь примерно где-то до 82-го года, 83-го, может быть. То есть выехали до нас за определенный тоже период, когда была перестройка районов. Фрунзенский район, они уехали в Купчино, все учреждения. Но это была очень большая библиотека, они, в общем-то, здесь, конечно, уже не помещались, центральная библиотека своего района. И все было заставлено стеллажами. И насколько я могу судить, в качестве памятника архитектуры они себя не позиционировали. И, в общем-то, этим мы занимались почти от нуля. Все это исследовали и смотрели. А с ними соседствовали с конца 20-х годов, с парадной части, семья Волынкиных. Очень серьезные ученые. Один химик, один инженер. У одного была семья, второй жил без семьи. Вместе они жили здесь, занимая их парадный вход, приемная, кабинет, холл и часть помещений, еще продолжающиеся по двору в квартире Бажанова. И жили они там, соседствуя уже с библиотекой, до середины 60-х годов 20 века. И, конечно, благодаря им мы всегда с благодарностью вспоминаем их имена. Сохранилось это пространство, потому что они жили и работали во время блокады. Здесь была маленькая химическая лаборатория на первом этаже. С большим уважением их вспоминают люди, которые жили тут одновременно с ними. Я имею в виду обитатели нашего дома. Они много помогали и много доброго и хорошего сделали для этих людей. Их отъезд отсюда, конечно, для них безрадостным был. Хотя для них специально уже отремонтировали квартиры, они поехали в дома после капитального ремонта в центре Петербурга. Но уже лабораторию восстановить свою, конечно, не могли. Мы общались с потомками, очень много интересной информации об этих людях, и каждый из них достоин отдельных книг и отдельных описаний. Просто вот рекомендую даже как-нибудь, может быть, сделать сюжет, специально посвященный этим людям. А поскольку семейство Бажановых выехало из этого дома до революции, у них была другая недвижимость, им было где жить. Но сама революция наложила весьма печальный отпечаток, потому что в их судьбах отразилось все то, что было в судьбах всей страны. Были репрессированы, расстреляны старшие сыновья, офицеры, были сосланы. Уехавших за границу в семействе именно Бажановых, по линии Бажановых, мы не знаем. Только сам Бажанов вскоре после революции уехал в Финляндию, которая ближняя к нам, которая наша Финляндия, Комарова, и там он и был похоронен. Потом он жил в доме своей сестры. А Екатерина Владимировна во время революции, очевидно, оказалась в Крыму с младшими детьми, не сразу вернулась, и семья потом не воссоединилась. И в книге Анастасии достаточно подробно описано и по домовым книгам, по всем этим нашим документам, кто во время блокады погиб, что с ними, как случилось. Наши контакты были только с единственным потомком, с внучкой Бажанова, которая вернулась в постсоветские времена, в перестроечные Средней Азии, вернулась сюда. Где-то в Ленинградской области она сейчас живет. В последнее время у нас контактов не было. А так, да, много разговоров, встреч, фотографий, это все у нас есть. Кое-какие еще есть контакты с людьми, которые тоже жили в этом доме. Семейство Кирилловых несколько поколений живет в Петербурге. Первые Кирилловы приезжали к нам из Соединенных Штатов Америки. Оттуда первые воспоминания, фотографии и масса интересных документов. Примерно так. Читайте книгу. Интернет-публикации, к сожалению, очень неточные, мягко говоря. Откуда берутся данные? Как выдумывается? Вот даже одна тут из последних книг, какой-то очень такой псевдосправочник, я бы сказала, по знаменитым домам Петербурга, не хочу даже антирекламой заниматься, где про наш дом написано, ну, вот абзац, в котором нет ни одного правильного слова. Как это может быть? Ну, случается. Квартира продолжалась дальше. У нас еще есть пара залов, не имеющих убранства, в которых хранятся книги, потому что все тут, как вы понимаете, в парадных залах нужно очень аккуратно. По описаниям этой квартиры, вот мы их назвали, и, собственно, этим исчерпывается. И были личные комнаты. Где они располагались, мы можем предполагать только, по всей видимости, вот по периметру двора, по той стороне они продолжаются. Подсобные помещения еще были выше, ниже. Ну, если всего было 40 комнат примерно, то можно себе представить, что было еще. Но для жилой квартиры исчерпывающие: приемная, кабинет, гостиная, малая, большая столовая и зал. В книге Анастасии есть поэтажные планы. Очень много было технических служб, которые обеспечивали кондиционирование, как мы его сейчас называем, хотя это неправильное, конечно, название. Еще много всяких. Ну и делалось все очень качественно, задействованы были ведущие мастерские того времени, мастерские Мельцера, бюро Вега, да. Ну, Ваулин, это работа куплена из мастерской Ваулина. Но и вся майолика из ваулинской мастерской. Мастерская Ваулина, конечно. Ваулин-Гильдвейн, так оно называлось. Керамическое производство. Тоже интересная ведь линия, потому что Петр Ваулин, предок, дед композитора Андрея Петрова. То есть это еще вот какие-то тоже завязываются такие интересные ниточки. Любопытные. То есть дом нам дарит много впечатлений. И нам и нашим посетителям, что можно рассказывать о цветах в доме Бажанова, можно рассказывать о былинных сюжетах в доме Бажанова, можно рассказывать о реставрации в доме Бажанова. Это отдельная история и песня. Мы тут все-таки 10 лет пережили этой реставрации. 91 до 2001 года. И 10 лет не потому, что тут надо было 10 лет реставрировать, а потому что 10 лет потихоньку давали деньги. Период, когда сменилась власть в стране, сменилась денежная система в стране. Но поскольку мы государственное учреждение, мы подчиняемся Комитету по культуре, то финансирование было один раз открыто, а дальше уже некуда было от нас деться. Поэтому эти работы продолжались. Я убеждена глубоко, что если такие серьезные памятники находятся в руках учреждений культуры, то они сохранятся. Это, безусловно, музеи, библиотеки. И тем более такое музейное пространство все-таки жилой квартиры должно жить. Должны ходить люди. Люди могли ходить, видеть, смотреть. У нас география последних дней. Я удивляюсь, мы же ведем вот этот вот учет, мы просим записываться. Кого-то я увидела в Приднестровье, по-моему, последняя запись в Белом зале. Я прошу сейчас, чтобы люди просто писали, откуда они приехали. Mm-hmm. Это для нас очень важно. Москва – это традиция уже. Большая группа из Минска у нас была. Просто уже слухом полнится, один другому рассказывает, и люди приезжают. С первого дня, когда мы здесь находимся, и после реставрации сразу же вся экскурсионная деятельность для того, чтобы люди могли это увидеть, потому что это очень ценно. Для нас, для души, для глаз.
2: Радиоэкскурсия по дому Бажанова, расположенном на улице Марата, 72, закончена. Экскурсию провела заведующая библиотекой Мира Львовна Васюкова. А передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. И я искренне желаю вам обязательно увидеть все это своими глазами.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 6 «Си минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра «Кливленд Оркестра». Дирижер Лорен Маазель.

Дорогие слушатели, сегодня мы начинаем серию передач, которые познакомят вас с одним из замечательных православных педагогов нашего времени, Софьей Сергеевной Кулумзиной и ее книгой «Наша церковь и наши дети».

0: Сегодня, когда открылись, наконец, границы России, многие из русских эмигрантов спешат посетить свою родину. Кто-то навещает могилы предков, кто-то приезжает, чтобы впервые увидеть страну отцов и дедов. А есть среди них такие, которые прежде всего стремятся помочь в восстановлении попранного и забытого. Это относится к Софье Сергеевне Куломзиной, посвятившей всю свою жизнь делу религиозного воспитания детей. Ею созданы десятки книг, в том числе и «Закон Божий для детей», который уже издан в России. Мы познакомим вас с лучшей книгой Софьи Сергеевны Куломзиной «Наша церковь и наши дети», в которой она обобщила опыт многих десятилетий занятий с детьми и будущими священниками. Но сначала несколько слов об авторе.
1: Автор этой книги – педагог, писатель, мать четверых детей. Прожила трудную, полную скорбей и лишений, но все же счастливую жизнь. Ей привелось работать вместе с матерью Марией, Кузьминой Караваевой, Николаем Бердяевым, Иваном Ильиным, отцом Сергием Булгаковым. Во многом ей помог митрополит Евлогий, Георгиевский, назначенный патриархом Тихоном, управляющим западноевропейскими православными русскими приходами. Софья Сергеевна Куломзина родилась в 1903 году в Петербурге. Ее отец Сергей Шедловский был видным деятелем Государственной Думы. В 1920 году Софья Куломзина была вынуждена вместе с родителями покинуть родину. Сначала семья поселилась в Эстонии, а после смерти отца перебралась в Германию, а затем во Францию. Еще в Эстонии Софья Сергеевна организовала воскресную школу для детей русских беженцев. В Германии она в течение 2 лет училась на философском факультете Берлинского университета, посещая в то же время курсы религиозно-философской академии, основанной Бердяевым, Франком, Ильиным и другими профессорами, высланными в 1922 году из России. Перебравшись с матерью во Францию и зарабатывая на жизнь трудом секретарши, Софья Сергеевна принимала в то же время деятельное участие в русском студенческом христианском движении. В 1926 году митрополит Евлогий одобрил ее кандидатуру на установленную американским фондом Рокфеллера стипендию и способствовал ее поездке в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы она могла продолжить образование. Софья Сергеевна получила степень магистра по педагогике при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Вернувшись во Францию, она полностью отдалась работе с детьми, ведущейся при РСХД, руководила летними лагерями, заведовала воскресными и четверговыми школами, а также заочными детскими курсами. Общественная работа прекратилась на время, когда она вышла замуж и стала матерью. После войны Софья Сергеевна Куломзина была привлечена к составлению новых книг по закону Божьему, изданных в Париже «Имко-пресс» в 5 томах. В 1948 году Куломзины переезжают в Соединенные Штаты. После нескольких трудных лет семья встала на ноги, и Софья Сергеевна смогла полностью отдаться церковно-педагогической работе. По ее инициативе и при ее деятельном участии было составлено и издано большое число детских книг по изучению Священного Писания на английском языке. Религиозная педагогика была введена в число обязательных курсов в Свято-Владимирской духовной семинарии, и Софья Сергеевна преподавала этот предмет более 10 лет. Ее трудами была создана Общеправославная комиссия по религиозному воспитанию. Будучи ответственным секретарем этой комиссии, Софья Сергеевна постоянно разъезжала по всей территории Соединенных Штатов, проводя семинары для учителей и организуя приходские школы. Свято-Владимирская духовная семинария присудила ей за труды почетную степень доктора богословия. Кроме многочисленных книг для детей, Софьи Сергеевной на английском языке написана книга воспоминаний, в русском варианте называющаяся «Миры за мирами. Воспоминания русской эмигрантки». Оставив педагогическую деятельность в связи с преклонным возрастом, она продолжает помогать священникам и мирянам не только в Соединенных Штатах Америки. Она возглавляет организацию «Религиозные книги для России», а с 1983 года Софья Сергеевна в течение нескольких лет вела религиозные передачи на радиостанции «Свобода».
0: Итак, слушайте первую передачу по страницам книги Софьи Сергеевны Куламзиной «Наша церковь и наши дети».

Я осознаю, что моя книга не является академическим трудом и скорее отражает мой личный педагогический опыт, опыт матери, учительницы, бабушки. Я бы не решилась ее издавать, если бы не стояла так остро проблема христианского воспитания детей в наше время, в секуляризованном мире, в наших семьях. Пусть моя книга послужит слабым и неполным призывом для появления новых православных педагогических трудов, пишет Софья Сергеевна Куломзина в предисловии к книге «Наша церковь и наши дети».

0: Нет никаких оснований для самодовольства, когда мы говорим о современной церковной жизни и о достижениях в области воспитания детей и молодежи. В некоторых отношениях наша эпоха имеет нечто общее с эпохой раннего христианства. Христианская вера, то есть вера в то, что Иисус Христос – Богочеловек, что Бог троичен и что Церковь – это живое тело Христово, эта вера исповедуется меньшинством, да и это меньшинство разделено и расколото. Христианские символы, праздники и традиции в значительной степени утратили свою жизненность. Они либо уходят из нашей жизни, либо становятся объектом торговли, либо отождествляются с кулинарными или национальными обычаями и слишком часто сводятся к чему-то приятному, но не очень понятному. Во многих странах человек должен обладать немалым мужеством, чтобы исповедовать, что он христианин. И даже там, где не существует враждебного отношения к религии, культура от религии отделена. Трудно найти какое-то христианское содержание и христианское понимание жизненных ценностей среди всех тех впечатлений, которые вбирает в себя современный ребенок дома, в школе, через средства массовой информации, книги, журналы, рекламу. Это свойственно даже тем семьям, которые посещают церковь. В этом смысле ребенок вырастает сегодня в обстановке, близкой к той, которая царила во времена Римской империи.
1: Огромное же отличие от той эпохи в том, что сегодня размыта четкая граница, всегда пролегавшая между мировоззрениями христианским и нехристианским. В Римской империи школьное образование было совершенно светским. Господствующее представление о браке, о сути семейных отношений, о человеческой личности резко отличались от христианских. Ребенок-христианин рос дома, ясно сознавая, что быть христианином значит отличаться от окружающего общества, отрицая его ценности. Компромисс с окружением или приспособление были немыслимы. Сегодня эти границы размыты. Что означает быть христианином? Кто сегодня называет себя христианином? Многие люди, называющие себя христианами, заявляют, что они воспринимают христианство прежде всего как нагорную проповедь, смысл которой заключается в любви и уважении к людям, в жизни, в мире и благожелательности, а также признание весьма смутного ощущения некой божественной силы, присутствующей в мире. Этого им вполне достаточно. Конечно, не стоит оспаривать искренности или ценности подобных утверждений. Но все же мы не вправе утверждать, что этические и моральные ценности – отличительная и исключительная привилегия христианства. Этические кодексы существуют не только у религии. Даже коммунизм и нацизм имеют весьма строгий моральный кодекс, основанный на дисциплине, самопожертвовании, товариществе, послушании власти. Учебник этики для педагогических институтов, изданный в Советском Союзе, повествует о правилах хорошего тона, послушании, честности, взаимопомощи и тому подобных вещах в духе XIX века. Поэтому, если мы утверждаем, что христианская мораль – это сущность христианства, мы должны разобраться, что же это такое христианская мораль и чем она отличается от нравственности в общепринятом ее понимании. Здесь мы встречаемся с парадоксом. Христианство немыслимо без своего нравственного закона, и в то же время такой закон может существовать совершенно отдельно от христианского понятия о жизни и, может быть, даже противен христианской вере.
0: Таким образом, сегодня, воспитывая наших детей, мы сталкиваемся с ситуацией, с которой пришлось столкнуться ранней Церкви Христовой. Существует все же большая разница. Мы не можем просто усвоить благочестие древнерусского человека. Некоторые его духовные ценности и теоретические положения всегда составляли и сейчас составляют часть нашей духовной жизни. Вера в свободу человека, дарованную ему Богом, вера в творческую деятельность человека в мире, уважение к человеческой индивидуальности, терпимость всегда были внутренней частью христианской мысли, особенно ярко выраженной в жизни великих святых и богословов. Но они не были отражены в жизни общества, в структуре домашнего уклада или педагогических теориях. Инквизиция, религиозные гонения и войны, жесточайшая дисциплина в школе и дома, нетерпимость в свое время не считались злом. Все это было просто частью общепризнанного способа спасения души. В течение веков философия воспитания, светская и христианская в равной мере, считала аксиомой, что душа любого ребенка – это чистая доска. Защитите ребенка от дурных влияний, наказывайте за проступки, поощряйте за хорошее, и в конце концов вы получите хорошего человека. Хотя один из основных пунктов христианского духовного наставничества, как это видно, например, из добротолюбия, заключается в том, что каждая душа абсолютно уникальна, и задачей духовного отца является точное определение всего необходимого для духовного роста каждого отдельного человека, такой подход не нашел своего отражения в практике религиозного воспитания детей.
1: Принцип свободы человека перед Богом был осознан человечеством лишь в последнее время. Именно эта концепция отличает наше христианское мировоззрение от современных антихристианских философий. Христианская вера – это свободный акт. Она есть уверенность в невидимом. Без свободы не может быть веры. Вы можете подлинно уверовать лишь в том случае, если за вами остается свобода сомневаться. Сознание свободы человека оказывает глубокое влияние на весь подход к христианскому воспитанию. Мы можем явить человеку, во что мы верим, явить реальность веры в нашей жизни, но мы никого не можем заставить верить, и, следовательно, никого не можем заставить верить правильно. Весомая часть нашей веры основана, конечно же, на доверии к авторитету святых, церкви, священного писания. Но это доверие – результат свободного выбора и никому не может быть навязано. Мы не можем внушить нашим детям: «Вы должны верить так-то и так-то, потому что так говорю я», или потому что так сказано в катехизисе, или потому что так написано в Библии. Мы можем и призваны говорить: «Я верю, Церковь учит, в Евангелии написано». Воспитание должно основываться на точном знании, что любой подросток или юноша могут уверовать лишь благодаря собственному свободному выбору.

Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. Первое, основное, весьма насущное и нелегкое задание, стоящее перед христианским воспитателем, пробудить в ребенке ощущение реальности Бога. Другими словами, важно помочь ребенку узнать Бога, а не только узнать о Боге. Именно это ощущение реальности Бога почти совершенно отсутствует в современном обществе. Я помню, как один молодой студент так это выразил. «Я не то, что не верю в Бога, — сказал он, — но Он кажется таким нереальным. Многие люди, не будучи принципиальными атеистами, лично просто не ощущают Бога, Его власти, Его присутствие в их жизни как подлинной личности, с которой их связывают определенные отношения. Для многих христиан церковные обряды, нравственные ценности, этнические и национальные традиции более реальны, чем простой факт, что Бог существует, что Его присутствие в нашей жизни ощутимо, что каждый из нас связан с Богом. Конечно, никакие учебники, никакие уроки и поучения сами по себе не могут привить этого чувства. И все же я убеждена, что учитель должен всегда памятовать об этой цели, что она должна стать подлинным критерием всех наших преподавательских методов и уроков. Помочь ребенку ощутить реальность Бога — это цель всей нашей жизни.

0: Менее чем за первые 3 года жизни ребенок вырастает из крохотного, беспомощного существа, копошащегося в пеленках, в маленького человека, который ходит, бегает и говорит, высказывает свои желания и вкусы, признает и любит одних людей, не любит или боится других, может быть веселым, любопытным, счастливым, грустным, сердитым, расстроенным, сопоставляет определенные вещи и личности с приятными или пугающими ощущениями. Он умеет любить, жалеть, ревновать. К 3 годам ребенок познает мир своего дома и вокруг него накапливает огромное количество впечатлений. У него появляется живая фантазия, хотя еще недостаточно развит логический интеллект. Его разум проявляется в действиях. В 3 года он подготовлен к восприятию мыслей, основанных на чувственном опыте. Ему доступны понятия размера, цвета, очертания. Наша православная церковь придает большое значение религиозной жизни младенца, большее, чем другие христианские вероисповедания. В самые первые недели своей жизни младенцу доступны 3 основных таинства – крещение, миропомазание и причастие. А кроме того, существуют такие обряды, как наречение имени или воцерковление. Церковь как бы делает младенца носителем полноты своей благодати и охраняет его от зла задолго до того, как в нем начинает функционировать разум и понимание окружающего. Церковь как бы признает подсознательную область нашей душевной жизни, существование того «я», которое лежит глубже нашего сознательного мышления и нашей сознательной воли. Духовное и аскетическое церковное сознание признает, что то «я», та личность, которую мы знаем, признаем и даже создаем, только видимая верхушка айсберга, большая часть человеческой личности, остается как бы под водой, и нам неизвестно, хотя она очень сильно влияет на нашу жизнь. В известном смысле вся жизнь взрослого человека является ответом на развитие, полученное в младенчестве.
1: В каком-то смысле можно говорить о священническом служении родителей христиан. Они как бы совершают таинство, потому что вводят Бога в жизнь своих детей, а жизнь детей посвящают Богу. Такая задача требует священной цельности. То, как мать меняет пеленки, как кормит малыша или обнимает его, имеет такое же значение для религиозного роста младенца, как и то, как она молится над ним или несет его в храм. Все, что делает мать для ребенка, обретает религиозный смысл, если она дышит любовью и заботой, одаряет спокойствием и счастьем. Качество материнской любви зависит от того, насколько тесно она связана с Богом. Материнская любовь может обернуться гнетущей, ревнивой, боязливой, она может исполниться страхом и смятением. В некоторых случаях мать может быть настолько несчастной, настолько эгоистичной или настолько подавленной, что может не любить своего ребенка. С религиозной точки зрения в таком случае младенец поистине обездолен. Но радостная, ответственная, неизменно настоящая, на грани самопожертвования любовь, которой многие матери одаряют своих детей, религиозна по своей природе.

0: В одном из наиболее поразительных отрывков Евангелия Иисус Христос говорит о действенности доинтеллектуального опыта христианской веры. Его ученики, стремясь сохранить его учение на уровне взрослых, пытались не допустить к нему матерей с детьми. Он вознегодовал. Он сказал, что «детям принадлежит Царствие Божие, и тот, кто не принимает Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Евангелие от Марка, глава 10. Он тут же явил отношение Бога к детям, обнял детей, возложил руки на них и благословил. Он передал свою любовь не через учение, даже не с помощью рассказа или притчи, а через прикосновение к ним, телесный контакт. Он дал им возможность ощутить себя через их физические чувства. И, обращаясь к взрослым, подчеркнул, что детское восприятие божественной любви, его благословение, переданное детям телесным прикосновением, вполне закономерно и исполнено религиозного смысла. «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него», как сказано в Евангелии.
1: Наша церковная жизнь представляет много возможностей для подобного восприятия религиозных ценностей посредством органов чувств. Пусть ребенок повертит в руках свой крещальный крестик, пусть он рассматривает, трогает и целует иконку, висящую над кроваткой, пусть он почувствует запах ладана, пусть полюбуется яркой раскраской храма, пусть вкусит святое причастие, ощутит его вкус, пусть он почувствует капли святой воды на лице, послушает пение, перекрестится. Хотя это может быть для него всего лишь какой-то игрой пальцами. В нашей церкви все эти действия, эти ощущения не являются просто религиозным сюсюканьем, о котором можно потом забыть. Они остаются в силе, остаются действиями, исполненными значения и смысла на протяжении всей жизни православного человека. Младенец приобщается к ним, начинает принимать в них участие через свой собственный реальный младенческий опыт.

0: Дорогие слушатели, сегодня мы начали знакомство со страницами книги замечательного православного педагога Софьи Сергеевны Куламзиной «Наша церковь и наши дети». Продолжение в наших следующих передачах.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39. Голос православия.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 7784. 068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Воздвижение креста Господня. Передача 4.

Уставные указания. Как же не поклоняться животворящему кресту? И вот церковь ныне установила чин крестовоздвижения, то есть поднимание на высоту, а люди кланялись и молились. Этот чин тоже не все знают, поэтому выпишу. После малой вечерни экклесиарх, то есть заведующий церковью, большей частью он заменяется в монастырях ризничим, вместе с очередным священником и диаконом идут в жертвенник или ризницу, где хранятся и сосуды, и кресты. Идут все со свечами торжественно, со славою. И там иерей облачается в филонь, а диакон — в стихарь. Берут затем крест и кладут на блюдо, совершают кождение, благословляют начало, благословен Бог, Тресвятое по Отче наш, тропарь и слава и ныне, кандак. Затем иерей берет блюдо с крестом на голову, диакон идет впереди с кадилом, а впереди него двое с лампадами. И так несут крест в алтарь через царские врата. Евангелие обычно убирается раньше, ставит его вперед на престоле. А на его место полагается крест. Затем на всю ночь возжигают перед ним лампаду. Если не служится всеночное бдение, то утром после девятой песни священник облачается в полное облачение, что делается в особо торжественных случаях на утренних. Во время словословия кадит крест и при пении последнего Тресвятого торжественно выносит, как плащаницу, через северные врата к царским. Сказав «премудрость прости», то есть «внимайте», мы несем крест на середину и полагаем для поклонения. В это время поют «Спаси, Господи, трижды». Затем священник поет трижды «Кресту Твоему» и кланяется. Тоже повторяют певчие. И затем все подходят, кланяются –